себя обмануть будет легче всего. От ненужных побед остается усталость, если завтрашний день не сулит

терпеть и сберечься цветы. И сквозь холод

Давайте делать паузы в словах, произнося и умолкая снова, чтоб лучше отдавалось в головах значение вышесказанного слова. Давайте делать паузы в словах, давайте делать паузы в пути, смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы случайно дважды не пройти одной и той неверной дорогой. Давайте делать паузы в пути, давайте делать просто тишину. Мы слишком любим собственные речи, и из-за них не слышно никому своих друзей на самой близкой встрече. Давайте делать просто тишину, и мы увидим в этой тишине, как далеко мы были друг от друга, как думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу, а думали, что мчимся на коне, как верили, что главное придет, себя считали кем-то из немногих и ждали, что вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги, судьбы твоей счастливый поворот. Но век уже как будто на исходе, и скоро без сомнения пройдет, а с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет, и вряд ли что-нибудь произойдет.

Без сомнения, ребятки испытали в достатке веселящее действо вина. И их поведение назовем опьянением. Вот за столиком дама на даме Панама, под ней томный взгляд. Но Панама упрямо и клюет на Панаму уже 28.

продолжает тянуть режиссер. Только крашеный свет, только дым сигарет у дверей в туалет. Меня нет, я за тысячу лет. Я давно дал обет никогда не являться.

Глядел он, твердил ее имя, выходил встречать на карниз. А когда покатилась на убыль луна, он шагнул из окна, как шагала она. Он взлетел, как взлетала она, но не вверх, а вниз.

второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей. И каждый пошел своей дорогой, а поезд пошел своей.

влет, и больше гнет ни спетых слов, ни сказанных речей. И даже дом не дом, и дом почти ничей. Сквозь крышу

одинокий, прекрасный, в синем небе парил, пролагая маршрут еле видным пунктиром. Может быть, он прощал Богом брошенный мир, а быть может,

дождем из стекла, и звезда поплыла, и труба зазвучала, и на мир опустилась великая мгла, без конца и начала, без конца и начала, одинокий, прекрасный.

море 300 лет я выполз из тьмы. Они торчат под рейвы, чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не

Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. А мы продолжаем наше музыкальное путешествие. И теперь это голос Энгельберта Хампердинга. Трудно не узнать этот голос, особенно те, кто действительно разбирается вообще в эстраде, тем более, когда это такие голоса. Такие. Энгельберт Хампердинг, он же Арнольд Джордж Дорси, так и зовут этого потрясающего исполнителя, британского эстрадного певца, действительно уникального, на мой взгляд. Самая-самая широкая популярность его все-таки пришлась на вторую половину 60-х, 70-х и даже на 80-е годы, но это не мешает ему гастролировать до сих пор по всему миру. Буквально совсем недавно, буквально неделю назад, он здесь, в Израиле, давал концерт. Какой же это был аншлаг, какой же это был праздник для всех поклонников хорошей музыки, просто хорошей музыки. Энгельберт Хампердинг здесь, в Израиле, ощутил себя очень хорошо и свободно, подарив нам всем эту музыку, эти песни разных десятилетий, уже веков так получилось. И, конечно, он пел и это, самую, наверное, одну из самых известных своих композиций, написанных вот так для него. Американская ритм-блюзовая баллада «Релиз Ми» в его исполнении звучит просто

Интересно, что Хампердинг, будучи тогда еще Арнольдом Джорджем Дорси, родился в Британской Индии, в Мадрасе, в семье британского офицера. Школу уже он заканчивал в Англии, в Лестере, и устроился на работу в инженерную компанию. То есть до пения вроде бы было еще далеко. Ему никто не мешал петь, но до карьеры было действительно далеко. Обладая хорошим голосом, он пел, так же, как и Том Джонс, с самой ранней молодости, и по выходным пел в местных пабах, в которых, помимо песен, с успехом разыгрывал пародии на американского комика Джерри Льюиса, очень известного в то время. После службы в армии попытался начать карьеру профессионального певца, выступая под именем Джерри Дорси. Успел сняться в телесериалах, выпустить песню, сингл, прошедший почти незамеченным. Кстати, очень похоже на начало карьеры Тома Джонса, не правда ли? Помешал работе и туберкулез, которым певец страдал в конце 50-х годов, но ему удалось все это побороть, и, разослав по студиям кассеты с собственными записями, он привлек внимание композитора и продюсера, кого бы вы думали, все того же Гордона Милса, который к тому моменту раскручивал Тома Джонса. Интересно. Милс начал активно работать и с ним, с Дорси, но на первых порах молодой певец по-прежнему не привлекал внимания публики. Тут я все-таки замолчу и дам возможность еще раз услышать. Не в первый раз, явно не в последний, этот удивительный голос Хампердинга.

Мы уже прошли тот период, когда в 1966 году Энгельберт Хампердинг выпустил свой первый хит, а именно кавер-версию американской ритм-н-блюзовой баллады «Release Me». Вот то, что мы слышали в самом начале. Тираж этого сингла в рекордные сроки превысил 2 миллиона. Это была совершенно сумасшедшая цифра по тем временам. Песня держалась на первом месте британского хит-парада, оттеснив даже песню «Beatles Penny Lane» на второе место. Следующая композиция заняла в хит-параде Англии второе место, а спустя несколько месяцев появилась песня, которую я хочу, конечно, обязательно включить в сегодняшний наш эфир, потому что представлять карьеру Хампердинга без этой песни последний вальс просто нереально.

До конца 60-х годов у Хампердинга вышло еще несколько самых настоящих хитов, и один из них я хочу вам сейчас предложить. Конечно же, эту мелодию мы слышали и на французском языке. Давайте услышим эту знаменитую тему «Велосипеды» из «Белсайза».

Когда я в своих программах рассказывала о том, что к нам едет Хампердинг, мне запомнилась фраза, которую я читала в нескольких сразу пресс-лизах, о том, что у Хампердинга настолько широк репертуар как таковой, он не просто может выбирать, у него обычно на гастролях, при поездке на очередные гастроли, перед ним стоит в основном одна проблема. Что выбрать для исполнения, потому что его всегда, разумеется, просят петь то, что называют evergreen, вечные песни, вечно зеленые, да? То, что остается навсегда. И этого у него в репертуаре, ну, просто такое количество, что действительно он может выбирать так, что программу можно растянуть и на 5, и на 6 часов, разумеется, и только из выбранного. Потому что если брать все композиции, которые он когда-либо спел, перепел, которые для него написали, эти композиции становились хитами раз и навсегда, вот именно тем, что такое называют, я уже сказала, evergreen, это то самое. Ну, судите сами, я буду просто вам напоминать те или иные композиции. Слушайте.

Следующая композиция, которую я хочу напомнить, ну, напомнить хотя бы потому, что все мы слышали рано или поздно эту композицию, слышали, может быть, кто-то чаще, кто, например, любит песни неаполитанские, потому что самая настоящая песня неаполитанская абсолютно, только в ее английской версии. Песня, написанная в 30-м году, 1930-м, композитором Рудольфо Фальво на слова Энцо Фуско. «Скажите вы ей». Буквально переводится это на русский язык с итальянского, понятно, с неаполитанского его диалекта. Но в России, благодаря советскому поэту Михаилу Улицкому, эта песня появилась под названием «Скажите девушке, подружке вашей».

Вы слушаете Радио Река, Кан. С вами Таня Барская, Алана Айденова и, конечно, Энгельберт Хампердинг, чей волшебный голос нам напоминает очень много хорошего из нашей же с вами жизни. Кто-то вспоминает какие-то, возможно, этапы вашей жизни.

ассоциации, воспоминания. Что касается следующей песни, очень хочется и ее услышать обязательно. Многие связывают эту песню совершенно естественно с таким исполнителем, как Энди Уильямс, который первым спел эту песню, написанную на музыку Фрэнсиса Лея и на слова Карла Сигмана. Волшебная песня на самом деле. Песня о любви, в данном случае для Хампердинга, вполне естественно. У него большинство композиций в его репертуаре так или иначе о романтике, о любви и о чем-то очень хорошем. Love Story.

Вы слушаете радио Кан Река и Энгельберта Хампердинга, а его удивительный успех, выдающийся успех в эпоху господства, с одной стороны, на эстраде Битлз и расцвета рок-музыки, был обусловлен, конечно же, превосходными вокальными его данными, очень красивым баритоном, широким по диапазону, лирической манерой пения. Он был романтический герой. Безусловный, абсолютно тщательно подобранный такой репертуар, романтический, сентиментальный, эффектная внешность. Еще какая эффектная внешность? Все это сделало Энгельберта Хампердинга любимцем женщин всех возрастов, ну и, разумеется, мужчин в принципе тоже. Почему нет? Но таких объективных мужчин, просто потому что они понимали, насколько он замечательно поет. Давайте слушать дальше. Эта песня, эта композиция очень хороша. Она существует много-много лет. Кто только ее не пел. И в очередной раз в эту композицию, в мелодию ее и в то, как Хампердинг подавал текст, влюблялись даже не знающие английского языка. Да не имело это значения. «Тень твоей улыбки». «Тень твоей улыбки» была песня всегда, которая завораживала всех.

0: Итальянская песня, написанная Франко Мильяччи и Доменико Модуньо. Впервые она была представлена на фестивале итальянской песни в Сан-Ремо в 1958 году самим Модуньо, и второе ее исполнение Джонни Дорелли, где заняла первое место. В том же году именно эта песня представляла Италию на конкурсе Евровидения, где заняла третье место. Тем не менее, эту песню считают одной из самых лучших вообще, когда бы это ни было исполнявшихся на конкурсе Евровидения вообще, итальянских в частности, «Воларе». «Летаю».
1: Sometimes the world is a valley of heartache and tears, and in the hustle and bustle

«Летать» поет на смеси итальянского и на смеси английского, разумеется, языков Энгельберт Хампердинг. А мы остаемся во власти магии его голоса. И следующая песня, еще одна жемчужина, живет она до сих пор, уверена, что она еще будет жить очень долго, настолько она красива, на мой взгляд, ну, давно уже, не только на мой, конечно. Песня эта была написана для бродвейского мюзикла «Роберта». Это был 1933 год. Сами представьте себе, как давно она была написана, эта композиция. Песню написал американский композитор Джером Керн и либреттист Отто Харбак. Ирен Дан впервые ее исполнила спустя 2 года в фильме «Роберта». В квартете, кстати, очень подходящем и замечательном. Квартет состоял, кроме нее, из Фреда Астера, Джинджер Роджерс и Рэндольфа Скотта. Ну а потом эту песню исполняли все, возможно, достойные певцы, коллективы, певицы. Прежде всего джазмены, кстати, Нэт Кинг Кол, Брайан Ферри, Адриано Челентано, группа The Platters, очень-очень много всех, просто невозможно перечислять, и я только назову эту композицию. «Дым застилает глаза», или второе название «Дымка в твоих глазах», «Smoke gets in your eyes».

Следующая тема не менее волшебная. Она относит нас с вами к одному из самых известных французских мелодраматических кинофильмов 1966 года. Фильм, который заработал очень много призов. Но главное, он до сих пор в памяти, равно как и музыкальная тема. Часто действительно бывает так, что фильм без темы определенной музыкальной уже не воспринимается. Мы связываем эту тему непосредственно с сюжетом. В главных ролях в этом фильме снимались Анук Эме, Жан-Луи Трентиньян, автором и продюсером, режиссером был Клод Лелюш, ну а композитором великий Фрэнсис Лей. Мужчина и женщина.

За свою очень долгую творческую жизнь Энгберт Хампердинг удостоился, конечно, большого количества наград, в том числе и 68 золотых пластинок, 18 платиновых альбомов, премии Грэмми, многих премий Грэмми. Что касается его материального благополучия, я совсем о нем не хочу говорить, но у него с этим все хорошо. И тем не менее, за рубежом широко известна его благотворительная деятельность. Энгельберт содержит на свои средства многие медцентры и больницы, а также воздушную скорую помощь в своем родном городе Лестер. И несмотря на исчезновение в какой-то момент, естественное, из хит-парадов и солидный возраст, Хампердинг продолжает оставаться одним из наиболее ярких исполнителей жанра традиционной эстрады, продолжает активно гастролировать, собирать на концертах аншлаги по всему миру. И, как я уже сказала, единственные проблемы для него в его возрасте и с его карьерой остается только выбрать те 20-30-40 песен, композиции, с которыми он предстанет на сцене того или иного города в той или иной стране. Слишком большое количество композиций в репертуаре Хампердинга. Ну, судите сами, давайте вспомним эту песню из репертуара вообще-то Фрэнка Синатры.

интересная версия, на мой взгляд. И, в общем, не испортила композицию. Просто даже было неожиданно услышать Strangers in the Night в таком темпе. Вот и все. А голос, с таким голосом петь самое то. Что касается Хампердинка. Певец много раз снимался в кино. Режиссер из Грузии Заал Какабадзе снял его однажды в роли султана в музыкальном фильме «Али Баба и 40 разбойников». Представьте себе сейчас внешность Хампердинга и представьте его себе восточным султаном, разумеется. В Советском Союзе еще Хампердинг пользовался очень большой популярностью, еще начиная с 70-х годов, в первую очередь благодаря официально выпущенным пластинкам фирмы «Мелодия», что очень способствовало вообще узнаванию певцов из-за рубежа по отношению к Советскому Союзу и, в частности, английских. В 70-м году Эмиль Горовец записал кавер-версию песни Хампердинга. Правда, в Советском Союзе тогда никто словами «кавер-версия» не бросался. Но, тем не менее, он записал песню «The Last Waltz», «Последний вальс», под названием «Прощальный вальс» с русским текстом Подберезского, а Валерия Бадзинский под названием «Все сбудется» на русский текст Онегина Гаджикасимова. Что касается концерта Хампердинга в России, который должен был состояться в 1997 году, он был отменен из-за болезни певца. И в 2003 году первый приезд с гастролями в Россию прошел в Кремлевском дворце. Собственно, их было два концерта. Прошли более чем с успехом. Заодно прошло и интервью на радиостанции «Серебряный дождь», которое запомнилось всем. И через 7 лет, это был 2010 год, Энгберг Хампердинг приехал в Россию и уже дал концерт в Москве в Крокус-Сити-Холле, замечательном помещении, зале, для того, чтобы там пели звезды такого уровня. Санкт-Петербург, Ледовый дворец принимал Хампердинга в 2011 году. В 2010 Хампердинг стал гостем «Новой волны» в Юрмале. Конечно же, на ура. Я уже молчу о том, что Хампердинг в 2012-м вообще-то представлял Великобританию на конкурсе Евровидения. И он не занял какого-то серьезного места, но авторитетом всех убил. Это было совершенно точно. Я смотрела как раз этот конкурс. Это было очень и очень интересно. Он занял очень далекое место, но спел все равно блестяще. Просто потому, что иначе-то он петь не умеет. Вот такая у нас сегодня была передача, такое путешествие. Осталось, наверное, перед тем, как попрощаться, сказать, о какой песне сейчас пойдет речь. Вы ее свяжете с Луи Армстронгом и будете правы. И посмотрите, как Хампердинг и такую песню может подать. С вами были Таня Барская и Алла Найденова. Ну и мы слушаем «What a Wonderful World».

Скан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

0: Иерусалиме 7 часов. Сегодня Заин Бетамуз, Тавшин Пейвав, 7-й день месяца Тамуз, 5786 год, понедельник, 22 июня 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека, в студии Семен Каплан. Переговоры в Швейцарии между Соединенными Штатами и Ираном. После 18 часов первый раунд встреч завершился. Посредники, Катар и Пакистан, заявляют, что обе стороны согласовали дорожную карту, целью которой является достижение окончательного соглашения в течение 60 дней. Согласно совместному заявлению, стороны согласились создать координационный центр для предотвращения напряженности в Ливане. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что это станет первой реальной проверкой. Ранее американский дипломатический источник сообщил, что дискуссии касаются прояснения противоречивых заявлений Ирана относительно Ормузского пролива и создания механизма урегулирования споров, который предотвратит закрытие пролива в будущем. Об этом сообщает корреспондент КАН Натан Гутман. Цааль, как ожидается, сократит численность своих сил на юге Ливана в ближайшие дни. Это связано с тем, что большинство наступательных задач выполнены, и в присутствии всех, находящихся сейчас в зоне безопасности подразделений, больше нет необходимости. Израильская и ливанская рабочие группы намерены встретиться на этой неделе, чтобы нанести на карту юга Ливана районы, которые будут переданы под ответственность ливанской армии для проверки ее способности обеспечивать в них отсутствие боевиков. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что действует в интересах государства и что временами они с президентом Трампом не соглашаются друг с другом, но действуют из чувства взаимного уважения. На состоявшейся сегодня вечером в Иерусалиме международной политической конференции JNS Нетаньяху отметил, что величайшие достижения в Иране носят не только военный характер, а что созданы условия, которые в будущем могут позволить иранскому народу самостоятельно определять свою судьбу. Премьер-министр добавил, что нашей стране говорили о недопустимости действий в самом сердце Ирана, однако Израиль доказал обратное. Президент Сирии Ашара отвергает идею о том, что его страна силой разоружит Хезболлу. Предложение, выдвинутое президентом Соединенных Штатов Трампом. В интервью эмиратскому телеканалу «Аль-Машхад» Ашара заявил, что Сирия будет выполнять в Ливане только позитивную роль. По его словам, сирийская сторона может оказать содействие в разоружении Хезболлы, но не путем войны или установления сирийского протектората над Ливаном, как это было при прежнем режиме. Высший суд справедливости издал сегодня промежуточный приказ, обязывающий Кнессет обосновать, почему результаты выборов государственного контролера не должны быть аннулированы в связи с заявлением о нарушении тайны голосования, в ходе которого был избран адвокат Михаэль Рабелло. Корреспондент КАН Тамар Альмок отмечает, что данный приказ был издан после того, как председатель Кнессета Охана отверг предложение Багаца провести повторные выборы. Мундиаль-2026. Сборная Египта обыграла команду Новой Зеландии со счетом 3-1 в матче, который прошел в Ванкувере. Ранее сборные Уругвая и Кабо-Верде завершили встречу в ничью со счетом 2-2. В полночь в Лос-Анджелесе матч между Бельгией и Ираном закончился нулевой ничьей. Накануне вечером Испания разгромила Саудовскую Аравию со счетом 4-0. Матчи чемпионата мира по футболу транслируются в прямом эфире на телеканале КАН-11, на платформе КАН-Бокс, а также в эфире радиостанции КАН-Решетбет. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит сегодня 27 градусов. В Тель-Авиве будет 28, в Ашдоде и Цфате 29, а в Бейершеве 31. В Эйлате в полуденные часы ожидается до 37 градусов. Таковы главные новости утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека в 8 часов. Доброго дня. Шалом. Мейру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». В центре нашего внимания Ливан и Иран. На этой неделе рабочие группы Израиля и Ливана встретятся для того, чтобы обозначить районы, в которых будет осуществлен пробный проект дислокации ливанской армии. Администрация Дональда Трампа настаивает на том, чтобы ЦАЛ отступил в Южном Ливане к желтой линии. В Израиле, судя по всему, я подчеркиваю, готовы взвесить такую возможность при сохранении свободы действия внутри обозначенных районов. Тем временем в Газе ЦАЛ продолжает активно действовать против боевиков Хамаса, одновременно расширяя ту самую буферную зону, которую контролируют. По некоторым сведениям, районы, которые контролирует ЦАЛ, сейчас составляют 70% территории сектора Газа. В Швейцарии завершился первый раунд переговоров между США и Ираном. В центре внимания все тот же Ливан. Президент Дональд Трамп пригрозил возобновлением военных действий, если Иран не остановит Хизбаллу. В Иране заявили протест против угроз президента Трампа. В Израиле продолжают бушевать страсти в Верховном суде и вокруг него. Избрание государственного контролера, закон об изменении состава комиссии по назначению судей. Все это также в центре нашего внимания. Продолжаются и политические баталии в преддверии официального начала, де-факто уже начавшейся предвыборной кампании. В Ликуде взвешивают возможность отмены праймериз, или, по крайней мере, отмены на эти выборы. Праймериз в предвыборный список. Гади Айзенкут увеличивает отрыв от Нафтали Беннета. А в Великобритании, судя по всему, близится отставка лейбористского премьер-министра Стармера. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайшие 2 часа с нашими гостями. Прежде чем перейти к газетам, несколько слов о тех программах, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в понедельник, 22 июня. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9:05 «Бокертов Исраэль», ведущая Таня Барская. В 11:05 «Открытый микрофон», клинический диетолог доктор Ольга Рас в программе «О здоровом образе жизни». В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской, в 16:05 авторская программа Игоря Харифа. В 17:05 программа «Особый случай», редактор и ведущая Татьяна Берлина. В 18:05 на пике событий этот журнал сегодня проведет Арик Эльман, а с 22 до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Это программы, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в понедельник, 22 июня. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. Спикер Кнессета Амир Охана отказался проводить повторное голосование по вопросу об избрании государственного контролера. Что вы думаете об этом шаге? Багац, надо сказать, уже отреагировал на этот шаг. Издан временный указ, согласно которому Кнессет должен объяснить, почему не будет проводиться повторное голосование. Напомним, что 30 июня вступает в должность, вернее, завершает свою каденцию, скажем так, Матаньяу Энгельман, и его должен сменить, должен ли его сменить Михаэль Рабелло или кто-то другой, это станет известно в ближайшее время. А вас, уважаемые радиослушатели, мы спрашиваем, что вы думаете об этой ситуации. Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека, отвечайте, комментируйте, высказывайте свое мнение, пишите нам, дискутируйте, спорьте с нами, критикуйте нас, все приветствуется. Единственная просьба, как обычно, совершенно верно, делайте все это вежливо. А сейчас 7 часов и почти уже 10 минут, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты, газета «Исраэль Айом». «Отступление из Ливана не на повестке дня». Таков главный заголовок издания. Но тут, как всегда, важны нюансы. Отступление из Ливана или отступление внутри Ливана. Отступление из Ливана не на повестке дня. В то время как в Швейцарии впервые в одной комнате собрались представители Трампа и представители иранского режима, Израиль и Соединенные Штаты согласовали вопрос о усилении координации внутри Ливана.
Тем временем ЦАЛ обнаружил аэропорт дронов в туннеле неподалеку от ЦОРа. Об этом Дани Закен и Ави Коэн со второй по одиннадцатой страницы газеты «Исраэль» Гайом. Еще несколько материалов, пять похорон и скорбь одного народа. В нормальном мире родители не должны хоронить своих детей. Похоронены солдаты и военнослужащие, погибшие в Ливане в конце прошлой недели. Об этом на четвертой и пятой страницах газеты «Исраэль». Айом». Здесь фотография старшего сержанта Лиава Кабаби и старшего сержанта Наве Хавшуша. Двое из пятерых солдат, погибших в минувшие выходные. Еще одна печальная новость. Яков Агам, человек, который научил мир видеть по-другому, человек искусства, который был первопроходцем в своей области и лауреат премии Израиля, который был один из основателей новых видов искусства, скончался накануне. Об этом Майя Коэн на 20-й странице газеты «Исраэль Гайом». Что еще можно здесь прочитать? Что можно прочитать на первых страницах? Разумеется, все посвящено ситуации в сфере безопасности. Отступление из Ливана – это крайняя черта, это красная черта, которую мы не перейдем, заявляют в Израиле. Об этом пишет Ариэль Каана на второй странице. А Мейер Бен Шаббат, бывший глава Совета по национальной безопасности, публикует материал под названием «Слушать американцев, но действовать в Ливане». Если снос зданий в Дахи приводит к конфликту с Трампом, можно эту опцию заморозить и сформировать пакет других шагов не менее эффективных, считает мэр Бен Шаббат. Тем не менее, по его мнению, необходимо продолжать действовать на территории Ливана. Это практически консенсус сейчас. Есть очень мало кто. Есть, безусловно, есть и другие мнения, но почти консенсус, что про сохранение сил в Ливане, продолжение действий в Ливане необходимо. Даже на фоне возможной дополнительной напряженности с США. Еще раз, есть безусловные другие мнения, но подавляющее большинство комментаторов сходятся именно в этой точке. Соединенные Штаты Америки будет поставлена в известность по поводу каждой израильской операции в Ливане. Начались беседы между США и Ираном в Швейцарии о ядерной сделке. Министр иностранных дел Ирана Аракчи подтвердил своим американским собеседникам публикацию в газете «Исраэль Айом», согласно которой высокопоставленные силы в корпусе стражей исламской революции пытаются сорвать соглашение при помощи Хизбаллы. Об этом Дани Закен и Дуди Коган на 9-й странице издания. Еще несколько материалов. Мы были поражены размерами этого аэропорта дронов, который был обнаружен под землей. 50 дронов, склады с взрывчаткой и система запуска дронов. Все это в тоннеле, в глубоком тоннеле в Южном Ливане. Ави Коэн, журналист газеты «Исраэль Айом», присоединился к военнослужащим 551-й бригады, которые заняли деревню, которая, по сути дела, укрепление к югу от ЦОРа. Все, что здесь делалось, делалось по иранскому распоряжению. Еще несколько материалов. ЦАЛ не отвергает возможность изменения позиций вдоль желтой линии. В Израиле готовы взвесить возможность перевода передачи районов ливанской армии для того, чтобы проверить ее способности. Начальник генерального штаба ЦАЛа генерал-лейтенант Эйаль Замир заявил, что Хизбалле нанесен тяжелый удар.
Блокада десятков террористов, закрытых в тоннелях на перешейке Али-Тагер, продолжается. Еще несколько материалов. Идо Нетаньяу, брат Бенямина Нетаньяу и Йонатана Нетаньяу, публикует статью в память о своем брате Йонатане Нетаньяу в преддверии 50-летия операции Энтебе и гибели в ходе этой операции подполковника Йонатана Нетаньяу. Об этом в газете «Исраэль Айом» на 13-й ее странице. И еще несколько материалов. Человек, который беспокоит Израиль. Он, по сути, пресс-секретарь. По сути, дает, так сказать, брифинги. И главный защитник в том, что касается меморандума по взаимопониманию между Ираном и Соединенными Штатами Америки. За кулисами он тот, кто подталкивал Трампа к плохому соглашению, в то время как Рубио, Гексет и другие выражали сомнения. Речь идет о ком? Разумеется, речь идет о вице-президенте Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсе. На данный момент Вэнс назначен тем, кто ведет переговоры с Ираном. В Израиле могут только догадываться, куда это ведет. Об этом Ор Шакед на 12-й странице газеты «Исраэль Гайом». Газета «Идиот Ахронот». Главный ее заголовок – «Швейцария и Ближний Восток». Торжественная атмосфера на объекте, где проходят переговоры. Это такой туристический объект «Боргеншток». Так вот, эта атмосфера не сумела скрыть напряженности между сторонами. Трамп угрожает, и мы нанесем удар по Ирану, если она не остановит Хизбаллу. В Иране тут же, в ответ на заявление Дональда Трампа, тут же поспешили объявить о замораживании переговоров. Разрешены к публикации, да, имена еще двух военнослужащих ЦАЛ, которые погибли в танке, который был подорван в Ливане, об этом мы же это вчера говорили, это, так сказать, то, что пишет газета. Газета опаздывает. Здесь фотография старшего сержанта Лиава Кабаби и старшего сержанта Наве Хавшуша. Гигантский склад оружия, который был обнаружен в Ливане, об этом также в газете «Идиот Ахронот». Экзамен Айзенкота, считает Нахум Барнеа. Разбитые стекла, пишет Хен Арци Срор. Прощание с Агамом. Архитектор и художник Яков Агам скончался в возрасте 98 лет. Один из наиболее известных людей искусства в Израиле и в мире. Он скончался через 2 месяца после того, как получил премию Израиля. Об этом в газете, также в газете «Идиот Ахронот». Несколько авторских материалов.

отсутствие уважения со стороны судей в отношении доверия общества. Нету претензий к самому факту обсуждения, поскольку ни одна другая структура не может рассматривать вопрос. Это то структурное ограничение, которое заложено в нашей системе. Именно из-за этого судьи должны проявить сдержанность и дополнительный самоконтроль. Ведь и речь идет об этом пишет Валя Альбашан, я просто объясню, что он имеет в виду. Верховный суд рассматривал накануне, по сути дела, требование отменить закон, который влияет на их собственное избрание. На первый взгляд речь идет, разумеется, о конфликте интересов. С другой стороны, понятно, что нету никакой другой структуры в Израиле, которая может рассматривать петицию с требованием отменить закон, кроме как Верховный суд. И поэтому, этот конфликт интересов заложен в самой системе. В этих условиях, и это я возвращаюсь к статье Ювали Альбашана, в этих условиях, по его мнению, судьи должны были проявить особую сдержанность, осторожность и так далее. Они этого не сделали. Нахум Барне опубликует статью под названием «Национальный мами. Его характер». Резкий взлет Айзенкота в вопросах за счет Нафтали Беннета и Яира Лапида абсолютно эмоционален. Начальник генерального штаба, отец, потерявший сына, выходец с периферии, из марокканской общины. Это четыре компонента, у которых нету никаких планов, никакой связи с политическими планами кандидата, с его предложениями по решению и по ликвидации тех руин, которые нынешнее правительство оставляет после себя. Это статья Нахума Барне. Еще несколько материалов. «План по спасению», пишет Рон Бен-Ишай, военный обозреватель. Действия, которые предпринимает 36-я дивизия в Набатии, необходимы с точки зрения безопасности. Там подземные инфраструктуры подземные и наземные инфраструктуры Хизбаллы, которые необходимо уничтожить. И здесь же, на четвертой странице, материал Итамара Айхнера и Леора Бен-Ари. Трамп опубликовал запись в социальных сетях. Переговоры взорвались. В Швейцарии открылись накануне переговоры между делегациями США и Ирана. Джей Ди Вэн, вице-президент США, транслирует оптимизм. Есть прогресс. Трамп очень хочет открыть новую страницу в отношениях с Ираном. Однако одновременно с переговорами президент США вбросил такие ряд угроз. Возможно, что мы возьмем под контроль Ормузский пролив, заявил Трамп в беседе с Fox News. Если Иран не остановит Хизбаллу, мы очень сильно нанесем удар по Ирану, написал в своих социальных сетях. Иранцы резко отреагировали. Телеканал Аль-Маядин, ливанский телеканал Аль-Маядин, сообщил, что иранская делегация не вернется до тех пор, пока Трамп не извинится, а Израиль не отступит из Южного Ливана. Атмосфера на переговорах. Сейчас 7:24, уважаемые радиослушатели. Первая пауза, немного музыки и продолжим программу.

0: 7:28. Продолжаем программу. Продолжаем знакомиться с заголовками израильских газет и новостных сайтов. Сайт газеты «Маариф». Главный заголовок, главная статья на этом сайте. Эксклюзивный материал Бена Каспита. Задачи по Ирану были главными для Моссада, однако Гофман взвешивает возможность задействовать Моссад для иной цели. Пять советников, внешних советников, формируют рекомендации новому боссу. В Моссаде затрудняются с тем, чтобы их принять, с тем, чтобы согласиться с этими рекомендациями. Однако один в прошлом высокопоставленный сотрудник Моссада как раз восхваляет Гофмана за намерение и за готовность бросить вызов принятым формулировкам, принятым исходным данным и взвесить возможность действовать иначе, чем было принято раньше. Об этом Бен Каспит. Еще несколько материалов. Анна Барская публикует статью под названием «Саммит в Швейцарии. В Соединенных Штатах Америки осторожничают на фоне пугающего сценария со стороны Ирана». И еще один материал. Комментатор, известный арабский комментатор, двоеточие, Трамп не отказался от намерения разоружить Хизбаллу, он только изменил путь, которым это будет достигнуто. Еще несколько материалов. Бывший депутат Кнесета Орен Хазан заявил, что он рад, я подчеркиваю, рад, что предъявлено обвинительное заключение Йонатану Уриху. И еще один материал. Если вы захотите видеть, как выглядит капитуляция, посмотрите на эти кадры. На кадры, которые вчера были в Швейцарии, начало переговоров. Обозреватель по арабским делам Цвика Яхискели о саммите в Швейцарии. Об этом также в газете «Маариф». Ганс против Реувена Ривлина. Мне очень жаль, что он принял решение лгать. Он утверждает, что Ривлин говорит неправду, когда утверждает, что предупреждал его не создавать правительство национального единства с Нетаньяху. По его словам, этот шаг, создание правительства национального единства с Нетаньяху сохранил юридическую систему, безопасность государства Израиль и жизнь граждан в период короны. Мне очень жаль, что Ривлин лжет. Я желаю ему крепкого здоровья, заявил Бенни Ганц. Сейчас 7:31 в Израиле, уважаемые радиослушатели. Мы продолжим позднее знакомиться с заголовками других газет. А пока Мондиаль.
1: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: Дмитрий Мирский, спортивный обозреватель, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Габи.
0: Кабо-Верде творит чудеса.
2: Да, скажите мне, покажите мне, хочу посмотреть на того, в глаза тому человеку, кто сказал, что скучный чемпионат.
0: И кто сказал, да бы, что, только... и кто сказал бы, что Кабо-Верде после двух туров будет иметь 2 очка, 2 забитых мяча, ничью с испанцами и уругвайцами и реальный шанс выйти в следующий круг?
2: Да, но дело в том, что Кабо-Верде не просто вымучил эту ничью, как, например, было вчера с Кюрасао, да, когда mm-hmm. просто вратарь вытащил. На этот раз Вазинья сделал 0 сейвов, ни одного спасения. Но команда Кабо-Верде 2 раза больше ударила в створ, чем уругвайцы. Уругвайцы с сильной достаточно атакой, они играли активнее, агрессивнее. Естественно, Кабо-Верде вторым номером, но тем не менее эффективнее получается вот этот маленький карлик, как мы говорим в данном случае в комплементарном плане, да, что такая небольшая команда из маленькой, малюсенькой страны, где 500 тысяч жителей всего лишь. И впервые в истории забили, во-первых, открыли счет со штрафного, с 30 метров саданул Ленини, и вратарь не лучшим образом, скажем так, сыграл, мог вытянуть этот мяч, но что делать. А потом еще хуже сыграл Муслера, привел себе гол, но до этого дважды забил Уругвай, вроде как вел 2-1, и ничто не подвещало. Но счет 2-2, и, конечно, в заключительном туре Уругвай играет не на секундочку с испанцами. А Кабо-Верде — Саудовская Аравия. Это значит, что у Кабо-Верде есть шанс, во-первых, минимум выйти в плей-офф, а может быть даже занять второе место в группе.
0: Кто бы сказал об этом 10 дней тому назад? Испания немного восстановилась за счет сборной Саудовской Аравии.
2: Испания решила, что хватит испытывать терпение своих болельщиков, видимо, и забила уже 3 гола в первом тайме. Ламаль открыл счет, 18-летний. Один из, там, 8-й в истории игрок, из самых молодых. Мы знаем, что до сих пор 70-летний рекорд, 70 лет уже рекорд Пеле, в 17 лет он забил 239 дней. И вот 4-0 побеждает Испания, достаточно легко справляется с Саудовской Аравией, да, и возглавляет группу H. Уругвай второй идет, Кабо-Верде третье место, но по 2 очка, одинаковое количество очков у этих команд.
0: То есть, по сути дела, если Испания, я просто так в голове прикидываю, да, если Испания выигрывает у Уругвая, а Кабо-Верде выигрывает у Саудовской Аравии, Кабо-Верде занимает второе место в подгруппе.
2: Да, Кабо-Верде занимает второе место, и Уругвая нужно надеяться на какое-то чудо, которое, скорее всего, вряд ли случится, что они попадут в восьмерку тех сборных лучших показателей, среди лучших показателей из 12, да, третьих мест. Поэтому это очень такая будет щекотливая ситуация для этой южноамериканской команды.
0: Южноамериканской сборной, да.
2: Да.
0: Это что? Это как бы уже не те времена, когда были достаточно сильные игроки у сборной Уругвая. То есть, как бы мы ждем очень часто от сборных, это касается не только Уругвая, это касается других тоже, так сказать, за счет их названия, да, за счет их имени, например, у сборной Уругвая. Ждем чего-то особенного, но, возможно, времена меняются, поколения меняются. И сейчас нету там таких игроков, какие были раньше. И, в общем, не стоит ждать слишком многого.
2: Игроков нет, но все равно Уругвай сильная команда. Да, в 2010 году они в ЮАР на чемпионате мира были очень сильны, но сейчас, конечно, не та команда, но все равно сильная. И не выход в плей-офф Уругвай — это будет сенсация, громкая сенсация.
0: Тем более за счет, потому что если они уступят дорогу Кабо-Верде, да? То есть,
2: да, если Кабо-Верде не пустят, я бы даже так сказал.
0: Если Кабо-Верде не пустят Уругвай, да, в плей-офф.
2: Да, им надо не умалять заслуги этой маленькой, но гордой страны, сборной этой страны, потому что они делают много, и, как выясняется, они не только вратарем сильны, не только могут играть за счет своего вратаря, но и команда в целом здорово выглядит и может вот так вот в разрушении преуспевать. Конечно, Уругвай запорол там несколько моментов очень хороших. Конечно, повезло в чем-то, но, повторюсь, не как Кюрасао повезло. Тут все-таки Кабо-Верде заслужил эту ничью.
0: Очень хочется взять видеоролик и отправить в Израильскую федерацию футбола. Дмитрий, еще несколько матчей. Сборная Египта, она традиционно достаточно сильная, несмотря на то, что они мало говорят. Они одержали победу и имеют неплохие шансы пройти дальше.
2: Да, Салах 1+1, гол и передача голевая. И да, они возглавили группу. Группу, где до этого все сыграли в ничью.
0: Миролюбивая группа, ничью. Да.
2: Да, это четвертый раз участвуют в чемпионате мира египтяне и впервые победили. Это первая победа на чемпионатах мира в истории этой сборной. Но мне кажется, нужно еще обратить внимание на матч Бельгия-Иран, потому что бельгийцы не могут уже 4 матча. Вот уж у кого команда-то сильная, действительно, одна из топовых команд. где играет Де Брёйне, Куртуа, знаем, у которого невеста израильтянка, где играет Лукаку. И эта команда уже 4 матча не может забить, не то что выиграть, забить не может.
0: Ваше объяснение этому факту?
2: Ну, нет объяснений, как и с Турцией, тоже сильная команда, и почему она так провалилась. Каких-то внятных объяснений найти не могу, но бельгийцы плохо сыграли и на Евро. То есть 2 года назад, этот, у них уже вот этот кризис, он уже затянулся. Это уже не только на этом турнире. И 23 удара по воротам нанесли соперники, бельгийцы. И так они могли безрезультатно. Более того, иранцы даже забили, но, правда, из-за офсайда их гол отменили. И вот Иран — это команда, которая прилетает в Америку в день матча и улетает сразу после него. Вот, непростая у них ситуация. И, конечно, нужно отметить еще вратаря, Берен Ванду, который просто вытянул в упор, удар в упор с 4 или с 3 метров, просто каким-то интуитивным образом, там реакцию невозможно было проявить, просто вытянул руку и отразил удар. И это, конечно, был ключевой был момент, который не позволил бельгийцам победить, а иранцы выцарапывают уже 2-ю ничью. Они проигрывали Новой Зеландии, 2-ж сравнивали, и в итоге 2-2. И вот 2-я ничья они берут. И 2-е место в группе занимают бельгийцы, даже ниже, на 3-м.
0: Сегодня вечером Аргентина играет со сборной Австрии. Австрийцы могут что-то противопоставить Месси и его коллегам?
2: Не думаю. Австрийцы неоднозначный матч провели с Ираком. Нет, прошу прощения, с Ираком норвежцы играли. С Иорданией играли австрийцы. Иорданцы дебютировали и даже выглядели временами лучше своего соперника, более опытного и мастеровитого. Поэтому к Австрии есть вопросы, честно говоря, победили они, так скажем. Поэтому я не думаю, что у Аргентины будут проблемы. Я бы обратил внимание на матч Норвегии-Сенегал.
0: Да, вот это был самый последний вопрос. Матч Норвегии-Сенегал.
2: Да, 2 разные школы, скандинавская и африканская, да, и Сенегал быстро играет очень и показал, как он это делает в матче с Францией, немало проблем создав французам. Ну а норвежцы, мы знаем, уверенно обыграли, разгромили Ирак. И у нас выходят 3 человека, которые претендуют на роль лучшего бомбардира турнира. Это Месси, Холланд и Мбаппе. Сыграют в один день.
0: Я бы не сказал, что это неожиданность, что все они трое претендуют на лучших бомбардиров. То есть это как бы было...
2: Нет, то, что нам разрываться придется смотреть все 3 матча.
0: Это да.
2: Вот в этом плане.
0: Особенно учитывая то, что матч Норвегия-Сенегал в 3 часа ночи по израильскому времени, это дополнительная проблема для израильских любителей футбола, но те, кто действительно любят, те смотрят. Ну что ж, будем следить. Далеко не последнее. Я полагаю почему-то, что КБВР вчера это далеко не последняя сенсация на этом чемпионате мира. Можно спорить по поводу уровня футбола, но мне кажется, что с интригой, как бы с наличием интриги и даже какой-то романтики, я бы не сказал, что кто-то поспорит.
2: Уровень футбола, я думаю, что достаточно высокий. Я не думаю, что это точно уступает предыдущим чемпионатам, 2 как минимум. Okay. И даже вот мы видим дебютанты вполне на равных, Кабо-Верде, Конго, вполне на равных играют с топами. То есть понятно, что топы не все в хорошей форме, и как индивидуальные игроки, так и сборные в целом. Но, тем не менее, надо сказать, что уровень подравнялся, соперничество и борьба очень напряженная, за исключением там Туниса и, ну, то есть несколько Кувейт, команд буквально были. Нет, мы говорим сейчас о тех участниках чемпионата, да. Окей. За исключением Тунис, который там в 1 калитку проиграл оба матча. Все остальные сборные борются, и мы видим очень интересную борьбу, напряженную. И вратари творят чудеса.
0: Вратари, да, вратари на самом деле это такое как бы знаковое событие этого чемпионата мира в нескольких сборных, уже не говоря про тех, кто преподнесли сенсации, но в принципе такие. Есть что посмотреть. Дмитрий Мирский, спортивный журналист и автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Огромное спасибо.
2: Спасибо, смотрим футбол.
1: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: 7:43 в Израиле. Продолжаем программу, продолжаем знакомиться с заголовками израильских газет. Газета «Гаарец». Главный ее заголовок: США и Иран провели прямые переговоры на фоне взаимных угроз. В Вашингтоне оказывают давление с требованием завершить войну. В Ливане. Лиза Розовская, Руан Слиман и Бен Самуэлс пишут об этом в газете «Гаарец». В Иране сообщают, что продолжение бесед в Швейцарии зависит от прекращения военных действий в Ливане. Вице-президент США и министр иностранных дел Ирана побеседовали, находясь в одной комнате. Об этом, это главная статья в газете «Гаарец», достижение, которое представлено в захвате стратегических объектов в Ливане, снижается или уменьшается, масштаб достижений уменьшается на фоне утраты человеческих жизней, считает Бар Пелег, пишет об этом на третьей странице газеты «Гаарец». Глава Верховного суда в ходе заседания Багаца: мы находимся в ситуации смены режима. Об этом на четвертой странице пишет Хен Маанид. Что нас ждет? Об этом пишет Гиди Вайц, также на четвертой странице газеты «Гаарец». Адина Зильбер, бывший заместитель юридического советника правительства, считает, что если этот закон не будет отменен, мы получим судей с названием партий, которые будут у них в качестве татуировок на лбу. Это мнение Дины Зильбер. Еще несколько материалов. Нетаньяу потребовал от Зини, от главы Шабака, расследовать, откуда служба новостей 12 канала узнала о дате начала войны в Иране. Об этом Гиди Вайц, Йошуа Брайнер на пятой странице газеты «Гаарец». Еще несколько материалов. Том Левинсон публикует статью под названием «Война привела к цунами душевных травм в Израиле. Последствия этого будут разрушительны». И Ран Шимони публикует статью под названием «Иностранные рабочие составляют половину погибших в строительной области, в строительной отрасли». И решение, которое предоставляет государство, лишь частично. Об этом пишет газета «Гаарец». И несколько заголовков сайта «Макор Ришон». Здесь также о переговорах между США и Ираном, переговорах, которые продолжаются, вернее говоря, начались в Швейцарии. Позднее мы познакомимся с заголовками газеты «Макор Ришон», сайта газеты «Макор Ришон». Если у нас останется время, очень постараемся их прочитать. А пока что я приветствую в эфире нашего следующего собеседника. С нами в эфире бригадный генерал запаса Йоси Купервассер, глава Иерусалимского института стратегии и безопасности, в прошлом глава аналитического отдела военной разведки ОМАН. Таталу бамилу Йоси Купервассер, рош махон Иерушалайм ле стратегии увитахон, лешава рош хативат мехкар бе ОМАН. Шалом леха вебокертов. אנחנו מסתכלים על מה שקורה בלבנון, ישראל מתמרנת בין צורך להמשיך בלחימה לבין צורך איכשהו לא להגיע לסכסוך עמוק יותר עם ארצות הברית. מה אתה חושב על מה שקורה כרגע בזירה הלבנונית?
3: שמיצית את זה בצורה יפה. אנחנו רוצים לשמור על הישגנו בידינו, וראינו אתמול את ראש הממשלה מתחייב שוב ושוב שאנחנו לא נחזור מלבנון לפני שהתנאים יאפשרו זאת. ובעת אנחנו רוצים לוודא שהמתיחות עם ארצות הברית איננה מגיעה למקומות שאנחנו ממש לא היינו רוצים להיות בהם. ובינתיים התוצאה של זה זה הפסקת אש במקום, שמגבילה את יכולת הפעולה של צהל, אבל אם יהיה צורך לפעול מול איומים מתאבים, אז נוכל לעשות זאת.
0: אנחנו יכולים להשיג מטרות שהצבנו לעצמנו בלבנון, במסגרת אותן מגבלות שמוטלות עלינו, כנראה נסיגה לאזור של קו הצהוב, בעצם לאט לאט ההתחלה של העברת שטחים לצבא לבנוני?
3: אני חושב שכן, אנחנו משיגים את המטרות שהצבנו לעצמנו. המטרה המרכזית שהצבנו לעצמנו זה להיות בשטחים השולטים על יישובנו ולאורך קו ולאורך גבול הצפון, כדי לוודא שלא תהיה יש ישירה והשתלטות על השטח סמוך לגבול, כדי לוודא שאי אפשר לבצע פלישה לתוך שטחנו על ידי כוח רדואן. את הדברים האלה אנחנו משיגים. אנחנו תוך כדי זה גם הגענו להרבה מאוד מקומות נוספים שהיה צורך להיות בהם כדי למנוע סכנות לכוח הישראלי שנמצא בתוך לבנון, בדגש על מרחב ואלי טייר ועל מרחב הבופור, וגילינו שם את התשתיות העצומות של חיזבאללה, ולכן אנחנו ביכולתנו למנוע מחיזבאללה להשתמש בתשתיות האלה, אנחנו משיגים את המטרות הצבאיות המיידיות. יש מטרות יותר מרחיקות לכת של להביא להסדר שמסגרתו חיזבאללה יפורק מנשקו, זה פחות כרגע עומד על הפרק.
0: עלי טהר, תספר לנו קצת, מה החשיבות של האירוע הזה?
3: החשיבות של האירוע הזה, זה שטחים שולטים שבהם חיזבאללה הכין תשתיות ענקיות, חלקן תת-קרקעיות, שמאיימות על השטח שלנו במידה מסוימת, אבל הרבה יותר מזה על השטח שאליו נכנסנו כרגע. לכן, אם אתה רוצה להיות מוגן בשטחים שאליהם נכנסנו, אתה צריך לשלוט על השטחים השולטים, על האזורים האלה. זו המשימה שהייתה לכוחות, שהייתה במשיג לא מפודל.
0: ואותה עיר תת-קרקעית שצהל גילה שם, זה כנראה רק טפח מהדברים שיש ברשותה של חיזבאללה. בלי לפרק אותם, אפשר לדבר על איזושהי החלשה של הארגון הזה?
3: אפשר לדבר על החלשה עצומה. אנחנו במסגרת המלחמה בלבנון בשנתיים וחצי האחרונות הקינו את חיזבאללה קשות מאוד. פגענו בהרבה מאוד מהיכולות הבליסטיות שלו, פגענו ביכולות הפלישה שלו בצורה מאוד קשה. שרנו לו המוני עבדות, אלפי חמישי חיזבאללה נפגעו, הדהמנו אותו ביכולות שלנו, כל מיני דברים שהוא לא חשב שיקרו, קרו, החל מהביקרים, דרך חיסול נסראללה וכל חבורת ההנהגה המוכרת. ועבור דרך ההשתלטות על השטחים עד דרום המדינה, דרום לבנון. כל אלה דברים שהוא אולי העלה על דעתו שיכול לקרות, אבל זה מאוד קיווה שלא יקרו. אין ספק שחיזבאללה יוצא מהאירוע הזה מוכה וחלש. זו הסיבה שאיראן נחלצת להצלתו. זה מאמץ הצלה שהאיראנים מנהלים כדי לוודא שחיזבאללה לא יוכרע סופית.
0: כמה משפטים על רצועת עזה? צהל לאט לאט מרחיב את אותו אזור שהוא שולט בו. אנחנו, לפחות אני כך, שמענו על 70% מהשטח שצהל מחזיק בו. איך אתה רואה מצב בדרום, ברצועה?
3: ברצועה, אנחנו במציאות חדשה שהתגחה בעד השטח. שבה צהל אומנם מעמיק את חדירתו ואת אחיזתו, אבל זה מדובר על סביבות ה-60. אולי קצת יותר אחוזים מהשטח, אבל עדיין צהל נמנע מלהשתלט על שטחים מיוחלפים, ולכן השליטה בעוד כמה קילומטרים מרובעים, היא לא זו שמשנה את המציאות בשטח. חמאס שולט באוכלוסייה, שולט בסיוע הומניטרי המתקבל באופן קבוע, ומנצל אותה, מנצל את השליטה שלו בסיוע הזה כדי לבסס את מעמדו. זה לא משנה בצורה משמעותית לתוך עצמת האיום מחמאס, ואנחנו יכולים לחיות עם המציאות הזאת לזמן מה, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים ליצור את התנאים שיאפשרו את פירוק חמאס מנשקו, וכיוון שזה לא יקרה כנראה על ידי כוחות בינלאומיים, יהיה כנראה צורך באיזשהו שלב לעשות את זה בעצמנו. בינתיים אפשר להשלים עם המציאות שבה חמאס שולט באוכלוסייה.
0: אז זהו, אנחנו יודעים איזה אחוז של האוכלוסייה נמצא תחת שליטה של חמאס, או איזה אחוז אוכלוסייה?
3: כמעט כולם. יש חלק קטן מהאוכלוסייה שנמצא בשטחים שאנחנו מפלוטים בהם.
0: יש את אותה מועצת שלום שהוא נבנתה על ידי דונלד טראמפ, היא רלוונטית, היא קיימת, היא מתפקדת, היא פועלת, או שזה צעצוע?
3: היא פועלת, מטה התאום בקריית גת ממשיך לפעול. מכינים תוכניות ליום שאחרי פירוק חמאס מנשקו. טוב שהיא קיימת כדי לשמש כפתרון עתידי. היה ולפרק את חמאס מנשקו בדרך זו או אחרת, יהיה מי שיקח את השטח ולא נצטרך להיות אלה ששולטים בשטח בעצמנו, כי אנחנו לא רוצים לנהל את רצועת עזה מבחינה אזרחית גם בעתיד. ומכינים את התוכניות, עושים כל מיני פיילוטים שאמורים לשמש אותם להרחבת התפיסה שלהם לאיך תנועה לרצועה, כיצד יתבצע תהליך הדה-רדיקליזציה וכדומה.
0: יכול להיווצר מצב תת-אלוף במילואים, שאלה אחרונה, תת-אלוף במילואים יוסי קופרווסר, שאם שוך הקרבות בלבנון, אם יהיה שקט בלבנון ובאיראן, זה יפנה צומת לב של צהל לעזה, ומכיוון שכמו שאתה בעצמך אומר, אין מישהו שיקח על עצמו פירוק של חמאס מהנשק, אנחנו נעמוד לפני עוד מבצע, אולי הפעם החליטי יותר מול חמאס ברצועה?
3: יכול להיות, אבל אני חושב שאנחנו גם נמצאים בתקופה פוליטית מאוד רגישה. אני לא יודע באיזה מידה השפעה של הפוליטיקה, גם בארצות הברית וגם בישראל, תביא לדחיית המהלך הזה עד אחרי ה-term elections ועד אחרי הבחירות בישראל.
0: נחכה ונראה. תת-אלוף במילואים יוסי קופרווסר, המון המון תודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
3: בבקשה, בוקר טוב.
0: נשיא מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון לשעבר, ראש אגף מחקר באמן. Я спросил нашего собеседника о ситуации в Ливане, как он ее видит. С одной стороны, мы действительно пытаемся, продолжаем, ЦАЛ продолжает действовать, в тех районах, которые в которых армия находится, и в которых это согласовано с США. С другой стороны, необходимость не доводить конфликт с американцами до, так сказать, не углублять конфликт с американцами приводит к тому, что действия ЦАЛа в известном смысле ограничены. Я полагаю, говорит наш собеседник, что даже в рамках тех ограничений, которые наложены, ЦАЛ может добиваться очень серьезных достижений. Говорим ли мы о районе Али-Тайр, где обнаружен вот тот самый подземный город, то самое подземное укрепление, которое использовала Хизбалла. Говорим ли мы о других районах. Хизбалле наносится очень серьезный удар, и в рамках тех ограничений, которые наложены, ЦАЛ может препятствовать проникновению террористов Хизбаллы на территорию Израиля, и это одна из главных задач, которые поставлены. Разумеется, задача, связанная с разоружением Хизбаллы, будет гораздо более сложна для реализации, однако и это вопрос времени. Что касается сектора Газы, то, по словам нашего собеседника, там мы находимся в несколько новой ситуации. ЦАЛ расширяет буферную зону. 60%, чуть больше, находятся под контролем Израиля, однако эти проценты имеют меньшее значение. Хамас по-прежнему контролирует население сектора Газы. Подавляющее большинство жителей сектора находятся на территориях, которые контролируются Хамасом. И чем дальше, тем яснее становится, что никто, кроме Израиля, не будет готов на операцию по разоружению Хамаса. На данный момент Израиль может мириться с ситуацией, которая сложилась, он может с ней мириться до определенного момента. Мы находимся в переходном периоде, в ситуации, когда есть очень много разных вызовов, которые бросают Израиль. Именно поэтому ситуация в Газе статична. Международные силы не формируются, а Совет мира хоть и функционирует, но пока до тех пор, пока Хамас не разоружен, не может эффективно влиять на происходящее в секторе. Я не думаю, говорит наш собеседник, что в ближайшее время, даже если будет затишье в Ливане, даже если будет перемирие в Иране, я не думаю, что в ближайшее время мы станем свидетелями широкомасштабной операции ЦАЛа в Газе. У этого есть свои политические ограничения, будь то выборы середины каденции в США, будь то парламентские выборы в Иране, в Израиле, и поэтому я полагаю, говорит Йоси Купервассер, что это все будет отложено на период после и тех выборов, и этих. С нами в эфире был бригадный генерал запаса Йоси Купервассер, глава Иерусалимского института стратегии и безопасности, в прошлом глава аналитического отдела военной разведки ОМАН. 7 часов 58 минут в Израиле. Юваль Ясуд за пультом, Вацлав Проченко и Мила Сталинская продюсеры. Ари Кельман редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь с нами на Кан-Река.

0: Меня зовут Давид Аупкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
1: Давида Таупкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
2: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Переговоры в Швейцарии между Соединенными Штатами и Ираном. После 18 часов завершился первый раунд встреч. Посредники Катар и Пакистан заявляют, что обе стороны согласовали дорожную карту, целью которой является достижение окончательного соглашения в течение 60 дней. Согласно совместному заявлению, стороны согласились создать координационный центр для предотвращения напряженности в Ливане. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что это станет первой реальной проверкой. Ранее американский дипломатический источник сообщил, что дискуссии касаются прояснения противоречивых заявлений Ирана относительно Ормузского пролива и создания механизма урегулирования споров, который предотвратит закрытие пролива в будущем. Об этом сообщает корреспондент КАН Натан Гудман. Цааль, как ожидается, сократит численность своих сил на юге Ливана в ближайшие дни. Это связано с тем, что большинство наступательных задач выполнены, и присутствие всех находящихся сейчас в зоне безопасности подразделений больше нет необходимости. Израильско-ливанская рабочая группа намерена встретиться на этой неделе, чтобы нанести на карту юга Ливана районы, которые будут переданы под ответственность ливанской армии для проверки ее способности обеспечивать в них отсутствие боевиков. Премьер-министр Нетаньягу заявил, что действует в интересах государства, и временами они с президентом Трампом не соглашаются друг с другом, но действуют из чувства взаимного уважения. На состоявшейся в Иерусалиме международной политической конференции GNS Нетаньягу отметил, что величайшее достижение в Иране носит не только военный характер, и что созданы условия, которые в будущем могут позволить иранскому народу самостоятельно определять свою судьбу. Премьер-министр Нетаньягу добавил, что нашей стране говорили о недопустимости действий в самом сердце Ливана, Ирана, однако Израиль доказал обратное. Президент Сирии Аш-Шараа отвергает идею о том, что его страна силой разоружит Хизбаллу. Предложение, выдвинутое президентом США Трампом. В интервью эмиратскому телеканалу «Аль-Машхад» Аш-Шараа заявил, что Сирия будет выполнять в Ливане только позитивную роль. По его словам, сирийская сторона может оказать содействие в разоружении Хизбаллы, но не путем войны или установления сирийского протектората над Ливаном, как это было прежде. Высший суд справедливости издал промежуточный приказ, обязывающий Кнессет обосновать, почему результаты выборов государственного контролера не должны быть аннулированы в связи с заявлением о нарушении тайны голосования, в ходе которого был избран адвокат Михаил Рабелло. Корреспондент КАН Тамар Альмок отмечает, что данный приказ был издан после того, как председатель Кнессета Охана отверг предложение Багаца провести повторные выборы. Мундиаль 2026. Сборная Египта обыграла команду Новой Зеландии со счетом 3-1 в матче, который прошел в Ванкувере. Ранее сборные Уругвая и Кабо-Верде завершили встречу в ничью со счетом 2-2. В полночь в Лос-Анджелесе матч между Бельгией и Ираном закончился нулевой ничьей. Накануне вечером Испания разгромила Саудовскую Аравию со счетом 4-0. Матчи чемпионата мира по футболу транслируются в прямом эфире на телеканале КАН-11, на платформе КАН-Бокс, а также в эфире радиостанции КАН-Решетбет. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит сегодня 27 градусов. В Тель-Авиве будет 28, в Аш-Доде и Цфате 29, а в Бершеве 31. В Эйлате в полуденные часы ожидается до 37 градусов. Таковы главные новости утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО слушайте в 9 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: Сложная ситуация, соглашается профессор Дойд Мудрик, но с его точки зрения главная сложность не в этом. Судьи рассматривают апелляцию, поданную против закона, касающегося их собственного избрания, потому что у нас нет другого суда, нет другой структуры, нет другой рамки, которая могла бы взять это на себя, и поэтому у Верховного Суда у нас только один Верховный Суд, и поэтому он может рассматривать этот закон, эту апелляцию. Главная проблема заключается в том, что суд берется за рассмотрение петиции, поданной против закона, принятого Кнессетом. Причем не в плане нарушения тех или иных процессов утверждения закона. То есть нету в данном случае претензий к тому, как утверждался закон. Петиция касается сути закона, сути сущностных вопросов, и тем более, что речь идет о поправке к основному закону. И когда суд вмешивается на таком уровне, это уже проблема, говорит профессор Дойд Мудрик, даже если мы исходим из того, что многие считают, что речь идет о нездоровой ситуации, когда меняется порядок назначения судей, и может сложиться ситуация, при которой будет иметь место политизация этого процесса. Но и сейчас мы являемся свидетелями того, что этот процесс политизирован, политики принимают участие в избрании и так далее. И проблема не в том, кто назначает, проблема в том, кого могут назначить, если назначают кого-то непрофессионального, должна быть возможность эту ситуацию изменить. Однако я не думаю, говорит профессор Дойд Мудрик, что это будет касаться напрямую тех сфер, которые оправдывают изменение или вмешательство в законодательный процесс. В конечном счете, суд — это не парламент. Законы принимает парламент, тем более основной закон принимает парламент. И вмешательство судей в этот процесс должно быть очень-очень ограниченным. Я полагаю, говорит наш собеседник, что если, опять же, я не считаю, что что-то должно быть неподсудно. Если большинство судей считают, что нарушены нормы или нарушены какие-то основные процессы, то суд должен принимать это к рассмотрению. Однако, с моей точки зрения, такие апелляции должны отклоняться на корню. Что касается запрета на вступление в должность Михаэля Равелло, временного запрета на вступление в должность Михаэля Равелло в должности государственного контролера, наш собеседник говорит о том, что речь не идет о конфликте интересов. То есть речь не идет о том, что суд считает, что Равелло не может быть государственным контролером, потому что он был адвокатом Бениамина Нетаньяу. Речь идет о процессе его избрания. И этот процесс, безусловно, говорит профессор Дойд Мудрик, оставил очень неприятный вкус в том, что касалось фотографирования и так далее. И судя по всему, и судя по тому, что решил суд, нарушение хода голосования. Поэтому, говорит наш собеседник, я полагаю, что суд может принять решение о повторном голосовании. Мне жаль, что решил этого не делать спикер Кнессета, но у суда осталась такая возможность, и он может ею воспользоваться. И в данном случае это не будет нарушением каких-то полномочий Кнессета и так далее, потому что если Кнессет нарушает порядок, и Кнессет нарушает основной принцип голосования, кто, как не суд, существует для того, чтобы вмешаться в этот процесс. С нами в эфире был профессор Дойд Мудрик, бывший заместитель председателя окружного суда в Тель-Авиве. 8:30 сейчас в Израиле. Мы продолжаем программу. В Ликуде обостряется борьба вокруг возможности отмены праймериз. Об этих и других политических событиях мы беседуем с Михаилом Пилевертом, политическим комментатором, главой форума за гражданскую солидарность. Господин Пилеверт, доброе утро.
1: Доброе утро, Катя.
0: Прежде всего, хочу вас спросить на немного более отстраненном от нашей повседневности уровня. С вашей точки зрения, праймериз со всеми плюсами и минусами, это минимальное зло или есть лучшие формы избрания кандидатов в предвыборный список?
1: Ну, мне кажется, на том этапе, на котором мы находимся, праймериз не привносит фактически, да, более профессиональных или более достойных, к сожалению, людей в израильскую политическую систему, но при этом разгоняют вот этот маховик взаимной ненависти, бессмысленной траты денег, каких-то взаимных очень грязных обвинений. Опять-таки, с точки зрения израильтянина, я бы даже сказал, рядового, пока что в последние годы, да, вот эта старая уверенность в том, что демократия приводит наиболее достойных, профессиональных, подходящих людей в политику или в какие-то партийные органы, все больше сомнений, да, что это верное утверждение, поэтому, видимо, да, демократия вот в том каким-то классическом 19-м, в смысле 19 века, она требует какого-то очень существенного пересмотра, да, демократические процедуры в том числе.
0: Судя по всему, Бениамин Нетаньяху пришел к тому же выводу и пытается каким-то образом уменьшить, скажем так, число экстравагантных депутатов. Классический пример — Тали Готлиб, но не только она. Пытается взять под контроль предвыборный список. Сейчас оставим в стороне то, что вы или я думаем про Бениамина Нетаньяху. С точки зрения, так сказать, улучшения имиджа Ликуда в глазах избирателей, он делает правильно?
1: Мне кажется, что да. Бениамин Нетаньяху понимает, что, во-первых, сейчас многомиллионные траты на саму вот процедуру праймериза будут, мне кажется, очень плохо восприняты да и ликудниками, да и каким, в принципе, израильским обществом. Во-вторых, можете себе представить, сколько, да, количества взаимной грязи будут лить, да, кандидаты друг на друга. Ну, в-третьих, Нетаньяху, конечно же, очень хочет в большей степени влиять на список кандидатов и сделать так, чтобы туда попали люди доверенные, в том числе, поэтому...
0: Доверенные, Михаил, или более, ну, я не знаю, более мамлахтим, то, что называется, да?
1: Ну, в том числе,
0: более спокойные, назовем это
1: вы
0: так.
1: Вы знаете, в том числе и доверенные, да, от которых будет меньше, как бы, неожиданных каких-то решений. Уже понятно на этом этапе, что будущий Кнессет будет, да, там будет очень такой тонкий баланс сил, да, и от голосования одного депутата многое может зависеть.
0: Вы имеете в виду, что в следующем Кнессете, судя по всему, любая коалиция, которая будет создана,
1: она будет хрупкой.
0: Да, она будет хрупкой и не будет иметь большого преимущества.
1: И это да, и поэтому доверенные люди, ну и люди, повторяю, которые ожидаемые, да, будут принимать решения, они будут на вес золота, кстати, не только для Бениамина Нетаньяху, но и для глав других партий. Ну, в любом случае, я предполагаю, что Нетаньяху, если не в корне, да, если ему даже не удастся в корне изменить принцип выбора кандидатов в партию, то он все-таки добьется того, что он определит большое, достаточно большое количество членов списка. Это, видимо, будет больше, чем 10. Хотя я думаю, что Нетаньяху, если он все-таки, да, будет принимать участие в выборах, он добьется, да, вот этого максимального изменения устава партии.
0: Я хочу зацепиться за ваши «если».
1: Сейчас, секунду. Да. Это тенденция, это, в принципе, тенденция общеизраильская, да, отмена праймерис. Все меньше партии ее проводят, и, видимо, партия «Демократы» останется чуть ли не последний.
0: И Циону Датит, там тоже праймериз. Хочу вас спросить, хочу зацепиться за ваше слово «если». У вас есть какое-то основание сомневаться в том, что Нетаньяху примет участие в выборах?
1: А вы знаете, есть много людей, которые знакомы с премьер-министром, с политической системой, которые осторожно высказывают предположение, что если, да, опросы общественного мнения будут очень неблагожелательными для партии Ликуд, для лично для Бениамина Нетаньяху, то он может отказаться от участия. У меня нет какой-то, да, иной оперативной информации, но при этом есть некая вот, некий фон.
0: Вы знакомы с Бениамином Нетаньяху, с его деятельностью, с его характером, с его имиджем человека, который не отказывается от борьбы практически никогда? Я тут слышал интервью, кстати говоря, с Равивом Друкером, человеком, которого никто не заподозрит в симпатиях к нынешнему премьер-министру, и он сказал, что Нетаньяху сражается всегда до последней минуты. В этой ситуации вы видите возможность того, что Нетаньяху скажет: «Я наигрался, я пошел домой»?
1: Ну, вы знаете, Нетаньяху все-таки человек не молодой, да, ему, по-моему, 77 лет, и несмотря на то, что он, ну, со стороны, во всяком случае, кажется достаточно неплохой, хорошей физической форме, есть, ну, то, что называется, как бы усталость
0: материала.
1: Материала, да, айфутахомы. Да, поэтому я не исключаю, что в какой-то момент Нетаньяху может отказаться от этого забега. Повторяю, у меня нет какой-то конкретной об этом информации, но это некая витающее в воздухе предположение, в том числе и людей, которые очень близко с ним знакомы. Очень много будет зависеть, конечно, от переговоров США и Ирана, от того, как завершится вот эта ливанская сага. 4 месяца до выборов — это еще вечность.
0: Хочу вас спросить о оппозиции. Гади Айзенкот набирает силу, Гади Айзенкот набирает популярность за счет Беннета Лапида. Как вы понимаете эту тенденцию? Это уже тенденция, это уже не один, и не два, и не три опроса, это уже тенденция.
1: Несомненно, Гади Айзенкот стал, я бы сказал, дежурным мессией оппозиционного лагеря. Раньше на этой должности была Ципи Ливни, Герцог, конечно же, Ганц.
0: Лапид долго.
1: Частично, да, Лапид и Беннет. Ну вот сейчас именно Айзенкот представляется тем самым хорошим и наивным, в хорошем смысле слова, человеком, который может исправить систему. Обратите внимание, что Айзенкот практически ничего ведь даже и не говорит, да, о своих планах или о каких-то системных реформах, которые он собирается, да, имплементировать. Он молчит большую часть времени, но делает это очень убедительно. Это, конечно же, и происходит и под влиянием, как бы, да, отсутствия большой симпатии к Беннету, да, человеку, который уже успел разочаровать большое количество израильтян. Против Гади Айзенкота, да, в пользу Гади Айзенкота немногое можно сказать, но очень мало можно сказать в его критику. Да, это человек, который относительно новичок в израильской политике, за 3 года, когда он был министром без портфеля. Полтора года был.
0: Полтора года, да.
1: Да, он не успел, да, как бы, не успели набрать против него какую-то папку собрать. Человек перенес тяжелое личное горе, потеряв сына и 2 племянников. Это, кроме того, да, что он выходец из восточных, из Барокко, по-моему, да, и, соответственно, это придает ему, как сказал один министр из партии Ликуда, социологическое преимущество. Есть некое ожидание, что вот этот человек прежде всего хороший, и поэтому система в нем, в таких людях нуждается.
0: Михаил, что это говорит об израильской политике, если все, что нужно для того, чтобы человек стал самым популярным кандидатом на пост премьер-министра против действующего главы правительства, это то, что он хороший человек?
1: Ну, вы знаете, во-первых, это, я бы сказал, после 3 очень непростых лет, да, в Израиле, мне кажется, это разумное предположение, да, ставить на как минимум нового человека. Во-вторых, есть большая усталость, разочарованность в старых политиках, в системе. И мнение израильского обывателя, вот, да, вот выйдите на улицу и спросите, что они думают о политиках, это ужасное мнение, да, это мнение о людях насквозь коррумпированных, недостойных, что якобы система, да, начала действовать под влиянием даже отрицательного отбора. Ну вот Гади Айзенкот, повторяю, он удается мобилизовать часть людей, которые считают, что он нечто новое, да, или, может сказать, нечто новое в израильской политике. Я, кстати, был у него буквально несколько дней назад на достаточно обстоятельный такой разговор. Я вам должен сказать, что вот в коридорах, да, вот его партии есть некое ощущение, что это вот партия власти. Знаете, там бегает много людей, каждый ищет как бы близость к телу. Вот есть некие вайбы возможного будущего победителя, да, к нему записываются на прием, но при этом надо признаться, что также там царит некая растерянность от вот этого очень быстрого взлета, да, политической карьеры, и сложно признать, но и грустно признать, но при этом отсутствие какой-то, понимаете, слаженной конкретной повестки, да, идеологической. Там ее нет. Нет какого-то детального разработанного плана даже на первые 100 дней. Поэтому, конечно же, в том числе и вот популярность Гади Айзенкота говорит о том, что израильский избиратель очень ветренен, я бы сказал. Да, он очень быстро влюбляется, но очень быстро и может разлюбить.
0: Как конечно, вы сказали,
1: смотрите на Ганца.
0: На Ганца, на Лапида. Этот список можно долго продолжить. Как вы сказали, дежурный мессия оппозиционного лагеря. Посмотрим, чем это будет закончиться. С нами в эфире был Михаил Пелеверт, политический комментатор, глава форума «За гражданскую солидарность». Михаил, огромное спасибо.
1: Спасибо, Галя.
0: 8:40 мы продолжаем программу и поговорим о британской политике, после того, как говорили о политике израильской. Там близится, судя по всему, отставка премьер-министра Кира Стармера. Доктор Натан Эридан, эксперт по Соединенному Королевству, Институт исследований Израиля и сионизма в университете Бен-Гурион. Доктор Натан Эридан, шалом.
2: Шалом, бокетов, лукола мазанин.
0: Пришато шли Стармер за увдам угмерет, а шо одло?
2: אין עובדה מוגמרת עד שזה...
0: עד שזה קרה.
2: עד שזה נגמר. אבל מה שמעניין כאן, למאזנים, יש כאן ממשלה שיש, שהם ניצחו בניצחון גורף, שמאות ברוב, ואחרי שנתיים, רוב חברי הפרלימנט רואים בקיאסטמה, שהוא יכול לגרום לכך שבעוד 3 שנים הם לא יחזרו לפרלימנט. אז מה שקורה כאן צפוי שלמרות כל ההצהרות שלו שהוא צריך לסלול, וכאן אני משתמש את הביטוי, לסלול את הדרך לבחירה ראש המפלגה הבאה של מפלגת הלייבור, דהיינו שהוא, מישהו יבחר, יהיה ראש הממשלה.
0: מה קרה, פרופסור אירידן, למעמדו של סטארמר?
2: מה שקרה, שבן אדם באופן אישי מאוד נחמד, אבל עשה את כל השקיעות שהיו ניתן לעשות. על מנת לחסוך בכסף, הוא הוריד את ההנחה, בעיקר לסקינים, בחימום, מבטים, בחורף, הוא היה בעד ודחף אפילו את מועמדתו של לורד מנדלסון שלהיות שגריר בארצות הברית, למרות שהוא היה מאוד מפוקפק והיה קשור קרוב מאוד לג'פרי אפסטין, והיו עוד שורה של החלטות לא פופולריות שגרמו לכך שקיר סטארמר היה הראש הממשלה הלא פופולרי ביותר בתולדות ההיסטוריה הבריטית. וזה תהיה פעם ראשונה שראש ממשלה מטעם הלייבור שהוא כהן, הוא יודח. מה פרוסדורה? פרוסדורה שהוא ייכנס הממשלה, ואני חושב ששרים יגידו לו, אדוני ראש הממשלה, תודה רבה, אבל המצב כזה שאתה צריך לסלול את הדרך לבחירות שעד הסתיו.
0: בחירות עד בחירות כלליות, לא בחירות...
2: לא, לא, לא.
0: בחירות...
2: אין צורך לבחירות כלליות.
0: מה התהליך פוליטי באמת? אם ראש ממשלת בריטניה מתפטר, מה קורה?
2: מה שקורה באופן קונסטיטוציאלי, הוא צריך, או היא צריכה כמובן, צריך ללכת למלך, להגיש את ההתפטרות, עד שהראש הממשלה מגיש את ההתפטרות, שום דבר לא קורה. שהוא מגיש את ההתפטרות, המלך מזמין את המועמד המועדף לבוא, והוא ייתן לו את המנדט להקים ממשלה, וזה נעשה, אז המועמד החדש שוב פעם נפגש עם המלך ומסביר לו שיש לו ממשלה והוא מקבל את המנדט.
0: וזה בוודאות יהיה מישהו מלייבור.
2: כן, בהחלט. יש להם 70% מכל החברי הפרלימנט.
0: יכול, המצב הזה יכול להוביל לבחירות כלליות או שאין תסריט כזה?
2: לא, לא, לא, לא, לא. אין סיכוי ואף אחד לא רוצה בחירות כלליות.
0: גם שמרנים לא רוצים?
2: השמרנים כמובן רוצים, אבל הם לא קובעים, כי הם במיעוט.
0: כן.
2: מיעוט קטן. אז מה שקורה, יש כאן הדיסוננס בין מה קורה בלונדון, כי סתם הוא מציג, הוא נציג של מחוז בצפון לונדון, ג'רמי קורבן הקודמו, וגם מילבנד לפניו, ויש תחושה שאנגליה איבדה את הצפון, מה שנקרא, והם רוצים שיהיה מועמד יותר קרוב לעקרונות של המפלגה, יותר עמימי, לא פופוליסטית מדי, אבל יש איום מאוד רצינית מהתנועה הימנית רפורם בנושא החגירה, והם רוצים שמישהו יכול לייצג את העקרונות של מפלגת הלייבור.
0: אוקיי, נחכה ונראה. דוקטור נתן ארידן, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
2: בבקשה.
0: Я спросил нашего собеседника о кризисе, политическом кризисе в Великобритании. Прежде всего, можно ли говорить о том, что отставка Кира Стармера – это свершившийся факт? Свершившимся фактом это будет, когда Кир Стармер подаст в отставку. Пока он не подал в отставку, ничто не свершившийся факт. Но в целом никто не будет удивлен, если премьер-министр Великобритании соберет кабинет и объявит, что он принял решение покинуть политику, и пройдут выборы нового премьер-министра. Это может произойти уже сегодня или в ближайшие дни, говорит доктор Натан Аридан. Он также говорит о том, что Кир Стармер победил с огромным отрывом совсем недавно и буквально за 2 года полностью растратил свой кредит доверия, который он получил от избирателей, оказавшись в ситуации, когда в Великобритании и в лейбористской партии все понимают, что будет лучше, если он подаст в отставку. Это связано и с его непопулярными экономическими решениями, это связано и с его отношениями, с его личными персональными назначениями, с тем, как, кого он назначал, например, на должность посла в Соединенных Штатах Америки и так далее. Есть очень много вопросов, по которым он вступал в конфликт не только с активистами своей партии, но и вызывал критику в общественном мнении в приближенных к лейбористской партии, поэтому сейчас, судя по всему, он закончит свою политическую карьеру, будет избран новый кандидат, который предстанет перед королем и попросит у него мандат на формирование правительства. А после того, как ему это удастся, он вновь предстанет перед королем и сообщит, что ему удалось это правительство сформировать, говорит доктор Натан Аридан. По его словам, нету оснований полагать, что этот политический кризис приведет к всеобщим выборам. У лейбористов есть большинство, 70% мест в парламенте, и поэтому нет никакого основания полагать, что страна пойдет на выборы. Их никто не хочет, их, возможно, хотят консерваторы, разумеется, однако консерваторы сейчас в полном и абсолютном меньшинстве, и нету никакого основания полагать, что с их мнением будут считаться, говорит наш собеседник. Поэтому, последует увольнение или уход в отставку Кира Стармера, то его, вероятнее всего, заменит кто-то из той же лейбористской партии, поэтому мы будем свидетелями сохранения, по крайней мере, на данный момент, власти лейбористов. Однако есть много очень кандидатов, которые хотели бы сменить Кира Стармера на посту премьер-министра, на посту главы лейбористской партии. Это все станет известно через несколько дней. Сначала станет известно, ушел ли в отставку Стармер, а затем станет известно, кто его сменил. С нами в эфире был доктор Натан Аридан, специалист по Великобритании, преподаватель Института Бен-Гуриона по изучению Израиля и сионизма в университете Бершев. Восемь часов 50 почти уже минут. Продолжаем программу. Мы должны были побеседовать сейчас с представителем организации «Регавим». о так сказать, достижении этой организации, которой удалось выиграть судебный процесс в Соединенных Штатах Америки. На этой неделе завершился судебный процесс, который был начат в США еще во времена президента Байдена. Американская администрация подписала официальное обязательство не накладывать санкции на людей или на организации только из-за их места жительства или действий в Иудее и Самарии. И признал таким образом, что санкции, которые накладывались и которые планировалось наложить на активистов поселенческого движения, наносят удар по суверенитету государства Израиль. Должны были мы побеседовать с представителем организации Регавим. Пока что его нету с нами в эфире. Если он появится, то мы обязательно с ним побеседуем о результате этого судебного процесса и о том, какие последствия это будет иметь, тем более на фоне усиливающихся тенденций в Европе в отношении усиливающихся тенденций борьбы с поселенческим движением в Израиле, возможные новые санкции и так далее. Все это более чем актуально. Но сейчас, по крайней мере, пока в Соединенных Штатах Америки эта опасность снята, не будет каких-то санкций. Вот я вижу сообщение о том, что движение Регавим пришло к соглашению, историческому, как они это называют, компромиссе с американской администрацией после длительного судебного процесса, который организация вела с требованием отменить санкции, наложенные на израильтян и на поселенческих активистов и на поселенческое движение. Если нам удастся установить связь с нашим собеседником, с которым было согласовано интервью, то мы, безусловно, поговорим. Пока немного сообщений, которые появляются в последние минуты или в последний час. ЦАЛ сообщает о ликвидации двух террористов Хамаса, Ахмеда Мунира и Халиля Зазы Хусейна Сфади, которые намеревались совершить диверсию против израильских сил в регионе. Из пресс-службы ЦАЛа передали, что один из ликвидированных отвечал за инженерное обеспечение батальона западной части Джибалии в районе города Газа и действовал с целью создания и распределения боевых средств между ротами, которые действуют в этом районе. Занимался он также созданием взрывных устройств и так далее. В последнее время пытался установить взрывные устройства неподалеку от желтой линии. Об этом сообщает пресс-служба ЦАЛа. Еще одно сообщение из области израильской жизни. Сотрудники отдела полиции ЛАВ 433 задержали главу местного совета по подозрению в причастности к коррупционному скандалу. Об этом сообщает пресс-служба полиции. После допроса, он был задержан после длительного тайного расследования. С нами сейчас представитель организации Регавим, Мейер Дойч, шалом.
3: Шалом,
0: Бога. Манкаль Регавим. Мה היה הליך בארצות הברית שזכיתם בו?
3: לפני כשנתיים, הממשל ביידן בארצות הברית הטיל סנקציות על כמה ארגונים פה בישראל. סליחה, אני כאזרח אמריקאי הרגשתי שזה פוגע בזכויות הדיבור שלי, בזכויות הפרט שלי, בזכויות שלי להביע את העמדה, ולכן אני ביחד עם עוד כמה אזרחים אמריקאים הגשנו את התביעה נגד הממשל בארצות הברית.
0: מה היה המהות של הסנקציות? זאת אומרת, נגד מי הם כוונו?
3: הם כוונו נגד כמה ארגונים, ביניהם צו 9, ואני הרגשתי כאזרח אמריקאי, שהסנקציות על צו 9 פוגע בזכות האזרח שלי שאני לא יכול להזדהות. אני תמכתי בפעילות של צו 9, אני חשבתי שאסור להכניס מסעיות של אוכל לעדיים של החמאס בזמן מלחמה, בזמן שיש לנו חטופים שם, ואני טענתי שזו פגיעה בזכויות שלי, שהם טילו סנקציות על צו 9.
0: ומשמעות של הפסיקה, קודם כל, על ידי מי ניתנה? על ידי איזו ערכה משפטית היא ניתנה בארצות הברית?
3: זה הגיע להסדר פשרה, ביני לבין הממשל האמריקאי, הסדר פשרה שבו בעצם נאמר שלא יוטלו סנקציות על אזרחים. אני גם אמרתי שאני חושש, בגלל שאני תומך בפעילות של צו 9, שגם יטילו עליי סנקציות. כי אני גר ביהודה ושמון. הסנקציות האמריקאית היו מאוד מאוד דרקוניות. הם אמרו שבעצם כל מי שגר ביהודה ושמון ניתן להטיל עליו סנקציות. בעצם ההסדר פשרת אומר שאזרחים אמריקאים לא יקבלו סנקציות רק בשל העובדה שהם גרים ביהודה ושמרון, ואני באופן פרטי ותנועת רגבים, ובעצם לא נקבל סנקציות בגלל הצו הקודם שהיה. זה הסדר פשרה.
0: מאיר דויץ', מנכ"ל רגבים, תודה.
3: תודה לכם.
0: Я спросил нашего собеседника о сути иска, который был подан, о чем идет речь. Американская администрация 2 года тому назад приняла решение о санкциях в отношении организации ЦАВ Тейша. Это организация, которая препятствует гуманитарной помощи, ввозу гуманитарной помощи в сектор Газы. Я, как гражданин США, почувствовал, что это нарушает мою свободу слова, мою свободу выражения своего мнения, и подал иск. Сейчас был достигнут компромисс, который позволяет эту ситуацию изменить, который позволяет не допускать новых санкций. И в этом отношении был достигнут компромисс между нами и американским судом. Это дошло до Федерального суда в Соединенных Штатах Америки. С этой точки зрения, говорит генеральный директор Рыговим, американская администрация планировала очень жесткие санкции не только в отношении ЦАВ Тейша, но и в отношении других поселенческих организаций, поселенческих организаций, ЦАВ Тейша не поселенческая организация, поселенческих организаций и активистов. Этот компромисс, который был достигнут, позволяет этой ситуации избежать. С нами в эфире был Мейер Дойч, генеральный директор организации РЭГАВИ. Сейчас 8:50, почти 58 минут. Программа «Тема дня» подошла к концу. Юваль Есод за пультом, Вацлав Проченко, Мила Сталинская, продюсеры. Ари Кальман, редактор, микрофон, и Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро, уважаемые радиослушатели. Берегите себя. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Таня Барская. Хорошего дня, по возможности хороших новостей.

0: Меня зовут Давид Талкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
1: Давида Таубкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. В студии Семен Каплан. Переговоры между Израилем и Ливаном, как ожидается, возобновятся завтра в Вашингтоне. Министр юстиции Ливана Адель Насар заявил, что его страна заинтересована в стабилизации ситуации в сфере безопасности на границе с Израилем, демаркации пограничной линии и определении характера взаимоотношений. Ливанский министр отметил, что вопросы с Израилем должны обсуждаться исключительно в ходе прямых переговоров. Об этом сообщает обозреватель КАН Шимон Миджан. На переговорах между Ираном и США было решено создать механизм предотвращения напряженности в Ливане без участия Израиля. По окончании 18 часов дискуссий министр иностранных дел Ирана Аракчи объявил, что посредничество Катара и Пакистана привело к значительному прогрессу на пути к прекращению войны в Ливане. Стороны также согласовали дорожную карту для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней. Корреспондент КАН Дов Гилиар передает, что Аракчи перечислил достижения Ирана на этих переговорах. Блокада Армузского пролива снята, замороженные активы разблокированы, а также запущена программа восстановления и развития Ирана. На данный момент никаких решений по поводу вывоза или обеднения обогащенного урана принято не было. Лидеры, прибывшие на курорт Бюргеншток, сегодня вернутся в свои страны, однако технические группы останутся там до конца недели для обсуждения всех вопросов. Переговоры в Швейцарии между Соединенными Штатами и Ираном. После 18 часов завершился первый раунд встреч. Посредники Катар и Пакистан заявляют, что обе стороны согласовали дорожную карту, целью которой является достижение окончательного соглашения в течение 60 дней. ЦААЛЬ, как ожидается, сократит численность своих сил на юге Ливана в ближайшие дни. Это связано с тем, что большинство наступательных задач выполнены, и в присутствии всех находящихся сейчас в зоне безопасности подразделений больше нет необходимости. Израильская и ливанская рабочие группы намерены встретиться на этой неделе, чтобы нанести на карту юга Ливана районы, которые будут переданы под ответственность ливанской армии для проверки ее способности обеспечивать в них отсутствие боевиков. Глава местного совета задержан сегодня утром по подозрению в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, он пытался скрыть незаконную перепланировку в жилом комплексе, где владеет недвижимостью, и угрожал инспекторам строительного надзора. Об этом сообщает корреспондент КАН Рои Яновский. Он добавляет, что вместе с руководителем совета задержаны и другие высокопоставленные чиновники местной администрации. В расследовании также участвуют налоговое управление, гражданская администрация и ведомство по земельному надзору. Мундиаль 2026. Сборная Египта обыграла команду Новой Зеландии со счетом 3-1 в матче, который прошел в Ванкувере. Ранее сборные Уругвая и Кабо-Верде завершили встречу в ничью со счетом 2-2. В полночь в Лос-Анджелесе матч между Бельгией и Ираном закончился нулевой ничьей. Накануне вечером Испания разгромила Саудовскую Аравию со счетом 4-0. Матчи чемпионата мира по футболу транслируются в прямом эфире на телеканале КАН-11, на платформе КАН-Бокс, а также в эфире радиостанции КАН-Решетбет. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит сегодня 27 градусов, в Тель-Авиве будет 28, в Аш-Доде и Сфате 29, а в Бейершеве 31. В Эйлате в полуденные часы ожидается до 37 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЕКА в 10 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на КАН.

0: Израильское время, 9 часов 5 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль» в нашем эфире. Первый час. С вами Таня Барская, Элад Виванте, Мила Сталинская, редактор программы Саша Коган. Мы начинаем с главных тем к этому дню. Габи Вольсон, наш коллега, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта News.ru.co. Эл, Габи, здравствуйте.
1: Здравствуйте, тоже с вами.
0: Итак, то, что предполагалось обсуждать, то, что застопорилось, и тем не менее 18 часов обсуждений прошли, что к этому утру мы знаем точно.
1: О чем? Вы имеете в виду...
0: О переговорах.
1: Мы знаем, что они идут. Да, мы знаем, что они идут. Мы знаем, что Дональд Трамп продолжает поражать весь мир своей непредсказуемостью. Мы, так сказать, он, как, в то время как переговоры начались, и Джей Ди Венс думал, что все на мази, и сейчас, значит, в пасторальной Швейцарии на фоне прекрасных Альп и великолепных озер они придут с иранским режимом к договоренности о ядерном оружии. Дональд Трамп, так сказать, вспомнил о второй половине своих обязательств, я имею в виду обязательства по отношению к Израилю вообще, Бенямину Нетаньяху в частности, и опубликовал несколько резких заявлений в отношении Ирана, например...
0: Которые были расценены как угрозы в адрес Исламской Республики.
1: Ну, они, в общем-то, ими и были, если совершенно воспринимать верно заявление Дональда Трампа всерьез еще, да, то они ими и были. Он сказал, что если Иран не прекратит поддерживать Хизбаллу, то ему будет нанесен очень тяжелый удар и так далее. Иранцы, почувствовав себя обиженными, сказали, что до тех пор, пока Дональд Трамп не извинится, переговоры не возобновятся. Ну, в общем, переговоры продолжались долго, и несмотря на обиды и возмущения и протесты, по заявлениям, по крайней мере, иранской стороны, достигнут немалый прогресс, по крайней мере, в том, что касается Ливана. В чем заключается этот прогресс, пока не ясно. Накануне вечером были сообщения о том, что создан некий механизм координации действий в Ливане, не принимающий в расчет Израиль. С другой стороны, были публикации о том, что как раз Израиль и США сформировали некий механизм координации действий в Ливане, не принимающий в расчет Хизбаллу и Иран. Короче говоря, все очень туманно.
0: Иран настаивает на том, что Ливан часть соглашения.
1: Иран, и не только настаивает, ну, то, что Иран часть соглашения, США, к сожалению, уже согласились. Иран теперь пытается наполнить это признание содержанием. Они пытаются, так сказать, добиться того, чтобы Израиль полностью заморозил действия на территории Ливана, а затем, и очень скоро затем, вышел вообще с территории этой страны. Нетаньяху заявил, что этого не будет, что Израиль не покинет Ливан до тех пор, пока есть необходимость в нашем пребывании там. С другой стороны, появляются публикации о том, что Израиль готов на небольшие уступки внутри Ливана, иными словами, на отступление из части тех районов, которые были заняты, не все, частичные отступления в район желтой линии. Короче говоря, сейчас формируется новая реальность в Ливане. Как она будет выглядеть, докуда Израиль отступит, где Израиль скажет «нет» и так далее, все это будет, мне кажется, гораздо больше зависит от конкретных действий, нежели от тех или иных деклараций.
0: Вот тот механизм, о котором вы говорите, Габи, это США, Иран, Ливан и при посредничестве Пакистана и Катара без участия нашего
1: государства. Если это единственный механизм, который будет существовать в Ливане, то наше дело плохо. Да, у меня нету каких-то особо оптимистичных комментариев по этому поводу. Я полагаю, что, и по крайней мере так об этом публикую, это было опубликовано сегодня, по-моему, в газете «Исраэль Айом», если я не ошибаюсь, есть и механизм, который Израиль формирует Соединенными Штатами Америки. Очень может быть, что американцы попытаются, как они в последнее время это регулярно делают, танцевать на всех свадьбах одновременно, формировать механизм с Ираном и Ливаном с одной стороны, с Израилем с другой, и надеяться на лучшее. Чем это кончится, не знаю, но, по крайней мере, пока это так выглядит.
0: В рамках того, что происходило во время переговоров и угроз от Дональда Трампа, после этого организаторы переговоров стали пытаться сгладить как-то все, что происходит. Президент Сирии, в свою очередь, сказал, что слова Трампа о роли Дамаска в борьбе с Хизбаллой истолкованы неверно.
1: Ну, скажем так, Дональд Трамп, у Дональда Трампа было много разных светлых идей с момента его вступления в должность, начиная переселение жителей Газы, да, и вот заканчивая тем, что Аль-Джулани и сирийский режим будут сражаться с Хизбаллой. Аль-Джулани в очень вежливой и почтительной форме объяснил американскому президенту, что у него своих забот по горло, и ему, в общем-то, совершенно не хочется сейчас заниматься борьбой с Хизбаллой. Не знаю, каким образом американцы смогут как-то на него повлиять, но тем не менее, пока, по крайней мере, это так.
0: Что касается президента Ирана, незадолго до начала этих переговоров Пезешкян заявил, Тегеран никогда не откажется от своего права на обогащение урана, и США придется с этим смириться.
1: Если бы мы вели с вами эту беседу 2 месяца тому назад, например, да, я бы сказал, что Пезешкян копает яму переговорам с Соединенными Штатами Америки. Поскольку за эти 2 месяца американский президент отступил практически со всех позиций, которые он занимал до этого, я не знаю, к чему это приведет. Да? То есть вопрос в том, обогащение урана на каком уровне требует президент Ирана и так далее, это все под большим вопросом.
0: Что касается темы, связанной с богатцам, и вы обсуждали сегодня эту тему также, и основным законом назначения судей. Временный указ против выбора госконтролера.
1: Да, это 2 разные темы. Накануне богатц рассматривал петицию против закона об изменении состава комиссии по назначению судей. Мы говорили с профессором Удедом Удриком, бывшим заместителем главы окружного суда в Тель-Авиве. Он считает, что эта ситуация не оправдывает вмешательство богатцев, такого резкого вмешательства богатца, как отмена суда, отмена закона, а тем более отмена поправки к основному закону. Это решение еще не принято, скажем, да, то есть это не то, что принято какое-то решение, но тон, который вчера был в Верховном суде, был очень резким в отношении этого закона и его авторов. Теперь ждем вердикта суда. Что касается Михаэля Рабеллу, суд порекомендовал, напомним, на прошлой неделе спикеру Кнессета Амиру Охани провести повторное голосование по избранию государственного контролера после того, как в ходе первого голосования, как мы все помним, некоторые депутаты себя фотографировали на видео, отправляли запись главам фракции Ликуд и так далее, что создало ощущение нарушения атмосферы тайного голосования, которая прописана в уставе Кнессета. И суд порекомендовал провести повторное голосование. Спикер Кнессета Амир Охана отказался. И теперь суд требует объяснений, почему Амир Охана отказывается. А времени осталось совсем мало. У нас сегодня 22 июня. Да. Нынешний государственный контролер Матаньяу Энгельман завершает свою каденцию 30 июня. Если не будет государственного контролера, то соберется комиссия Кнессета по госконтролю, чтобы избрать исполняющего обязанности нового государственного контролера. Очень может быть, что он будет исполнять эти самые обязанности до выборов, а государственного контролера будет уже избирать Кнессет 26-го созыва.
0: И возвращаясь, завершая сегодняшнюю нашу беседу, еще раз к Дональду Трампу, к Ирану, к США. Политика администрации Соединенных Штатов Америки в отношении Ирана считает, в частности, доктор Дэн Дайкер, в Израиле Бокер, связана прежде всего с желанием президента обеспечить экономическую стабильность перед промежуточными выборами, которые грядут уже совсем скоро, в принципе.
1: Когда-то, много лет тому назад, Генри Киссинджер сказал, что у Израиля нет внешней политики, есть только внутренняя. Да?
0: Да, вот
1: внутренняя политика есть и у Соединенных Штатов Америки тоже, и у американского президента. Его статус находится на очень низком уровне. А избиратели, которым в ноябре, по-моему, предстоит избрать Конгресс и Сенат, не очень понимают, почему они платят за бензин больше ради не очень понятной им войны в не очень понятной точке мира, которую они вряд ли найдут на карте, и зачем американцы платят за это цену. Именно поэтому Дональд Трамп... Одна из причин, по которой Дональд Трамп сворачивает эту войну и идет на поводу, в частности,
0: желая выиграть любой
1: Ирана,
0: ценой,
1: пытается остановить свое падение в вопросах, пытается остановить рост цен на бензин, цен на нефть и изменить ситуацию.
0: Абсолютно. Спасибо огромное, Габи Вольсон, наш коллега, ведущий Канрек и политический обозреватель сайта News.ru.il.
1: Спасибо, всего доброго.
0: До свидания. Продолжаем наш эфир, продолжаем темой войны с Ираном. С нами востоковед-иронист, аналитик Центра стратегических исследований Бегина Садат, Университет Бар-Илан, Гершон Коган. Здравствуйте, Гершон.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро. Итак, совсем недавно вы в своей колонке написали статью под названием «У каждого своя победа», соответствующие нарративы и почему Израиль не проиграл войну. Мы с вами говорим наутро после переговоров, которые, в общем, продолжаются, но все, что происходило для нас этой долгой ночью и со вчерашнего дня, как вы оцениваете это сейчас?
2: Значит, сейчас я сдвинул свои оценки. Значит, ну, Израиль, как бы, я по-прежнему считаю, что Израиль пока не проиграл войну, и я, как бы, я объясню, почему. Что касается Штатов и Ирана, и вообще всей ситуации. Дело в том, что сейчас я должен констатировать, я как бы очень не хотел это признавать, что действительно сейчас Иран находится в более выигрышной ситуации, чем Соединенные Штаты, чем Трамп. А как же так случилось? То есть Иран, вообще-то говоря, разнесли, в военном отношении разнесли в ноль. Уничтожили кучу объектов военной инфраструктуры, уничтожили там большую часть руководства, включая духовного лидера Али Хаменеи. И как же так получилось, что в результате Иран сейчас фактически навязывает свою картину мира, свое видение ситуации Соединенным Штатам? В чем, кстати, эта картина мира, как картина ситуации заключается? С точки зрения Ирана существует... Он навязывает такую, как я называю, имперскую симметрию. То есть существует два субъекта, Иран и Соединенные Штаты. И вот они договариваются, есть у Ирана своя сфера интересов, фактически такой колониальный объект, Ливан. Мы, Иран, контролируем свои прокси Хизбаллу, а Израиль — это ваши прокси, это вот ваш вассал, ваш такой агент Израиль. И вот вы, пожалуйста, их тоже сделайте так, как нам нужно. Если вы хотите с нами заключить сделки, то мы выставляем свои условия по Ливану. Хотя Ливан — это совершенно, казалось бы, другая территория. Израиль — да, это совершенно отдельное государство. Иран это не признает. Он не признает Израиль вообще как государство, что оно существует. С точки зрения Ирана это чисто такой вот агент США. Но то, что они так видят, это, ну, это неудивительно. Они давно, у них такая, такая картина. Но здесь неприятный момент в том, что они такую свою картину навязывают Соединенным Штатам. И фактически Трамп, когда конструировал свой меморандум, он по факту принял эту игру. То есть включил в этот меморандум пункты о Ливане, что должно происходить в Ливане и так далее. Почему же так
0: вот
2: произошло?
0: В отношении того, что происходит между Израилем и Соединенными Штатами Америки, вы пишете, если говорить о потерях, я не говорю буквальных, Трамп, и мы все помним то, о чем писали, его звонок к Биби Нетаньяху и требование прекратить удары по Ливану, начав вывод войск. И, как утверждали в СМИ все, Биби Нетаньяху отклонил оба требования. Трамп, разумеется, отреагировал так, как он обычно реагирует на подобные ситуации, был потрясен, заявил, что действия Израиля и израильского премьера лишены смысла. И, тем не менее, Израиль продолжил делать то, что делает до сих пор. Это как раз в продолжение темы, что Израиль, которого многие считают страны, либо сам США, послушным старшему брату, как, собственно, существует такой эпитет.
2: И вот, как оказалось, Израиль, он, Нетаньяго, у него хватило политической воли проявить жесткость и отстоять позицию Израиля, что мы не уйдем из Ливана. То есть это ломает эту вот картину, что Израиль это такой агент или там настолько связан, настолько зависим от Соединенных Штатов, что выполняет их программу, играет в их игру. Не всегда и не совсем.

0: ему важно заключить сделку в определенный период времени. И именно поэтому в этом его слабость. В этом этим пользуется Иран, что Иран может играть в долгую, и он, у него горизонты шире.
1: Ну, а в силу разных причин, мы как раз говорили сейчас с моим коллегой Габи Вольсоном, о том, что политика администрации Штатов в отношении Ирана связана с желанием президента Трампа обеспечить удачу на скорых уже промежуточных выборах, естественно, экономическую стабильность и т.д. и т.п. Ряд причин.
0: Совершенно верно. Демократический лидер, какой бы он ни был, там, жесткий, очень жесткий, амбициозный и так далее. Но демократический лидер технически, ему трудно, он затруднен в игре на долгую дистанцию. В отличие от таких вот жестких, там, авторитарных, полуавторитарных режимов, которые, которым не нужно заботиться о том, чтобы... чтобы выйти на выборы с какими-то результатами. И вот здесь при анализе этой ситуации я вспомнил, я обратился к работе Роберта Аумана по теории игр, за которую он получил Нобелевскую премию. Роберт Ауман, кстати, религиозный еврей, ортодоксальный. Вот. И он как раз описывает вот ровно ту ситуацию, которая сейчас происходит. Тот, та сторона в сделке, которой очень важно заключить сделку, а тем более важно заключить в определенные сроки, она находится в проигрышной ситуации. А тот, кто демонстрирует большую такую, во-первых, большую толерантность к потерям и большую... большее такое, ну, равнодушие, что ли, к результату, тот имеет возможность давить, имеет возможность оказывать давление и шантажировать другую сторону. Это то, что происходит сейчас. Вопрос, как дальше сложится ситуация, потому что для того, чтобы... быть в выигрышной позиции, нужно продемонстрировать, во-первых, возможность играть на долгий срок, вести повторяемую игру, и, во-вторых, это очень важно, продемонстрировать не только на словах, но и на деле неотвратимость наказания за отказ от сотрудничества. Потому что если угрозы Трампа, которые он сейчас произносит, они потом окажутся просто угрозами, просто словами, это еще один повод для Ирана повышать ставки, шантажировать дальше и продавливать свою позицию, несмотря на то, что в военном отношении они совершенно находятся в несопоставимых.
1: Да, да, вы правы, Гершин. Тема эта, как мы понимаем, достаточно широка, тем более, что все еще продолжается с очень разных позиций и с неожиданностями, и с тем, что можно предсказать. Так что подождем, посмотрим, что будет дальше, и буду рада с вами продолжить наш диалог в эфире Канрека. Спасибо вам огромное. Гершин Коган, востоковед-иронист, аналитик Центра стратегических исследований Бегина Садата, университет Бар-Илан. Вы слушаете Канрека, первый час программы «Доброе утро, Израиль». И говорим мы на этот раз о новом отчете службы занятости Израиля, который был опубликован вчера. Он выявляет масштабное явление так называемой «вращающейся двери на рынке труда». О чем здесь идет речь, мы говорим с Галиной Световой, карьерным консультантом, координатором русскоязычного направления «Амуты Гвахим». Галина, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Спасибо, что согласились поговорить. Итак, Израиль не впервые сталкивается с проблемами на рынке труда. И как здесь можно увидеть буквально вчера и сегодня, в СМИ пишут, вспоминая от коронавируса и до Ирана. Разные этапы за несколько лет. Израильтяне, которые работают

0: удаленно защищены более, но давайте так, слово вам, и посмотрите, что происходит сейчас, именно отталкиваясь от этого нового отчета службы занятости.
1: Угу. Ну, действительно, последние уже около 5 лет рынок находится в постоянных потрясениях. Это каждый раз связано с разными обстоятельствами. Действительно, мы вспомнили про ковид, когда просто страны вынуждены были менять экономический план так, чтобы в непредсказуемой ситуации оставаться, так сказать, способными поддерживать экономику, когда началась война 7 октября, и до этого еще политический судебный кризис, связанный с судебной реформой, это же действительно имело свои последствия. Сейчас мы видим еще одну волну довольно больших сокращений в разных секторах, в том числе в секторе технологическом, но не только. Я думаю, в первую очередь это было связано с тем, что очень сильно укрепился шекель по отношению к доллару, что довольно сильно повысило расходы тех компаний, которые зарабатывают в валюте, а в Израиле таких компаний, как мы знаем, немало, что, собственно,
0: да, и укрепление шекеля то, что происходит неуклонно уже месяцы, что приятно, конечно, да, с одной стороны, но ударяет по другим.
1: Абсолютно правильно. То есть для нас, как для потребителей, в этом много плюсов, но надо понимать, что те компании, которые зарабатывают в валюте, а выплачивают зарплату в шекелях, на примерно 20% повысили свои расходы только на зарплату сотрудникам. А это довольно крупные цифры, и, конечно же, это потребовало определенных оптимизаций и тоже повлекло за собой сокращение. Ну и я думаю, конечно, хоть это уже нам немножко как бы намозолила вся эта тема, но внедрение различных AI-технологий в бизнес. Мы тоже видим, насколько интенсивно за последний год не только компании, которые занимаются работой в технологическом секторе, но и так называемый low-tech понимают, что внедрять искусственный интеллект в разные бизнес-процессы несложно, не требует каких-то интеллектуальных усилий, да, требует пересмотра бюджета, но в конечном итоге действительно позволяет от каких-то функций, каких-то профессий в команде отказываться, и это тоже как бы вместе, да, когда компания оказывается в ситуации, когда нужно оптимизировать расходы, и есть возможность найти какие-то альтернативные замены в виде технологий современных, это, конечно, приводит к тому, что компании, мы видим, сейчас сокращают некоторые около 10%, некоторые даже больше израильских офисов, и большая волна была в июне, в мае, в июне. Я думаю, это было связано с тем, что нужно было закрыть первое полугодие 26 года и как бы второе полугодие входить уже с обновленными финансовыми планами. Я не думаю, что это сейчас волна вряд ли продолжится в июле-августе, но к началу 4-го квартала и к концу календарного года мы посмотрим, насколько эти сокращения помогли компаниям действительно как бы оптимизироваться и работать уже без дальнейших увольнений. Но это, в общем, мы увидим спустя несколько месяцев.
0: Само по себе исследование в этом отчете службы занятости показывает, и, собственно, мы отталкиваемся от того, что многие из тех, о ком идет речь, лишались работы фактически трижды. Период карантинов из-за ковида тогда, начиная с 2020 года, во время войны «Железные мечи» и далее «Народ как лев». И до сих пор было известно, что от чрезвычайных ситуаций сильнее всего, если мы говорим о категориях пострадавших, это страдают женщины, молодежь, ультраортодоксы и представители тех профессий, которые связаны с работой на открытом воздухе, скоплением людей или приемом посетителей. Ну, в зависимости от тех ситуаций, которые я перечислила выше. И при этом исследование показывает, что интересно, речь идет не просто об одних и тех же социальных группах, а об одних и тех же людях, что даже странно представить, но люди, видимо, так или иначе, не очень меняют свое занятие, профессию или приходят или переходят на другую работу, но примерно занимаются тем же самым и вновь подпадают под удар через некоторое время.
1: Да. Ну да, такие тенденции можно пронаблюдать. Я думаю, что, опять же, да, если мы смотрим на весь процесс там, в перспективе последних 5 лет, то вот вы, например, упомянули молодежь, да, как бы более люди, которые только в начале своей карьеры, когда им необходимо набирать опыт, а каждый там, год-полтора, если не чаще, происходит какое-то экономическое потрясение, чаще всего они, как люди с наименьшим опытом, попадают под удар. Да, в общем, накопить большого опыта им за это время не удается. Поэтому, я думаю, это может объяснять то, что каждый раз как бы, они, как, может быть, менее опытные, менее, сотрудники с большим, с большим опытом внутри компании оказываются за бортом. Вот. В принципе, ну, то, что я не знаю, как такие они тенденции объясняют то, что вы напоминаете женщин. Я сразу подумала про бэйби-бум, который был после окончания... Да, действительно, вот за последний год, мне кажется, это даже просто невооруженным глазом можно увидеть количество женщин, находящихся в беременности или уже с детьми, с маленькими. В общем, тоже понятно, что декретный отпуск — это уязвимый момент, когда компании перестраиваются. Часто женщинам просто некуда вернуться, когда компания сократила тот отдел или ту команду, в которой она работала. То есть, действительно, те группы, которые являются уязвимыми во время кризиса, чаще всего первыми попадают под удар. Хотя мы видим, что во многих компаниях часто не везет и тем, у кого большой опыт и большие зарплаты, потому что тоже это...
0: Тем более, что сейчас
1: сократить одним ударом.
0: Совершенно верно. Тем более, что те, кто никогда не считались уязвимыми, сейчас подпадают под удар, скажем, и представители хай-тека, огромное количество представителей разных компаний.
1: Абсолютно.
0: И, с другой стороны, служба занятости вновь отмечает явление, что израильский рынок труда научился быстро восстанавливаться. Это действительно здорово, на мой взгляд. Скорость возвращения к норме растет с каждым новым кризисом, с каждым новым видом потрясения. Опять-таки, если вспоминать и коронавирус, и вид войны или военной операции, это вот те примеры, которые как раз приводит служба занятости, потому что если после пандемии восстановление заняло около 2 лет, это достаточно долго, то после войны «Железные мечи» только около года, а после войны «Львиный рык» примерно 4 месяца. И так что вот сейчас экономика максимально близка к возвращению к докризисному, а это уже важно. До кризисному числу, я имею в виду, соискателей. Так что всем соискателям хочется пожелать как можно быстрее найти то, что им необходимо, или вернуться на свои максимальные места. Вам, Галина, огромное это спасибо за ваш комментарий и анализ этой ситуации. Спасибо вам большое.
1: Хорошего дня. До
0: хорошего вам дня. Галина Светова, карьерный консультант, координатор русскоязычного направления Амуты Гахим. Мы говорили о новом отчете службы занятости Израиля, который был опубликован вчера. Следующая наша тема касается очередного проекта, специального проекта организации, ассоциации Асбара. И с нами в эфире основатель этой ассоциации Арина Аминов. Здравствуйте, Арина.
2: Здравствуйте, доброе утро.
0: В очередной раз вновь рада вас слышать в эфире Канрека. И тот проект, который вы задумали, он продолжался фактически год.
2: Да, все правильно.
0: Что собой представляет этот хакатон, как вы называете его?
2: Мы внедрили в одну из молодежных деревень Вицу на Халат Иуда наш курс, над которым мы работали. Курс называется «Лидер в тебе». Курс, с помощью которого ребята изучают историю Израиля, историю арабо-израильского конфликта, медиаграмотность, общественную дипломатию и так далее и тому подобное. И после, примерно после 10 встреч, они завершают этот курс хакатоном, то есть командным соревнованием, после которого, в рамках которого они создают, каждый из них создает свой проект, каждая команда создает свой проект, который направлен, соответственно, на отстаивание имиджа Израиля и на то, чтобы донести правду тем или иным путем. У каждого есть свое задание, каждый выбирает тему.
0: Как раз то, чем занимается ассоциация Асбара. И старает помогать всем в мире, не только в Израиле, где все-таки понимают, что происходит. Да,
2: только ассоциация Асбара на протяжении уже 2 лет это делает.
0: Совершенно верно.
2: А тут ребята за 2 дня. Хакатон, он ограничен во времени.
0: Верно.
2: Обычно это или 24 часа, или, может, чуть больше. Мы дали на это 2 дня. И за 2 дня подростки, которые...
0: Вот я как раз хотела узнать, какой возраст...
2: Это подростки 12 класса, им всем по 18 mm-hmm. лет. Важно подчеркнуть то, что они буквально только в этом году стали гражданами Израиля.
0: То есть все до новые репатрианты, понятно.
2: Да, до этого они приехали учиться здесь, в израильской молодежной деревне, по программе на Али. То mm-hmm. есть у них был выбор или остаться, получить гражданство и продолжать строить здесь свою жизнь, или же уехать обратно просто с аттестатом зрелости международным, можно сказать, да, израильским. И они все абсолютно выбрали, несмотря на 7 октября, потому что они здесь присутствовали в это время, несмотря на войну с Ираном, они выбрали остаться в этой стране. И вдобавок к этому выбрали еще брать ответственность,
0: да,
2: и продолжать доносить людям также правду и со своей точки зрения.
0: Это важно. Важно, что люди еще очень молодые, которые приехали в Израиль. Во-первых, приехали. Во-вторых, приехали и остались учиться на данный момент в непростое для страны время. В очередной раз, я имею в виду, непростое. Но не уехали назад к родителям, к другой действительности, может быть, более спокойной. Тут вопросов нет. Но они остались, и им было интересно врасти в нашу страну внутрь, понять ее гораздо глубже и предложить свои проекты, свои идеи.
2: Да.
0: Вот это очень хорошо.
2: Да, да. И главное, идеи были, опять же, в рамках хакатона за 2 дня разработаны такие, что члены жюри, которые были приглашены на наш вечер, и люди, которые связаны с, как я уже говорила, общественной дипломатией, связаны тоже с медиапространством, и журналисты, и блогеры сидели, открыв рот, говоря, что ничего себе, если бы нам дали за 2 дня создать, да, что какой-то проект, который здесь и сейчас будет бороться с дезинформацией, делегитимацией Израиля и так далее, мы бы на секундочку, может быть, встали бы в ступор, да?
0: Можно пару примеров из ничего себе, то, что вот вам запомнилось, что вы можете привести пример, идеи какие-то?
2: Да, во-первых, я скажу, кто выиграл, да?
0: Да,
2: Да, выиграла команда, которая создала телеграм-бот для проверки информации за один клик. То есть этот проект направлен на борьбу с ложной информацией и манипуляцией в интернете. Пользователь может отправить боту сообщение, изображение или ссылку из новостей, и в течение нескольких секунд получить информацию, если это фейк-ньюс.
0: То есть это фактически сканирование того, что получает бот.
2: Да, если это фейк-ньюс, или это манипуляция, или это полностью правдивая информация, которой есть место быть.
0: Угу.
2: Мало того, они это разработали так, чтобы бот, мы знаем прекрасно, что искусственный интеллект может часто, да, подстраиваться под, то есть он запоминает, работает на памяти, да, определенной информационной, которая запоминает и в конце подстраивается под своего пользователя. Тут они удалили эту память, чтобы каждый раз, когда кто-то заходит, даже если это тот же пользователь, бот, как говорится, с чистого листа, давал новую информацию, не ссылаясь вообще ни на какие предпосылки. Мне кажется, это гениально, и это то,
0: очень
2: чего
0: хорошо.
2: Нам сегодня не хватает. Были еще вдобавок ребята, которые создали интерактивную игру, в которой участники проверяют распространенные мифы об Израиле. То есть они стают следователями такими, да, как Шерлок Холмс на какой-то период вот в игре, и проверяют через вопросы и исследования, они проверяют, сопоставляют исторические факты.
0: Ну, это предполагает неплохие знания.
2: Да, так я говорю. Я с этими ребятами тоже в рамках своей работы, дополнительной, работала на протяжении вот этого года. И сама была удивлена, насколько тут был неиспользованный талант, где мы были раньше.
0: Понятно. Я думаю, что вы можете продолжать с этими ребятами иметь дело и дальше. Они продолжат жить и дальше служить в армии, работать в Израиле. Я думаю, что кто-то из них точно может стать частью Асборы с такими талантами и идеями.
2: 100% мы им предлагаем и предложили сразу стать волонтерами, если нужно делать у нас стаж для той или определенной профессии.
0: Это отлично.
2: Вот.
0: Отлично. Арина, я очень рада тому, что у вас был и случился, сложился, и это все прошло очень удачно. Этот проект Ассоциации Асбора. Всем тем, кто участвовал, удачи, вы большие молодцы, продолжайте, буду рада вас услышать и в будущем. Спасибо.
2: Спасибо вам большое.
0: Спасибо. Основатель Ассоциации Асбора Арина Аминов. Мы говорили о проекте «Хакатон», который только что прошел и был завершен от Ассоциации Асбора.

0: Вы слушаете Канрека, программа «Доброе утро, Израиль», первый час. Мы переходим к теме экономической и говорим о том, как война с Ираном меняет мировую экономику. Конфликт этот уже влияет и повлиял на цены, на энергетику, на мировую торговлю. Последствия эти могут ощущаться еще годами. С нами в эфире экономист Алекс Самогидов. Здравствуйте, Алекс, доброе утро.
1: Доброе утро, Израиль.
0: Доброе утро. Пожалуйста, Алекс, действительно, то, что происходит сейчас, прогнозы, последствия, конечно, эксперты и специалисты об этом говорят, и переговоры, которые идут, тоже так или иначе повлияют на дальнейшее развитие событий экономических.
1: Нет никаких сомнений, что геополитика сегодня определяет темпы экономического роста, определяет тенденции мировой энергетики, мировой экономики и определяет направление мировой торговли. Мы всегда говорили, что экономика любит прозрачности, когда наступает период военных действий и эскалации в каком-то регионе, а тем более в регионе, который является очень важным регионом для мировых поставок нефти, газа, центра бизнеса, центра туризма. Это, понятно, не может не повлиять на мировую экономику, тем более, когда в этом конфликте увязаны мировые державы, Америка, Россия, Китай, сталкиваются интересы мировых держав, то, понятное дело, это все очень, очень сильно влияет на тенденции мировой экономики. Даже если соглашение между США и Ираном и приведет к такому или иному окончанию войны, понятное дело, мировая экономика должна будет как-то себя подстроить под, под новые реалии. И эти новые реалии, вот о этих новых реалиях я как раз бы и хотел поговорить. Дело в том, что по оценкам тех или иных экспертов, я привожу сейчас мнения, которые были опубликованы в таком очень уважаемом, уважаемом периодическом издании New York Times, которое анализирует последствия конфликта, говорят о том, что война уже запустила процессы, которые могут изменить расстановку сил на как на мировом энергетическом рынке, так перейти и ускорить переход к каким-то новым источникам энергии, повлиять на темпы роста мировой экономики. Дело в том, что прежде всего вот этот конфликт показал, что нефть больше не может казаться надежной. И наряду с тем энергетическим шоком, который был в 2022 году после нападения России на Украину, который тоже был шок, то вот сейчас с началом витка эскалации на Ближнем Востоке, который начался в Израиле с трагических событий 7 октября и потом перешел на 12-дневную войну 25-го года, в прошлом году, когда был прямой конфликт Израиля и Ирана, и вот сейчас нынешняя 40-дневная кампания привела к тому, что перебои с поставками нефти и газа с Персидского залива показали, насколько зависимыми остаются очень многие страны от ближневосточного топлива. А особенно уязвимыми оказались государства и Азии, и Европы. И, смотрите, в краткосрочной перспективе, например, страны Дальнего Востока, такие как, например, Южная Корея, Япония, перешли к использованию угля, так сказать, возвратились назад. Мы знаем, что это менее дает те же иные эффекты использования угля для энергетики, но намного менее приспособлена к защите окружающей среды. Поэтому, как бы, понятное дело, что сейчас, в долгосрочной перспективе, этот кризис может ускорить переход вот к солнечной, ветровой, атомной энергетике. И это, я считаю, одно из позитивных...
0: Без возврата к прошлым условиям? Или в перспективе возврат есть, но на данный момент это то, что все видят? Вот этот переход к другим видам энергетики, я имею в виду.
1: уверен, что в долгосрочной перспективе мы увидим более скорый переход к солнечной энергии, ветровой, к атомной энергетике. И на этом, кстати, выиграет, например, Китай, который очень сильно развивает альтернативные способы энергетики. Влияние стратегическое Китая на мировую экономику по результатам вот этого кризиса может только увеличиться, несмотря на то, что Америка, так сказать, начала эту войну и была ее активным участником. Как побочный эффект, на мой взгляд, это увеличение влияния Китая, потому что Китай понимает, что ему сегодня нужно развивать альтернативные способы получения энергии, и как раз атомная энергетика, солнечная энергия, ветровая энергия, как раз в этом у Китая есть перспективы. Это один момент. Второй момент. Меняется баланс между нефтедобывающими странами. Война изменила баланс сил среди крупнейших производителей нефти.
0: Эмираты, Саудовская Аравия и так далее.
1: Абсолютно верно. Выросла напряженность, например, между Саудовской Аравией и Эмиратами. По результатам этой войны Эмираты вышли из ОПЕК. Напомню нашим радиослушателям, что страны ОПЕК – это страны-производители, крупнейшие страны-производители нефти, производители-поставщики нефти. Этот союз был создан еще в 1960 году. И те, кто входит в страны ОПЕК, они как раз обязаны. Это картель. Картель в полном экономическом и политическом смысле этого слова, который определяет темпы добычи нефти и, соответственно, регулирует цены. А то, что Эмираты вышли из этого, сейчас стало понятно, что это сделает нефтяной рынок более нестабильным и может усилить еще колебания цен. С другой стороны, это привело к тому, что чисто геополитически к сближению Саудовской Аравии и Москвы и России одновременно альтернативные поставщики в Латинской Америке, такие как Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Аргентина, они стали больше добывать нефти, потому что мировая экономика ищет замену ближневосточным поставкам. Я уже говорил о том, что на фоне всего этого Китай получает определенное стратегическое преимущество, потому что из-за нестабильности поставок нефти через Ормузский пролив, который был закрыт, сейчас мы об этом поговорим, Китай продолжает инвестировать в энергосети и возобновляемые источники энергии. Если говорить о нестабильности, то Ормузский пролив уже не выглядит безопасным. Через Ормузский пролив проходит 20% мирового нефтетрафика.
0: С учетом постоянно меняющихся условий в этом проливе, конечно.
1: Абсолютно верно. Если и раньше Иран угрожал заткнуть, так сказать, Ормузский пролив и прекратить, то сейчас он это сделал. Соответственно, к этому присоединилась блокада уже Соединенных Штатов. Мы ответим, Америка утверждала, что мы ответим на санкции Ирана. И это получалось как игры в песочнице. Я ударю тебя, а я ударю тебя, а потом я опять отвечу и так далее. И вот эта вот ближневосточная песочница привела к тому, что важным последствием войны стало то, что изменение отношения к Ормузскому проливу, если раньше через него проходило 20% мирового нефтетрафика, около 40% газового трафика, то сейчас ищут альтернативные возможности. Главный экономист Международного валютного фонда Морис Обсельд отмечает, что прежней уверенности в свободном судоходстве через Ормуз уже не будет. И военные действия, скорее всего, закончатся. Но риски для перевозчиков и страховщиков останутся выше. Я даже приведу маленький пример. Даже сейчас, когда в Швейцарии ведутся переговоры, Иран утверждает, что он закрыл Ормузский пролив, хотя CENTCOM, Центральное командование Америки, утверждает, что на самом деле ничего такого нет, но те, кто отслеживают трафик гражданских судов через Азовский проливы, утверждают, что сейчас нет трафика, потому что все боятся, потому что реагируют на те или иные заявления обоих сторон. И в конце концов идет речь о гражданском судоходстве, а не о военных действиях. И поэтому риски для перевозчиков увеличиваются, страховщики повышают цены. В конце концов, это приводит к тому, что цены на морские перевозки растут. Теперь есть экономисты, которые утверждают, что несмотря на прекращение военных действий, война усилила в данном случае влияние Ирана, как это не парадоксально вот можно утверждать. Дело в том, что Иран смог вовлечь в военные действия не только Израиль, по которому он отвечал, потому что Израиль проявлял, так сказать, Израиль ударял по Ирану, уничтожил верховное командование Ирана и так далее. Но Иран ударял и по Кувейту, Катару, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов. Например, в Катаре пострадала газовая инфраструктура. В Саудовской Аравии были атакованы нефтехимические комплексы. В Эмиратах под ударом оказались отели, какие-то дата-центры, ядерные объекты гражданской инфраструктуры. А для... Что интересно, что для стран Персидского залива это оказалось, вот знаете, таким репутационным ударом, потому что всегда все считали, по крайней мере, страны Персидского залива всегда показывали себя странами, которые всегда являются стабильными, где, с кем можно развивать бизнес. Всегда они были вот таким вот безопасным центром для бизнеса, туризма, финансовых каких-то сделок. А уязвимость региона может замедлить его развитие и одновременно усилить влияние Ирана, потому что влияние Ирана на, опять же, с тем, что по результатам войны, как опять же говоря, будут сняты санкции, средства Ирана будут разморожены. Опять же говорят о том, что будет создан так называемый огромный инвестиционный фонд в 300 миллиардов долларов, который задача, которая, опять же, все это на бумаге, но, по крайней мере, веяния, которые, так сказать, веют, да, со Швейцарией переговорного процесса, говорят о том, что Иран может получить большое вливание в свою местную экономику. Мы знаем, как Иран может мобилизовать средства. И это может привести к усилению влияния Ирана.
0: То есть, согласна. Согласна с вами. И эта тема будет продолжаться. И мы, естественно, будем продолжать о ней говорить. Спасибо вам огромное, Алекс Магидов, экономист. Спасибо большое. Мы завершаем первый час. Оставайтесь с нами. После выпуска новостей мы продолжим наш эфир.

0: Меня зовут Давид Талкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
1: Давида Таубкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
3: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
0: Меня зовут Давид Таубкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
1: Давида Таубкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.

0: Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. В студии Семен Каплан. Переговоры между Израилем и Ливаном, как ожидается, возобновятся завтра в Вашингтоне. Министр юстиции Ливана Адель Нассар заявил, что его страна заинтересована в стабилизации ситуации в сфере безопасности на границе с Израилем и демаркации пограничной линии, а также в определении характера взаимоотношений. Ливанский министр отметил, что вопросы с Израилем должны обсуждаться исключительно в ходе прямых переговоров. Об этом сообщает обозреватель КАН Шимон Миджан. На переговорах между Ираном и США было решено создать механизм предотвращения трений в Ливане без участия Израиля. По окончании 18 часов дискуссий министр иностранных дел Ирана Аракчи объявил, что посредничество Катара и Пакистана привело к значительному прогрессу на пути к прекращению войны в Ливане. Стороны также согласовали дорожную карту для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней. Корреспондент КАН Дов Гилиар передает, что Аракчи перечислил достижения Ирана на этих переговорах. Блокада Ормузского пролива снята, замороженные активы разблокированы, а также запущена программа восстановления и развития Ирана. На данный момент никаких решений по поводу вывоза или объединения обогащенного урана принято не было. Лидеры, прибывшие на курорт Бюргеншток сегодня, вернутся в свои страны, однако технические группы останутся там до конца недели для обсуждения всех вопросов. Цааль, как ожидается, сократит численность своих сил на юге Ливана в ближайшие дни. Это связано с тем, что большинство наступательных задач выполнены, и в присутствии всех находящихся сейчас в зоне безопасности армейских подразделений больше нет необходимости. Израильская и ливанская рабочие группы намерены встретиться на этой неделе, чтобы нанести на карту юга Ливана районы, которые будут переданы под ответственность ливанской армии для проверки ее способности обеспечивать в них отсутствие боевиков. Глава местного совета задержан сегодня утром по подозрению в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, он пытался скрыть незаконную перепланировку в жилом комплексе, где владеет недвижимостью, и угрожал инспекторам строительного надзора. Об этом сообщает корреспондент КАН Рои Яновский. Он добавляет, что вместе с руководителем совета задержаны и другие высокопоставленные чиновники местной администрации. В расследовании также участвуют налоговое управление и гражданская администрация. Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго превысило 1000. Порядка четверти заболевших умерли. Министерство здравоохранения Израиля уведомило вчера, что подозрение на заражение в первом случае исключено с высокой долей вероятности. Во втором случае, также вызвавшем подозрение, специалисты полагают, что речь не идет об Эболе. Мундиаль 2026. Сборная Египта обыграла команду Новой Зеландии со счетом 3-1 в матче, который прошел в Ванкувере. Ранее сборные Уругвая и Кабо-Верде завершили встречу в ничью со счетом 2-2. В полночь в Лос-Анджелесе матч между Бельгией и Ираном закончился нулевой ничьей. Накануне вечером Испания разгромила Саудовскую Аравию со счетом 4-2. Матчи чемпионата мира по футболу транслируются в прямом эфире на телеканале КАН-11 на платформе КАН-Бокс, а также в эфире радиостанции КАН-Решетбет. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит сегодня 27 градусов, в Тель-Авиве будет 28, в Аш-Доде и Цфате 29, в Бейершеве 31, а в Эйлате в полуденные часы ожидается до 37 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Канрека в 11 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Кан.

0: Израильское время 10:05. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль». Второй час. С вами Таня Барская, Мила Сталинская, Ладви Ванте, редактор программы Саша Коган. И мы начинаем этот час с разговора с израильским продюсером и режиссером документального кино Борисом Мавциром. Как Борис не раз заявлял, и последний раз мы говорили на эту тему с ним вчера до эфира, мы действительно до сих пор не знаем, как, где, когда и как начинался Холокост. Что касается сегодняшней даты, вслед за Борисом хочу сказать и вам. Сегодня, как Борис написал в соцсети Facebook, я начну публиковать отрывки из 10-го финального заключительного фильма проекта, который посвящен Холокосту на территориях Советского Союза. На этот раз глава 1 по докладу списку Егера. Борис, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Я все правильно...
1: Ну, здравствуйте.
0: Да. Вы как? Я просто хочу, чтобы вы еще раз сказали, и где можно все это увидеть на канале вашем, на Ютубе, где вы публиковали и предыдущие фильмы.
1: Да, у меня все фильмы идеологические, если можно так сказать, с самого начала выставлялись для публичного, свободного, бесплатного просмотра, а по следам отчета Ягера будет выставлено в июле, в Тишабеах. YouTube, да. А пока что я начинаю публиковать отдельные отрывки, отдельные эпизоды.
0: Понятно.
1: Это на моем канале в Фейсбуке. Канал совершенно маргинальный, но если наберете Борис Мавцир, то начнете уже смотреть.
0: Вы сняли действительно огромное количество фильмов, целый цикл, который посвящен именно этой теме, и несмотря на то количество фактов, которые вы знали и узнали за все это время, за эти годы, вы говорите так, как я сегодня начала эту тему. Мы не знаем до сих пор, как, где, когда и как начался Холокост.
1: Ну, это, конечно, немножко спойлер, потому
0: понятно.
1: Что... уже, особенно после последнего фильма, уже есть на это ответ и в кино, и для меня. Но для, я бы сказал, коллективного понимания, конечно, у нас все, видите, начинается с Вальдейской конференции январь 42-го года, да. Хотя на самом деле она должна была быть в начале декабря, она была отложена из-за Перл-Харбора. Угу. Мои истории, они тоже, знаете, начинают накапливаться постепенно. Я говорю в прошедшем времени, как будто это настоящее. И я думаю, что вот первый, я бы сказал, такой эпизод, это когда я был в Беларуси в самом начале всех проектов. Знаете, это уже 20 лет, это 7 лет я Двашем, потом 13 лет съемок. И мой хороший товарищ Игорь Кроверский, он отвечает, занимается, вернее, установкой памятников жертв Холокоста в Беларуси. Это уже колоссальный проект. Мы ехали где-то, помню даже какое место, около Минска. Ну, буквально километров 40, может быть. И мы остановились, Игорь достает карту, показывает, где это. И он говорит, вот знаешь, что вот сейчас мы немножко отъедем, я тебе покажу линию Сталина. Что такое линия Сталина? Да. Сталина мы знаем. Что такое линия Сталина? И тут начинается для меня новая история, которую историки очень хорошо знают. Это старая советская граница. До 1939 года, до 17 сентября. Это Советский Союз. Германия 22 июня 1941 года нападает на границы нового Советского Союза, на новые границы. Вся территория от Балтийского моря до Черного – это или бывшая Восточная Польша, которая 17 сентября 1939 года по соглашению Молотова-Риббентроп была отдана Советскому Союзу, или по тому же соглашению, секретный параграф, Эстония, Латвия, Литва, с требованием капитуляции, июнь, 14 июня 1940 года, или же в те же даты Хабсен-Немцен, извините за перевод группы Фридиша, Северная Буковина, Черновцы и Бессарабия. Вот это новые территории. И когда 22 июня Германия внезапно нападает на Советский Союз, было уже 4 Анзац-группы. A, B, C, D. Ну, по-немецки называется иначе, но назовем это более привычно. Привычно, я бы сказал. И был уже указ майский обороняться, преследовать, защищаться от коммунистов, комиссаров, боязни партизанского движения. И еврейские мужчины, они попадали автоматически, почти автоматически под эту категорию. Это приказ. Тут я хочу упомянуть еще один мой, я бы сказал, личностный пример. Мой проект «По следам неизвестного Холокоста», он базируется, я бы сказал, на базе, на основе гениального классического фильма Клода Ланцмана «Шоа». Он не использовал, вернее, только свидетелей, и я использовал только свидетелей. Другие свидетели, другое время, другое место, но без архивного материала. И в своем фильме Ланцман сделал только одно интервью с историком. Это Рауль Хильберг, американский историк, очень известный. И он рассказывает Ланцману, что у немцев было как бы три фазы. Первая фаза была, это сводный перевод на русский, чтобы они, то есть евреи, не были как мы, это нюрнбергские законы.
0: Да.
1: Второе, чтобы они не были около нас, это гетеризация, Польша. А третье, чтобы их не было вообще. Так вот, когда немцы нападают на Советский Союз, идея второй фазы, она уже была. Но третьей ее не было. Не было намерения, не было плана, не было цели уничтожать всех евреев. И более того, знаете, такой трагический, анекдотический случай. В январе 41-го года Берлин предлагает Москве забрать евреев себе. Так сказать, очистить Германию. Ну, конечно, Москва не отвечает. Но сейчас, по сути... И вот начинается вторжение.
0: Да.
1: На всей новой территории было более 2 миллионов евреев. Это как бы новое приобретение Советского Союза. Советский Союз становится с 40-го года самой большой еврейской населенной страной. Больше, чем Америка. Америка – это чуть меньше 5 миллионов. Советский Союз – больше 5 миллионов евреев. На этой территории более 2 миллионов евреев. Забегая вперед, трагическая цифра, это подсчет уже Яд Вашим, который был в свое время сделан, а Яд Вашим организация очень-очень осторожная, такая, знаете, ответственная.
0: Примерно естественно, работа была проведена очень тщательно.
1: Примерно 1 600 000 евреев погибли на этих территориях. Это евреи, которые не успели бежать, им некуда было бежать. Более того, во многих местах на старой границе в первые дни еще были заградотряды. И вот когда я снимал эпизод в Пинске, там история семей, которые пытались сбежать, и их вернули, их развернули на этой старой границе. А когда эти заграждения были сняты, уже было поздно. Было еще несколько случаев, которые я снимал тоже. Но это всего... Я-то снимал единичные случаи, а таких были сотни, сотни, сотни. И кого немцы встречают? А, кстати, румыны на юге, это просто Бессарабия, это румыны. Они встречают местное население, которое было озлоблено советской властью. Советизация, национализация, имущество, которое было национализировано, земли, которые были национализированы. Они уже вызвали, я бы сказал, ненависть. Но до войны это было как бы навсегда. То есть пришла могучая советская власть. И она параллельно, как она выглядит? Уже с начала гражданской войны советская власть в глазах население, которое живет на всех территориях, и в России, и в Украине, это власть жидо-большевиков. Этот термин, он был всеобъемлющий. Так его очень многие воспринимали. Не все, но очень и очень многие. Это власть евреев. Местные евреи, они даже в таких странах, как Литва, они были ущемлены по отношению к местному населению. Да, это не было черта оседлости. Это не те ограничения, которые были. Но все-таки ограничения были. Евреи не были в государственном аппарате. Не были офицерами в армии. Приходит советская власть. 1939-1940 год. Евреи в Советском Союзе, они все, вся и всюду. Они министры, они директора, они генералы, они маршалы. И то же самое перекидывается и на местных евреев. Большинство из местных евреев страдали точно так же, как литовцы, латыши и другие. И у них отбирали имущество. Но когда у литовца, вот это есть в моем фильме, отбирают землю, он теряет землю. Для него это святое, извините за это выражение. У еврея отбирают магазин, и он остается там приказчиком. Когда литовский крестьянин приходит в тот же магазин, он видит Хайма, он не знает, что Хайм получает сейчас зарплату в рублях, и магазин не его. Но он Хайма видит, а у него землю отобрали. И то, что некоторые молодые, особенно евреи, они стали политически активными. Я хочу подчеркнуть, не все местные, извините за гольное описание, были антисемитами, антиеврейскими, преследовали, ненавидели. Не все, многие.
0: Ну, это естественно, да.
1: Но когда приходят немцы, жажда мести, жажда наживы, жажда получить свое обратно. Вот рассказывают, например, на юге Румынии. Возвращаются спустя всего-навсего год, через год после того, как их пригнали. Там и румынские преторы пишут, что сейчас мы отомстим, и они мстят местному населению. Рассказы, я не знаю, я думаю, среди ваших слушателей есть многие из Бессарабии, из Молдовы. Почти в каждом местечке. Вот в моем фильме есть эпизод «Сикурян». Там раздевали женщин, девушек и публично их насиловали, а потом сбросили в чаны, где они затохнулись. Это, знаете, это была просто публичная месть, так сказать, отдать все и вернуть все. И вот тогда начинается этот симбиоз жуткий, когда немцы не знают, кто евреи, они не знают в городах, где евреи. Они приходят в Тернополь, что они знают, где евреи. Когда они попадают в Ригу, начинают искать евреев. Они знают, где евреи. Маргер Вестерман, известный латвийский еврейский историк, рассказывает о своем брате, которого поймали на улице. 5000 человек поймали в первые дни оккупации в Риге, они исчезли. Их выдавали. Кто знал, что его брат еврей? И вот этот жуткий, я бы сказал, союз, когда у местного населения была потребность, у многих, подчеркиваю, не у всех, но у многих, как бы отомстить коммунистам. Но коммунистов уже не было, они бежали. Остались евреи. В эпизоде, который я снимал в Бережанах, это Западная Украина, профессор Шимон Редлих, который спасся, там ему было 13 лет, рассказывает эпизод около Бережанской тюрьмы, где НКВД расстрелял арестованных, потому что уже не могли вывести их, не успели. Потом трупы доставали из подвала, выложили их на улице, и тогда разносится слух. Мы идем громить, убивать москалей, коммунистов и евреев. Москалей там не было, коммунистов не было. И был погром, один из 40 погромов в Галиции. Вот так этот симбиоз, извините за повтор, начинает развиваться. И когда в Анзее есть сцена, которая описана в дневниках, которые велись с разными участниками, и весь фильм, снято несколько фильмов в Адрия, эта сцена тоже появляется, когда спрашивает один из участников Гейдрих, он был руководителем этой встречи, скажите, а как мы знаем, что это вообще возможно? Завтра мы нарисовали 11 миллионов. Он говорит, все уже проверено, уже все сделано. Потому что к концу 41 года уже миллион советских евреев был уничтожен. И когда из-за проблемы с Блицкригом, который не удался, немецкая армия не продвигается с такой скоростью, как они планировали. Они понимают, что они уже к концу лета не успеют взять Москву. И тогда они начинают зачистку всего, что

0: на советской территории, они были уже мобилизованы, оставались семьи. И их надо охранять, гетеризация, помните?
1: Конечно.
0: Их надо как-то кормить. И вот тогда уже в августе принимается решение, надо избавляться от всех. Начинаются массовые расстрелы. Потом Екин, он был командиром в Украине, а потом он был переведен в Латвию. Начинает изобретать свою систему, которая называется система Сардин, когда людей уже укладывали штабелями и стреляли им сверху, стреляли в них сверху. Начинается вот эта система, которая сегодня известна как смерть через пули.
1: Да. И Боря, вот, у нас...
0: Так это все начиналось.
1: Так все начиналось, но я думаю, что тему эту мы с вами все-таки продолжим и более подробно. Есть очень много вопросов, которые я хотела бы вам задать о вашей работе за эти годы, о том, как вы начинали, с чего начиналось. Я сейчас вспомнила, вы сами мне когда-то эту фразу привели, писателя Аркадия Шульмана, о том, что конец у всех евреев был одинаков, но вот дорога к нему была разная. Ну, собственно, это, к сожалению, так и было. Борь, спасибо большое. Я буду рада с вами встретиться и более предметно, более подробно еще поговорить об этой и не только об этой теме. Спасибо вам. Спасибо. Мы продолжаем наш эфир. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль». И думаю, что все заметили, мы не просто в календарном лете, летние каникулы. Начались летние каникулы. Как провести эти каникулы вам, взрослые, и вашим детям, внукам, родственникам ближайшим, младшим, когда последний школьный звонок, как мы когда-то говорили, объявляет о начале каникул. В общем, перед родителями, перед бабушками, дедушками, тетями, дядями возникает достаточно серьезный вопрос. Чем занять ребенка без того, чтобы травмировать и себя, и его, и психику в частности? С нами психолог-консультант Евгения Эрлихман. Жень, здравствуйте. С каникулами.
2: Здравствуйте. С каникулами, да. Я поздравляю всех родителей. Этот день настал. Да, последний школьный звонок отзвенел почти для всех. Рюкзаки заброшены в самый дальний угол комнаты. И он наступил, да, этот Хофеш а-Гадоль, большие израильские каникулы. Это время, когда у детей в глазах горит огонь абсолютной свободы. А у родителей в голове крутится один и тот же вопрос. Как сделать так, чтобы эти два месяца не превратили наших детей в цифровых зомби, ну, а родители, так, ну, скажем так, в поглотители успокоительных таблеток. Сегодня мы поговорим о том, как превратить лето в идеальную паузу для детской психики и сбалансировать свободу, безопасность и наш бюджет, в конце концов. Я предложу так некий план, который, ну, с одной стороны, подтвержден психологическими исследованиями, а мы добавим к нему немножко нашей такой отечественной израильской смекалки. Как вы думаете, зачем детям вообще нужен этот перерыв в учебе? У летних каникул есть свои задачи. Это очень важный этап для перегрузки детского мозга. И вот почему. Нашим детям нужен вот этот вот перепад, да, который снижает учебный процесс. Мозгу необходимо время, чтобы переварить все, чем его пытались наполнить в течение всего учебного года. Ну и кроме этого, когда нет жесткого школьного расписания, то развивается у ребенка навык самостоятельности. Ребенок учится сам строить свой день. И, между прочим, этот навык саморегуляции, он очень может помочь им во взрослой жизни, когда они научатся не прокрастинировать на работе и вообще в жизни. Ну и, наконец, лето – это шанс укрепить семейные связи. Это время, когда мы можем вспомнить, что мы любим друг друга не только за хорошую успеваемость по математике. Но когда лето не структурировано, у него есть и свои риски. Это, так скажем, обратная сторона медали. Вот полная свобода без ориентиров – это ловушка. Ну, во-первых, это цифровая бездна. Врачи рекомендуют школьникам не больше 2 часов такого пассивного экранного времени в день. Но у нас в Израиле в августе этот лимит обычно сгорает, я думаю, что примерно к 11 часам утра. То есть избыток гаджетов, он делает детей раздражительными, он ломает их сон. Ну и, во-вторых, социальная изоляция, он теряет ритм какой-то. Если ребенок встает в 2 часа дня, а ложится в 4 утра, то его циркадные ритмы совершенно ломаются, но при этом настроение тоже падает. Я бы сказала,

0: Она так даже падает уровня, ниже уровня Мертвого моря наше. Как же найти этот баланс? Вот давайте мы попробуем с вами рассмотреть пять главных правил, то есть пять принципов таких психогигиены лета. Ну, во-первых, не нужно вводить жесткого расписания. Нам не нужна армейская дисциплина дома. Но определенный ритм, скелет дня, он должен быть. Вот такое фиксированное
1: скелет
0: время.
1: Скелет дня это звучит.
0: Да.
1: Это хорошо.
0: В кавычках. Да. То есть, ну, не прям так вот, чтобы по часам, но хотя бы какое-то фиксированное время подъема от и до, да, тут не позднее чего, какого-то часа. Обед примерно в какое-то такое определенное заранее время. Ну и хотя бы какое-то время вообще без компьютера, без телефона. Ну, а чтобы ребенок это принял, то нужно разнообразие стимулов. Нужно чередовать природу, творчество, технологии. И обязательно нужно помнить, что это лето, что это каникулы. Обязательно такое просто вот качественное безделье, которого так боятся иногда родители. Вместо директив нужно дать ребенку возможность выбрать. Вот мы, можно ему сказать, мы идем гулять. А вот ты хочешь пойти на море или ты хочешь на детскую площадку? И не нужно гаджеты запрещать. Нужно формировать, помочь ребенку сформировать цифровую осознанность. Нужно вводить правила. Например, час активности на улице, а потом час вот ты можешь попользоваться своей приставкой. Да? Самое главное правило. Нужно сначала накапливать ресурс. Что я имею в виду? Сон, еда и движение. Если ребенок голодный, если он не выспался, то никакой самый крутой компьютер его не спасет. Ни его, ни его здоровье, ни его настроение. Поэтому давайте мы с вами разберем какие-то такие более конкретные идеи, которые будут учитывать, чем занять ребенка, которые будут учитывать и наши реалии, да, когда на улице бывает там даже в тени 35. Поэтому приключения на природе должны быть обязательно с поправкой на наш климат. Понятно, что в полдень никто не пойдет в пустыню Негев, но у нас есть прекрасный свой израильский формат. Да, после 4 вечера или раннее утро. Время, когда вполне можно дышать и на улице. Вот походы выходного дня, ну, у нас есть прохладные ручьи на севере. Можно устроить вечерние прогулки по пляжу там. Или просто поехать понаблюдать за птицами. Потому что природа, она очень снижает уровень кортизола. И она возвращает детям способность концентрироваться. Ну, кстати, вот попробуйте даже на время перенести такой домашний офис ребенка на балкон. Так даже не выходя из дома, он с одной стороны поменяет обстановку, и в конце концов там картинка перед глазами.
1: И вокруг ребенка остеклить этот балкон.
0: Это было бы замечательно, да. Это было бы великолепно. Вот да. Движение и спорт на каникулах, это, ну, это бассейн, это море, это ролики, потому что физическая нагрузка, она активирует там дофамин и серотонин, и настроение ребенка стабилизируется. Мы не будем понимать, чего это он ходит хмурый, чего огрызается. И можно организовать с соседями вечером, так, когда спадает жара. Ну, мини-футбол прямо под окном, да, прямо под домом. Ну, и дети при деле, и компьютеры на какое-то время будут забыты. И нужно обязательно помнить, что, знаете о чем? Безоценочное творчество. То есть вот мы детям часто даем такие готовые раскраски, где нужно обязательно попасть в контур, то есть тоже придерживаться каких-то границ. Дайте им просто глину, дайте им просто краски. Вот пусть их мозг перейдет в режим такого рассеянного внимания. Именно таким образом, между прочим, перерабатываются школьные стрессы. Ну, если вы хотите, чтобы дети, ну, хоть чему-то научились, и летом в том числе, то у вас есть дома совершенно хорошая лаборатория такая, это кухня. Приготовьте вместе пиццу, домашнее мороженое, или, в конце концов, там, научитесь вместе крутить суши. Это, с одной стороны, мелкая моторика работает, ну и когда ребенок высчитывает порцию, он может вспомнить немножко математику. Ну, иногда летом, если школьные друзья разъехались, то социальные связи теряются. Поэтому поинтересуйтесь, а где в вашем городе есть летние лагеря? Вот то, что мы называем кайтана, да, это спасение для работающего родителя. И исследования показывают, что такие лагеря, они очень развивают социальные навыки и даже придают ребенку уверенность в себе. Но как выбрать правильную, да? Нужно обязательно поинтересоваться, какой стиль обращения с вашим ребенком там предпочтителен, да? Обучены ли воспитатели какому-то мягкому разрешению конфликта? Ну, способны ли они при этом проявлять такую нулевую терпимость к буллингу? И обратите внимание, чтобы группы были не очень большие, потому что для младших детей это бывает иногда психологически комфортнее, когда группа маленькая, группа меньше 10-12 человек. Ну, и уж если ребенок сидит за компьютером, то помогите ему повысить свое цифровое мастерство. Пусть он не только потребляет компьютер, пусть он еще и создает что-то там. Запишите его, в конце концов, на какой-то подростковый детский онлайн-курс программирования, моделирования, там, видеомонтажа. Главное правило – час он монтировал ролик, а вот час он прыгает, бегает или помогает вам мыть посуду. Ну и, пожалуй, самое главное – лето – это время учиться понимать себя. Вот видите такую простую практику перед ужином, такую трехминутную паузу? Три глубоких вдоха и выдоха, и три вопроса друг к другу. Что я сейчас слышу? Что я сейчас чувствую? И чего я хочу? Вот когда мы делимся друг с другом своими чувствами, да, и своими желаниями, это, во-первых, очень успокаивает, расслабляет, вызывает ощущение, что меня слышат, кому-то интересна моя эмоциональная жизнь. И это очень спасает от вечерних капризов, потому что капризы рождаются из-за переутомления. Ну и помните еще одну важную вещь. Универсального рецепта не существует. Все дети разные, особенно в стрессовых ситуациях. Если ребенок тревожный, то ему очень необходима предсказуемость. Поэтому не устраивайте ему сюрпризов. Просто лучше повесьте на холодильник план дня в картинках. Если у вас подросток, им очень нужна автономия. Поэтому не пытайтесь расписать его день буквально по минутам или по часам. Заключите с ним договор. Половину дня ты планируешь сам. Даже если ты выберешь спать до обеда. Но вторая половина – это семейные дела, спорт. Это то, что мы будем планировать вместе. Но если ваш ребенок очень чувствительный, то есть обилие шума, жара, даже суета торговых центров у него может вызвать перегрузку. Поэтому создайте ему дома такой уголок тишины, да, чтобы там было не очень светло, не очень ярко, не очень шумно. Ну и когда ваша фантазия в конце концов иссякнет, то ребенок все еще продолжает за вами ходить и говорит, что ему скучно.
1: Ребенок поймет, каникулы кончились. Закончились.
0: Я могу предложить такие психологические игры на скорую руку, да? Например, каждое утро бросайте в банку какую-нибудь записочки с очень приятными словами друг другу. Ну, а в пятницу вечером открывайте эту банку, да, и читайте по очереди, что там написано. Уверяю вас, эффект вам понравится. Да. Ну, еще вот попробуйте нарисовать мелом, это вопрос о том, как учиться понимать себя. Нарисуйте мелом на асфальте три круга. Там зеленый означает «я полон сил», желтый – «я так себе», да, а красный – «я устал, я очень злюсь». И пусть ребенок прыгнет в нужный круг и расскажет, что прямо сейчас может поднять ему настроение. То есть он будет учиться не просто погружаться в свои эмоции, он будет учиться сразу пытаться выбраться как-то из этого, ответить себе на вопрос, что я могу сейчас с этим сделать. Ну, еще одна вещь. Не нужно бояться детской скуки, потому что бывают моменты, когда детская скука – это иногда и двигатель прогресса, и развивает фантазию ребенка. То есть, самый простой способ. Да, если скучающему ребенку дайте пустую картонную коробку, там скотч, прищепки, какие-нибудь старые бумаги, и уверяю вас, что через 40 минут у вас в квартире будет стоять, почти космический корабль. Так что, дорогие родители, выдохните. Во-первых, лето – это не экзамен на звание «идеальный родитель года». И чтобы понять, что день прошел отлично, вот я вам дам сейчас такой чек-лист, да, попробуйте себя сверять время от времени по этому чек-листу. Спросите у себя, был ли ваш ребенок сегодня на улице, хотя бы минут 90, да, там вечером или утром. Двигался ли он активно хотя бы один час? И был у него, хотя бы час полной тишины, просто без экранов. А момент творчества, а момент исследования, то есть он вовремя лег спать. Ну и самое главное, я думаю, вы сказали друг другу несколько добрых слов. Если вы набрали хотя бы 4 или 6 из 6 пунктов, то, уверяю вас, вы уже суперродители. И вы сами себе можете поставить этому дню совершенно твердую пятерку. Поэтому лето – это не про идеальный такой тайм-менеджмент. Нет, это про общие воспоминания. Это вкус арбуза, это теплый песок. Это просто ощущение, что рядом с вами есть безопасность. Ну и пусть спокойный ритм, немного юмора, самоирония для родителей и кондиционер помогут нам дожить до сентября в мире и в гармонии со своими детьми. Поэтому прекрасного, спокойного вам лета. И берегите себя и своих детей. Получайте удовольствие.
1: Спасибо большое. С нами была психолог-консультант Евгения Эрлихман. Спасибо вам, Женя.
2: Следующая тема не могла не рассказать. Опубликован список 11 самых любимых певцов государства Израиль. Рейтинг этот охватывает почти 6 десятков лет музыкальной истории страны и десятки ежегодных хит-парадов. Подводя итоги одного из ежегодных музыкальных рейтингов радиостанций страны, газета «Исраэль Айом» составила этот список. Список любимых певцов Израиля за десятилетия. В основу рейтинга легло количество титулов «Певец года», которые присуждаются крупнейшими радиостанциями страны с 1969 года. Кстати, знаете этот факт. Звание «Певец года», конечно, одно из самых престижных достижений в израильской музыкальной индустрии, наряду с продажами альбомов, синглами и так далее. И на протяжении почти 60 лет его присуждали радиостанции. Конечно, «Коль Исраэль», позднее вошедшая в состав общественной телерадиокорпорации «Кан», а также «Галица» или «Галгалац». Кто в том списке? С 11 по 6 места сразу 6 исполнителей, каждый из которых завоевал этот титул трижды. Игаль Башан, Муки, он же Дэнни Ниф, Иври Лидер, Рель Скат, Идана Меди и Ошер Коэн. При этом Игаль Башан выделяется даже среди них. Свои 3 победы он умудрился одержать в разные годы, 69-й год, 74-й, 82-й, соответственно. 5-е место. Ханан Бен Ари, вполне понятно почему. На его счету 4 победы за 3 года, и это все в 20-е годы, то есть сейчас это один из самых успешных исполнителей и авторов песен. 4-е место. Омер Адам с 6 победами за 4 года. 3-е место. Цвика Пик. Его уже нет, но его песни, его музыка, его характер и темперамент, песни, которые сейчас продолжают петь другие музыканты, остаются. Легендарный артист 7 раз становился певцом года, причем 4-жды с 77-го по 80-е годы подряд. Ияль Гулан на 2-м месте, не догнав лидера, о котором я скажу сейчас. И несмотря на 8 побед в течение 7 разных лет, ему не удалось приблизиться к абсолютному рекорду. Как вы думаете, кто безоговорочный лидер? Шломо Арци за свою карьеру, который завоевал титул «Певец года» 14 раз в течение 11 разных лет. Первые победы пришлись еще на начало 70-х. Давайте его услышим.

בנוף הבתים הישנים אשר היו צילים עם הילדות חלפו הרבה שנים

0: Мы продолжаем наш эфир. Вчера пришла печальная новость. Один из самых известных израильских художников, продолжавший творить до глубокой старости, до 98 лет, ушел из жизни. Знаменитый художник Яков Агам скончался в возрасте 98 лет. О нем, о его работах, конечно, о его музее мы говорим с Натальей Капелянской, историком культуры, музееведом, автором телеграм-канала Museum Wanderer. Наташа, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Я думаю, Наташа, те, кто приезжают в Израиль в разные годы, и те, кто любит музеи, любит узнавать что-то новое, и из новых репатриантов относительно, так или иначе узнают это имя Агама, Якова Агама, или даже не зная имя, встречают в Израиле его произведения. Очень разные. Это могут быть картины, а это может быть и знаменитый фонтан на Дизингов.
1: Безусловно, или его гостиница на набережной.
0: Гостиница Дан, совершенно
1: да.
0: Верно.
1: И много, и если они приходят в музей Тель-Авивский, то это одно из первых произведений, которое там висит на стенке прямо при входе, тяжело пройти мимо. Да, мне кажется, что Яков Агам в силу своего возраста, он как бы больше, чем история Израиля. В каком-то смысле он родился уже в 28-м году и прошел длинный путь, пройдя через, мне кажется, все возможные варианты обучения здесь, своей карьеры, и учился и во Франции, и в Хайфе.
0: Он вообще он успел очень много, потому что он действительно, он не зря, его называют не зря новатором, он действительно очень много привнес не только в культуру и в художественное искусство израильское, потому что то, что он успел, то, что он додумал, то, что он успел творить, это удивительно. Он не зря лауреат премии Израиля, и он ведь один из пионеров именно кинетического искусства. Это тоже надо отметить.
1: Премию Израиля, надо сказать, мы успели вручить в прошлом году. Это хорошо. Вот. Но мне кажется, что главное, что он воздвиг себе памятник при жизни, на самом деле, или его семья, вот этот музей в Ришон-Лиционе, который лежит немножко в сторону от основных туристических путей обычно, но он очень достойный, он отлично, до него можно доехать, он находится прямо напротив автобусной станции Ришон-Лициона, очень красивый и внешний. И сейчас, буквально тоже в прошлом году, там была сделана полная реэкспозиция замечательным куратором Енивом Шапира, и она просто изумительная, которая показывает вот это многообразие таланта Якова Агама, который был и преподавателем, и дизайнером, и архитектором, и пионером кинетического искусства, как вы сказали. И вся его многосторонняя, очень противоречивая натура и характер, мне кажется, там в полной мере отражены. Пересказывать музей — дело, надо сказать, достаточно неблагодарное, но я очень рекомендую, если особенно там не бывали, сходить. Это даже для тех людей, которые ничего не понимают в современном искусстве или говорят, что они не любят современное искусство, мне кажется, что это большое будет открытие и огромное удовольствие, и вы начнете замечать, насколько много Якова Агама на самом деле вокруг.
0: И какой он разный, совершенно верно.
1: И очень разный, да. Он и сам, очень взрослый, очень детский, да.
0: Да, он сам рассказывал, что начинал рисовать в возрасте еще 12 лет под впечатлением от книги. То есть есть очень разные причины, которые заставляют людей начинать заниматься чем-то в своей жизни. У него это было впечатление от книги Ирвинга Стоуна «Жажда жизни». Вот интересный стимул, такой триггер для того, чтобы понять, что он хочет быть именно художником. И в жизни у него действительно было очень много всего безотносительно его учебы. Он был еще и арестован в свое время, это был далекий 45-й год, британскими властями по подозрению в принадлежности к подпольному движению. Провел под арестом около 8 месяцев. И вот если говорить о его уже дальше пути как художника, он учился в знаменитой школе Бецалель в Иерусалиме, потом отправился в Цюрих продолжать изучать искусство. И вот там он познакомился с идеями конструктивизма и школой Баухаус, которая на него, конечно, произвела серьезное впечатление и повлияла на его путь дальнейший.
1: Ну, безусловно, если говорить о том, где сегодня находится коллекция Якова Агама, это в большой степени две страны. Это Израиль и Франция.
0: Да.
1: Потому что после того, как он поучился везде и защитил, по-моему, свою магистерскую по всяким визуальным обучающим программам в Хайфском университете, он на самом деле огромную часть своей жизни провел в резиденциях, которые ему предоставляла Франция. И по условиям резиденции, как это часто бывает, вещи, произведенные там, остаются в резиденции, в стране. Вот, поэтому Франция после Израиля является второй, мне кажется, страной по количеству первоклассных произведений Якова Агама и хранит его коллекцию.
0: Как раз вот в Елисейском дворце в Париже, да, есть знаменитый салон Агама, один из его проектов, о которых говорят часто. И если говорить о его международном признании, как раз совсем недавно в СМИ упоминали, что один из необычных эпизодов его биографии — это история его работы в Иране. В 2012 году стало известно, что произведение Агама находится в Музее современного искусства в Тегеране, а история вся эта начиналась в 70-е годы, когда правил еще шах Мухаммед Реза Пехлеви, и Иран очень много инвестировал в современное искусство, искал интересные работы, и вот были куплены официально, и семья, кстати, Агама была приглашена в тогдашний Иран, и собственно, императрица Ирана увидела салон Агама, о котором мы только что говорили, в Елисейском дворце, и вот она была так впечатлена, что приобрела его работы, с тех пор они и в Иране тоже.
1: Абсолютно, и там на самом деле с этим Иранским музеем современного искусства вообще фантастическая история, надеюсь, они его приоткрыли после долгого перерыва только несколько лет тому назад, и все были потрясены, поскольку все то, о чем мы говорим, вся великая шахская коллекция, которая была собрана, это же находится в подвалах этого музея, она не показывается.
0: Да, это
1: пока
0: так.
1: На посетительском уровне там только портреты аятолл на данный момент и правящих членов кабинета, если так можно сказать, Ирана. Вот, поэтому эта вся коллекция, она как бы есть, но ее в тот же момент нету. Поэтому Яков Агам, он, конечно, там существует, так же, как и во многих частных коллекциях он существует, но в данном случае, конечно, он является частью большого магического музейного собрания, которое однажды, я надеюсь, мы все-таки сможем посмотреть.
0: Ну да, это важно. Удивительный художник, на мой взгляд, и хочу еще раз сказать, что те, кто хотят узнать поближе, прикоснуться, понять что-то большее для себя о человеке, которого звали Яков Агам, который сделать успел очень много. Его, кстати, настоящее имя Яков Гипштейн, который родился и в Ришон-ле-Цоне. Так что, конечно, не зря этот музей находится в его родном городе. Стоит посетить этот музей, увидеть. Я хочу только сказать, что прощание с Яковом Агамом состоится сегодня. Из 14 часов до 16 гроб с телом художника будет установлен как раз перед музеем Якова Агама в Ришон-ле-Цоне. Похороны начнутся в 17 часов на площади перед военным кладбищем в Рыховате. А вот шива, что очень характерно, пройдет в музее Агама, Наташа. Музей Агама – это улица Мишар-1, Ришон-ле-Цон. Так что это еще одна возможность, может быть, понять еще больше атмосферу, которая царит в этой семье и вокруг.
1: Да, да, персональная. Вот, а так, в принципе, в музей можно и без шивы в какой-то момент прийти.
0: Разумеется,
1: да. Да.
0: Конечно. Конечно. Спасибо вам большое. До встречи в эфире Канрыка. У нас будет еще много других тем. И спасибо за то, что мы поговорили сегодня о Якове Агаме. Спасибо.
1: До свидания.
0: Всего вам доброго. Мы переходим к теме, которая касается туризма, но тут есть о чем поговорить. Я начну с новостей, которые касаются кризиса в аэропорту имени Бен-Гуриона. Кризис этот достаточно усилился за последнее время. Власти готовят какое-то непростое решение, потому что пассажиров Бен-Гуриона предупредили уже о возможных проблемах в разгар летнего сезона отпусков. Израильская авиационная отрасль предупреждает о масштабных возможных сбоях в работе аэропорта летом. По оценкам участников рынка, под угрозой отмены могут оказаться более 100 тысяч уже забронированных авиабилетов. Причиной такого кризиса стала нехватка мест для стоянки самолетов. Какие самолеты там находятся, я думаю, вы все знаете за последние месяцы. В ближайшие дни из этого аэропорта планируют перебазировать около 20 воздушных судов на другие площадки, чтобы хоть как-то снизить нагрузку, но, тем не менее, представители отрасли считают, что этого будет недостаточно и могут быть серьезные проблемы для выполнения расписания летом, когда действительно есть очень много запросов и купленных билетов. Для выполнения вот этого расписания без отмен аэропорт имени Бен-Гуриона требуется около 80 стояночных мест. Сейчас с этим большая проблема. Она пока еще не решена. И, тем не менее, карта полетов, востребованность все еще остается, но куда летят и хотят лететь израильтяне, в основном сейчас еще и с семьями, каникулы. Об этом мы говорим с руководителем компании «Гелена Турс» Геленой Песиковой. Гелена, здравствуйте.
2: Доброе утро всем радиослушателям. Доброе утро. И я надеюсь, что у нас все-таки будут хорошие новости по
0: мы
2: поводу наших полетов.
0: Мы тоже этого ждем. Да, мы все страной. Да.
2: Я, конечно, оптимист, но я очень осторожно, с осторожным оптимизмом всегда об этом говорю, потому что первым делом сегодня у нас самые надежные все-таки остаются израильские авиаперевозчики. И, конечно, компания «Эль-Аль» — это практически 100%, 99% гарантии, а также «Аркея» и «Срайя». Все-таки эти рейсы, да, осуществляются и практически нет отмен. Речь идет, конечно, об иностранных перевозчиках, которых мы все с большим нетерпением ждем, но они очень-очень осторожны. К сожалению, сегодня по факту вернулось буквально считанные компании. Обещают возврат такие компании, как группа Lufthansa, это Lufthansa, это Austrian Airlines и прочее, а также компания Air France, компания KLM. Они все пока что очень осторожно сообщают о том, что они пока не летают до некой даты, но вот это пока, это еще не значит, что они полетят в эту дату. Вот это вот как раз тот самый переломный момент, когда говорят, что мы до 1 июля не летаем, но это не значит, что 2 июля полетим. Это тоже надо очень осторожно, когда вы приобретаете билеты, очень осторожно. На сегодняшний день то, что я вижу и то, с чем я сталкиваюсь постоянно, это все-таки есть из иностранных компаний, несколько надежных, на которых все-таки можно рассчитывать. Это арабские компании «Этихад» и «Эмирейтс». «Этихад» имеет прямые полеты из Абу-Даби в Тель-Авив, а из Абу-Даби у них коннекшн во много других направлений. И они расширяют свою сетку полетов. Они, к счастью, можно ими далеко улететь и в разные совершенно направления. Я не могу сказать, что они самые дешевые, но если заранее покупать билеты, все-таки это более-менее надежно и не страшно по цене, если это дальнее направление. Компания Emirates осуществляет полеты из Дубая в очень много разных направлений, но на участке Дубай-Тель-Авив они пока что не летают, они не вернулись, и в этом случае они используют полеты авиакомпании Fly Dubai. Fly Dubai, она тоже очень надежная в том плане, что когда что-то в Израиле происходит и закрывается аэропорт, не летает никто, и Эль-Аль тоже не летает. Но когда возвращаются полеты Эль-Аля, то первыми, кто начинает летать, это компания Fly Dubai, компания Etihad и, как ни странно, эфиопские авиалинии. Это вот три такие надежные компании, на которые более-менее можно рассчитывать. Если никто не полетит, если Эль-Аль не полетит, то никто не полетит. Но как только Эль-Аль возвращается, то вот первым делом вот эти компании, они все-таки самые надежные. Это я из личного опыта постоянного.
0: Елена, если говорить о том, что вот именно из-за ситуации с безопасностью израильские туристы сейчас выбирают позднюю, да, все-таки отмену бронирования, планируя поездки, ну, поближе к отлету, скажем так. Такое есть сейчас.
2: Понимаете, тут дело в том, что есть очень много категорий билетов. И можно купить билет с возможностью отмены. У Эль-Аля есть такая страховка Эль-Аль Протект. То есть вы, покупая билет Эль-Аль, платите еще там от 20 до 50 до 60 долларов, в зависимости от направления, за такую страховку. То есть если вы в какой-то момент... Но вы можете, опять же, вы можете отменить за 2 дня. Но тут речь идет о том, что вы отменяете. Но если авиакомпания отменила, вам в любом случае авиакомпания вернет деньги, даже если у вас безвозвратный билет. Просто у нас же всегда туризм связан не только с полетами. Мы же под эти полеты заказываем гостиницы. И, как правило, на всех платформах, даже если вы делаете вариант, который можно отменить, как правило, его можно отменить за сутки. А у нас в нашей ситуации может быть такое, что вы в аэропорту, и у вас отменяют полет. Вот я сейчас возвращалась из Японии 8 июня. 7 июня вечером все сидели в бомбоубежищах. И когда я была в полете, я не знала, мы сядем в Тель-Авиве или не сядем, потому что в этот момент аэропорт был закрыт. Поэтому, понимаете, у нас ситуация, к сожалению, такая очень нестабильная, поэтому нужно всегда просматривать вперед несколько вариантов. И если вы в вашем пакете выезда за границу рассматриваете гостиницы, конечно, нужно рассматривать максимально возвратный вариант. Или с возможностью отменить чуть ли не в последнюю минуту. И есть еще некоторые гостиницы, которые можно отменить даже в тот же день. То есть вы можете ее отменить буквально перед вылетом. Потому что у нас, к сожалению, полет может отмениться не сегодня через 2 дня, а сегодня через 30 минут. И поэтому вот это нужно всегда учитывать. А купить билет, если вы купили билет даже безвозвратный и не полетели, то за полет вам авиакомпания вернет деньги. Как правило, возвращают. Это занимает, может быть, какое-то время, но они возвращают деньги.
0: Мы только можем пожелать нашим радиослушателям, чтобы их... их поездки, их полеты не были, во-первых, отменены, либо перенесены, чтобы все было вовремя. Вам спасибо большое, Гелена Пейсикова, владелица, руководитель компании «Гелена Турс». Всем спокойного дня, оставайтесь с нами. Наша программа подходит к концу. Программа «Доброе утро, Израиль». С вами были Таня Барская, редактор программы Саша Коган, Мила Сталинская, Элла Адвиванте и Арик Эйнштейн, который напоминает... Не забудьте, «Мондиаль» в самом разгаре, песня, которая была им спета очень давно, но в этой песне имена тех, кто когда-то были звездами футбола.
3: Van Gichelen, Van Brokelen, Van Schiwimki, Van Basten, McCoyst, McClish, McStayu, Malpas, McKinley, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon, Dominguez, Perdomo, Herrera. Branco Dunga, Ale, Mau, Ricardo, Careca, Vichre, Kuman, Julit, Alsamendi, Ufonseca. Ятелина, Ленинков, Заваров, Упротасов, Балбо, Чусти, Уве, Байн, Конехо, Векаясо, Эсковар, Веальварезо, Лартико, Чея, Салина, Свичель, Бутрагеню, Везу, Визарета, Хесла, Ройтер, Огентало, Фелло, Литбарски, Меканечи, Мила, Литовченко, Добровольски.

0: эти кубик на плечах.
1: Меня зовут Давид Таупкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
2: Давида Таупкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. В студии Семен Каплан. Переговоры между Израилем и Ливаном, как ожидается, возобновятся завтра в Вашингтоне. Министр юстиции Ливана Адель Насар заявил, что его страна заинтересована в стабилизации ситуации в сфере безопасности на границе с Израилем и демаркации пограничной линии, а также в определении характера взаимоотношений. Ливанский министр отметил, что вопросы с Израилем должны обсуждаться исключительно в ходе прямых переговоров. На переговорах между Ираном и США было решено создать механизм предотвращения трений в Ливане без участия Израиля. По окончании 18 часов дискуссии министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил, что посредничество Катара и Пакистана привело к значительному прогрессу на пути к прекращению войны в Ливане. Стороны также согласовали дорожную карту для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней. Корреспондент КАН Дов Гиляр передает, что Аракчи перечислил достижения Ирана на этих переговорах. Блокада Армузского пролива снята, замороженные активы разблокированы, а также запущена программа восстановления и развития Ирана. На данный момент никаких решений по поводу вывоза или объединения обогащенного урана принято не было. Лидеры, прибывшие на курорт Бюргеншток, сегодня вернутся в свои страны, однако технические группы останутся там до конца недели для обсуждения всех вопросов. Цааль, как ожидается, сократит численность своих сил на юге Ливана в ближайшие дни. Это связано с тем, что большинство наступательных задач выполнены, и в присутствии всех находящихся сейчас в зоне безопасности армейских подразделений больше нет необходимости. Израильская и ливанская рабочие группы намерены встретиться на этой неделе, чтобы нанести на карту юга Ливана районы, которые будут переданы под ответственность ливанской армии для проверки ее способности обеспечивать в них отсутствие боевиков. Праймерис в Ликуде. Депутат Кнессета Давид Битан заявляет, что Нетаньяху намерен нарушить свое обещание провести внутрипартийные выборы и планирует создать отборочную комиссию для формирования предвыборного списка в Кнессет. По словам депутата Битана, он присутствовал на встрече с Нетаньяху и главами городов, где председатель партии Ликуд заверял, что не пойдет на такой шаг, поскольку в нынешний период это проблематично делать в последний момент. Однако, по словам Битана, в итоге Нетаньяху все же намерен реализовать этот план. Депутат отметил, что слышит об этом в окружении главы правительства и видит сообщения в прессе и знает, что Нетаньяху говорил об этом людям, поэтому, по мнению Битана, партия должна выступить против такой инициативы. Глава местного совета задержан сегодня утром по подозрению в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, он пытался скрыть незаконную перепланировку в жилом комплексе, где владеет недвижимостью, и угрожал инспекторам строительного надзора. Об этом сообщает корреспондент КАН Руи Яновский. Он добавляет, что вместе с руководителем совета задержаны и другие высокопоставленные чиновники местной администрации. В расследовании также участвуют налоговое управление и гражданская администрация. В самолете компании «Аркея», вернувшемся из Греции без пассажиров, на сервисной тележке были обнаружены крысы. На тележке находились стаканы и бутылки с водой. Корреспондент КАН Офир Гальперин передает, что «Аркея» возлагает ответственность за этот инцидент на компанию «Тамам» – авиационные и пищевые технологии. В авиакомпании подчеркивают, что грызуны ни на одном из этапов не контактировали с бортовым питанием, предназначенным для пассажиров или экипажа. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит сегодня 27 градусов, в Тель-Авиве будет 28, в Аждоде и Цфате 29, а в Бейершеве 31. В Эйлате в полуденные часы ожидается до 37 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН-РЕКА в 12 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас.
2: В эфире «Час с Ольгой Рас» на КАН-РЕКА.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, шалом. В эфире радио Канрека, у микрофона доктор диетологии Ольга Рац, за пультом оператор Юваль Ясод и продюсер нашей программы Мила Сталинская. И, как обычно, мы поговорим в нашей программе о питании, о правильном питании, что вообще это такое, и для всех ли правильное питание, оно правильное, может быть, есть такие, которые нужно другое питание, и так оно, кстати, есть. Например, мы советуем есть побольше овощей, а есть болезни, которых овощей нужно, количество овощей нужно уменьшить и так далее и тому подобное. Мы поговорим о том, как связано питание с болезнями, болезни с питанием, и все, что с этим связано. И, естественно, я очень буду рада ответить на ваши вопросы. Звоните нам в студию по телефону 07-228-01-003, а также пишите вопросы на в Фейсбуке Канрека. У меня уже есть несколько вопросов с прошлого раза, на которые, я надеюсь, я успею ответить. И я начну как раз именно с вопроса, который мне задала одна из наших радиослушниц. Сейчас я открою это. И она задает очень-очень интересный и правильный вопрос. Как себя вести и какие добавки стоит принимать после 60 лет? И я хочу поговорить о том, что с нами происходит при старении организма. Организм, который живет много-много лет, и в нем проявляются различные изменения, о которых мы даже не подозреваем сначала. 50 – это не так, как 60, 40 – это не так, как 50, а после 60-65 лет вообще нужно намного больше заботиться о своем здоровье, чем мы заботились раньше, потому что, когда мы молодые, все вроде проходит так, спокойно. Воспаление легких, ну хорошо, пролежал в постели неделю, антибиотики, и все в порядке. А в 65 лет это может кончиться очень плачевно, окей? А уже не говорю о 70, о 80 и так далее. Организм все время в нем происходят всякие изменения на клеточном уровне, на уровне выделения различных ферментов, гормонов и так далее и тому подобное. И на самом деле, конечно, начинать заботиться о себе нужно с рождения, с детства. Спорт, правильно есть, не есть всякие гадости, которые наши дети, к сожалению, едят. И я этому не удивляюсь, потому что вот эта сильно обработанная пища, она очень вкусная, она как наркотик привлекает своей этой вкусностью, и поэтому, к сожалению, сейчас как раз вышла статья, что в Америке 3/4 продуктов питания детей именно связаны вот с этой очень сильно промышленной пищей, которая вредит нашему здоровью. Но это хорошо. Это все понятно. К сожалению, мы этого не делаем. Когда мы молодые, мы этого не понимаем. И мы ведем себя так, как ведем себя. Едим то, что хотим. Не делаем физической деятельности, как я, которая всегда ненавидела физические упражнения. Сейчас я их делаю регулярно, потому что нет выхода, но продолжаю ненавидеть. Ненавижу и делаю, окей? Потому что нужно. В общем, нужно, конечно, понять, что метаболизм снижается, его скорость. Поэтому очень часто с возрастом мы поправляемся. И главное, распределение жира в организме изменяется. Большая часть жира начинает откладываться вокруг талии. А то, что раньше мы говорили, вот у меня толстые ножки сверху, а сейчас они становятся тонкими, а живот становится непропорционально большим. Это все изменения возрастные. Обратите внимание, что то, что мы называем на иврите «тохелет хаим», то есть сколько предполагаемой жизни у нас будет при рождении, все время увеличивается. Я вчера слушала лекцию, да, они говорили о женщинах 85 лет, мужчинах 83. То есть в среднем где-то 84 года, по сравнению с 1900 годом, это больше, чем в два раза. Тогда это было 40-45 лет, сегодня, как я уже сказала, 84 примерно. И это значит, что есть очень много пожилых людей. Количество пожилых людей растет.
и надо принять это внимание и вам самим, и нам, тем людям, которые вам занимаются вашим здоровьем. Вчера, к сожалению, я прослушала очень неприятную новость о том, что к 2035 году у Битох Леуми не будет денег на пенсии, но я надеюсь, что это как-то чудом, как все у нас происходит чудом, разрешится. Неприятно. Окей. Поэтому какие основные вещи, которые как бы нужно обратить на это внимание, кроме болезней сердца, которые учащаются, особенно и у женщин, у мужчин, сахарные болезни и так далее и тому подобное. Это, конечно, остеопения, остеопороз, саркопения, то есть мышцы, которые разрушаются. Эти процессы начинаются, в общем, довольно рано, в 35-40 лет. Просто мы их не замечаем, потому что мы еще молодые, здоровые, организм делает компенсацию. А в 60-65 лет мы уже чувствуем это. Okay? Чувствуем это, когда нам делают плотность кости, чувствуем это в том, что нам трудно, когда мы приседаем на корточки, чтобы вытащить что-то из холодильника, подняться трудно, надо за что-то держаться, то, что раньше с нами не происходило, то есть эти процессы происходят все время, и их надо, конечно, предотвращать. По поводу остеопения, остеопороза нужно после 60 лет делать каждые 2 года цифута-эсэм, то есть плотность кости, следить за этим. Если положение ухудшается, надо пойти к специалисту по остеопорозу и получить нужное лечение, если это превращается в болезнь, в остеопороз, потому что это чревато падениями и ломкой костей. А саркопения, то есть разрушение мышц, нужно так же, как, кстати, остеопороз, как-то предотвращать или уменьшать, или замедлять правильными физическими упражнениями и правильной пищей, в частности, достаточным количеством калорий и достаточным количеством белка. Так какие же добавки я бы, так сказать, предложила в общем? Потому что каждый человек должен свои добавки иметь. Нужно делать анализы, делать анализ витаминов В12, фолиевой кислоты, железа, витамина D. Это то, что можно сделать. Так, других анализов, к сожалению, нету. Поэтому эти анализы нужно делать раз в год. Раз в год вообще нужно делать все анализы после 60 лет. Я, к сожалению, встречаю пациенток, особенно пациенток, которые годами не делают анализ, 65 лет, 68 лет, 70 лет. Когда ты делал последний анализ? Года 2-3 назад. Этого не должно быть. Ребята, вы поймите, что никто нами не будет заниматься. Мы должны заниматься сами собой. Не дай Бог упасть и не встать. И что будет? Окей? Так что заниматься своим здоровьем, особенно в пожилом возрасте, это очень-очень важно. Какие, я считаю, можно для всех, естественно, предложить? Это вот те анализы, которые я сказала. В12, железо, фолиевая кислота, витамин D. Если их недостаточно, их нужно принимать, потому что они участвуют во всех химических реакциях нашего организма, в частности, в предотвращении разрушения кости и мышц. Омега-3. Омега-3 – это, на самом деле, конечно, замечательная вещь. Она находится в рыбах, которые к нам привозят из северных морей. В южных морях омега-3 не находится, рыбы не содержат омега-3. Если рыба, такая как форель, живет в холодной воде речной, то она тоже содержит омега-3. И он необходим для деятельности мозга, суставов,
это антикоагулянт, то есть он мешает слишком сильному свертыванию крови и так далее. Принимать омега-3 всем я не могу этого сказать. Я лично принимаю. Но иногда просто ты думаешь, ну вот человек вроде все нормально, ест рыбу, все хорошо. Но я думаю, что это добавка, которая вполне, так сказать, себя оправдывает. Следующая добавка, которая интересна, это куркумин. Куркумин в порошке, который вы покупаете для того, чтобы сделать ваш рис желтого цвета, он не всасывается в организме. Маша всасывается, то, что всасывается в организме, это специально приготовленный куркумин или с пеперином в капсулах, либо в специальной микрокапсуляции, и тогда он может всасываться. У него есть очень много разных хороших свойств, в частности, противовоспалительные свойства, поэтому, например, людям, у которых есть воспаление суставов и так далее, очень часто это помогает. Куркумин может принести пользу, не давая никаких, так сказать, отрицательных реакций. Давайте скажем там так. Он не может повредить, особенно если вы употребляете его в нормальных, так сказать, количествах. Железо, я уже сказала, надо сделать анализ железа и ферритина и принимать железо, если нужно. Естественно, если железо низкое, надо прежде всего выяснить, почему оно низкое. Очень часто это бывает от того, что мы теряем кровь из-за полипов в прямой кишке, рака прямой кишки, если есть кровотечение выше в пищеварительной системе, например, в желудке. Для того, чтобы организм правильно работал и для того, чтобы замедлить разрушение мышц, нужно есть достаточное количество белка. Причем хорошего белка. Что такое хороший белок? Это белок хороших биологических качеств. Это курица, индейка, рыба, мясо, морепродукты, молочные продукты и яйца. И по, так сказать, рекомендациям людям больше 60 лет здоровым нужно есть 1,2 грамма белка на килограмм веса. Если у вас где-то 270 килограмм, вам нужно съедать примерно 85 грамм белка, что хотя бы половину из него должно прийти из высококачественного белка. Я вам дам пример. В 100 граммах курицы, индейки, рыбы и так далее содержится примерно 20 грамм белка. То есть если вы каждый день съедаете 100 граммов из этих вещей, то вы уже получаете 20 грамм белка. Молочных продуктов вы всегда можете увидеть количество белка в данном молочном продукте на 100 грамм и высчитать сами, сколько вы едите. Сегодня есть молочные продукты с увеличенным количеством белка, то есть те люди, которые по каким-то причинам не получают достаточно белка из мясных продуктов и рыбных, желательно есть вот эти вот молочные продукты с увеличенным количеством белка. В одном яйце нормального размера находится 6 грамм белка, с экстра больших 7 грамм белка. То есть, если вы едите яйцо в день, а все остальное из того, что я перечислила, не едите, то у вас, конечно, белка не хватит. Есть белок, естественно, не в мясных продуктах. Например, 3 кусочка хлеба – это примерно 8 грамм белка. Стакан всяких круп – это примерно 7-8 грамм белка. Стакан бобовых – это примерно 12 грамм белка. Но обратите внимание, что это белок не очень высокого биологического, так сказать, качества, потому что содержание аминных кислот в нем отлично от тех, которые нам нужны. То есть их меньше, и они не всегда все вместе там находятся. То есть нужно съедать половину истребованного белка из животных продуктов, и половина придет из растительных само собой. Okay? Так что вот эти вещи, которые я бы посоветовала людям старше 60-65 лет, обязательно делать каждый год все анализы общие и те, что я сказала, заниматься правильной физической деятельностью, которая
и подходит к вашему возрасту и состоянию, и, кроме того, развивает и мышцы, и укрепляет кости. Есть различные виды пищи. Не стараться какие-то виды пищи, кроме сахара, например, и жиров жирных, не стараться убрать. Сахар и жирные, и животные жиры старайтесь есть как можно меньше. Они не нужны нашему организму, потому что мы все, что нам нужно, получаем из всех от остальных продуктов, кроме этих. Поэтому... Вот так вот, такая наша жизнь в пожилом возрасте. Нужно следить за собой, заботиться о себе. И вы знаете, я очень часто вижу, работаю с пациентками, которые так, заботятся о детях, нянчат внуков, каждый день...

0: Скоро армия. И я прошу вас, помогите, пожалуйста, какие надо анализы сказать врачу, чтобы он послал анализы крови. А мальчик не кушает овощи и фрукты.
1: Понятно. Смотрите, нужно сделать общий анализ крови, химию, всякие, я знаю, не знаю, как это по-русски называется, сферодам.
0: По-ибриту скажите.
1: Сферодам. Я всегда советую, особенно молодым людям, сделать железо, ферритин. Я бы сделала B12, фолиевую кислоту, поскольку он не ест овощей. B12 нет в овощах, она есть только в животной пище, а фолиевая кислота и в овощах тоже есть. И вот и витамин D это всегда хорошо сделать. Сделать все эти анализы, посмотреть, что там не хватает. И дополнить это. Все?
0: Ага. Еще одно. Вот он очень так и спорт, он участвует в сборной по баскетболу, но вижу, спит, много спит. Вот с утра он спит, устает, не пьет, не кушает, и быстро за мяч, и надо бежать
1: теперь
0: на тренировку.
1: Я хочу вам что-то сказать. И, вернее, спросить у вас. Если вы ему начнете делать замечания, самые правильные на свете, он будет вас слушать?
0: Нет.
1: Ну тогда нечем говорить, пока ему кто-то, кого он, так сказать, советы которого он слушает, уважает, не скажет, он будет делать так, как он делает. А вы будете переживать.
0: Да. И врач сказал, что вы скажете, я сделаю. Так надо знать, что его попросить, что ему сказать.
1: Ну, я вам сказала, что
0: вы можете это, да, я записала. Все,
1: окей,
0: большое
1: умница.
0: Спасибо.
1: И обратите внимание, что наши дети и внуки... Они, в общем-то, нас часто мало слушают. Я знаю, моя дочка, например, слушает меня на врач. Она слушает меня в профессиональном смысле очень часто, задает вопросы, советуется, как написать письмо то или иное начальству и так далее. А так, если я скажу ей, вот ешь это, а не ешь это, или давай детям есть это, а не есть это бесполезно, потому что дети сами решают свои проблемы. Окей? А с бабушкой уж точно они не будут слушаться.
0: Да.
1: Окей?
0: Хорошо.
1: Все. Всего доброго. Будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
2: Здравствуйте. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Как-то в одной из передач вы говорили по поводу магнезиума. Да. Принимать в том случае, если нет проблем с почками. Что вы имели в виду?
1: Смотрите, люди, у которых почечная недостаточность, особенно сильная почечная недостаточность, там все электролиты очень, так сказать, могут быть нарушены. Окей? И поэтому нужно как-то выяснить, сколько у вас магния, чтобы не было слишком много. Потому что иногда слишком много, иногда слишком мало. В общем, в тех количествах, которые магний продается в капсулах, это не страшно, потому что он-то и усваивается на 10% всего. Но у вас есть какая-то проблема с почками?
2: Повышенные белки в моче.
1: А урея, креатинин в крови?
2: Да, это все
1: повышено. То есть у вас в пределах нормы?
2: Да, только
1: белки.
2: Надо
1: выяснить, почему белок повышенный, насколько он повышенный. Это надо бы посоветоваться с нефрологом.
2: Да, нет, я бы макав у нефролога. Просто я хотел спросить, как-то я слышал.
1: Я думаю, что в данном случае это не то состояние, которое должно нас волновать в смысле магния. Не принимать высокие дозы магния, а 190 миллиграмм, 150 миллиграмм можно.
2: То есть, если смотреть по анализам, если он поднимется, значит...
1: Анализы, к сожалению, не особенно показывают. Они показывают только, если он очень сильно поднимается. Если он поднимается в крови, значит, он действительно поднимается. А если он нормальный, это ничего не значит. Он может быть пониженный. Потому что магний в основном 90 с чем-то процентов находится в клетках. А мы меряем в кровь, это межклеточная жидкость, правильно? Поэтому мы по крови не знаем точно, какой у нас магний. Но это относится в основном к пониженному магнию. Если он повышенный, то вы это увидите в крови. Я
2: хорошо,
1: понятно
2: спасибо.
1: Объяснила?
2: Да. Okay. Все понятно. Спасибо большое.
1: Всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Будьте...
3: Я, наверное, да?
1: Да, это вы.
3: Здравствуйте, уважаемая Ольга Тарасовна. У меня такой вопрос. Подскажите, у меня муж стал принимать аспирин. Он принимает его утром,

0: после еды. Так вот, ему сказали, что нужно принимать Ампродекс. Но он принимает его за полчаса до еды Ампродекс, потом после еды аспирин. Обязательно, он уже это полгода делает, и, не знаю, у него вообще-то с желудком всегда было все нормально. Обязательно нужно принимать Ампродекс или нет?
1: Смотрите, Ампродекс дают для, так сказать, как это сказать, для стопроцентной уверенности, что аспирин не вызовет кровотечение в желудке. Но если он принимает его с едой или сразу же после еды, когда желудок наполнен едой, то, что у него будет кровотечение, это не доказано, что можно так, если можно так выразиться. Надо просто его принимать обязательно, когда желудок полный.
0: Значит, можно отказаться, да?
1: Потому я не могу вам сказать, можно ли или нельзя. Вы должны поговорить с вашим врачом и спросить у него.
0: Наш врач говорит, что стоит принимать.
1: Если он говорит, что стоит, значит, пусть принимает, что ему трудно.
0: Я все-таки вам как-то больше верю, потому что...
1: Дело не в доверии. Дело не в доверии. Дело в том, что одна из особенностей неприятных аспирина, ацетилсалициловой кислоты, в том, что он может вызвать кровотечение. Если его правильно принимать, эта возможность уменьшается. Но Ампродекс ее уменьшает еще больше. Угу. Это знаете, как по-английски говорим over protection. Это, так сказать, исключить возможность того, что будет кровотечение.
0: Поняла. Понятно? Хорошо, спасибо вам большое, хорошего дня.
1: Всего хорошего, будьте здоровы, слушаю вас, кто с нами на линии?
2: Добрый день, доктор. У меня вот такой вопрос, я принимаю железо, можно ли, через полчаса, 20 минут после приема железа принимать витамин D?
1: Можно.
2: Можно, да? А еще вот бобовые, в частности, чечевица, если я ем чечевицу, можно тоже вместе принимать?
1: Смотрите, на самом деле железо советуется принимать между трапезами, не сразу с едой. Потому что в еде могут быть всякие факторы, которые могут это железо замедлить его всасывание в организм. Okay? Поэтому желательно его принимать, конечно, между трапезами.
2: Но у меня чувствительный желудок, и я принимаю сразу же после еды.
1: Если у вас чувствительный желудок, либо принимать с едой, ничего не поделаешь, так он сосется немножко меньше. Либо купить такой препарат, который не вызывает чувствительности.
2: Есть такие, да, препараты?
1: Да.
2: Да, есть такие. Вот если я поем чечевицу, то мне можно в это время принять железо, да?
1: Смотрите, если вы едите железо в любом случае с едой, то это уже не важно, с какой едой. Лучше понятно. С едой не молочной, это да. Но это уже вы заранее знаете, что вы немножко снижаете усвояемость железа. Но это тоже не страшно, если вы принимаете его как нужно и когда нужно. То в любом случае вы сделаете следующий анализ и посмотрите, повысилось у вас железо или нет.
2: А когда можно повторить анализ? Через три месяца
1: нет, потому что нам надо проверить не только железо, но и ферритин. Поэтому минимум 6 месяцев. Минимум.
2: Понятно.
1: Окей?
2: Okay? Хорошо, да. Большое спасибо вам.
1: Всего хорошего.
2: До свидания.
1: Окей. Наш телефон... Какой у нас телефон? Секундочку. 07-228-0100-3, 07-228-0100-3. Я даже не обратила внимания, что полпередачи уже прошло, а сейчас мы будем слушать песню. Слушаю.

0: Кассиди, старая песня. Естественно, ее пели на английском. Я помню эту сцену, когда он, герой, сажает девушку свою на велосипед, на раму, и они едут, и эта песня, так сказать, слышится. Окей? Это, конечно, песня замечательная. И тот, кто ее поет, Анна Карам, она очень хорошая. Она поет ее здесь, там ее не поет. Не она, естественно. Очень хорошая певица, кстати. Если вы запомните имя Анна Каран, посмотрите в Ютьюбе. У нее очень красивые песни, она очень хорошо поет. Окей. А вы, пожалуйста, не ленитесь и звоните нам. Наш телефон 07-228-01-003. Пожалуйста, кто с нами на линии? Слушаю вас. Слушаю.
1: Алло. Да? Алло, наверное, я.
0: Вы да? Точно? Без сомнения, вот. То, что называется.
1: Хорошо. Ага. Mm-hmm. Хочу спросить такую вещь. Отсутствие желчного пузыря. Что можно кушать?
0: Смотрите, когда сделали операцию?
1: Это не мне, хас вишалом, но...
0: Маза хас вишалом. Это может быть случиться с каждого человека.
1: Хорошо, но не надо, да.
0: У кого, кому сделали эту операцию?
1: Моей приятнице, да.
0: Ну-ну. Когда ее сделали? 100 лет назад, 200 лет назад, 3 года
1: лет
0: назад?
1: Вот, нет, в мае месяце. В мае месяце. 10 мая. 10
0: есть мая. Как можно меньше жира, не есть точно жирную пищу, потому что это тут же может вызвать боли. Есть понемногу каждые 3 часа, и постепенно она войдет в норму.
1: А все можно кушать?
0: Все можно кушать.
1: Только по чуть-чуть,
0: очень,
1: да?
0: Жирную, не есть жирную пищу, нет. Потому что поскольку нет желчного пузыря, то да, этот жир никак не распределяется правильно.
1: Да. Скажите, вот эта вот еда, она идет прямо в прямую кишку?
0: Что?
1: Еда, вот поскольку у нее нет желчного пузыря.
0: Причем тот желчный пузырь, он находится в...
1: Я просто спрашиваю.
0: Знаете что, я вам советую. Я сейчас не буду давать, конечно, лекцию по анатомии. Ладно. Возьмите, пожалуйста, смотрите в Google анатомию человеческого тела. Посмотрите, где находится желчный пузырь, в каком месте он находится, к чему он привязан. И вы поймете, что между желчным пузырем и прямой кишкой нет никакой связи.
1: Никакого. Все, спасибо.
0: Думаю, что в школе это учили, нет?
1: Да, не помню.
0: Окей,
1: да.
0: Okay.
1: Как говорится, при царе...
0: Давно и недавно. Неправда. Окей, всего доброго. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Слушаю.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте, доктор.
0: Здравствуйте.
2: Вы знаете, мне 75 лет.
0: Okay.
2: Ну и я побеспокоилась там, то куда положила одно, куда положила другое, но с памятью. Думаю, ну так как я сама себя обслуживаю и все, но все равно я побеспокоилась, думаю, поддержу свою память.
0: Сколько вам лет, вы сказали?
2: 75.
0: 75, угу.
2: Я пошла к врачу-невропатологу. Он посмотрел, просмотрел меня и сказал, нет деменции и
0: он
2: у
0: вам
2: вас
0: дал,
2: нет.
0: Он вам дал тесты?
2: Ну, он меня проверял.
0: Проверял, что он, коленки проверял, руки проверял, ноги проверял?
2: Нет,
0: что
2: тесты он
0: проверял?
2: Он мне не задал, тесты он мне не задавал.
0: Без тестов он не может знать, в каком вы состоянии, окей?
2: Ну, сейчас, окей. Дальше. Ну, это, конечно, не все. Потом я пошла к гериатору. Гериатор мне сказал прийти с кем-то. Я даже так, прийти. Я пришла с сыном. Пришла, он говорит, я делаю, хочу с сыном поговорить. В общем, я ее отправляю.
0: Okay.
2: На проверки сосудов. Нет, самое главное, на проверки сосудов. Мне проверили голову.
0: Uh-huh.
2: И сказали, что сосуды, говорит, конечно, есть вымершие. Но у меня, не от того, что я там переживаю, я так боюсь, что будет Альцгеймер или что-то.
0: Все понятно. Окей, я вас понимаю. Проверка правильная происходит немножко иначе. Конечно, сосуды в голове в MRI нужно проверить. И у людей в таком возрасте, естественно, не будут чистые сосуды, как были в 13 лет.
2: Да. Спасибо.
0: Второе, есть специальные отделения. В больницах это точно. Мерпаат Зикарон. Мирпаа – это поликлиника, а Зикарон – это память. Клиники памяти. Запишитесь туда. Там сидят специалисты, которые занимаются памятью. Они дадут вам тесты, которые вам нужно будет отвечать на вопросы. И увидят ваши МРИ тоже. И по всему этому они заключат, что это, если это нормальное, так сказать, явление пожилого возраста или более того. Окей? Потому что проверить это, посмотря на человека, нельзя. И то, что у вас части сосудов не чистые, это естественно. Окей?
2: Okay? А, естественно.
0: Так что нужно пойти вот к специалисту именно по памяти. Правильно, я думаю, очереди будут не быстрыми, но надо первым делом записаться.
2: И это все я поняла. Но... Когда я пошла к гериатру, он мне говорит, выдали вторую уже потом, сын не пошел, пошла я. Медсестра меня спросила, вы дома сами все делаете, готовите, купаетесь, да, все сломала, конечно. Хорошо. Ну, она доложила врачу, врач мне приходит, я вас одну не приму, я говорю, что случилось, кто-то нужен.
0: Я не могу вам тут ничего сказать.
2: Я просто одно выражение скажу и все. Я спросила, какое лекарство? Вы понимаете, мне нужен кто-то, чтобы с вами был.
0: Я вообще даже не хочу слушать, вы понимаете?
2: В момент скажу и все. Я там могу дам лекарство, вы можете, у вас может быть головокружение, вы можете падать.
0: Я все понимаю, все, что он вам сказал. Все, что он вам сказал, это... нужно сделать то, что я вам сейчас посоветовала, пойти в клинику памяти, и там вам сделают квалифицированное определение вашего состояния, и никто с вами не должен приходить, и все, и скажут вам, либо это просто старческое такое, которое у всех у нас есть.
2: У всех бывает, да.
0: Либо это более чем это. Окей, понятно?
2: Хорошо. А что за лекарство церебаним?
0: Церебанин – это джинко белоба, это растение, которое в последние годы получило как бы признание того, что оно может немножко облегчить память. Церебанин сделан из джинко белоба, а не как добавка, а как лекарство. То есть вы должны попросить его у вашего врача рецепт на церебанин, купить его, 120 миллиграмм в таблетке. Я лично... потому что я слышала и читала, лучше принимать 2 таблетки в день. И, может быть, это улучшит вашу память или...
2: Так я лучше к врачу схожу, может быть, чтобы было хорошо. Правильно я сделала? Я пойду к врачу, как
0: во-первых,
2: у меня поставили.
0: Во-первых, можно попросить это церебанин в любом случае. Он никому не мешает, у него нет побочных каких-то явлений ярко выраженных.
2: Ну, мне уже просто все понятно, но поддержка
0: это
2: мне
0: так же,
2: нужна.
0: Как мы принимаем витамин D или что-то в этом духе. И в то же время завтра же сделать очередь в больнице, которая ближе к вам, в Мирпаат Зикарон. И сколько нужно, будете ждать?
2: Спасибо вам большое.
0: Окей?
2: Спасибо.
0: И меньше волноваться. Чем больше вы будете в стрессе, тем память будет хуже.
2: Да, ясно, понятно. Ну, это все будет хуже. Спасибо вам большое.
0: Окей, всего хорошего. Есть кто-то на линии? Слушаю вас.
3: Да, добрый день.
0: Добрый день.
3: Это, извините меня за голос, я просто простужена, меня зовут Женя. Скажите, борьба с запорами, если не овсянка, не сушеные сливы, не пиштан, не салат каждое утро, в общем, слабое, в общем, как можно бороться?
0: Что значит запор? Сколько раз в неделю у вас есть...
3: Ну, смотрите, если я не приму вот этот нормалакс, то я могу и 5 дней не ходить.
0: Ну, принимайте нормалакс, в чем проблема?
3: Я вам скажу, проблема с ним такая. Он вроде и помогает, но понимаете как? Его если пьешь каждый день, то начинается 10 раз в день по одной капле. Это тоже
0: такая... Это тоже нет. Значит, попробуйте принимать... Во-первых, так, 2 вещи я могу посоветовать.
3: Да.
0: Принимать нормалакс день да, день нет.
3: Посмотреть,
0: что будет. Посмотреть, вы должны будете проверить. Либо попробовать милков магнезия, жидкий магний принимать.
3: Жидкий магний,
0: да.
3: Это где?
0: В аптеке.
3: Да. А как, а называется как?
0: Милков магнезия, жидкий магний. Он стоит там, где все добавки находятся.
3: Магнезия, а он не будет делать понос, нет?
0: В общем, он не должен делать понос. Принимается одна чайная ложка в день. День, два, три он может начать действовать после, не сразу, а после одного-двух дней. И потом вы делаете то, что мы называем титрация. То есть смотрите, как вам удобнее. Пол чайной ложки, если у вас будет слишком много походов в уборную. День да, день нет. Это вы должны будете сами себе установить и отрегулировать, как вам лучше всего его принимать.
3: И это безвредно? Можно это на безвредно. Постоянной основе?
0: Это безвредно.
3: Значит, он называется на иврите, как скажите мне?
0: Милко в магнезе.
3: Рега-рега. Милко в
0: магнезе. Молочко в магнезе. Милко, это от слова
3: молоко. Милко в магнезе, поняла. Да. Поняла. Спасибо вам
0: это
3: огромное.
0: Это такие бутылочки. Mm-hmm. Белого или синего цвета, с жидким магнием внутри, с жидким раствором
3: это
0: магния.
3: Это просто в аптеке в Купатхалимовской можно купить?
0: Я думаю, что и в Купатхалимовской можно купить. Mm-hmm. Либо не в Купатхалимовской.
3: Поняла, поняла. Okay. Спасибо вам большое. Okay.
0: Будьте здоровы, всего хорошего. Я надеюсь, спасибо. Что это поможет. Кто у нас спасибо. На линии? Слушаю вас.
4: Я, меня зовут Сарит. Здравствуйте, да, Сарит. Наша любимая, многоуважаемая Ольга Рас.
0: Вау, спасибо.
4: Люблю я вас, люблю.
0: Опа!
4: У меня к вам вопрос, дорогая моя. Значит, 2 года назад я сдавала анализы, вот, и у меня немножко был повышен холестерол. Немножко.
0: Я не понимаю, что такое немножко.
4: Ну, он только начинался, что ли.
0: Я не понимаю этих слов вообще.
4: В общем, смотрите, что я сделала. И я ей сказала, я обещаю... Меньше жирности, диета. Не то, что диета, а правильное
0: питание. Спустилась?
4: Конечно. Я
0: ну и прекрасно.
4: 2 года назад недавно вот я вот сдавала анализ.
0: Ну и прекрасно.
4: Она просто удивилась. Молодец, похвалила. Вот, ну, держу на рамку. Теперь у меня еще один вопрос. Мне одна подруга посоветовала делать кашу овсяную. Значит, 4 большие... 4
0: неважно, делать овсяную кашу. Зачем она вам посоветовала?
4: Я просто для настроения, говорит, очень помогает.
0: Если вам помогает, сюда. То ешьте овсянку.
4: Нет, я добавляю, вы можете послушать, да, что же я добавляю. Я быстренько, значит, 2 столовые ложки овсянка мелкой, так. Потом, значит, столовая ложка пиштан, тоже тахун.
0: Окей.
4: Потом, значит, чайная ложка кинамон, мимакей.
0: Окей, дальше.
4: В, значит, столовая ложка канолы или оливкового масла.
0: Okay.
4: Так, орехи. 5 орехов я ломаю. Или я толчу туда же. И потом заливаю кипяточком.
0: Молодец.
4: Через 10 минут мы едим. И очень вкусно.
0: Очень, очень вкусно и очень хорошо. Только я бы использовала не мелко нарезанную крупу, а крупную крупу.
4: А, понятно. Значит, тоже можно залить и кушать.
0: То же самое.
4: Она растворяется, да?
0: Очень хорошо. Она не растворяется, спасибо, вы будете ее чувствовать больше, но она просто более полезная.
4: Понятно. Спасибо, доктор. Окей.
0: Okay. И будьте здоровы, и продолжайте добрый меня любить. Я люблю, когда меня любят.
4: Я вас очень люблю.
0: Окей. Кто с нами? Окей. Всего доброго. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Зовут меня Фрида, я из Иерусалима.
0: Да.
5: Вы знаете, ваш голос, он дает мне какой-то, конечно, очень хороший настрой.
0: Здорово.
5: Понимаете? И спасибо вам большое. В такое время, как вот сейчас,
0: да,
5: ваш голос дает...
0: Спасибо. Я очень рада.
5: Это первое. Да, да, да. Вы знаете, я жду этого юноши. Не потому, что я все много очень знаю. Так, вот я хотела вас спросить. Лекарства. Во-первых, почему-то вы говорите, что каждое лекарство надо принимать отдельными глотками. Я не могу 3 таблетки.
0: Никогда этого не говорила. Каждое лекарство принимается потому, как нужно его принимать. Либо с едой, либо до еды, либо после еды.
5: Все? Все, понято. Первое. Второе. Скажите, пожалуйста, запивать обычной водой, я знаю, молоком запрещено. А вот чай, теплая вода, почему-то мне вода сия, была госпитализирована вода.
0: Вы имеете в виду, запивать лекарства лучше всего водой, да. Она может быть теплая?
5: Конечно, может быть теплая. Она странно меня накричала. И вода теплая. Я подумала, может быть...
0: Может, ей нужно было голос прочистить?
5: Да. Ну все, значит, лучше всего водой, лучше чаем, водой
0: желательно водой, потому что там нет ничего, что может как бы каким-то образом повлиять на усвояемость этого лекарства и так далее. Лучше всего водой, можно теплой.
5: Все, спасибо большое.
0: Будьте здоровы, всего хорошего. Спасибо. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Владимир из Кирьят-Бялика.
0: Да, Владимир.
6: У меня вот такой вопрос. Почему иногда мне трудно сплюнуть? Слюна тянется.
0: Не знаю. Никак не могу вам ответить. Вот уж, просто не имею представления.
6: Слава Богу.
0: Надо пить больше. Пить больше жидкости.
6: Да, спасибо, буду пить. Окей. Спасибо.
0: Всего доброго. У нас есть время на вопросы из Фейсбука, или у нас еще есть вопросы? Алло, слушаю вас. Алло.
7: Добрый день, доктор.
0: Здравствуйте.
7: Меня зовут Людмила. У меня такой короткий вопрос. Скажите, пожалуйста, какая разница, есть ли разница в цитрате кальция и глюконат кальция? Мне сказали, я принимаю эту пищевую добавку, но в аптеке сказали, что цитрат лучше впитывается. Это правда?
0: В общем, в этом есть что-то. Я бы принимала обычный кальций, который можете купить в аптеке или в больничной кассе. Все кальциевые препараты всасываются примерно на 30%, так что большой разницы я не вижу, разница только в цене.
7: В цене, да, разница есть. А, понятно.
0: Окей.
7: Разница большая, да. Спасибо большое.
0: Всего.
7: Это все.
0: Всего,
7: спасибо.
0: Всего хорошего. И теперь я хочу ответить на несколько вопросов, которые мне задали, интересных вопросов, которые мне задали в Фейсбуке.

0: Во-первых, меня кто-то спросил, что это за музыка, которая перед моей передачей. Это называется «Танжерин». Я спросила Таню Барскую. Это называется «Танжерин». Танжерин – это по-английски как бы вид апельсина. Танжерин. Найдите в Ютьюбе, и у вас там будет много-много исполнений этой музыки в разных стилях. Музыка, конечно, замечательная, и я с вами полностью в этом согласна. Рега, что еще у меня спросили? Сейчас я найду. Окей. Кто-то меня спрашивает насчет, что есть два препарата. Медиперин, перин и микроперин. И медиперин, он дороже, а микроперин, он дешевле. Я проверила. Медиперин, он то, что мы называем, он предохраняет как бы желудок. Как мы говорим, что аспирин, он может вызвать кровотечение в желудке, поэтому его нужно принимать с едой или сразу после еды. А медиперин, он как бы заранее протекция для желудка. Это, в этом как разница в этих двух препаратах. Это оба ацетилсалициловая кислота, но есть разница в приготовлении. Так что вы выбираете, что вам лучше, потому что можно ограничиться обычным микроперином. Есть еще кто-то на линии, я должна ответить. Слушаю вас.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Сейчас слышно.
1: У меня очень короткий вопрос. У ребенка, правда, уже 30 с лишним лет, у него ферритин 420. И гемохроматоза нет, все анализы в норме. Скажите, пожалуйста, чем можно его кормить, чтобы...
0: Дело не в кормлении. Ферритин 420 это с кормлением не связано. Какой у него вес?
1: Он рост 1,82 и весит 78 килограммов.
0: Худой. Смотрите, я бы, конечно, сделала ему ультрасаунд печени и посмотрела, нет ли у него ожирения печени.
1: Нету, проверили.
0: Проверили ультрасаунд, не знаю, не могу вам сейчас сказать так. Надо проверить, я проверю. Я записала себе, проверить увеличенный. А что врач говорит?
1: Врач ничего не говорит, пусть питается, как пытается. Но я заметила, если он питается, как питается, то у него повышается ферритин.
0: А что значит, как питается? Что он ест?
1: Ну, допустим, он ест молочные, мясные продукты, фрукты, овощи, все, что он хочет.
0: Ну, нормально, только пока пусть не ест жирного и сладкого, фруктов есть один в день. Одна порция в день, не есть жирного, а я пока проверю до следующего раза, что может быть, когда такой повышенный ферритин.
1: Беседер? Спасибо большое.
0: Окей.
1: Буду ждать вашего ответа.
0: Окей, я обязательно вам отвечу. Окей, теперь вопрос, который я не поняла. Кто-то меня спрашивает. Крон? Геликобактер и мигрень. Что вы имеете в виду? Это все вещи, которые один с другим, в общем-то, не связаны. Нужно лечить Крон, нужно принимать антибиотику от геликобактера и лечить мигрень. Так что это три разных, так сказать, явления, которые вы должны каждый по-своему лечить. Как усилить реабилитацию раны после операции бедра? Вопрос, конечно, очень важный, сложно на него ответить. Мне осталось очень мало времени, поэтому я, может быть, в следующий раз на него отвечу более подробно. Во-первых, принимайте мультивитамины. Во-вторых, нужно есть качественную пищу и нужно есть достаточное количество белка, достаточное количество сложных углеводов, овощи и фрукты и мультивитамины принимать, окей? А в следующий раз я немножко распространю больше на этот вопрос, а вы мне пока пришлите по Фейсбуку ваши анализы, чтобы я могла знать, в чем проблема. В чем проблема? Окей, я смотрю, 11:57, мы заканчиваем нашу программу, и в конце программы я вам говорю, вы были на программе «Час с Ольгой Раз», вы с нами были оператор Юваль Ясод и продюсер Мила Сталинская, и я, доктор Ольга Раз, диетолог, А через неделю мы встретимся. Я надеюсь, что все будет в порядке с нашей страной, с нами в то же время, в том же месте. А пока следите за собой, за своим здоровьем, своей едой и за своим питьем. Всего хорошего.

0: зовут Давид Алкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
1: Давида Таубкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 12 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЭКО. В студии Семен Каплан. Президент Герцог заявил, что президент Трамп является верным партнером Израиля, который бесстрашно борется с империей зла и способствует стабильности на Ближнем Востоке. Выступая на конференции Синдиката еврейских новостей JNS в Иерусалиме, президент прокомментировал ситуацию в Ливане. Конфликт, по мнению Ицхака Герцога, должен быть урегулирован путем прямых переговоров между Израилем и Ливаном, а не с помощью иранского шантажа. По словам президента, привязка Ирана к Ливану не только оставляет Израиль уязвимым перед лицом постоянных угроз, но и делает ливанцев слабыми и беспомощными, лишая их президента и правительства возможности двигаться вперед. Президент Герцог добавил, что разоружение Хизбаллы должно стать неотъемлемой частью любого решения в Ливане, и Иран не может диктовать этой стране ее будущее. Герцог резюмировал, что по этим принципиальным вопросам между Израилем и Ливаном существует полное согласие. В Швейцарии начались технические переговоры между делегациями Ирана и Соединенных Штатов по реализации меморандума о взаимопонимании. Обозреватель КАН Шимон Миджан сообщает, что во встречах также участвуют представители стран-посредников Пакистана и Катара. Основная иранская переговорная группа во главе с председателем парламента Калибафом вернулась в Тегеран. В ходе первого дня дискуссий вчера было решено создать механизм предотвращения трений в Ливане, в работе которого Израиль принимать участие не будет. Кроме того, стороны согласовали дорожную карту для достижения окончательного соглашения между Вашингтоном и Тегераном в течение 60 дней. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Его преемник вступит в должность до возобновления работы парламента в сентябре. В заявлении на Даунинг-стрит-10, сделанном менее чем через два года после убедительной победы на выборах, Стармер сообщил, что уведомил короля Чарльза об уходе с поста лидера лейбористской партии. Стармер подчеркнул, что окажет своему преемнику максимальную поддержку. Обозреватель Канны Тамар Маргалит отмечает, что Стармер стал уже седьмым премьер-министром Великобритании за последние 10 лет, покинувшим пост до окончания срока полномочий. Праймерис в Ликуде. Депутат Кнессета Давид Битан заявляет, что Нетаньяху намерен нарушить свое обещание провести внутрипартийные выборы и планирует создать отборочную комиссию для формирования предвыборного списка в Кнессет. По словам депутата Битана, он присутствовал на встрече Нетаньяху с главами городов, где председатель партии Ликуд заверял, что не пойдет на такой шаг, поскольку в нынешний период это проблематично делать в последний момент. Однако, по словам Битана, в итоге Нетаньяху все же намерен реализовать этот план. Депутат отметил, что слышит об этом в окружении главы партии, видит сообщения в прессе и знает, что Нетаньяху говорил об этом людям, поэтому, по мнению Битана, партия должна выступить против такой инициативы. Глава местного совета задержан сегодня утром по подозрению в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, он пытался скрыть незаконную перепланировку в жилом комплексе, где владеет недвижимостью, и угрожал инспекторам строительного надзора. Как сообщает корреспондент Кандро Яновский, вместе с руководителем совета задержаны и другие высокопоставленные чиновники местной администрации. В самолете компании «Аркия», вернувшемся из Греции без пассажиров, на сервисной тележке были обнаружены крысы. На тележке находились стаканы и бутылки с водой. Корреспондент КАН Офер Гальперин передает, что «Аркия» возлагает ответственность за этот инцидент на компанию «Тамам» – авиационные и пищевые технологии. В авиакомпании подчеркивают, что грызуны ни на каком из этапов не контактировали с бортовым питанием, предназначенным для пассажиров или экипажа. Прогноз погод. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит сегодня 27 градусов, в Тель-Авиве будет 28, в Аждоде и в Цфате 29, а в Бейершеве 31. В Эйлате в полуденные часы ожидается до 37 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН-РЭКО слушайте в 15 часов. Доброго дня! Шалом Мейрушалаем!
1: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на КАН-РЭКО.

0: В Иерусалиме 15 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В Швейцарии начались контакты между техническими переговорными группами Ирана и Соединенных Штатов по поводу реализации меморандума о взаимопонимании между сторонами. В них участвуют представители стран-посредников, включая Пакистан и Катар. Основная переговорная группа Ирана, руководимая председателем Меджлиса Галибафом, вернулась в Тегеран. В ходе первого раунда контактов было принято решение создать специальный механизм, задача которого войдет предотвращение столкновений в Ливане. Представители Израиля в данной группе участвовать не будут. Кроме того, были достигнуты договоренности относительно так называемой «дорожной карты», которая будет способствовать подписанию окончательного соглашения между Вашингтоном и Тегераном в течение 60 дней. Президент Ливана Жозеф Аун приветствовал усилия, направленные на прекращение войны в его стране. Одновременно с этим он указал на то, что есть разница между оказанием помощи Бейруту и вмешательством в его внутренние дела. «Мы являемся суверенным государством, и никто не имеет права вести какие-либо переговоры от нашего имени», — отметил он. К другим темам. Глава правительства Беньямин Нетаньяху отказался от своего намерения отменить праймерис в партии Ликуд и согласился с их проведением. Об этом стало известно корреспонденту Шахар Глик. В преддверии завтрашнего заседания законодательной партийной комиссии премьер-министр решил отменить свою инициативу в свете резкого несогласия с отменой праймерис среди высокопоставленных деятелей Ликуда. Среди них были в частности Давид Битан и Хаим Кац. В обмен на это Нетаньяху рассчитывает, что ему позволят зарезервировать от 8 до 10 мест в партийном списке. Корреспондент Кан добавляет, что, по всей вероятности, глава правительства предпочтет сохранить 2 из этих зарезервированных мест для потенциальных союзников из других правых партий, и среди них Отсма и Гудит, с тем, чтобы обеспечить политический союз еще до выборов. Остальные зарезервированные места, как предполагается, будут предназначены для тех, кого называют умеренными правыми. Апелляции, поданные против изменений в комиссии по избранию судей. Спустя день после обсуждения данного вопроса в Высшем суде справедливости Багаце председатель законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман подверг критике председателя Верховного суда Ицхака Амита, назвав его наглым и беспринципным. Ротман, в частности, сказал: «Человек, который превратил Верховный суд не просто в политический, а в мегаполитический орган, осмеливается теперь строить из себя жертву, когда ему говорят, что невозможно дальше осуществлять избрание судей прежним образом. Ицхак Амит, а также Дафна, Барак Эрес и судья Солберг, заседающие в комиссии, обсуждающие тему, связанную с порядком избрания судей, не руководствуются в своих действиях такими принципами, как честность и профессионализм», указал Ротман в интервью корпорации «Кан». Член комиссии Кнессета по законодательству Орит Фаркаш Акоен от партии Кахоль Лаван отреагировала на высказывание Симхи Ротмана. Она, в частности, сказала: «Можно вносить исправления, но то, что они делают, это не исправление, это попытка взять суд под свой контроль. Когда ты приходишь в мировой суд, ты хочешь, чтобы судья был ответственный и разумный. Это важнее, чем его принадлежность к партии Адемократиям или к партии Ликуд. Симха Ротман, если бы в государстве Израиль был бы настоящий основополагающий закон, не смог бы так издеваться над демократией, как он это делает сейчас», заявила Фаркаш Акоен. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра без перемен, в среду небольшое повышение температуры. В Иерусалиме сегодня днем 27 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе и в Галилее 27, в Бершеве 31 и в Эйлате сегодня днем 37 градусов. Высота волн в Средиземном море от 40 до 70 сантиметров, температура воды 25 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.
2: Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Сегодня в рамках программы «Это моя страна» я предлагаю нам с вами узнать миры группы Voca People. Это группа удивительная, оригинальная. Оригинальная даже внешним видом, не говоря о том, что они делают. И эта группа, то, что называется «Тоцер это арец», это израильская музыкальная группа, коллектив, который покорили уже давно не только нашу страну. Называются они «Voca People». Группа «Voca People», поющие хиты всех времен в очень необычных аранжировках. Это команда из 8 израильских вокалистов-пришельцев. Именно так. Собственно, это их история. Трое из них поют альт, меццо и сопрано, эти голоса, представительницы инопланетного прекрасного пола, остальные гуманоиды и мужчины, которые общаются с внешним миром такими голосами, как тенор, бас, баритон и битбокс. Битбокс – это виртуозное умение имитировать голосом ударные и прочие музыкальные инструменты. Талант более чем современный и востребованный. Благодаря наличию вот всего этого спектра вокальных возможностей группе Voca People по плечу любое музыкальное произведение. Знакомьтесь, мы начинаем.

Идея создания группы Voca People, креативной группы, принадлежит двум музыкальным деятелям – продюсеру, директору и шоумену Леору Кальфону и композитору Шаю Фишману. Все это начиналось в 2009 году, когда Фишман и Кальфон решили удивить любителей музыки чем-то неординарным. Создатели Voca People отталкивались от мысли, что в мире полно обычных вокальных групп, даже прекрасных. И сегодня они могут быть популярными, завтра о них уже не вспомнят. Такое случается, мы свидетели. Поэтому нужно создавать суперпроект, который докажет свое превосходство и первенство в любой точке голубой планеты. В результате Фишман и Кальфон придумали вокальное шоу с пришельцами, вокалистами, интересными тембрами голосов и внешним видом пришельцев.

Сюжет космического шоу «Вока People» развивается довольно необычно. Небольшой космический корабль с планеты Вока из-за нехватки топлива вынужден совершить посадку на неведомую им ранее планету Земля. Для того, чтобы снова получить возможность лететь дальше, космическим путешественникам необходимо зарядить звездолет музыкальной энергией. Инопланетяне начинают знакомиться с музыкальной культурой землян, разучивают песни, благодаря чему им, естественно, в конце концов удается зарядить свою межгалактическую летающую тарелку.

В репертуаре группы Wokka People уже давно сотни всемирно известных песен разных эпох, разных народов, от Баха до группы Beatles и Queen, от Little Richard до Майкла Джексона. Разумеется, израильская музыка, все это преподносится в необычных аранжировках. Все они исполняются, надо сказать сразу, акапелла, то есть только при помощи живого голоса и так называемых нечеловеческих звуков битбокса. На представлениях Wokka People у публики действительно возникает ощущение, что выступает полноценный оркестр со сводным хором. И, конечно, расстановка исполнителей на сцене имеет первостепенное значение.

Итак, наши Вока Пипл путешествуют буквально. У них очень много гастролей. А как пришельцы, они летают в космосе на своем корабле, ищут энергию. А они прибывают время от времени на Землю, где есть действительно большой музыкальный репертуар. И девиз этого коллектива – «Жизнь – это музыка, а музыка – это жизнь». Они очень известны во многих странах и ждут. Их приглашают на телешоу. Их ролики в YouTube бьют многие рекорды. И действительно, они очень интересны, эти Вока People.

0: Музыка под редакцией Тани Барской на Кан-Река.
1: Надо сказать еще, как они выглядят, если вы никогда их не видели. Очень рекомендую увидеть и услышать, конечно, в первую очередь. Пойти на их выступления в Израиле. Они все-таки иногда залетают на свою родину между гастролями. И отдельного внимания заслуживают сценические образы. Они одеты всегда во все белое. В белый выкрашены их лица и руки, и только губы имеют яркий красный оттенок.

0: Сегодня в рамках программы «Это моя страна» мы знакомимся с израильским музыкальным коллективом «Лока Пипл». Удивительные так называемые музыкальные пришельцы, коллектив, рожденный в Израиле, поющий акапелла, использующий возможности битбокса. Они действительно очень интересные. Их ролики с планеты Вока, как будто бы, когда-то выложены в YouTube первый раз, просмотрены были уже десятки миллионов раз, более 60-70 миллионов их первые ролики. И так то, что называется, рвать всемирную сеть удается далеко не каждому. Их очень любят. Они выглядят эксцентрично, эффектно. И их акапелла-шоу, модный театральный перформанс группы Вока Пипл стоит того, чтобы услышать их, а в их исполнении кавер-версии с их, разумеется, аранжировками очень известных песен, любимых хитов разных десятилетий, включая, конечно, песни израильские.
1: I'm nothing special, in fact,

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Из сектора Газа поступили сообщения об одном убитом и о нескольких раненых в результате атаки беспилотника «Цагаля». Как отмечается, удар был нанесен по транспортному средству в районе Хан-Юнаса в южной части сектора. Перед этим поступили сведения о нескольких убитых и раненых в результате атаки «Цагаля» в квартале Рималь в городе Газа. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс заявил в ходе беседы с журналистами, что за последние сутки на переговорах с Ираном в Швейцарии был достигнут существенный прогресс. Он подчеркнул, что иранцы согласились допустить на свои атомные объекты инспекторов МАГАТЭ. «Это очень важный шаг в деле разрешения иранской ядерной программы», отметил вице-президент Джей Ди Венс. Ливанский телеканал «Аль-Джадид» сообщает, что в рамках договоренности по созданию специального механизма контроля в Ливане Катар при координации действий с Соединенными Штатами возьмет на себя основную посредническую функцию между Израилем и Ливаном. Высокопоставленный дипломатический арабский источник заявил в интервью телеканалу, что в основном в обязанности Катара войдет все то, что будет связано с поддержанием режима прекращения огня. Вопросы, касающиеся отвода подразделений Цагаля из Ливана, будут рассматриваться в Вашингтоне. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. Житель Мошава Горен в Западной Галилее Амос Наджар заявил в интервью корпорации Кан, что у жителей севера страны такое чувство, будто бы их жизни поставлены на карту. И речь идет об интересах Соединенных Штатов, связанных в первую очередь с ценами на нефть. Он, в частности, подчеркнул.
1: Меня не интересует, открыт ли Ормузский пролив. Меня не интересует, заплатят американцы 4 или 5 долларов за литр бензина. Для меня куда важнее наша жизнь и наша безопасность. Я думал, что после гибели 6 наших солдат в последние дни в Ливане содрогнется земля. Но в действительности, что мы получили? Хизбалла соблаговолила согласиться с прекращением огня. Сегодня уже говорят о частичном отступлении Цагаля из Ливана. Нас начнут уверять в том, что так все и останется, и что это нормально, указал житель Западной Галилеи. Как мы уже передавали ранее, глава правительства Биньямин Нетаньяху отказался от своего намерения отменить праймериз в партии Ликуд и согласился с их проведением. Об этом стало известно корреспонденту Шахару Глику. В преддверии завтрашнего заседания законодательной партийной комиссии премьер-министр решил отменить свою инициативу в свете резкого несогласия с отменой праймериз среди высокопоставленных деятелей Ликуда. Среди них были, в частности, Давид Битан и Хаим Кац. В обмен на это Нетаньяху рассчитывает, что ему позволят зарезервировать от 8 до 10 мест в партийном списке. Корреспондент Кан добавляет, что, по всей вероятности, глава правительства предпочтет сохранить 2 из этих зарезервированных мест для потенциальных союзников из других правых партий, и среди них Отсма и Гудит, с тем, чтобы обеспечить политический союз еще до выборов. Остальные зарезервированные места, как предполагается, будут предназначены для тех, кого называют умеренными правыми. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра без перемен, в среду небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме завтра днем ожидается 27 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 28, в Галилее 27, в Бершеве 31 и в Эйлате завтра днем ожидается 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас.

0: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Из источника Леонид Йосипович Юниверг, советский и израильский исследователь книги и книжного дела, а также издатель и редактор. Какого еще гостя можно было пожелать мне, человеку 50 лет собирающему книги? Итак, в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гость сегодняшней полной иллюминации Леонид Юниверг. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Рад вас слышать и видеть заодно, потому что в основном слушал, но не видел.
0: Окей, и взаимно. И традиционно родились, учились, то есть потихонечку, штрих-пунктирно, биография ваша. Только поближе, пожалуйста, к микрофону, чтобы было нам вас слышно.
1: Хорошо.
0: Так.
1: Я москвич. В свое время закончил 8 классов, потому что школа стала 8-леткой. Это было такое поветрие, да. И пришлось выбирать или идти где-то 10-летку искать в другой район или где-то подальше, или пойти в техникум. Вот. И я подумал, что все-таки в техникуме это люди сразу из детей превращаются в студентов. Ну, это, и потом это специальность. Я пошел в электромеханический техникум. Хотя наклонности мои были в школе, это история и литература. Но таких техникумов тогда я не знал, есть ли такие. Позже я, к сожалению, узнал, что есть такой технический редакторский техникум. Mm-hmm. И, конечно, если бы я знал, что я буду в дальнейшем издатель, я, конечно, бы пошел.
0: Леонид, все равно хорошо получилось.
1: Получилось хорошо, потому что с первого же курса я узнал, что есть театральная студия внутри этого техникума. И я сразу записался, потому что к этому меня тоже тянуло. Вот такой был, значит, параллельный ряд. С одной стороны техника, с другой стороны вот театр, а потом и изобразительное искусство.
0: И КВН.
1: Это позже. Это все позже гораздо. Вот факт тот, что я в 17 лет вдруг захотел очень научиться рисовать. Вот, просто тяга была необычайной. И, как ни странно, в этом возрасте пошел в Дом пионеров, в районный.
0: А я хочу, чтобы мы, это удивительное дело, значит, приступили к главе армия, потому что там были заложены очень многие основы того, что потом определило вашу, не побоюсь сказать, и жизнь, и судьбу.
1: Да.
0: Значит, да, во-первых, в армии вам помогли ваши навыки изобразительные, театральные отчасти.
1: Да.
0: И, в общем, ну, давайте расскажите этот, я бы сказал, важнейший случай, который определил спокойное течение дальнейшей службы.
1: Да, действительно, я этого не ожидал, но так как перед армией я был, можно сказать, перенасыщен всякой литературной и театральной деятельностью, потому что к этому времени я уже занимался в изо-студии Московского государственного университета гуманитарных факультетов, и там же, на улице Герцена, в этом здании, уже где-то лет 7, наверное, существовала эстрадная студия «Наш дом». В главе там Розовский, Аксельрот, Рудберг, это известные люди. Вот, и я параллельно с этой изо-студией стал, значит, помогать эстрадной студии, вначале как художник, а потом меня, значит, подключили к некоторым спектаклям. И я с удовольствием этим занимался рядом с такими актерами будущими знаменитыми, как Александр Филипенко, как Геннадий Хазанов. И, наконец, музыкальный руководитель всего этого был Максим Дунаевский, еще студент.
0: Вы присоединились к такому обществу?
1: Да.
0: Поэтому, когда в армии возникла необходимость, рассказывайте, да, пожалуйста, это важный случай, да.
1: Да. Потом, когда меня, вместо того, чтобы поехать на гастроли в тогдашний Ленинград, в нашей студии, вот, и меня с радостью, значит, мне с радостью Марк Розовский сообщил: готовься, скоро поедем, тебе сошьют одежду специальную и так далее, в общем, по размеру. Я вынужден был его огорчить, потому что незадолго до этого меня по комсомольской путевке после окончания техникума, не дав мне поступить в институт, можно сказать, цапнули, забрали в армию на Черноморский флот. И причем, что самое страшное было, это еще было 4 года на надводных кораблях и 3 года вот морской авиации. Потом все это через год снизили на год. Короче говоря, меня призвали в экипаж в Севастополь. Ну и там мне посчастливилось, меня все-таки пригласили в морскую авиацию, потому что им нужны были электрики, техники-электрики. Вот тут технику
0: пригодился.
1: Тут пригодился. Я попадаю, под Джанкой в одну из частей многочисленных, стоящих в Крыму. И там, авиационная часть, и морская авиация считается, в общем. И, начинаю службу. Вот, и тут, мне предложили, зная, что я там за студией, как кому-то я сказал, и тут же там сообщили, что я вот рисовал в свое время. Меня пригласили, предложили мне, выпускать газету юмористическую, там, сатирическую.
0: То есть уже легче.
1: Да, сатирическую газету, но я ее назвал «Острики». Все эти недостатки, всего там, что там было, мне подкидывало начальство темы или матросы и так далее.
0: Если вы действительно написали о недостатках, которые там были в советской армии.
1: Это было бы, конечно, нечто другое. Но что-то делал. Короче говоря, это заметили офицеры. Эту газету обратили внимание. И, в общем, когда у них возникла потребность помощи в последнем раунде КВН, а туда уже докатилась, это был 66-й год, докатилась эта волна увлечения КВН, и, они там сразились уже с кем-то, победили наши, эти офицеры части, и теперь уже должен был быть решающий, как раз 9 мая, так праздник такой,
0: Финал.
1: Ну вот, и они вроде как подготовили большую часть. Но оказалось, что они не в состоянии были сделать частушки, высмеивающие противоположную сторону. А главное, они не смогли придумать домашнее задание. Оно было действительно, непростое. «Мы на необитаемом острове» оно называлось. Вот. Ну и меня решили офицеры побеспокоить и сказали: вы там выпускаете, вы москвич, и ваша газета там с юмором и так далее. Может, вы нам поможете? Так очень любезно все.

0: Это послали капитана, вот, и, значит, Голубева, даже фамилия его тоже такая, Голубиная. Ну, действительно симпатичный человек. Потом мы с ним вместе и за студию организовали, он тоже был любитель. Вот, и, значит, сказали, может быть, вы там подойдете, мы вам там объясним. И меня, значит, с утра же забрали в кабинет начальника части. Собралась команда, все офицеры. Говорят, вот, Леонид, может, вот такая ситуация и так далее, может, вы нам как-то... Я говорю, ну, что касается частушек, я могу взять на себя. Я надеюсь, что это я вытяну. Дайте мне 2-3 дня, и я все сделаю. А вот насчет домашнего задания, я говорю, не обещаю. Может, вы еще подумаете, ваш человек, который должен был делать это, вы сделаете, он сделает это, некий майор Фортуна. Вот. Ну, короче говоря, частушки написал, потом... значит, Фортуна окончательно отказался, а осталось это немного дней.
1: Это была ваша Фортуна. Это была ваша Фортуна. Но, конечно, это облегчило дальнейшее, я понимаю, прохождение службы. Но я хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство. Именно будучи в армии, да, вы прочитали книгу о Рубатне.
0: Да, вот это как раз это действительно было очень... важный момент в моей жизни. Я даже сейчас вспоминаю, думаю, а если бы я в армию не пошел, мне бы, наверное, книга могла не попасться. И вот вообще, вот. Просто это был бы другой путь совершенно.
1: Вот, а так, значит, я уже, давайте приблизимся к окончанию этого важнейшего этапа. Вы поступили в полиграфический уже. Да.
0: Но перед этим я все-таки хотел сказать, кто же автор этой книги о Рубакине, о Николае Александровиче Рубакине, замечательном писателе. Значит, он научно-популярной литературой занимался, жил в Петербурге, собрал колоссальную библиотеку, 130 тысяч, но увлекался эсеровскими всякими делами и в конце концов вынужден был уехать в Швейцарию и всю эту библиотеку 130 тысяч подарил там, одной петербургской организации самообразования. Вот. А потом собрал новую библиотеку и 100-тысячный фонд этой библиотеки после победы в 1945 году он подарил, завещал, вернее, вот в 1946 году он умер, и по завещанию его сын перевез и передал в Ленинскую библиотеку. И вот вся библиотека, она заняла полэтажа хранилища, и шифр у него был РБ. Вот, и книга под шифром РБ, которую написал не просто какой-то читатель, то есть литератор, а Лев Эммануилович Разгон, с которым потом-то я и познакомился. Вот он, я ему обязан, потому что он написал эту книгу. И Рубакину, потому что Рубакин был действительно просветитель высочайшего класса, и то, что он писал в этой книге, он часто приводил Разгон его цитаты из посвященной книги, просвещения и так далее. И вот тут я вам должен сказать, что меня настолько это увлекло, вот его подвижнический труд в области книга знаний, вот, что я потом подумал, что вот после армии я пойду в полиграфический, попробую быть или издателем, или редактором, в общем... Короче, мысли эти зародились.
1: Будет жизнь ваша связана с книгой.
0: Да.
1: Так, здесь мы делаем первую нашу музыкальную паузу из плейлиста сегодняшнего моего собеседника. Слушаем, это Вадим Егоров. И потом продолжаем разговор.

0: знает, ливневыми лапами. Спасибо вам, мои дожди. Спасибо вам, мои осенние, за все, что вы во мне посеяли. Спасибо вам, мои дожди. Спасибо вам, мои дожди.
1: В студии издатель Леонид Юниверг. Значит, мы остановились на том, что ваша жизнь будет связана с книгой, вы это поняли уже после армии, и поступили в полиграфический институт. Дальше.
2: Да. В полиграфическом институте мне посчастливилось быть студентом на книговедческом факультете, редакторского факультета, где преподавал замечательный писатель, а главное, книговед Александр Алексеевич Говоров, который обратил на меня внимание, потому что, в отличие от многих сидящих рядом, там больше было женского, как говорится, студенток было больше, чем студентов. Вот. И они, в общем, как-то так достаточно равнодушно относились ко всем, и к его лекциям и так далее. Он увидел мой интерес к этому серьезный и попросил остаться и как-то сказал: «Вы действительно хотите, я вижу ваш интерес какой-то искренний, вы хотите заняться какой-то интересной темой, вот для курсовой, например?» Я говорю: «Очень хочу, потому что меня история книги очень интересует». Так. И он говорит: «Вот я вам могу предложить. Марья Осиповна Кнебель, народная артистка РСФСР, педагог замечательный и так далее, написала свои воспоминания «Вся жизнь». И вот там она описала первые там страниц 10-15, она посвятила своему отцу, издателю Иосифу Николаевичу Кнебелю. Я вам советую прочесть, и если вас эта личность заинтересует, пожалуйста, начинайте курсовую работу. С этого началась моя работа уже в таком, можно сказать, в научном плане, потому что после архива, то, сё и прочее. И, в общем, я понял, что вот это моя стезя. Об этом я расскажу, во что это вылилось, отдельно, в другой раз, если вот будет возможность.
1: Хорошо. Значит, пока что вы после окончания института, вы, да, параллельно вы работали в издательстве «Мысль»,
2: да,
1: чтобы понять, как издается книга.
2: Да, я был на вечернем факультете, поэтому
1: мог,
2: да,
1: совмещать,
2: мог совмещать.
1: Потом библиотека Ленина.
2: Потом библиотеку Ленина меня пригласили уже, потому что были публикации, так, была выставка первого издания Кнебеля. Вот, и историки книги... Вот.
1: Вас заметили.
2: Да, и когда начал организовываться отдел музея книги при библиотеке Ленина, они мне предложили. А я работал в это время в Всесоюзной книжной палате.
1: А потом в этом музее книги вы проработали 15 лет.
2: Да.
1: И перешли в отдел редких книг.
2: Вначале это был отдельный отдел, а потом было слияние. Там, допустим, 5 лет я работал. Вот это отдельный был отдел истории книги, а потом и музея книги. А потом уже поняли руководители, что без отдела редких книг такой музей создать невозможно. И несколько человек из этого нашего отдела перевели туда, вот в том числе и меня. И

0: были там глиняные таблички, папирус, и дом микрофильмов тогда еще, и так далее. А потом, кроме того, знаешь, история мирового книгоиздания, там, Библия Гутенберга и так далее. Это история славянской славянского книгопечатания. Это первые издания величайших писателей мира. Вот. Отдельно отдел искусства книги, отдел иллюстрирования книги, вот эти все формы, с которых это все делалось и так далее.
1: Тем не менее, в 90-м году вы уехали в Израиль.
0: Да, тем не менее.
1: Покинув вот столько сделанного, наработанного, вы уехали.
0: И даже написав путеводитель по музею книги в соавторстве с одним из сотрудников, много всего было вложено в это. Конечно, это самое болезненное было, то, что покинуть это. Но ощущение в 90-м году, подъем антисемитизма и общий такой настрой, уже не о науке больше думали, а о том, как бы пропитаться. Понятно. И так далее.
1: Насколько я знаю, опять-таки мы беседовали до эфира, здесь вас опекало Министерство абсорбции, насколько я понимаю, разослали в университеты ваши данные. И вам удалось, так сказать, и вас пригласили в Хайфу, в библиотеку Хайфского университета.
0: Да. Да, это так, действительно, после года, значит, Ульпанов и так далее, понятно, да, и потом, значит, все это началось. Но я должен сказать, что когда я решал сюда поехать, уже решила наша семья сюда поехать, именно в Иерусалим, кстати, никакой другой город после Москвы мы не воспринимали. Вот, но меня сподвигло еще, что меня утешило. То, что я понял, что нет в Израиле музея еврейской книги. И мне захотелось свой опыт, приобретенный за 15 лет, вложить в создание этого музея в Израиле. И вот это, как говорится, было такой, ну, путеводной такой звездочкой, потому что я думал, ну, я приеду не просто так ради там корзины абсорбции, еще что-то и так далее, а что я вложу свой труд и свой опыт в новое большое дело. Ну вот, и как раз с этим связаны были несколько лет моей жизни в Израиле, и даже параллельно с работой в библиотеке Хайфского университета я начал готовить проект создания музея еврейской книги. И пользуясь вот своим опытом, я расписал, что вот с 93-го года, когда я уже подготовил к этому времени, вот вышла брошюра, вот, до 96-го, к 3000-летию Иерусалима, этот музей мог бы быть открыт. И я все расписал, вплоть до должностей, какие люди нужны и сколько средств нужно на то, чтобы это создать. Но, конечно, мне важны были еще и отклики людей, соответствующих, тех, которые поддержали бы, ученые, писатели, наконец, Хаим Герцог, президент, тоже прислал свой отклик. Ну, вам для любопытства, может быть, вот письмо от Исаия Берлина, к примеру, пост прислал.
1: А что помешало? Столько лет вложено, столько людей знаменитых и замечательных написали, предложили. Что, где палки вставились в колеса? Чего не случилось? Почему этого музея нет?
0: Потому что когда я уже окунулся в это, и когда мне сказали, что без создания Амуты, то есть, допустим, обращения в фонд Иерусалима, который очень как-то с сочувствием отнесся к этой идее, они мне сказали, что, понимаете, должна быть крыша какая-то какого-то солидного учреждения. Ну, вот вы собрали, вот, допустим, этот круг, там, 10 человек, известных людей, которые согласились войти вот в эту Амуту «Друзья еврейской книги». Мы так назвали ее. Вот. Но к

0: крыша, какой-то учреждение, которое бы, потому что мы начнем собирать деньги там.
1: Ну, понятно, да.
0: А
1: да.
0: К кому вот, кто за вас, как бы, ответственность возьмет и так далее. И сами подсказали, конечно, бы вам очень важно было бы, если бы вас поддержала Национальная библиотека, что естественно, тем более, что там основные книги, о которых шла речь, да. есть там. И можно было бы для первой экспозиции взять у них, а потом восполнить... их книги теми книгами, которые бы подарили спонсоры, библиофилы из разных стран. Потому что идея эта очень привлекательна для них, безусловно. Вот. И я начал переговоры. Там тогда профессор Шацман первый был, потом еще они менялись. Там была библиотека университетская и национальная. Поэтому руководили профессора из университета.
1: В чем заковыка была?
0: Вот заковыка мне, наконец, профессор Шацман честно сказал. Говорит, вы понимаете, я всей душой за эту идею. Я понимаю, что это нужно. И вот те отзывы, которые вы получили, это все люди поддерживают и так далее. Но вы понимаете, вы нам конкуренцию устраиваете. А наши спонсоры, вместо того, чтобы давать деньги на книги в библиотеке, они начнут давать деньги на создание музея. И как бы мы пострадаем в плане увеличения наших библиотечных фондов и так далее. Поэтому, говорит, я не могу вам вот так твердо сказать, что мы вас возьмем и так далее. Короче, это было главное преткновение.
1: Хорошо.
0: Несколько лет на это ушло.
1: Я понимаю. Вопрос.
0: И меня, кстати, очень поддерживал Юрий Штерн. Он со мной даже ходил.
1: Вопрос. Да. Вы будете предпринимать еще какие-то попытки? Может быть, кто-то нас услышит? Может быть, какие-то отклики будут? Будете ли вы еще пытаться что-то сделать, или вы отложили это в сторону?
0: Смотрите, на какой-то период я понял, где-то в 97-м примерно году, я понял, что я не могу даже с группой энтузиастов, которые вошли в Амуту, это пробить, потому что не готовы руководство библиотеки поддержать. И я отошел немного в сторону и просто занялся издательской деятельностью, понимая, что иначе, ну, и там ничего, и я ничего не смогу
1: сейчас
0: себя реализовать.
1: Сейчас мы поговорим об издательской деятельности, да. Но я хочу, чтобы следующая композиция, которая в вашем же плейлисте, все-таки немножечко вас подбодрила. И вы сейчас услышите песню и поймете, о чем я.
0: Давайте.
2: Моцарт на старенькой скрипке играл.

Но из грехов нашей Родины вечной не сотворить бы кумира себе. Ах, ничего.

0: Это была композиция Булата Акуджавы, который просит нашего гостя Леонида Юниверга не прекращать стараний. Я не знаю, это очень жаль и очень больно, что великолепная идея Леонида, и столько сил было на нее потрачено, и столько людей откликнулись на это, и мы не получаем в результате музея еврейской книги в Иерусалиме. Ну хорошо, вы занялись, так сказать, вы не растерялись, если можно так сказать, вы занялись книгоиздательством, и ваше издание «Фила Библон» сколько, 29 лет?
1: 27.
0: 27 лет. И, значит, сколько, около 250 книг плюс-минус?
1: Свыше.
0: Свыше. Ну что, я видел, как оформлены замечательно эти книги. Я не знаю, каких иллюстраторов, как вы их находите и приглашаете, но это произведение искусства. Расскажите немножко об издательстве.
1: Ну, я надеюсь, что мы, может быть, посвятим этому отдельно разговор, потому что, понимаете, работая там с более чем 200 авторов, накопились истории и прочее, я думаю, что это стоит, об этом будет поговорить. Но началось книгоиздание с того, что я решил все-таки издать, наконец, довести до ума свою диссертацию о издательстве Кнебеля, угу, до печати. То есть сделать книгу, о которой я мечтал, монографию «Издательский мир» Иосифа Кнебеля. И вот на это ушло несколько... Во-первых, в Москве уже ее хотели взять в план, уже даже не то, что хотели, а включили в план издательство «Книга». Но я, когда это в 89-м, а я когда сказал, что я уезжаю, я не буду у вас создавать, потому что я уезжаю и вообще хочу издать так, как я понимаю, надо издавать.
0: Но книга — хорошее издательство.
1: Издательство хорошее, но так как они выпускали книги об издателях других, а я это имел все, я понял, что это не тот уровень. И я сказал, что я буду в Израиле жить, и я сам постараюсь сделать эту книгу, так как я это понимаю. И мне это, как ни странно, удалось здесь. Вот, я освоил компьютер, который я не знал до приезда, все эти печатные программы и так далее. Ну, помогло то, что я к этому времени... значит, уже работал в редакции «Краткой еврейской энциклопедии». Вот. И так как меня взяли художественным редактором, ставок научных редакторов просто не было. Уже все занято было. И мне предложили художественным редактором. Я сказал, хорошо, я готов. Мне это тоже интересно. Ну и на правах редактора художественных, то есть оформили, за мной было оформление, значит, статей, за мной было оформление форзацев красивых и так далее и прочее. Ну и попутно я там десяток статей написал, но это уже как бы то, что для души было. Ну вот, и пользуясь тем, что я художественный редактор, я попросил разрешения полгода параллельно закончить курс компьютерной графики.
0: Так.
1: Вот. И с тех пор, когда я этот курс закончил, я понял, что я могу сам делать книги так, как я хочу. И вот этой первой книгой был «Издательский мир» Иосифа Кнебеля. И после того, что я издал ее, и люди увидели ее, это 400 страниц, там около 200 черно-белых иллюстраций, десяток цветных. Ну, в общем, уровень этого издания поразил нынешних авторов местных, и ко мне потек такой ручеек из авторов, которые хотели бы сделать красивую, такую серьезную книгу. И с тех пор, это начиная с 97-го года, ручеек, слава богу, не прекращается. Я до сих пор занимаюсь книгоизданием без всякой рекламы.
0: Хорошо, я понимаю, авторы, которые обратились, это часть производства. Но у вас есть ведь наверняка и для души как бы замыслы, серии и так далее. Немножко об этом.
1: Да. Ну, конечно, я понимал, что, допустим, если мне везло, и хорошие авторы ко мне обращались, и, ну, типа, допустим, Лея Алон, которая у вас в свое время работала радиожурналистом, Вот, я сделал 3 книги, вот сейчас 3-ю как раз сделал, закончил книгу. Она профессиональный автор, замечательно пишет, и вообще человек замечательный. Вот, это «Везение», там, или стихи Константина Кикоина, все книги, которые он издал, около 10, только я их там делал, он именно со мной хотел работать. Ну и так далее. Еще несколько десятков авторов, которым я с удовольствием помогал, делал и так далее. Но были замыслы мои личные, которые никто мне не собирался заказывать стихи, допустим, Пастернака или Мандельштама или Гумилева, к Цветаевой, Иосифа Бродского и так далее. И тогда я решил такую серию сделать, поэтическую серию из русской поэзии 20 века. И нашел 2 художниц, москвичек. Одну уже более опытную, а вторую она только закончила, даже еще тогда заканчивала художественный институт Суриковский. Но вот ее книга, ее уже готовые рисунки к венецианским стихам Бродского меня поразили, и, собственно говоря, идея возникла начать такую серию с ее книги. Теперь она уже закончила 6-ю книгу. И еще 4, другая художница.
0: То есть сделала. У вас есть постоянные иллюстраторы?
1: Вот, да, они были постоянные, 2. Больше я никому в связи с этой серией не обращался. Вот. И все эти книги содержат обязательно или предисловие или послесловие профессиональных литературоведов, которые вот эту локальную тему подавали с очень-очень грамотно, живо и интересно. И вот такая серия сейчас закончилась 10-й книгой, и я получил так совпало.
0: Я хотел спросить, сколько у вас дипломов-то вообще?
1: Да, и вот как раз 10-я книга получила 10-й диплом на конкурсе «Лучшая книга года». Это проходит в Москве ежегодно. Но так как я не российский гражданин, меня в свое время лишили в 90-м году, так что я не продлевал это, не пытался восстановить. И поэтому я не участвовал до 2014 года в их конкурсах. А потом я узнал, что, оказывается, есть номинация «Лучшая книга русского зарубежного издателя».
0: Так.
1: И вот в 2014 году я осторожно предложил. И с тех пор...
0: Поперло, призы.
1: Да, да, призы все время. Вот. Но это не значит, что только эта серия. Нет, из этой серии там 4 книжки я предлагал. Остальные другие интересные. И Бабель, там замечательные иллюстрации. И Хармс с иллюстрациями Бобрусова. И Бабель с Бобрусовским, блестящими совершенно циклами иллюстраций. Вот. Наконец, моя книга «В книжных садах», сборник моих главных статей.
0: Сколько главных статей у вас? Невероятное количество статей вы написали.
1: Ну, всего, вот сейчас я как раз решил все-таки подвести итог, порядка 400 публикаций в разных, в России, Москва, это Петербург, а Израиль, что-то в Германии, что-то в Америке, что-то в Австрии.
0: И вот это вошло лучше, так сказать, образцы вошли в книгу в книжных садах?
1: Нет, в книжных садах я только взял рассказы, это 17 статей.
0: Так.
1: Это рассказы об издателях, о коллекционерах, о таких выдающихся журналах эмиграции русской, которых я писал и в серии, вот как раз, которую выпускал Пархомовский, «Евреи в культуре русского зарубежья». Я участвовал с самого начала в этой серии. Вот, я как бы выбрал лучшие такие, наиболее яркие, наиболее новые по сути, по материалам статьи, основанные в основном на архивных материалах. Вот, и я поместил их со множеством иллюстраций. А иллюстрации я всегда подбираю по тексту, чтобы люди не искали где-то в интернете, тем более многие из архивных или семейных архивов, их вообще нет в интернете. Поэтому каждая моя статья очень обильно иллюстрирована. Вот, например, на там 400 страниц вот этой книги, в книжных садах, там 328 иллюстрации, к примеру.
0: Я хочу сказать нашим слушателям, что вообще книги издательства «Фила Библон», а именно это издательство основал и возглавляет Леонид, к ним, мне кажется, применим вот этот вот эпитет «изысканный». Потому что это главное, что, ну, я же вижу книги разных издательств и так далее. Вот это делали люди неравнодушные, понимаю я, и это делали люди с большим чувством такта и вкуса. Вот это то, что бросается в глаза, даже если просто перебрать руками, как бы вот коснуться книжек издательства «Фила Библон». Хорошо, а куда войдут и будут ли какое-то издание, вот, ну, скажем, других ваших статей, кроме тех 17, которые вошли в книгу в книжных садах?
1: Ну, тут я должен упомянуть, что мне довелось в течение 16 лет издать 5 выпусков «Альманаха Иерусалимский библиофил», каждый из которых от 400 mm-hmm. до 500 mm-hmm. страниц примерно, со множеством иллюстраций, и по 40 авторов примерно в каждом «Альманахе». Это международный альманах стал, да. А родился он в нашем клубе, Иерусалимском клубе библиофилов.
0: Сейчас, секунду, а вы входите в число авторов вот этого пятитомника?
1: Конечно.
0: То есть там достаточно много ваших статей?
1: Ну, конечно.
0: Окей. Теперь к клубу. Клуб, значит, существует 33 года?
1: Да.
0: И сколько заседаний, я этого не запомнил, вот сколько заседаний клуба?
1: Вот. В 25-го через четверг будет 329-е заседание.
0: Вы собираетесь по каким дням?
1: Четверг. Обычно последний четверг месяца. Угу. Раз в месяц последний четверг. Но иногда срывается, потому что по разным техническим причинам именно четверг. Может, среда, среда быть или какой-то.
0: А это происходит внутри территориального издательства «Фила Библон»?
1: Нет,
0: или
1: нет,
0: есть отдельное
1: нет.
0: место?
1: Ну, конечно, это место связано с Иерусалимской русской библиотекой. Там родился клуб. Благодаря Кларочке нашей любимой, она, когда я пришел и предложил такой клуб, еще в январе 93-го года, она говорит, ну, конечно, но мы же библиотека. Какой же наиболее близкий нам по тематике клуб? И именно этот. Хотя мы там, у нас и шахматные, и театральные, там и так далее, там всякие. Ну, этот вообще наш, как говорится, коренной. Ну и все, и пошло, и она поддержала помещение, и вместе с переездами ее из разных помещений в библиотеке мы переходили, соответственно.
0: Клара, спасибо вам и за это, и за многие-многие другие да, вещи. Да. Она, надо сказать.
1: Она да. легендарный человек. Это естественно.
0: Ну, вообще, вам повезло на знакомство с легендарными людьми. Ну, и сами вы сделались легендарным человеком. Значит, хочу спросить вот что. Какая история с вот этой вот, закольцовывая наш разговор, вас, это был сюрприз для вас, статья в Википедии?
1: Да, да, это был сюрприз. Потому что, в общем, я понимал, что все-таки отдано полвека книги, и столько сделано, что я считал, что, в общем, это было бы справедливо, если бы появилась статья. Но кому-то там говорить, потом обращаться, я не хотел и не делал этого. И в это время, значит, люди, которые меня окружали в клубе, понимали это тоже. И они предприняли усилия найти человека, через которого можно, наконец, просто, который бы это взялся бы подготовить эту статью на тех материалах, которых более чем достаточно. Моих статей, моих всяких дел, которые, всевозможные клубы, там, прочее и так далее. Вот. И они, значит, в качестве сюрприза к моему 80-летию, которое было 23 декабря прошлого года, вот, они решили такой сюрприз для меня сделать. И только единственное, боялись, чтобы я раньше не заглянул случайно туда, в этот вот. Потому что, ну, я был занят там какой-то подготовкой книги.
0: Вы не подвели, вы не заглянули.
1: Я не подвел, то есть, да, я их не подвел, потому что действительно все. И потом я только просил их, вот в 70, когда мы отмечали в клубе 70-летие, то они мне не дали слова. Я практически сидел, и только там человек 15 выступал и так далее. Целая там была, ну, в общем, программа целая. Вот. А в этот раз я говорю, дайте мне сказать слово. Я не могу сидеть, как этот самый кукла, и слушать только. Я хочу рассказать о своих вот любимых издателях. Кнебеле, Антике, Маевском. В истории, потому что я связан был и с семьей, разыскал их семьи, и масса всего, это о каждом человеке, это целую отдельную книгу можно писать. Ну вот, они говорят, ну хорошо, хорошо, ну ты 15 минут нам дашь вступление, ну и мы не можем мимо пройти твоего юбилея. Ну, говорю, ну 15 минут, не больше. И вот за эти 15 минут они успели сообщить, что мы решили, значит, тебе сделать такой сюрприз. Это вот статья в Википедии. И распечатанную статью мне протягивают.
0: Очень хороший. Вот да. Это действительно удачный сюрприз.
1: Да.
0: Правильно ли я понимаю, Леонид, что, в общем, все у вас сошлось и сбылось, кроме музея еврейской книги?
1: Да, да.
0: Не знаю, так сказать, в какой степени из-за этой, так сказать, если бы вы занялись музеем, может быть, вы бы не стали издателем, например. Как судьба повернулась.
1: Да.
0: То, что получилось, получилось очень хорошо. Ну, вдруг нас кто-то услышит, вдруг можно вернуться к этому вопросу, потому что, ну, как бы музей еврейской книги в Иерусалиме, это же... Ну, невероятно здорово и как-то просто правильно. Ну, мы не можем сделать больше того, что вы уже предприняли. Ну, давайте еще раз бросим в воздух иногда вот какие-то такие брошенные, так сказать, просьбы, приглашения задуматься. Могут упасть на благодатную почву.
1: Дай Бог, потому что уж евреи и книга – это настолько близко, это настолько важно. Нигде себя так не проявили евреи, как в книжном
0: народ
1: деле.
0: Книги,
1: народ книги. Уже не говоря об этом даже. Понимаете? Поэтому вот вы увидите, это мой проект, вы увидите, сколько там всего заложено. Что-то.
0: Я так понимаю, что уже, если бы только дали отмашку, то уж все готово практически.
1: Да, да, программа есть, безусловно. К сожалению, вот есть и новое помещение, и я разговаривал с этими людьми, которые построили новое здание Национальной библиотеки. За год-два до того, как уже закончено было это здание. И я спрашивал, они тоже, я им подарил проект этот, все они смотрели, да, это любопытно, но мы как-то по-другому смотрим. А как по-другому? Как вы видите это все? И они это видели как музей библиотеки, а не музей книги. Я говорю, ну это несколько другое.
0: Ну что, у меня последний вопрос к вам. Вопрос-прочерк он называется. То есть это ответ на незаданный мной вопрос. У вас есть минута времени для того, чтобы, ну, определиться, к кому вы обращаетесь, и произнести какой-то спич, так сказать, о том, что вам хотелось бы просто сказать, что вы думаете, что вы чувствуете в данный момент. Кому вы обратитесь? К членам клуба библиофилов, к работникам вашего замечательного издательства «Филобиблон», к близким? Это вам решать. Вот вы сейчас просто придумайте себе такую виртуальную аудиторию и скажите то, что хотите сказать.
1: Мне очень хотелось бы, чтобы люди берегли книги, не выбрасывали их, бумажные книги, и понимали, что со временем бумажная книга вернется, но у вас ее не будет в руках, и вы будете потом доставать всеми правдами и неправдами, переплачивать и так далее. Поймите, это книги, они бумажные, начиная там, с гутенберговских времен, они до сих пор живы. А то, что мы строим будущие книги на компьютерной основе, на электронной основе, понимаете, это полезная вещь, как справочная и так далее. Но удовольствие от общения с подлинной книгой я вам очень рекомендую. не лишаться этого и продолжать любить ее и не выбрасывать ни в коем случае из своей жизни.
0: Леонид Юниверг, мы вас услышали. Знал я, кого приглашать. И я говорю, что всем говорю, она вернется. Возвращается винил, возвращаются кассеты. Все вернет. Фотография возвращается. Не щелкать вот этим вот мобилой, а по-настоящему с кислотами, с реактивами. Все вернется.
1: Ну. Достаточно сказать, что недавно открылся новый магазин в Лондоне. Новый книжный магазин.
0: Вот так вот вам, неверующие. Здесь подходит к завершению сегодняшняя полная иллюминация. Леонид, спасибо, что провели этот час с нами. До новых встреч, которые, я уверен, непременно случатся. Новых книг вам, новых заседаний клуба библиофилов. Удачи, во всем удачи. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Ну что, до следующих четверга, пятницы, субботы. А сейчас слушаем еще одну композицию от Леонида. Это Александр Суханов, «Апрель». Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

0: «Оболонь» безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
1: Меня зовут Давид Таупкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
2: Давида Таупкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.

0: В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Закон об изучении Торы. Несмотря на противодействие юридической советницы Кнессета Сагид Афик, было решено передать рассмотрение данного закона от законодательной комиссии Кнессета в руки другой комиссии. Корреспондент КАН Шахар Глик передает, что председатель законодательной парламентской комиссии Симха Ротман официально сообщил об этом. Как отмечается, в партии Ациюнут Адатит опасаются, что продвижение такого закона может оттолкнуть избирателей Ациюнут Адатит от этой партии на предстоящих выборах. Председатель партии «Демократия» Яир Галан заявил, что один человек несет ответственность за целую цепочку провалов в сфере безопасности, и имя ему – глава правительства Беньямин Нетаньяху. Открывая заседание своей парламентской фракции, Голан сказал, что тот, кто претендует на то, чтобы руководить страной, производить подлинные изменения и открывать новые горизонты, должен уметь говорить правду. Голан недопустимо, чтобы государство отправляло своих сыновей и дочерей в бой, если оно не знает, как из этого боя их вывести. Государство может отправлять своих солдат на фронт только в том случае, когда оно четко и ясно осознает, каковы его цели и задачи. У нынешнего израильского правительства нет ни малейшего представления о том, как закончить войну. Оно раз за разом посылает солдат на вражескую территорию, и у него нет никакой стратегии по поводу того, как оттуда выйти, отметил Яир Голан. Глава правительства Катара Аль-Тани заявил в интервью телеканалу Аль-Джазира, что обсуждение технических вопросов по поводу американо-израильского меморандума продолжается. Он особо отметил, что сформированы некие специальные механизмы контроля за происходящим в Ормузском проливе, а также в Ливане. Аль-Тани подчеркнул, что решено задействовать некую горячую линию между сторонами с целью предотвращения конфликта. Глава правительства Катара указал, что обе стороны, как иранцы, так и американцы, тверды в своем намерении добиться разрешения кризиса, несмотря на то, что есть определенные силы, которые стремятся сорвать переговоры. Аль-Тани сказал, что уже не в первый раз премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху является тем самым источником, который приводит к росту напряженности в регионе. Катарский лидер заявил, что совершенно недопустима ситуация, при которой во время прекращения огня Израиль будет продолжать убивать сотни ливанцев. По его словам, и оккупация Цахалем ливанских территорий также должна прекратиться. Все должны уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана, отметил Аль-Тани. Об этом сообщают корреспонденты корпорации КАН Руи Кейс и Омер Шахар. Как мы уже передавали ранее, вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс заявил в ходе беседы с журналистами, что за последние сутки на переговорах с Ираном в Швейцарии был достигнут существенный прогресс. Он подчеркнул, что иранцы согласились допустить на свои атомные объекты инспекторов МАГАТЭ. «Это очень важный шаг в деле разрешения иранской ядерной программы», отметил вице-президент Джей Ди Венс. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра без перемен, в среду небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме завтра днем ожидается 27 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 28, в Галилее 27, в Бершеве 31 и в Эйлате завтра днем ожидается 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются. Только сообщения и только в письменном виде. Сегодня у нас в программе три важные темы. Сначала поговорим о специальном отчете государственного контролера о старении населения и готовности Израиля к этому вызову. Затем обсудим реформу банковских комиссий и разберемся, что изменится для нас, как для клиентов банков. И в третьей части эфира мы поговорим о поддержке резервистов и их семей, правах милуимников и доступных мерах помощи. Ну а теперь к первой теме. Согласно опубликованному вчера специальному отчету государственного контролера, уже сегодня в Израиле живут около 1,2 миллиона человек старше 65 лет, а к 2050 году их будет около 2 миллионов. При этом расходы на систему ухода за пожилыми людьми растут гораздо быстрее прогнозов, а дефицит бетухлюми вызывает все больше тревог. Разобраться в выводах отчета нам поможет сегодня Дан Науменко, начальник управления аудита в сфере социального обеспечения и занятости и социального равенства при государственном контролере. Дан, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Спасибо, что присоединились к нам. Давайте начнем с общего. Почему именно сейчас государственный контролер решил уделить особое внимание теме старения населения? Или это что-то плановое?
1: Я думаю, что вообще тема старения населения, она очень актуальна в последние годы. Мы наблюдаем это не только в Израиле, но и во всем мире. Параллельно отчету, которому вышел сейчас в Израиле, производится тоже международная работа, где Израиль берет часть, и не только берет часть, он является главным субъектом, который берет эту проверку на себя. И это международная проверка, которая включает в себя 9 стран. И она производится, потому что во всем мире уже поняли, что мир есть демографические изменения, которые в конце концов приведут к очень большим изменениям, экономическим, социальным. И нужно к ним готовиться уже сегодня.
0: Дан, один из самых тревожных выводов отчета касается системы ухода за пожилыми людьми от бетухлюми. Что именно вы такого вот обнаружили, что у вас вот достаточно, очень сильно ситуация, получается, напрягла в соответствии с тем, что я смогла прочитать в отчете?
1: Система долгосрочного ухода и страхования Битуах Леуми, или как это называется, Битуах Сиуди. Вообще, давайте начнем с самого начала.
0: Битуах Леуми
1: – это социальное страхование, которое финансируется с помощью граждан, которые работают и платят законы, платят налоги. И потребляется людьми, которым это нужно. Например, инвалиды, пожилые население, которое не может себя обеспечить и нуждается в помощи. И люди, в общем, люди, которым это надо. И государство намерено им помочь. То есть, с одной стороны, это нужно финансировать, с другой стороны, это несет утраты, растраты, да, на всякие нужды, которые я только что сказал. Теперь в последние три года поступления в кассу Битуах Леуми меньше, чем расходы Битуах Леуми. По отчету самого Битуах Леуми в 35-м году дефицит Битуах Леуми достигнет какой-то определенной зоны, в которой Битуах Леуми не сможет всем своим гражданам, которым он понял, что нужно помочь, достаточно помогать.
0: И согласно отчету, именно реформа системы по уходу, которая была принята в 2018 году и подорвала такую финансовую стабильность Битуах Леуми. Почему...
1: Реформа,
0: Почему именно такой вывод
1: реформа,
0: реформа
1: это только одна из статей, uh-huh. которая подавала, как вы сказали, Битохлиуми. Я думаю, что есть еще пару вещей. Это тоже платежи инвалидам, в основном детям, которые находятся на аутистическом спектре. Есть у нас очень тоже большой прирост этого населения в последние годы. И также самое, и то же самое Битохлиуми. Люди старше 65 лет, которые в 2018 году было 180 тысяч, и была приведена эта реформа. Сегодня эта цифра выросла до почти 400 тысяч.
0: То есть в два раза больше человек, пожилых людей стало получать, получается, помощь по уходу от Битохлиуми, да? А с учетом того,
1: да,
0: что
1: абсолютно верно.
0: У нас увеличилось количество уровней ухода, и люди смогли получать этот уход еще и в денежном эквиваленте, видимо, вот тут, наверное, и сыграло это злую такую.
1: Мы думаем, что нет. Наш отчет говорит чуть-чуть по-другому. Так. То есть я в цифрах я могу сказать, что 7 миллиардов шекелей, которые были в 2018 году, сегодня эта сумма составляет 21 миллиард шекелей.
0: Это получается даже в 3 раза больше.
1: В 3 раза больше.
0: Да.
1: Да. Я не думаю, что это разделение на уровни. Есть еще две основные причины. Мы проверили и поняли, что проверки, которые проводятся сегодня, определение гражданина, если он является CUD или не является CUD, ему положена помощь и не положена помощь, сегодня делается только с помощью документации, да, mm-hmm. которая приходит, и комиссии больше не проверяют этих людей физически. И мы проверили, какая разница между в Купотхолим, которые постановили, что этот человек является CUD, и Битохлиуми. Это одни и те же люди, да, естественно. Мы проверили одних и тех же людей, мы проверили 10 тысяч таких людей, и мы выяснили, что Битохлиуми, так скажем, намного легче принимает людей как зависимых, и которым нужно помочь. И эта сумма, это не сумма, это на два уровня легче. То есть человек, который по Купат-Холим, по больничной кассе не является CUD, в Битохлиуми он, да, является CUD. Это основная причина. То есть и мы сделали расчет, который, если бы, например, этот критерион, этот критерий был постановлен только больничными кассами, то выплаты были бы не 20 миллиардов, а на 10 миллиардов меньше, то есть 11 миллиардов шекелей.
0: И в отчете также указано, что Битохлиуми, это даже, наверное, критикует больше государственный контролер Битохлиуми, в том, что он не проводит ежегодного мониторинга получателей пособий. То есть есть люди, которые могут получать и пособие по уходу не того уровня, который им положено. И, конечно же, вот эти вот из-за того, что люди получают сейчас не только помощью по уходу, это пособие по уходу, но и в денежном эквиваленте, то тут иногда получается и помощь, вот эта, которая предоставляется пожилым людям, получается по отчету, уходит не по назначению. И надзора, получается, за этим толком нет, по мнению контролера. Как вы вот этот прокомментируете момент?
1: Да, по нашему мнению, это не точно. Мы считаем, что, во-первых, люди, которые вместо денег выбирают, например, чтобы за ними следили как бы помощник, да, который приходит mm-hmm. каждый день, убирает за ними, помогает им готовить и находится с ними, то во многих случаях пожилые люди выбирают родственников, которые приходят и делают эту работу. Что это вполне понятно. Но иногда эти родственники, знаете, когда пожилой человек выбирает внука или, я не знаю, еще кого-то, своего родственника, mm-hmm. и внук не делает свою работу, он студент, он и бывают такие случаи, да, или он солдат, и не всегда он приходит, не всегда помогает. То есть, естественно, пожилой человек никогда не пожалуется Битуах Леуми и не скажет, что за ним плохо следят, за ним плохо смотрят. И мониторинг, который должен делать Битуах Леуми, он должен был каждый год делать и проверять, что, что действительно люди, помощники, которые выбирают и которым платят за это деньги, делают свою работу и заботятся о пожилых людях.
0: Знаете, Дан, еще в отчете, если чуть-чуть отойти от ухода, также речь и пошла о том, что, в принципе, о том, что пособия по старости для пожилых людей, в принципе, не повышались. И об этом вот тоже государственный контролер, а то, что у нас старение происходит быстрым, а надлежащего обеспечения потребностей пожилого населения, к сожалению, на сегодняшний момент не находится на должном уровне. Есть ли какие-то рекомендации в данном случае госконтролеру? Что делать, как делать, и вообще кто будет за это нести ответственность?
1: Я скажу так, что наш отчет, он 350 страниц, и он проверяет 4 аспекта. Один аспект – это координация между министерствами и между государственными структурами, которые должны координировать свои действия, чтобы заботиться о населении 65+. Второй отчет – это о системе здравоохранения, что она должна делать, чтобы люди, которым 65+, были здоровее, были намного, было легче жить. Третий отчет он о том, как благополучие пожилого населения, подготовка к пенсии, занятости, волонтерство и одиночество, что должно правительство сделать и государственные структуры, чтобы поднять благополучие пожилого населения в этих аспектах. И четвертый, мы об этом говорили, это был финансовый битуах СИУДИ,
0: да, который больше помощь по уходу
1: связан. Во всех, я могу, если я возьму какие-то общие черты и общие ответы на вопросы, что делать, то можно прийти к одному и тому же выводу. Во-первых, нужно координировать свои действия. Правительство на уровне всех своих министерств должно координировать свои действия. Оно должно распределить четко, кто за что ответственен и что кто должен выполнять. Это не всегда понятно. То есть иногда происходит дискоординация действий, и люди падают между стульями. Да? Не всегда они заботятся так, как надо, потому что одно министерство думает, что это должен делать кто-то другой, другое думает, что это должен делать кто-то одно, и поэтому не всегда это хорошо появляется, получается. Второе, это то, что нужно смотреть, что пожилому населению нужно в данный момент, и как можно это сделать. То есть, если сегодня мы приходим к выводу, что население взрослое, да, пожилое население, с 12% относительно всего населения через пару лет будет 15%, то мы должны, и сегодня они живут намного дольше, и здоровый образ жизни относительно, то мы должны понимать, что эти люди хотят быть заняты, они хотят не быть в одиночестве, они хотят продолжать ходить на работу или быть волонтерами. И нам нужно дать им эти инструменты, чтобы они могли это делать. Третий аспект – это, может быть, люди, которые приходят к этому возрасту и выходят на пенсию, они не всегда понимают, что они будут делать на пенсии. Они не всегда понимают, что жизнь меняется и что нужно приобретать новые навыки и строить свое будущее. Потому что жить намного больше – это, конечно, радостно, да, то, что жить намного дольше, чем жили раньше, но при этом нужно понимать, что нужно что-то делать с этим, потому что если нет, то в конце концов ты найдешь себя одиноким. И поэтому государство должно принять программы, которые сможет мониторить взрослых людей, смотреть, в каком состоянии они находятся. Если они одиноки, то попытаться помочь и социально устроить их на всех уровнях. То есть это основные точки.
0: Да, на заключение нашего с вами разговора хочу сказать, что мне очень понравилась фраза государственного контролера, которая была написана в отчете, что обеспечение надлежащего реагирования на потребности пожилого населения – это моральный и этический долг. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки наша страна придет к той ситуации, когда пожилые люди у нас все будут обеспечены и будут проживать достойную и обеспеченную старость в нашей стране. Спасибо вам огромное, что были сегодня с нами в эфире, и надеюсь, что еще поговорим с вами и о других отчетах государственного контролера.
1: Спасибо большое, и я абсолютно с вами согласен с последним, что вы сказали.
0: Всего доброго.
1: Всего доброго.
0: Вчера Банк Израиля представил новую реформу банковских комиссий. Обещают сделать систему проще, прозрачнее, а для части клиентов и еще дешевле. Но что именно изменится? Каких комиссий это коснется? И кто действительно выиграет от реформы? Мы попробуем разобраться во всех этих темах вместе с Гранит Офик, руководителем отдела потребительского регулирования в управлении банковского надзора при Банке Израиля. Гранит, шалом. תודה שאת איתנו היום. לפני שנתחיל, אני רק אזכיר שהמאזינים שלנו הם דוברי רוסית, אז מדי פעם אני אעצור אותנו ועושה תרגום קצר של הדברים שאמרת.
2: בסדר גמור.
0: אז מה ישתנה במסגרת הרפורמה?
2: אז הרפורמה שלנו היא מתעסקת בשני נושאים. קודם כל בכרטיס חיוב מיידי, מה שקוראים כרטיס דביט, אנחנו מתערבים במחיר שלו. אם עד היום לא היה פיקוח על המחיר של הכרטיס, אז עכשיו יהיה עליו פיקוח, והמחיר המקסימלי שלו יהיה 7 שקלים. המטרה הייתה, הכרטיס הזה זה כרטיס שמיועד לסייע לאוכלוסיות יותר מוחלשות, ורצינו לוודא שזה יהיה נגיש עבורם. אז זה היה צעד אחד, וזה ייכנס לתוקף בעוד 3 חודשים, באוקטובר. הדבר השני שעשינו בתוך הרפורמה זה שינינו את השיטה של תשלום העמלות על פעולות של עובר ושב בחשבון. עד היום מה שהיה זה שאנשים שילמו על פעולה בנפרד. פעולה של חשבון עלתה עמלה, ואם זה היה מול פקיד נגיד בסניף זה היה יותר יקר. ומי שידע ועשה פעולה אקטיבית יצטרך לשירות מסלולים. נוצר מצב שאנשים גם או שילמו על פעולה בנפרד, או שהצטרפו לשירות המסלולים, אבל השירות הזה היה יותר מצומצם ממה שאנחנו עושים עכשיו. ומה שאנחנו עושים עכשיו זה בעצם משנים את השיטה, ולא יהיה יותר תשלום על כל פעולה בנפרד. תשלום אחד של מקסימום 10 שקלים בחודש, שיהיה אפשר במסגרת 10 שקלים האלה לעשות מקסימום 100 פעולות, שזה המון. קודם בשירות המסלולים הקודם היו 10 פעולות.
0: אם בן אדם עושה יותר?
2: אם עושים יותר מ-100 פעולות, ואגב זה לא מאוד סביר, כי מהנתונים שלנו אנשים רחוקים מזה מאוד, אבל אם עושים יותר, אז כל פעולה נוספת היא שקל.
0: הבנתי. גרנית, רק רגע נתרגם למאזינים שלנו.
2: כן.
0: В первую очередь изменятся правила по дебетовым картам, то, что нам рассказала Гранит. Изначально банк, финальной версии реформы потолок будет 7 шекелей. То есть это максимально то, что мы будем платить ежемесячную комиссию за использование дебетовой карты. Это карта, когда мы вот оплачиваем что-то в магазине, и моментально у нас сходит вот сумма платежа в банке. Это, естественно, в первую очередь коснется для более слабых слоев населения, кто пользуется этими карточками, и это изменение уже вступит в силу через 3 месяца. И, конечно же, изменения коснутся привычной системы оплаты за каждую операцию. Сейчас многие из нас платят комиссию, отдельно за снятие наличных, там, переводы, работу с чеками и так далее. Теперь эта модель уйдет в прошлое. Вместо нее введется единый пакет под названием управление платежным счетом, и он будет включать основные банковские операции. И для большинства клиентов максимальная стоимость такого обслуживания составит 10 шекелей в месяц за первые 100 операций. Если операций будет больше, то вот это я уже спросила, но Гранит сказала, что таких людей мало, но все-таки таких, в таком случае операция не более, не, каждая дополнительная операция будет стоить не более 1 шекеля. Гранит, мервих мерформа зут.
2: אז יש כמה אוכלוסיות עיקריות שירוויחו מהנושא הזה, אבל רק ככה בשביל להשלים את התמונה, כדי שיהיה למאזינים את התמונה השלמה, מעבר, יש עוד אופציה, מי שעושה שתי פעולות בחודש, הוא לא ישלם 10 שקלים, הוא ישלם 5 שקלים. ולא צריך להצטרף לזה, חשוב שאנשים ידעו, יצורפו לזה אוטומטית, אין צורך לעשות משהו מול הבנק. אז זה חשוב שאנשים ידעו. עכשיו, מבחינת מי ירוויח מזה, אז קודם כל, עסקים קטנים ירוויחו מזה מאוד. היום עסקים עושים יחסית הרבה פעולות, אז או שמשלמים על

0: הוספנו שלא היו בשירות הקודם, והוספנו, אז יהיה אפשר גם ליהנות מזה. בעצם הרעיון הוא שכל הנושא של ניהול חשבון עוש יהיה שקוף. אנשים לא יצטרכו לספור פעולות, לברר אם זה נכנס פנימה, לא נכנס פנימה, הדברים הנפוצים בפנים.
1: על איזה עמלות נוספות הרפורמה תשפיע?
0: אז קודם כל, כל העמלות שהיו קודם בשירות המסלולים נמצאות בפנים. העברות, משיכות, הפקדות, הכל עדיין שם. בנוסף, הוספנו שירותים כמו הוראה לביטול חיוב, העברות וצעב, בסכומים נמוכים, תעודות של תשלומים מיידיים, אפילו שירותי מידע שפעם היה צריך לשלם אם מבקשים מסמך מהבנק, הדברים האלה נכנסים פנימה. בעצם עשינו סוג של מיפוי, ובדקנו מהם כל הפעולות הנפוצות שאנשים עושים בדרך כלל בחשבון, וכל מה שהתרשמנו שהוא באמת נפוץ ושכיח, נכנס פנימה.
1: אוקיי. אז גרנית, אני אתרגם כבר אחר כך. תודה שאת היית היום איתנו, ותודה על ההסבר, על הרפורמה.
0: בשמחה רבה. תודה רבה.
1: Гранит в конце рассказала нам о том, что банки учли вот это вот то, что будет стоить до 100 шекелей, до 100 операций на счету за 10 шекелей, но поэтому для тех, кто совершает совсем мало операций, там до 2 операций в месяц, будет установлен льготный тариф, который будет стоить не более 5 шекелей в месяц. Ну а для неактивных счетов так вообще комиссия будет нулевой. То есть вот это, конечно же, коснется в первую очередь для пожилых людей. Еще я задала вопрос, кто от этой реформы в первую очередь выиграет. Гранит сказала, что выиграют малые предприниматели, которые совершают огромное количество действий, операций с банковскими счетами, и поэтому на сегодняшний момент платят огромные суммы за использование вот таких операций. И еще спросила, задала вопрос, какие еще основные вообще, какие банковские операции будут включаться теперь. То есть речь идет о пополнении счета, о снятии наличных и о переводах операций с чеками. И, по сути, клиент будет платить фиксированную сумму за обслуживание, а не как раньше разбираться в той или иной комиссии за ту или иную операцию. Что, как вот сейчас, на сегодняшний момент, каждая операция стоит свою сумму комиссионных. А теперь будет просто фиксированная сумма за обслуживание. Ну, а на этом мы перейдем к следующей теме. Но в этом месяце в Израиле проходит месяц, посвященный признанию вклада резервистов и их семей. И это повод обсудить не только важность их службы, но и конкретные права, льготы и меры поддержки, которые предоставляются резервистам и их супругам и детям. С нами в эфире подполковник запаса Анна Молдавская. Анна, помимо всего прочего, создатель и руководитель сообщества Facebook «Помощь родителям призывников, солдатам и призывникам армии обороны Израиля». Анна, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Татьяна.
1: Спасибо, что вы сегодня с нами. Вот сейчас в Израиле проходит месяц признания резервистам и их семьям. Что означает на практике?
0: Сейчас многие муниципалитеты решили выразить признание как самим резервистам, которые сейчас служат, так и их семьям, которые их поддерживают. И предлагают разного вида мероприятия, скидки и помощь для семей, детей, резервистов. И можно на каждый, почти каждый муниципалитет у себя на страничке опубликовал те или иные льготы. И каждый может зайти и посмотреть. И также почти в каждом городе есть, определили координаторов, кураторов, как говорится, помощи для семей резервистов. Национальный штаб по делам семей резервистов, который был создан после 7 октября, чтобы оказывать помощь, какие-то льготы, предоставлять льготы, помогать в разных каких-то проблемах, которые...

0: происходят во время пока супруги находятся на службе. И этот штаб, он находится при министерстве Негев и Галиль. И можно также зайти на ихнюю страничку этого министерства и найти куратора в своем городе, к которому можно написать и присоединиться в сообщество своего города. Те города, у которых нет куратора или кто не может найти, можно написать или обратиться в министерство и узнать, какому куратору принадлежите.
1: Анна, скажите, а там есть только информационная поддержка или, возможно, психологическую тоже можно получить?
0: Есть разного вида поддержки, и психологическая, и финансовая. То есть разные фонды, также организованы разные фонды, которые или организации, которые были созданы и помогают резервистам и их семьям.
1: А вот по вашему опыту, то, что вот вы ведете группу и вообще общаетесь с резервистами, с какими проблемами чаще всего обращаются семьи резервистов?
0: Ну, во-первых, конечно же, у резервистов можно разделить на несколько групп. Те, которые только закончили службу и в связи с положением в стране были призваны сразу после срочной службы в резерв. Обычно это молодые люди, которые подростки, да, как можно сказать, все же, которые только закончили службу, еще не работали нигде, еще не оформлены в тех или иных учреждениях и продолжают резервистскую службу, многие в боевых частях, и, соответственно, связывают сложности в оформлениях, да, переходят, то есть после срочной службы сразу переходят в резерв, это значит, что они становятся гражданами, с одной стороны, но с другой стороны они военнослужащие, то есть, соответственно, те льготы, которые им положены, или министерство, и запись, например, Управление национального страхования, льготы, которые положены в налоговые и так далее, они просто физически не могут их оформить, и, соответственно, их семьи им помогают. Те резервисты, которые одиночки, им это сделать сложнее, так как они одни в стране. Mm-hmm. То есть, в этом случае как бы обращаются в группе, есть много вопросов, помощи, что об оформлении тех или иных льгот, которые переходе с срочной службы в резерв еще не смогли использовать. И многие льготы у них есть также и срок, до которого их нужно использовать. И, соответственно, на протяжении последних лет это поняли и в армии, и многие льготы продлили, но в любом случае, если есть многие, которые служат уже несколько лет подряд, соответственно, эти льготы суммируются, но немногие их есть те, которые не успевают их использовать. Да. Соответственно, это вопросы, которые в большинстве случаев, как использовать льготы, будут ли они продлены, что делать, какие льготы можно использовать.
1: Ну вот многие знают про обычную, то, что у нас предоставляют БТУ-Хлюми, это когда наемный работник или даже не наемный работник, вот человека призывают на резервистскую службу, то БТУ-Хлюми в такой ситуации покрывает ему вот эти дни резервистской службы. Там, если была зарплата, то в размере заработной платы, если не было зарплаты, то в размере минимальной выплаты, которая есть на сегодняшний день, и с началом с войны железные мечи была увеличена. А какие есть еще финансовые поддержки? Может быть, есть какие-то дотации, которых многие не знают, на какие-то расходы, которые нужны дома, возможно, наличные расходы. Есть ли какие-то дополнительные выплаты, что резервисты получают в такой ситуации, когда служат службы, и этой службы нет конца и края?
0: Да. Значит, есть дополнительные льготы от разных министерств. Например, есть льготы на на права, на загранпаспорта. Есть льготы по Арноне, да, в муниципалитете, налог муниципалитета, то есть процент отличается между солдатом, который тыловых, и боевыми офицерами. И есть льготы в налоговых службах с этого года, с 26-го, или дополнительные единицы льгот для тех, кто служит в боевых частях, также как боевые солдаты, также и части, те, кто служит в боевых частях, дополнительные единицы.
1: Вот по поводу Арноны, можно вот я вас остановлю? Да, есть действительно там 5% скидка для... И есть выше для... А вот этот момент только на период службы эта скидка предоставляется? Или, вот, допустим, я прохожу действительно резервистскую службу вот этот месяц. То есть мне на этот месяц предоставится скидка? То есть я должна подтвердить, что я проходила службу в этот месяц? Или на какой-то другой срок? Как вот это вот работает?
0: Да, скидка предоставляется... Есть, значит, резервист, пройдя определенное количество дней на службе, считается действующим резервистом. Uh-huh. Есть определенное количество дней, когда начинаешь резерв. И с этого момента, пока ты вообще считаешься действующим резервистом, даже если ты тебя не вызывает, но ты уже получил как бы этот потолок, прошел этот потолок, ты получаешь эту постоянную скидку, эта скидка mm-hmm. постоянная. Армия передает данные в муниципалитет от тех, кто является действующим резервистом. Те, кто является действующим резервистом, получают эту скидку автоматически. Те, кто считает, что он уже действующий резервист, но не получает такой, может обратиться в муниципалитет, может быть, есть какая-то проблема, но это скидка автоматическая.
1: А если мы говорим о резервистах, у которых есть дети, возможно, здесь тоже есть какие-то дополнительные дотации, льготы?
0: Да. Значит, после 7 октября был создан фонд, фонд для резервистов, значит, который позволяет получить разного вида помощь, в том числе те, у кого есть дети, могут получить какую-то психологическую помощь на детей, то есть есть в виде возврата, да, есть в виде разврата, когда нужно приложить квитанции, есть вещи, которые можно, например, на бибиситер, да, как особенно, да, на нянечку, когда вот есть праздники, на праздники, то положено резервисты, которые находятся на службе, и семье требуется помощь с нянечкой до 14 лет, дети до 14 лет, то есть помощь, денежная помощь, также супругам, даже если двое в разводе, то положено и второй половине. Также можно получить помощь те, кто, например, после рождения ребенка и не работают, супруги, которые не работают. Можно также подать просьбу в фонд помощи и получить дополнительные льготы. И, как я начала говорить, то есть разным группам резервисты, которые я начала рассказывать про группу, которые сразу срочно перешли в резерв, другая группа — это тех, кто уже отслужили срочно, были на гражданке и их вызвали снова на резервистскую службу. Они могли работать, могли учиться, да. То есть, соответственно, дополнительные льготы есть, например, кто учится в институте и был призван на резервистскую службу. Также в каждом институте есть кураторы именно для милуим, для mm-hmm. резервистов. В случае, если есть пропуски из-за службы, в случае, если были какие-то проблемы с оценками, то также через фонд помощи резервистам предоставляется помощь в уроках, дополнительных уроках. Есть разные льготы, например, меняют экзамен на предоставление работы за место, предоставить работу вместо экзамена и так далее. То есть также те, кто учатся, они предоставляются им льготы. И в дополнение, вот сейчас было также опубликовано на этот год стипендии. Также резервисты, которые студенты, они могут подать просьбу на получение стипендии для оплаты.
1: Вот, кстати, если мы говорим о резервистах, которые находятся в разводе, но у них есть дети, вот в такой ситуации есть ли какие-то помощи бывшим супругам, которые, допустим, не работают, но должны на сегодняшний момент обеспечивать детей и, конечно же, там покупать все необходимое и так далее и тому подобное, но при этом вот находится в ситуации, когда резервист не в состоянии на сегодняшний момент осуществлять ту необходимую помощь, как, потому что вот он должен служить. Есть ли какая-то помощь в такой ситуации?
0: Да, как я и сказала, также в фонде есть разные темы, по которым можно подать. Одна из тем — это бывшие супруги, которые снова, как говорится, дети находится под попечением одного из супругов или, например, разделяется между собой, то вне зависимости от супруги, у супруга-резервиста, такой человек может подать самостоятельно помощь, указав, что бывший или бывшая супруга, они резервисты и требуется помощь.
1: А если мы говорим о каких-то послаблениях в банках, кредитных компаниях, есть ли такие что-то, какие-то особые условия для резервистов?
0: Смотрите, каждый банк, можно видеть рекламы, да, для резервистов публикует, как бы к армии это не относится, но банки также выходят с кампейнами помощи резервистам. Была реклама, когда, например, выплаты по машкантам, выплаты по каким-то задолженностям откладывали или как-то делили по-другому. Mm-hmm. Да? В любом случае, если резервист, у него какая-то проблема денежная или финансовая, он может обратиться в финансовый фонд помощи, да, финансовой помощи и подать просьбу. Даже если сомневается, я советую подавать такую просьбу. И также сейчас, когда те резервисты, которые фрилансеры, независимые, могут подать, если было изменение в доходах в связи с призывом, сейчас, то могут уже подать просьбу на получение компенсации в связи с призывом на резервистскую
1: службу. Ну, это, наверное, речь о налоговом управлении, да, компенсация через налоговое управление?
0: Да, через налоговое управление для тех, кто самозанятые резервисты.
1: А вот когда была железная в мече, и вот сейчас в продолжении, угу, вот тут момент, да, если мы говорим об увольнении, то есть могут ли резервисты вообще уволить с работы, либо он все-таки защищен от увольнения?
0: Да, резервист защищен от увольнения. Есть также отдел в армии, который предоставляет помощь и также предоставляет адвоката бесплатно, соответственно, по защите прав милуимника, резервиста. Те, кому требуется, по какой-то причине получили увольнительное письмо, увольнительное письмо с работы и считают, что это незаконно, могут обратиться за помощью в отдел, и отдел предоставит помощь.
1: Ну, это уже действительно что-то, потому что действительно очень, к сожалению, до сих пор встречаются случаи, как права резервистов, к сожалению, нарушаются. Анна, я знаю, что помимо финансовой поддержки есть еще различная психологическая поддержка, и не только для самих резервистов, но и для пар, то есть для семейных пар. Что-то да. Вот сможете рассказать немножко об этом? То есть, допустим, резервист вышел со службы, ему точно нужен какой-то релакс или какая-то психологическая помощь, либо, возможно, эмоциональная поддержка. Вот есть ли какие-то программы, связанные с этим?
0: Да. Во-первых, есть разная одноразовая помощь и помощь предоставления, когда резервист предоставляет квитанции, да, о получении такой помощи. Есть два вида. Одна, если это сам резервист, сейчас это 1500 шекелей, до 1500 шекелей, когда может получить какую-то помощь. И также дополнительные 1500 шекелей, это если требуется сходить на такую помощь супругам или для детей и так далее. В дополнение к этому есть программа, которая называется АМИД. Там есть специалисты, то есть специалисты, которым можно записаться, и каждый резервист получил единицы для использования. Их хватает на минимум 12 встреч, иногда даже и больше, именно для поддержки по психологической помощи. Также в дополнение те, кто в боевых, есть дополнительная компенсация, там уже говорится о нескольких тысячах шекелей, сумма зависит от количества дней, зависит от состава семьи, где можно записаться также психологу и другим специалистам в этой области и получить потом компенсацию.
1: Аня, вы перед эфиром нам рассказали о фестивале, который пройдет в ближайшие дни, даже вот буквально вот завтра начнется. Расскажите нам в заключение нашего сегодняшнего с нами эфира, о чем это, что это за мероприятие и вообще кому особенно стоит туда идти?
0: Да. Значит, если я так делаю свитч, да, переход от резервистов милуимников, то сейчас мы поговорим о мероприятии, которые для призывников, для тех, кто еще не призвался в армию.
1: Ой, вы знаете, вот тут моя ошибка. Я чего-то, видимо, криво прочитала, потому что я думала, что у нас продолжение резервистов идет тема. Просто, честно говоря, я просто, что это мероприятие тоже посвящено резервистам, а это, оказывается, призывникам. Поэтому, на самом деле, резервистов тема, которую можно обсуждать и, по-моему, и час, и другой, и рассказывать о льготах и о правах. К моему большому сожалению, конечно, времени немного. И поэтому мы к резервистам остановимся. И вот теперь поговорим о фестивале для призывников, а не для резервистов. Это, конечно же, я тут ошиблась. Аня, прошу прощения, но буду рада, если продолжите.
0: Да, ничего. Значит, мероприятие для призывников. Для кого оно предстоит? Для учащихся 11-12 классов или тех, кто уже закончил школу и не успел попасть на предыдущий. Это мероприятие пройдет 23 и 24 июня. Можно будет записаться только на один из этих двух дней, на любой. И оно состоит совместно с армией. Это МИТАФ. МИТАФ – это подразделение в армии, которое отвечает за призыв и распределение на военную службу. Да, все военкоматы находятся под этой частью. И они организуют это мероприятие раз в год. Это очень большое мероприятие для призывников со всей страны. И будут на этом мероприятии представители, больше 200 представителей этого подразделения в разных областях. То есть призывник сможет уладить какие-то вопросы перед призывом, медицинские, по распределению, спросить какие-то интересующие вопросы те, кто солдаты-одиночки. Также будет присутствовать и отдел для новых репатриантов, где можно будет задать вопросы и уладить на русском языке. Mm-hmm. И последний фестиваль только для новых репатриантов, в прошлый раз, когда я выходила в эфир, был в мае. Этот фестиваль, он для всех, но будут также и представители военкомата, которые смогут помочь на разных языках для призывников новых репатриантов. И также на мероприятии будет клуб ЮТЕР. Клуб ЮТЕР – это клуб льгот для солдат. Для солдат там будут их представители, призывники смогут, те, кто еще не присоединился, присоединиться к этому клубу. Он дает во время службы разные льготы в банке или карточки в разных сетях и магазинах, также и в культурных программах и так далее. Он именно для солдат. На самом мероприятии будет большая выставка почти всех войск в армии, где призывники смогут пообщаться с теми, кто уже служит, задать интересующие вопросы на те или иные интересующие их темы. И там мы также мероприятие сопровождается будет концерт. В концерте будут участвовать также ансамбли, армейские ансамбли, и также известные певцы, которые молодежь знает, это как Ноа Кирель, Агам Бухбуд, Ханан Бен Ари и так далее. То есть те, которые подростки любят, и будет очень большой концерт. Также на этом мероприятии, чтобы туда попасть, каждый призывник, которому это мероприятие релевантно, получил СМС из военкомата с кодом, и с этим кодом он сможет заказать билет. Билет, соответственно, полностью бесплатный. Mm-hmm. Его можно скачать или на сайте армии, или по ссылке, в которую получили в СМС, с сайта клуба ЮТЕР, записаться, как я сказала, на один из дней, и будут, не забудьте оставить там данные, будет розыгрыш по публикации. Будет первое место, это полет на пару за границу, и второе, третье получает там денежный подарок для использования в одной из сетей магазинов для призыва. И это мероприятие пройдет в парке, в Гане-Ишуа, в парке Яркон. Можно будет добраться на поезде. Остановка это Тель-Авив, университет Тель-Авивский. Это самое близкое. Также армия опубликовала, что будет увеличено количество поездов, чтобы призывники смогли добраться до места. И те, кто по какой-то причине не получил СМС, обратитесь в Центр обслуживания армии, в МИТАС, в Центр обслуживания, чтобы узнать, по какой причине вы не получили, и попросить, чтобы вам прислали. Это мероприятие, оно проходит раз в год, не просто, обычно оно в конце июня, в начале июля. Это связано с тем, что это окончание школы, да, сейчас уже закончили школу, и должен быть в июле начаться летний призыв, поэтому это не просто происходит именно сейчас, чтобы призывники смогли уладить те или иные вещи до призыва и помочь им закрыть открытые какие-то вещи, которые они не смогли уладить до этого.
1: Ань, вы знаете, вот в заключение я просто хочу вас искренне поблагодарить как мама, потому что у меня дочка проходит резервистскую службу, и то, что вот вы рассказали, многие вещи мне тоже были сегодня новыми, и мой сын, который буквально вот закончил 12 класс, то есть в ближайшее время будет призываться, и, конечно же, о фестивале я совершенно не знала, и я не думаю, что он даже открывал смс-ки, но сегодня вечером мы их обязательно откроем. Поэтому еще раз вам спасибо за очень важную и полезную информацию, я уверена, что она была полезна не только мне, и а многим радиослушателям, бабушкам, дедушкам и родителям, и самим резервистам, и будущим призывникам, которые слушают радио Река. Спасибо вам огромное за этот эфир, и я очень вам благодарна.
0: Спасибо вам, Туакса. И...
1: Всего вам доброго.
0: Всем призывникам, да, обязательно побывать на этом мероприятии.
1: Очень надеюсь, что так и будет. До свидания.
0: До свидания.
1: Ну, а наша программа заканчивается, и в завершении программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений, звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовила продюсер Мирия Могилевич, за звукорежиссерским пультом был Илана Зулай, у микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера!

0: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
1: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
2: Меня зовут Давид Таупкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
3: Давида Таупкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.

0: Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Только что появилась информация о том, что наши силы ликвидировали боевика хамасовского подразделения «Нухба», который удерживал в плену израильского заложника Омера Шемтова. В заявлении, опубликованном Цагалем и Шабаком, говорится, что этот террорист по имени Сами Абу Хасана был уничтожен 2 дня тому назад в результате атаки в северной части сектора Газа. Он входил в боевое крыло Хамаса и участвовал во вторжении на нашу территорию 7 октября. Он также занимался изготовлением взрывных устройств. Кроме того, стало известно, что в результате другой атаки Цагаля в секторе были ликвидированы 3 вооруженных палестинских террористов. Соединенные Штаты объявили о временном облегчении режима санкций, которые были наложены на нефтяную отрасль Ирана. В заявлении, опубликованном Министерством финансов в Вашингтоне, говорится, что в ближайшие 2 месяца появится возможность вернуться к сделкам с Исламской Республикой, в том числе и в нефтяной сфере. Противостояние Израиля с Хизбаллой. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс заявил, что у Израиля есть право на самооборону, но будет лучше, если проблемы будут разрешаться путем переговоров между сторонами. В ходе пресс-конференции он отметил, что вчера в Швейцарии было принято решение о создании специального координационного механизма, в задачи которого войдет предотвращение эскалации насилия на местах. «Мы хотим удостовериться в том, что это будет работать, и что это предотвратит разрастание насилия. Создаваемый механизм позволит сторонам вести диалог друг с другом. За последние сутки мы уже увидели конкретные результаты», — указал Венс. Об этом сообщает корреспондент Кан и Хейскель Корнберг. Еще 9 населенных пунктов на севере страны были признаны находящимися на линии противостояния. Им будут предоставлены соответствующие льготы. Об этом объявил министр обороны Исраэль Кац. Среди них Сде Элиезер, Карса Самия, Исода Маале, Ор Аганус, Мирон, Бар-Йохай, Савсуфа, Бейджан и Хулата. Прекращение огня в Ливане. В записанном обращении глава правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что инструкции, какие были отданы Цагалю им и министрам обороны, остались неизменными. «У наших бойцов на юге Ливана полная свобода действий во всем том, что касается предотвращения террористических нападений и угроз, как непосредственно в их адрес, так и в адрес жителей севера страны. Действия Цагаля не ограничены, и я твердо стою на том, чтобы мы остались на юге Ливана в зоне безопасности. Это не необходимо для защиты как жителей Севера, так и всех граждан страны», — указал премьер-министр. Корреспондент Каннета Блюменталь передает, что фактически Цагаль получил распоряжение остановить все действия в Ливане, за исключением тех, которые связаны с устранением непосредственных угроз. Как мы уже передавали ранее, председатель партии «Демократим» Яир Голан заявил, что один человек несет ответственность за целую цепочку провалов в сфере безопасности, и имя ему – глава правительства Биньямин Нетаньяху. Открывая заседание своей парламентской фракции, Голан сказал, что тот, кто претендует на то, чтобы руководить страной, производить подлинные изменения и открывать новые горизонты, должен уметь говорить правду. Голан, в частности, сказал:
1: אסור למדינה לשלוח את בניה ובנותיה לקרב אם היא לא יודעת להחזיר אותם הביתה.
0: Недопустимо, чтобы государство отправляло своих сыновей и дочерей в бой, если оно не знает, как из этого боя их вывести. Государство может отправлять своих солдат на фронт только в том случае, когда оно четко и ясно осознает, каковы его цели и задачи. У нынешнего израильского правительства нет ни малейшего представления о том, как закончить войну. Оно раз за разом посылает солдат на вражескую территорию, и у него нет никакой стратегии по поводу того, как оттуда выйти, отметил Яир Голан. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра без перемен, в среду небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме завтра днем ожидается 27 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе также 28, в Галилее 27, в Бершеве 31 и в Эйлате завтра днем ожидается 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Мир Ушалаем.
2: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Ариком Эльманом.

Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Ну, начнем мы с того, что проверим, что же произошло сегодня на переговорах между Ираном и США в Женеве, что заставило вице-президента США Венса быть таким оптимистом. Продолжим с политикой, узнаем, как все-таки будет определяться предвыборный список партии Ликуд на предстоящих выборах. Поговорим о настроениях в Иране, где режим наконец определился с датой погребения бывшего верховного лидера Али Хаменеи. Обсудим отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера, познакомимся с развитием событий на российско-украинском фронте и попытаемся понять, останется ли торговый

0: к нашей беседе, но напомню, что выглядело это так ультимативно достаточно в некоторых публикациях. Решено. Нетаньяу разрешил праймериз, но получит 10...
1: Еще ничего не решено.
0: Да, на самом деле это, ну, как бы довольно забавно, потому что это такой очень, как мы знаем, традиционный способ такой борьбы, когда она из подковерной отчасти превращается в публичную путем таких вот утечек в прессу. Это не решение, напомню, просто с точки зрения вообще, да, того, как устроен Ликуд, руководитель партии, да, председатель движения Ликуд не может ничего решить единолично. Он может хотеть, он может, так сказать, пытаться договориться с руководством партии, напомню, да, есть такой, такие лидеры руководящих структур, да, такие в партии, как глава партийного центра Хаим Кац, Исраэль Кац, глава секретариата Ликуда, есть, собственно говоря, партийный центр из нескольких тысяч человек, вообще не решено, какой состав, ну, в общем, не будем сейчас, да, углубляться в эти нюансы партийные внутри Ликуда, просто отметим, что такое сообщение, оно могло бы подойти, скажем, партии с устройством подобным, например, Ешати, да, и другим таким партиям, в которых есть лидер, который...
1: Извини, решает, что я перебью, но демократия, но пока что Ликуд не в состоянии даже собрать заседание своей конференции, которое должно утвердить порядок проведения праймериз, потому что суд перекрыл эту возможность при поддержке юридического советника самой партии.
0: Совершенно верно. Кстати, сегодня утром окружной суд в Иерусалиме, он должен был принять решение относительно как раз вот этого предыдущего решения о замораживании конференции. По крайней мере, в Ликуде полагают, что решение суда будет в пользу того, чтобы разморозить ее обратно, то есть заморозить конференцию Ликуда таким образом через суд пока вроде как не удалось. Именно многие считают, что поэтому Нетаньяу через своих, естественно, приближенных прибег к другому способу, вот к такой утечке, в которой он, в общем, сообщил, как будто бы постановил, да, что все решено. На самом деле, решает не он, как я сказала, да, это только предложение, это только о том, будут ли праймериз, как они будут выглядеть, сколько зарезервированных мест предложить, так сказать, по просьбе премьер-министра и так далее, и так далее, и так далее. Вот вся эта структура, она как бы в качестве предложения, она обсуждается законодательной комиссией Ликуда, которая, кстати, соберется вечером в четверг. И после этого то, что законодательная комиссия Ликуда решает, выносится на утверждение членов партийного центра отдельным голосованием. Напомню тебе, что в прошлые, так сказать, заходы далеко не все те предложения, которые продвигал Нетаньяу как глава Ликуда, они были ему в итоге утверждены именно в том виде, в котором он хотел, да, партийным центром, в частности, вот те самые шаривиним, то есть бронь для его выдвиженцев, она, как правило, была скромнее. Число этих мест было скромнее, чем он хотел изначально. Поэтому, в принципе, возвращаясь, да, к тому, с чего мы начали, это пока лишь намеренно Нетаньяу, он борется, есть очень такая серьезная внутрипартийная борьба. Давид Битон, действительно, он такой вот флагман этой борьбы, да, он против этих 10 зарезервированных мест для Нетаньяу, он считает, что это, по сути, антидемократичное решение, как ровно в той же степени Давид Битон против отмены праймериз и вместо этого, так сказать, выбора специальной комиссии, которая будет утверждать кандидатов в список.
1: Но он не один, он служит в этом смысле голосом...
0: Деятелей
1: Ликуда, да, которые очень заинтересованы в организации.
0: Разумеется, да. В общем, не будем утомлять наших слушателей всеми перипетиями внутрипартийной борьбы. Скажем только, что пока это довольно открытая история, но можно предположить, скорее всего, мы увидим действительно праймерис, мы увидим какое-то количество бронированных мест, которые, да, выдадут, так сказать, позволят, утвердят Бенямина Нетаньяу. Я что-то вот мне подсказываю, что их все-таки будет не 10, а меньше.
1: Короткий вопрос, короткий ответ. Ты думаешь, дело дойдет до ультиматумов, Нетаньяху за закрытыми дверями скажет, если я не получу то, что вы хотите, я могу уйти и справляйтесь без меня?
0: Я не верю.
1: Очень тяжело поверить, возможно, что Нетаньяху уйдет.
0: Да, практически невозможно.
1: И его коллеги тоже в это не верят. Последний мой вопрос тогда касается, разумеется, даты выборов. Да? Закон о роспуске Кнеста был принят в предварительном чтении, и такое впечатление, что вот как его приняли, так о нем и забыли. Причем даже оппозиция не особо старается поднять его на повестку дня, напомнить о его существовании. Вроде все смирились с тем, что выборы состоятся во второй декаде октября, так получается.
0: Да, в Ликуде говорят, в окружении Нетаньяу говорят про 20 октября. И, кстати, напоминают, что это дата, о которой Нетаньяу в узких кругах, что называется, говорил уже несколько месяцев назад. Он называл целый список больших планов, которые у него, так сказать, планируется осуществить до того, как страна отправится на выборы. И, несмотря на всевозможные версии, гипотезы, которые мы тут

0: в эфире обсуждали, какая дата в сентябре предпочтительна с точки зрения Рейдерия, какая дата в сентябре предпочтительна с точки зрения Муши Гафни. В итоге, судя по всему, мы придем к той дате, которая была предпочтительна с точки зрения Бениамина Нетаньяху, то есть 20 октября, всего лишь за неделю до изначальной, такой по закону, да, отмеченной даты выборов, которая произошла бы, если бы выборы просто произошли в срок, без драм и законов о распуске КНЕС. Ну, в общем, так оно примерно, видимо, и будет.
1: Что называется, нет лучшей даты в сентябре, чем октябрь. Анна Раева, наша коллега, ведущая КонРэка и политический обозреватель издания «Мариев». Большое спасибо за этот анализ.
0: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КонРэка. Здесь и сейчас.
1: Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил сегодня, что его правительство, цитата, «вступило в переговоры с достоинством и гордостью и охарактеризовал первый результат этого процесса как создающий хорошие возможности для иранской торговли и инвестиций. Исламская республика не отступит и не склонится», — заявил Пезешкиан. «Вот доказательства. Именно США пошли на уступки по Ливану из-за Ирана, и это открывает для нас новые возможности». А его советница по вопросам экономического сотрудничества Масуме Агапур назвала переговоры и меморандум о взаимопонимании между Ираном и США, цитата, «возможностью укрепить экономические позиции Ирана в регионе. Будущее региона строится не в военных штабах, а на торговых путях», заявила она. Прям миролюбие так и плещет. Михаил Бородкин, востоковед, главный редактор телеграм-канала Oriental Express. Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Вот эти заявления, исходящие от Пезешкиана, который был таким дефолт-кандидатом реформистов и умеренных, вроде как бы, они говорят о том, что эти переговоры, это меморандум о взаимопонимании действительно воспринимается умеренной частью режима как некая победа над консерваторами, как некий шаг по пути нормализации?
3: Скорее, первое, да, то есть они, безусловно, используют переговоры с американцами, чтобы укрепить свои позиции внутри Ирана. И они исходят из того, что если им удастся реально облегчить положение большинства иранского народа, который живет сейчас в очень тяжелой ситуации, то это позволит им опереться, значит, на народную поддержку в противостоянии с консерваторами. Да, нормализация – это другой вопрос, это их меньше интересует. Вот у них, то есть, они, важно, да, давать себе отчет, что они идут на переговоры с Западом вовсе не потому, что они миролюбивые. Причем Пезешкиан тут – это фронтмен, то есть он, Аракчи, там, министр иностранных дел, они сами-то ничего не решают. То есть, несмотря на то, что Пезешкиан занимает пост президента страны, да, полномочий у него меньше, там, чем в иной страны у какого-нибудь вице-премьера. Гораздо более серьезная фигура среди тех, кто ведет переговоры с Западом, это спикер Мухаммад Багир Галибаф. Тоже не потому, что он спикер, а потому, что он Галибаф. Генерал в отставке с очень серьезной, так сказать, фракцией вокруг него. И вот он, используя там, временно объединился с Пезешкианом и использует переговоры для, значит, укрепления своих позиций. Ему вот удалось, например, да, там, сохранить пост спикера Меджлиса, хотя генералы и консерваторы пытались его снять. Так что, да, я думаю, что они действительно уверены, что если они смогут добиться с американцами, заключительно добиться от американцев, да, там, экономических послаблений для Ирана, это будет серьезный успех.
1: И давайте поговорим о том, что они планируют. В начале июля они собираются, наконец, похоронить своего бывшего верховного лидера. Это наверняка будет такой большой фестиваль, призванный поднять популярность режима и мобилизовать всех его сторонников. Не боятся они тем самым напомнить иранскому народу о том, как действительно закончилась военная фаза конфликта США и Израилем?
3: Я думаю, что не очень боятся, потому что, по идее, те, кто это все устраивает, они должны давать себе отчет, сколько на самом деле у них сторонников внутри страны. И это, конечно, обращено к лоялистам, которые буквально, да, считают, что если режим выжил, значит, он победил. И все, и неважно, сколько там было потерь, кто погиб и так далее, в целом режим устоял, значит, наша великая победа. Поэтому, да, для поднятия их боевого духа это очень даже годится. Плюс, в принципе, вот эта вот иранская культура, наполненная шиитскими элементами, где очень высок вот культ этого мученичества, самопожертвования, это как раз такое большие торжественные похороны, где будут говориться там очень много наверняка прекрасных речей по поводу покойного и по поводу того, какой он был великий. И, значит, политические деятели, духовные лидеры, все остальное, это, в общем-то, ложится на благодатную почву, так что среди, так сказать, взгляды, лишний раз сплотить своих, это поможет.
1: Хизбалла, мы видим последние дни весьма оптимистические заявления Наима Касема, других лидеров этой организации. Они, видимо, рассчитывают, что уже первые экономические послабления, на которые американцы согласились, приведут к возобновлению широкого потока средств из Ирана в Ливан и им в карман. Насколько действительно режим сможет позволить себе немедленно возобновить такое массовое финансирование своих прокси Хизбаллы в Ливане и Хамаса в Газе?
3: К сожалению, нужно помнить о том, что для иранского режима благополучие его собственного народа, оно не очень важно. А вот укрепление Хизбаллы, да, это важно. Поэтому, мы уже отметили с вами, что режим сейчас не совсем един, и там фракция, условно называемая Галибаф Пезешкиан, она будет настаивать, чтобы не все ушло в Хизбаллу. Вот кто из них там выиграет дележ этих еще не убитых миллиардов долларов, мы еще узнаем. Но, безусловно, консерваторы будут тянуть свою линию, то есть они будут говорить, что в первую очередь нужно позаботиться о Хизбалле и прочих прокси, которые, по сути, являются передовым, так сказать, фронтом, да, иранского режима, а уже потом, по остаточному принципу, можно там и на хлеб что-нибудь потратить.
1: Иран пытается додавить США на переговорах, чтобы вынудить США выдвинуть фактически ультиматум Израилю с требованием начать вывод войск из Ливана. И, естественно, вынудить, в свою очередь, видимо, премьер-министра Нетаньяху публично отвергнуть такой ультиматум, что приведет к кризису между США и Израилем, чего очень хочет Иран. Но насколько реальны угрозы иранских представителей уйти с переговоров, если этот сценарий не сработает, если американцы просто откажутся давить на Израиль дальше?
3: Вот это тоже такой... На этот вопрос у меня не будет однозначного ответа, потому что если бы ситуация была немножко иной, то есть если бы там сейчас у власти была Али Хамини, то я бы сказал, что это была бы серьезная угроза, они бы, скорее всего, да, ушли. То есть, а иначе он бы их просто не отпустил на переговоры, да, это было бы там какое-нибудь там главное требование, например. Сейчас это не так однозначно. То есть могут и уйти, но могут и остаться. Ведь сейчас они остались, хотя вчера они даже прям прервали переговоры в какой-то момент, заявив, что он Израиль там развоевался в Ливане, мы требуем все прекратить, мы уходим. Но в итоге остались. Так что я думаю, что пугать они будут, но выполнить это требование они смогут, наверное, я не уверен, что они прям вот на это пойдут. Я думаю, что они все-таки, я думаю, что там часть из них имеет инструкции, чтобы какие-то американские альтернативные предложения как минимум рассмотреть.
1: Михаил Бородкин, востоковед, главный редактор телеграм-канала Oriental Express. Большое спасибо за этот разговор.
3: Спасибо, всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Немногие политики пережили столь драматическое падение с вершины власти, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Менее 2 лет назад он праздновал потрясающую победу на всеобщих выборах, должен был доминировать в британской политике много лет, и вот сегодня он финально отстранен от власти, фактически собственной партией. Он думал положить начало десятилетию национального обновления, теперь ему максимум предстоит пребывание на задних скамьях парламента. В эмоциональной речи об отставке, произнесенной по традиции у входа в дом премьер-министра на Даунинг-стрит, Стармер сказал, что его партия задала вопрос, подходит ли он лучше всего для того, чтобы возглавлять ее на следующих выборах, и, услышав ответ, он принял его с благодарностью.
4: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Я подам в отставку с поста премьер-министра и лидера лейбористской партии. Я уже проинформировал Его Величество Карла III о своем решении. Так, по британской, так сказать, традиции, с британским тактом, с британскими манерами. Но мы, тем не менее, конечно, не можем оставить это без внимания и обращаемся к Юрию Голегорскому, журналисту из Лондона, для того, чтобы понять, как же такое может быть. 2 года назад Кир Стармер приводит лейбористскую партию к исторической победе. 2/3 мест в парламенте, в палате общин. И вот прошло 2 года, и он исчезает практически с британской политической сцены. Юрий, как такое может быть?
5: Арик, череда неправильных личных решений и стечение обстоятельств, а также отсутствие харизмы. Он просто не мог донести до рядового избирателя важность тех решений, которые он принимал. Он принимал ряд очень важных решений, будь то в области здравоохранения, будь то в области обороны, международных отношений. Человек без харизмы, человек, не способный установить контакт с избирателем. Вот его главная проблема.
1: Какой главный вопрос на повестке дня британского общества возник за эти два года? Потому что что-то должно было случиться, чтобы лидер партии, которая так разгромно победила своих оппонентов, консерваторов, всего два года назад, оказался абсолютно неприемлемым для того, чтобы продолжать лидировать в своей партии.
5: Безусловно, экономика. Экономика очень сильно хромает. Вне зависимости от того, была бы Великобритания в Евросоюзе или вышла из него, можно гадать, как бы пошли дела, если бы Великобритания не вышла из Евросоюза. Но сейчас имеем то, что имеем. Экономически Великобритания в труднейшем положении. Говорят только о налогах, о повышении налогов. Большой капитал уезжает, вернее, уже уехал из страны. Люди не хотят платить такие сумасшедшие деньги, которые практически уходят в никуда. Люди возмущаются тем, что расходы на социальные нужды растут, причем не всегда в том направлении, в котором считалось бы справедливо. Уходят не обязательно на пенсионные фонды для пенсионеров, которые заслужили этого, а уходят на содержание нелегальной миграции, на открытие таких возможностей, которые в социальном плане и в политическом плане неприемлемы для большинства населения Великобритании. Поэтому часть населения уходит сильно вправо, уходит в партию реформ и даже дальше. А часть населения просто не знает, за кого дальше голосовать, потому что основные партии, скажем так, монстры, такие как Лейбористская партия и Консервативная партия, планомерно теряют своих избирателей. Поэтому страна, что называется, без руля и без витрин. И витрил напоминает, скорее, знаете, евреев, которые много лет назад вышли из Египта, идут по пустыне, но не знают, куда идут и кто их ведет. За последние 10 лет, с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза, сменилось 6 премьер-министров.
1: Я обратил внимание на несколько вещей в прощальном выступлении Стармера. Во-первых, слово «нелегальная миграция» там вообще не прозвучало. Он абсолютно не коснулся этой темы. Но что интересно, там прозвучала такая фраза. Мы стали партией, которая вновь гордо стоит вместе, а не против нашего национального флага. На фоне всех конфронтаций вокруг британского флага между правыми и правительством Стармера, это немножко звучит странно, нет?
5: Вы знаете, нет. Он сделал такой шаг, который от него не ждали. Он, во-первых, пошел с национальной точки зрения, усилив национальную идентичность каким-то образом, он пошел на сближение с Евросоюзом тем или иным образом. То есть ему удалось каким-то образом сохранить баланс. С одной стороны, он пытался укрепить национальную идентичность, а с другой стороны, шел на сближение с Евросоюзом. Но я думал, что вы подметите другую фразу, которую он сказал. Я 6 лет назад принял партию, из которой я искоренил антисемитизм.
1: Да, это тоже было интересно.
5: Это, вы знаете, можно дискутировать, удалось ли ему искоренить антисемитизм или нет, но, по крайней мере, мы знаем, что он хотел бы, не знаю, пытался ли, но хотел бы искоренить антисемитизм. И примечательно, что в своей этой речи, прощальной речи, по сути дела, он упомянул такое слово, как антисемитизм, проблема, которая была, есть и, очевидно, будет в обозримом будущем в Великобритании. Что касается национальной идентичности, с одной стороны, он ее укреплял, с другой стороны, вы знаете, речь идет о том, можно ли вывешивать английский флаг. Я имею в виду не британский флаг, а английский флаг, потому что многие считают слева крыла партии, что английский флаг – это красная быка для иммигрантов. То есть это раздражает людей. Нельзя себя очень тесно идентифицировать с английской нацией. Мы все как бы должны раствориться вот так. Это лозунг леваков.
1: Насколько проблематичными стали для Стармера внешнеполитические вопросы? Такие, как непростые отношения Британии с Израилем и, конечно же, гораздо более серьезная тема отношения с Трампом.
5: С Трампом, я думаю, вы знаете, если у вас сегодня хорошие отношения, это не завтра, что они, значит, что завтра они будут да. точно такими же. Вы это знаете, наверное, лучше, чем кто-либо другой. Что касается других внешнеполитических вопросов, очень твердая, четкая линия в отношении российско-украинского конфликта, по сути дела, продолжение той линии, которой придерживались консерваторы, и здесь, в Великобритании, до сих пор нет абсолютно никаких разночтений. Очень сильный разлад с Израилем, по сути дела, не было никаких контактов между Стармером и Нетаньяху, это люди разной формации, и, по-моему, Нетаньяху плюнул вообще на все, что происходит в Европе. У него главное направление удара, это, конечно, Соединенные Штаты и Дональд Трамп, но Великобритания отмечает, конечно, что с одной стороны это плохо, что отношений с Израилем нет, с другой стороны политики также пекутся о своих местах в парламенте. А если в округе такого парламентария подавляющее большинство, или, скажем так, решающее большинство мусульмане, которые проголосуют против того, кто поддерживает отношения с Израилем, то понятное дело, что левое крыло сильно было озабочено тем, что Стармер пытался, опять же, ничего не сделал, но пытался сохранять добрые отношения с Израилем. Ничего не получилось.
1: Ну что ж, давайте тогда под занавес последний вопрос поговорим о потенциальном преемнике Стармера. И, если я ошибаюсь, речь идет об Энди Бернаме, который занимает в данный момент пост мэра Манчестера. Почему именно он?
5: По такой живчик, такой политический, без определенных. У него есть набор принципов, если они вам не нравятся, у него есть другие принципы. Он напоминает такого второго секретаря горкома комсомола. Он будет колебаться вместе с линией партии. Объясняю очень просто. Чуть меньше двух недель назад, в отставку ушел министр обороны Великобритании. Ушел, потому что Стармер не дал достаточно денег на оборону Великобритании. На следующий же день Энди Бернам говорит, я брошу все деньги в оборону. Хотя до сих пор было известно, что он никакого интереса к обороне не проявлял. Абсолютно. Но он почувствовал настроение нации, потому что народ был на стороне Джона Хилли, бывшего министра обороны, который считал, что Великобритания недостаточно уделяет внимание обороны. И тут же этот человек, который до этого никак не интересовался обороной, сказал, я дам деньги все на оборону. Откуда он возьмет эти деньги? Абсолютно неизвестно, потому что...
1: Иллюстрация понятна. Ну что ж, будем ждать тогда результата выборов, которые должны состояться в июле. Выборов внутри либерийской партии, разумеется. Юрий Голегорский, скорее журналист из Лондона. Большое спасибо вам за этот анализ.
5: Спасибо вам.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Сегодня в Москве сообщили о том, что Центр космической связи Дубна в Подмосковье подвергся массовой атаке дронов армии Украины. Его функционирование не нарушено, никто не пострадал. Так утверждают в Управлении космической связи России. Этот центр действует с 1980 года. На фоне угрозы украинских беспилотников в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском вводили сегодня ограничения полетов. При этом при атаке беспилотника на Воронеж пострадали, по сообщению местных властей, 3 человека. Повреждения получили производственные объекты. По информации иностранных СМИ, речь идет о Воронежском заводе полупроводниковых приборов. Это предприятие, в частности, производит электронику для ракет «Искандер» и комплексов ПВО «Панцирь-С1». Надо сказать, что этот завод входит в санкционные списки Соединенных Штатов и Евросоюза. о противостоянии России и Украины в этот символический день, 22 июня, мы беседуем с Максимом Гликиным, журналистом, главным редактором проекта «Можем объяснить». Максим, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Ну вот, ваш проект называется «Можем объяснить». Я, на самом деле, насколько мне известно, это больше, он больше посвящен «Можем объяснить израильскую реальность новым репатриантам», да? Но давайте я проверну эту фразу против вас. Объясните мне и нашим слушателям, какова цель Украины в вот этих вот последних атаках, целенаправленных атаках на Москву? То есть идея состоит в том, чтобы принести войну в Москву, надеясь, что именно общественное мнение в Москве заставит Путина пойти на прекращение огня?
6: Я бы сказал, что на самом деле это атаки на Москву и московский регион, вот вы сейчас упомянули Дубну, и это именно потому происходит, что здесь, в столичном регионе, сосредоточено все главное, да, в этой стране. Это же очень москвоцентричная страна. И поэтому здесь, и, например, в Дубне важный, ну, большая концентрация физиков, ядерщиков, там важные ядерные разработки. Это очень ключевой, я бы сказал, ядерный центр, кстати, о котором пел такой замечательный бард, живущий в Иерусалиме, Юли Ким. Наверное, все ваши слушатели его знают. И он когда-то еще лет там 40 или 50 назад пел: «А Дубна, она, ой, не близенько, а Дубне одна только физика». Он пел песни про Галичек. Вот там действительно мощнейшие силы сосредоточены в этом городке, очень важном. Поэтому это такой очень серьезный удар по, в каком смысле, по ядерной отрасли. Вот. Но не только Дубна, там многие НПЗ и оборонные предприятия. Естественно, все они, еще раз, сосредоточены, значительная их часть очень плотно сосредоточена именно в московском регионе. Например, до этого была атака на Жуковский, где был знаменитый авиасалон «Макс», это город... ну, как следует из названия даже, это город космонавтики, город авиастроения, авиапрома, там аэропорт Жуковский, очень важный. Вот. Поэтому это все какие-то ключевые, важные объекты. Тут страх москвичей, это, скажем, вторичный эффект, сопутствующий потери, я бы сказал, москвичей. А, ну, главное, это удар по, уже, можно сказать, по сердцу врага с точки зрения Украины.
1: Цель состоит в том, чтобы вынудить Путина принять прекращение огня как можно быстрее, надеясь, опасаясь того, что возникнет некий кумулятивный эффект и ощущение такого морального поражения?
6: Нет, я говорю, что это сопутствующая цель. Не думаю, что они надеются, что Путин сейчас пойдет на прекращение огня, тем более никаких даже намеков на то, что с кем-нибудь он это обсуждал, никаких серьезных групп переговорных, как в отличие от того прошлого года, когда он пытался с Трампом о чем-то поговорить. Сейчас нет. Я не думаю, что это в этом цель. Это просто идет война. Каждый воюет своими методами. Вот метод России, кроме мясных штурмов, это атаки по там, энергетике, по домам, по, ну, кошмарить жителей Украины. Метод значит, Украина это вовсе не кошмарит жители, это как бы они не так уж закошмарены, а они не бьют, собственно говоря, ракетами по многоэтажкам, как и там по больницам. Нет, они выбивают у Путина главный козырь, его мощный военно-промышленный комплекс и там и прочие ядерный, военный, самолетный, авиационный и так далее. Они и нефтяной. Это самое главное оружие Путина. Всегда была нефтянка.
1: Вот как раз об этом хочу задать следующий вопрос в контексте Крыма. То есть там была прекращена, если не ошибаюсь, вчера, правильно, продажа топлива населению, потому что очередной украинский беспилотник угодил в нефтеперерабатывающий завод, если, поправьте меня, если ошибаюсь. И мы говорим сейчас о 20-х числах июня. Крым – это место, куда теоретически россияне должны были ехать на отдых. Это его единственный источник дохода фактически, но, судя по всему, отпусков в Крыму в этом году россиян не будет.
6: Да, не будет. И Крым, вот Крым как раз немножко другая цель, чем атака на Москву. Крым это все-таки для... Это тот символ, я бы сказал, символ путинской войны. То, с чего начался захват Путиным Украины, которые проглотили, к сожалению, тогда и украинские власти, и проглотила вся Европа, и весь мир цивилизованный, США. Все это проглотили тогда, и он пошел дальше. И вот чтобы это, как бы вырвать этот главный символ путинских так называемых побед, очень важно для Украины сейчас вернуть Крым. Естественно, сразу он не вернется, и быстро он не вернется, но как минимум сделать жизнь для захватчиков на этом полуострове отобранном невозможно или максимально трудно, и они могут, они уже сейчас это делают. А кроме того, через Крым идет вся логистика, для этого, собственно говоря, Крым и брали как подготовку к более крупной войне. Вся военная логистика идет через Крым. Там огромное количество дорог, которые, собственно, соединяют знаменитый этот самый Крымский сухопутный коридор, который соединяет, собственно, собственно Россию вот с юга, соединяет со всей, с южными областями, отобранными России, с Запорожьем, Херсонщиной. Все это идет, вся эта логистика идет через Крым. И, значит, как только они перебивают вот эти артерии, украинцы, так, значит, скоро начнут отступать эти штурмовики, штурмующие войска от Запорожья, Гуляйполя и так далее.
1: Понял. Мой последний вопрос, на самом деле, он продиктован новостью, которая пришла только что. Информация о ситуации на российской бирже. Котировки «Газпрома» сегодня упали сразу на 5,8%. Цена акций компании опустилась до 98 рублей за бумагу. И другие центральные активы тоже продолжают снижаться. Все это, как минимум, комментаторы объясняют последствиями прекращения огня между США и Ираном, которое приводит к негативным последствиям на энергетических рынках. Насколько действительно, по вашему мнению, вот это, пусть даже временное прекращение огня и открытие Армузского пролива, в том числе и для иранской нефти, негативно скажется на российском экономическом балансе?
6: Да, но я тут я не экономист, это говорят все экономисты. Я бы сказал, что как политический комментатор, что ну, это все верно, но я бы добавил политический аспект этого дела. Значит, США и их союзники сейчас входят в новую фазу, в этот Новый год, вот после как бы прекращения отчасти войны с Ираном. В новой совершенно ситуации для Украины. Украина за это время, что никто на нее не обращал внимания, не выкручивал им руки, как это делал Трамп поначалу, она за это время довольно значительные успехи. Если тогда она непрерывно отступала и падали один город за другим, то теперь на фронте все остановилось, никакого движения нет, там коллапс, и идет просто выбивание вот этой всей логистики. И сейчас, вот освободившись от вот этих забот по Ирану отчасти, Трамп и его союзники, они совершенно по-другому смотрят на Украину. Трамп прямо говорит, что это самая сильная, можно сказать, одна из сильнейших армий Европы сегодня. И они всерьез уже с уважением смотрят на Украину и готовы в нее вкладываться. Они готовы ставить на сильного игрока. Украина стала сильным игроком. В ВСУ мощнейшая армия сегодня. Вот. И поэтому вот в этой связи и в целом ставки растут у Украины, будут падать все и в экономике России. Ну и в том числе и ключевые предприятия, ключевые компании России, Хребет, это нефть и газ.
1: Максим Грекин, журналист, главный редактор проекта «Можем объяснить». Большое спасибо за этот разговор.
6: Да, спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Сегодня окружной суд Тель-Авива принял решение отклонить иск об отказе в разрешении работы торгового центра Big Fashion Glilot по субботам. Судья Гилад Хесс постановил, что на данном этапе ходатайство исчерпало себя. Обоснованием решения послужила политика контроля, объявленная муниципалитетом города Рамат-Ашарон, муниципальную черту которого входит этот торговый центр, в марте прошлого года, которая установила правила контроля за деятельностью предприятий в субботу. Согласно этой политике, контроль будет осуществляться на базе жалоб и в зависимости от наличия инспекторов. Мы беседуем об этом с адвокатом Викторией Ройтман. Виктория, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
1: Итак, что это решение на самом деле означает? Центр будет открыт по субботам, центр будет наказывать за работу в субботу. Какой вывод должен сделать посетитель?
7: На сегодняшний день центр будет работать по субботам. До, вероятно, того момента, как подадут еще один иск, потому что, скорее всего, опять кто-нибудь пойдет подавать очередной иск. И если будет в этом очередном иске принято решение о том, что центр должен быть закрыт, но это достаточно будет нелегко сделать, потому что у муниципалитетов есть, кроме того, что есть законы, которые распространяются на все города, у каждого муниципалитета есть свои дополнительные законы, которые они принимают при полном собрании депутатов, и депутатский совет города Рамат-ха-Шарон, к которому относится этот центр, недавно, буквально там год тому назад, приняли некие изменения, которые сейчас были также направлены в Министерство внутренних дел, о том, что так как город, в принципе, является светским, поэтому они хотят каким-то образом, неизвестно мне каким точно, но каким-то образом они хотят изменить политику именно выдачи штрафов предприятиям и бизнесам, которые работают по субботу. Поэтому на сегодняшний день данное место будет работать. Очень важно мне отметить о том, что к этому иску присоединились не только, как ответчики, не только владельцы самого центра, но также те магазины и предприятия и бренды, которые снимают там место. Они говорят о том, что это сделано специально и нечистосердечно, потому что о том, что данный центр будет работать по субботам, было еще известно в 2018 году. Но почему-то ответчики истцы, простите, ждали 2025 года, и что, в принципе, их желание, скорее всего, просто привести к огромным убыткам. Мало того, говорят те, кто снимают в этом вместе магазины, говорят о том, что совсем, и это мы знаем все, напротив работает Cinema City, которая работает по субботам уже как минимум лет 20. Почему до этого вот эти вот люди, которые подают иски и возмущаются работой этого места по субботам, почему до этого ничего не было? То есть уже на первом моменте, когда судья открыла сегодняшнее заседание, открыла, она поняла о том, и ей было сказано о том, что, в принципе, вот эти вот вспомогательные законы сейчас обсуждаются с Министерством внутренних дел, и она посчитала, что это достаточный повод для того, чтобы иски отклонить.
1: Надо сказать, что по данным самого муниципалитета Рамат-ха-Шарона, 40% бизнесов в Big Fashion Glilot и так закрыты по субботам, не работают либо по желанию своих владельцев, либо по невозможности нанять работников. Другие имеют право на работу в соответствии с подзаконными актами муниципалитета. Тем не менее, мэрия, как вы сказали, действительно подготовила закон, свой собственный, согласно которому Биг должен иметь право работать по субботам. Но он до сих пор не утвержден Министерством внутренних дел и, я думаю, не будет утвержден по политическим причинам, пока не пройдут выборы, не станет ясно, кто будет в Министерстве внутренних дел после этого. Вместе с тем надо сказать, что если суд на самом деле подчеркнул, что этот иск отменяется, потому что мэрия обязалась действовать, если будут поданы жалобы, и применять соответствующие меры. То есть, если мэрия Рамат-ха-Шарона попытается просто игнорировать действующий закон о соблюдении субботы, у нее это не получится.
7: Вы знаете, эти меры – это выдача штрафов. Очень часто бизнесу куда выгоднее получить и оплатить этот штраф, чем быть закрытым в субботу. У меня в моем личном доме прямо внизу есть супермаркет, который каждую субботу показывает мне выписанный ему штраф. Очень многие предприятия в Израиле, которые работают именно такие, которые открыты, их можно увидеть, что они работают, они получают от мэрии штрафы и, соответственно, их выплачивают. Оно также является расходом бизнеса в том либо ином интерпретации, это можно предоставить. Поэтому пока все вот так работает, Big Glilot будет работать, там на самом деле миллионные убытки, если это будет закрываться.
1: Все ясно, Виктория.
7: Думаю, что статус-кво не статус-кво, деньги всегда говорят.
1: Деньги говорят. Виктория Ротман, адвокат, большое спасибо за этот разговор. Мы же заканчиваем нашу программу. Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Став Раз, звукооператор Рами Феликс, вел программу Арик Эльман. Большое спасибо за внимание.
8: Меня зовут Давид Таупкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
9: Давида Таупкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
10: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
8: Меня зовут Давид Таупкин. Я родился в Минске в 1932 году. Во время оккупации я спасся под вымышленным именем. Мое свидетельство увековечено. Сегодня я, как сопредседатель Всеизраильской ассоциации узников гетто и концлагерей, обращаюсь к вам, чтобы и ваша история сохранилась в Яд Вашем для потомков.
9: Давида Таупкина не стало в 2021 году. Его свидетельство сохранено в архиве Яд Вашем. Договоритесь об интервью у вас дома. Позвоните в Яд Вашем по номеру 02-644-3888.

такой джаз вряд ли кто-то решится взяться объяснять, потому что этого хотя бы и не стал делать даже великий в истории джаза человек Луи Армстронг. Он однажды сказал хорошую фразу: «Это просто нужно понимать». И все. Вы либо любите джаз, либо нет. И я это понимаю, приветствую, предлагаю это услышать и продолжить вам. С вами я, Таня Барская, Рувенман, и сегодня мы слушаем джаз. Более того, мы с вами рисуем портреты вместе с Харуки Мураками. У него в свое время вышла замечательная книга, можно сказать, настоящая джазовая композиция. Она так и называлась — «Джазовые портреты». Давайте проследим за джазом, так как это сделал Харуки Мураками, и не он один. Помимо того, что Мураками один из самых популярных писателей мира, он еще знаток и ценитель джаза, владелец коллекции из 40 тысяч джазовых пластинок. Сегодня, я думаю, уже больше. Одна из его книг носит название «Джазовые портреты», которая является совместной работой с известным японским художником Макото Вада. Поговорим об этой книге. Следующая композиция очень интересная, очень пронзительная, на мой взгляд. И по вашим просьбам мы ее сейчас слушаем в нашем эфире. Гарлемский ноктюрн. Московский City Jazz Band.

Впервые эта композиция, Гарлемский ноктюрн, была использована в качестве темы для заставки оркестра Рэнди Брукс. Это был 1941 год. Первоначально, собственно, это было написано как посвящение саксофонисту Джонни Эрл Ходжесу, который и вдохновил автора Хагена, который играл в группе Дюка Эллингтона и писал пьесы для оркестра Ре Крайта. Потрясающая композиция, на мой взгляд. Очень многие музыканты, и не только джазмены, играют ее до сих пор, играют и пытаются делать свои аранжировки, но красота ее не пропадает. Следующий джазовый портрет от самого, собственно, Мураками, так что мне ничего не остается, как зачитать текст из книги. «Кэп Кэллоуэй. Когда заходит речь о нем», пишет Мураками, «мне сразу вспоминается его знаменитое скетовое выражение, которое я пока опускаю, из фильма Джона Лендиса «Братья Блюз» 80-го года. Эта безумная красочная картина была сделана в знак уважения к черной музыкальной культуре. Особенно впечатляют музыкальные сцены с участием Рэя Чарльза и, конечно, Кэба Кэллоуэя. Однажды он сам даже сыграл, собственно, себя самого в мюзикле «Порги и Бесс». Джордж Гершвин пригласил его на роль спортивной жизни, прототипом которому прослужил сам музыкант, и благодаря своей оригинальности Кэб стал настоящей легендой, существующей вне временных границ и музыкальных стилей. Музыкант вытворяет такое, что порой бывает трудно понять, всерьез он играет или прикалывается. В творчестве Кэллоуэя наиболее заметным считается период 30-х, начало 40-х годов, увы, прошлого уже века. Тогда он руководил первоклассным оркестром, был очень популярен и оставил после себя много превосходных записей, из которых, конечно, отмечают пластинку, вышедшую под лейблом «Эпик» и известную среди фанатов этого музыканта и джаза вообще, как «Кошачий Чу Берри». Пластинка была выпущена специально для Японии, по содержанию значительно превосходила оригинал. А вот то, что Мураками сказал, как знаменитое скетовое, дальше я пропустила несколько букв из фильма «Братья Блюз». Это было выражение «Hi de ho».

Разумеется, невозможно не узнать это чудо века 20-го, щека к щеке, чик-то-чик, и это был Оскар Эммануэль Питерсон, один из самых-самых, на мой взгляд, джазменов, популярный, легендарный канадский джазовый пианист, композитор, руководитель потрясающего трио, конечно, преподаватель, один из самых вообще выдающихся пианистов, виртуозов джаза. А начиналось все с вокзального носильщика. Он родился в семье вокзального носильщика, очень рано заинтересовался музыкой вообще, и первые уроки музыки на фортепиано ему давала старшая сестра. Отец со своей стороны обучил ему его игре на тромбоне и пианино, когда ему было всего лет 6. Ну, а дальше Оскар Питерсон со своей стороны сделал все, чтобы как минимум стать хорошим пианистом. А что получилось в итоге, вы слышите сами. Первые его записи вышли в середине 40-х годов в Канаде же. И хотя они свидетельствовали о появлении технически безупречного пианиста, которым он и являлся, канадские любители джаза тогда не отдавали должное своему соотечественнику. Однако молодой бизнесмен, его звали Норман Грант, почувствовал коммерческие возможности джаза и талант молодого Оскара Питерсона, пригласил его к сотрудничеству. Дальше мир узнал Оскара Питерсона. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня это джаз. И сейчас для вас всегда молодые, я думаю, Элла Фицджеральд, Луи Армстронг.

0: Слушать и слушать. Но можно слушать и дальше, и рассказывать еще и еще о других с помощью Харуки Мураками и, разумеется, своего выбора. В данном случае это выбор Маши Хинич. Маша...
1: Действительно, когда мы обсуждали эту передачу, я попросила тебя возможности рассказать о Билли Эвансе, которого называют одним из главных джазовых пианистов 20 века. Это те, кто поскромнее, те, кто менее скромный, называют его просто самым главным и самым великим джазовым пианистом 20 века, и не хочу спорить ни с теми, ни с другими, но Билл Эванс действительно потрясающий.
0: Ну, обе стороны имеют на это свое право абсолютно.
1: Скажем так, обе, да, ни одна из сторон в данном случае не преувеличивает. Он, скажем так, уж точно наиболее значимый пианист в истории американской джазовой музыки прошлого века, и, надо сказать, совсем немногие музыканты способны повторить его стиль игры, его построение. Он был крайне популярен, и неудивительно, что Харуки Мураками одно из своих эссе, всего их 55 в книге «Джазовые портреты», посвятил именно Биллу Эвансу, которого он слушал в составе трио, а джазовое трио, на мой взгляд, джазовое фортепианное трио, это для меня, по крайней мере, ну и для Мураками, как выяснилось, это, в общем, вершина джазовой музыки. И Харуки Мураками написал о нем так, я прочту всего лишь одну фразу из этого эссе: «Перед ним и перед нами открываются новые горизонты. Нам легко, словно мы только сбросили старые одежды. Наша кожа меняет цвет,

0: именно старый джаз, классический джаз, его знаменитая книга из 55 эссе в предисловии, которую он написал, что джаз, может быть, это и есть любовь к миру, и, в общем, наверное, куда лучше, чем сам автор, можно про это сказать, и, в общем-то, и книги, как говорит сам Мураками, и все его официальные и неофициальные биографии, сами книги Мураками начались в джазовом баре, после того, как он закончил университет, он открыл свой джаз-бар в одном из районных Токио, и как-то вечером, когда уже все посетители ушли, он вдруг понял, что мог бы написать книгу, до сих пор не знает почему, по словам самого Мураками, я просто понял это и все. Он стал просто оставаться в своем баре после его закрытия на ночь и писать тексты. То есть, в общем, сначала он был профессиональным барменом именно в джазовом баре, открытым им самим, он уже потом стал профессиональным писателем, но где-то все это сошлось, и Мураками издал свой знаменитый прекрасный сборник «Джазовые портреты». А что касается самого Билла Эванса, я думаю, что о нем-то Мураками мог написать не просто одно из эссе, а целую книгу, потому что судьба его, с одной стороны, очень проста. Билл Эванс, как говорят, еще в 7 лет понял, что он хочет быть пианистом. С другой стороны, там была масса приключений, масса каких-то деталей.
1: С третьей стороны, трагично, да, учитывая Скотта Лафару, без которого это трио представить невозможно.
0: Да, да, рано умершего его партнера по трио. В общем, готовые герои для романа Мураками. Может быть, когда-нибудь этот роман и выйдет. Кстати, интересно, что даже и у Билла Эванса прослеживается российский след, российские корни. Это сейчас модно. И, в общем, стоит про это упомянуть, что он был сыном матери украинки, православной матери и отца валийца. И дома, в смысле, еще на Украине его мать пела в церковном хоре, занималась музыкой и, возможно, отчасти из-за ее влияния маленький Билл Эванс также пел в церковном хоре. Именно она и научила его играть на фортепиано. Конечно, он учил в детстве классические произведения, любил Рахманинова, Бетховена, но и не меньше любил джаз, джазовые эксперименты, которые были поначалу для него неким развлечением. Он делал джазовые аранжировки классики, постепенно стали его жизнью. Кстати, Билл Эванс, помимо музыки, изучал также эстетику и философию и всерьез заинтересовался дзен-буддизмом. Также это снова как-то неожиданно приводит к книгам Мураками. Но все это, как бы все эти его увлечения, всю эту его биографию, конечно, перекрывает его потрясающее исполнение, которое мы знаем. Билл Эванс умер давно, в 80-м году, которое мы помним и знаем благодаря записям, и, в общем, наверное, благодаря и этим записям помнят и знают его Харуки Мураками. Я хочу только завершить тем, что сказала пианисте Билли Эвансе, не менее известный и не менее значимый пианист американский Чик Корея. Он сказал так: ценность Билла Эванса невозможно измерить ни по одной шкале. Он один из величайших, повторю, величайших пианистов 20-го столетия. И хорошо, что есть радио, мы можем послушать музыку в его исполнении.
1: Да, и послушать очень разные композиции. С другой стороны, не хочется уходить далеко именно от трио, в котором Билл Эванс действительно, наверное, в наибольшей степени смог себя реализовать, потому что после того, как погиб Скотт Лафаро, это был 61-й год, до 80-го года было еще много лет, и он выпустил еще пластинки, но это была другая музыка, это было другое настроение, это все-таки самое настоящее, как ты и сказала, Маша, джазовое трио, это джазовое трио, то есть те, кто понимают джаз, те, кто видели трио разного рода на сцене, понимают, насколько это звучит. Что касается гения и вообще умения соприкасаться с клавишами Билла Эванса, то это, конечно, что-то совершенно потрясающее.
0: Да, кстати, тот же Харуки Мураками пишет, что после кончины контрабасиста Скотта Лафару совершенство Эванса был нанесен сокрушительный удар. Ну, я позволю себе не согласиться с таким авторитетом. Потому что совершенство Эванса удар не был нанесен, но, конечно, его содружество, гармония его трио, безусловно, потому что после смерти Скотта Лафара Эванс, который очень много записывался, он смог записать всего несколько пластинок, а Лафара погиб за 19 лет до смерти самого Билла Эванса, который после этого приглашал многих контрабасистов к своему трио, но ни с кем ему не удавалось быть настолько гармоничным, настолько оригинальным. И
1: Билл Эванс сделал очень многое сам по себе.

0: себе и вместе с трио, и сам по себе, собственно, выработав стиль белого пианино, так называемого, в джазе, который исходил с самого начала, как мы знаем, отнюдь не от людей, обладающих белым цветом кожи.
1: Да,
0: так или иначе.
1: Да, Билл Эванс тому замечательный пример, потому что действительно вот эта перебивка, когда в черную музыку стали входить белые музыканты, великие белые музыканты, думаю, что Билл Эванс тому замечательный пример.
0: Я думаю, что нам осталось теперь только услышать самого Билла Эванса вместе с его трио.
1: С удовольствием.
0: Спасибо большое, Маша Хинич. Всего доброго. Мы слушаем две очень разные композиции. Одна из них, собственно, и продолжает жить до сих пор. Слушаем ее в исполнении трио Билла Эванса «How Deep is the Ocean?»

Эванса, а я показываю вам еще вариант композиции, совсем другой, тоже трио Билла Эванса, и композиция, которая называется «Дорога на Бильбао», «Road to Bilbao».

возвращаемся к книге «Джазовые портреты Харуки Мураками». И следующий портрет, он восхищает многих уже много-много лет. Мураками пишет об этой женщине так: «В молодости я часто слушал ее, по-своему восхищаясь. Впрочем, настоящую цену ей как джазовой вокалистке я узнал значительно позже. Видимо, не зря говорят, что у любого возраста есть свои положительные стороны. Раньше я по большей части слушал записи, сделанные в 30-е и в первой половине 40-х годов, когда ее голос был еще совсем молодым и свежим. Позднее Columbia Records переиздала многие из ранних вещей этой певицы. Композиции того времени полны невероятной фантазии. В них ощущается просто головокружительный полет в джазе. Казалось, мир свинговал вместе с ней. Сама земля ходила ходуном, и было неважно, где ты живешь. Я не преувеличиваю, но это действительно не искусство, а настоящая магия, владеть которой в совершенстве, кроме нее, мог, наверное, только Чарли Паркер. Однако, разменяв третий десяток, а точнее уже ближе к 40, я стал чаще ставить именно поздние вещи этой женщины. Душа и тело словно требовали этой музыки. Что же я все-таки услышал в этих, мягко скажем, не самых, может быть, удачных, но уж точно не ранних вещах Билли Холидей? Я думал об этом много. Что привлекает в ее поздних композициях? А уж не прощение или потом я думал об этом. Поздняя Билли Холидей точно прощает нам многие ошибки, принимая их все до одной. Вместе с переживаниями тех, кому, может быть, мы делали больно, как человек, как писатель, если говорить обо мне. Она словно говорит: «Будет тебе, забудь, это не утешение». И мне совсем не кажется, что меня кто-то успокаивает. Что угодно, но не утешение. Просто Билли Холидей прощает меня.

Следующий рассказ, следующая эпоха. Молодой, высокий, щеголеватый блондин с короткой стрижкой. Костюм в стиле Лиги Плюща. Белая рубашка с черным узким вязаным галстуком. Угловатый, упрямый подбородок, сияющий молодостью, светло-голубые глаза. Уже интересный, но не джазовый портрет, дело тут не в этом. В общем, эталон изящества, чистоты и спокойствия. То было начало 60-х, поэтому казалось, что между американской реальностью, олицетворением которой являлся он, и тем миром, в котором жил я, пишет Мураками, лежала пропасть в несколько десятков световых лет. А в руке у него всегда был блестящий баритон-саксофон. Наверное, поэтому Джерри Маллиган в первую очередь ассоциировался у многих внешностью, фотографией, с вот таким изяществом, а не с музыкой. Вечный юноша, играющий cool jazz под ярким калифорнийским солнцем. Безупречная внешность, на лице не облачко. Хотя не все так хорошо складывалось в его жизни. Но в любом случае мы говорим о музыке. Давайте слушать музыку. Кто-то из вас, возможно, его слышал вживую. Вы счастливчики. У Джерри Маллигана практически нет неудачных альбомов. Впрочем, давайте слушать.

Следующий портрет, следующее путешествие – это 1955, 56 и 57 годы. Именно в эти три года эта певица, эта актриса американская была признана лучшей вокалисткой в эти три года. Собственно, основой ее успеха, как считается, стал ее низкий чувственный голос, так называемый «smoky voice». За свою карьеру она выпустила 32 альбома. Как вам кажется, это много? Актерская ее карьера продолжалась более 35 лет, и закончилась она в 70-е годы. Говорим мы о Джули Лондон.

Следующая леди джаз, самая настоящая леди, королева, как угодно называете ее, и вы не ошибетесь, потому что это Элла Фицджеральд. Родилась в штате Вирджиния. В 1934 году успешно прошла конкурс вокала в Гарлемском театре «Аполло». Стала выступать в оркестре Чика Уэбба, стояла у истоков женского боп-вокала, техника пения с кэтом. И вот после ухода первой леди джаза Билли Холлидей она была действительно признана величайшей джазовой певицей за очень красивые, очень чувственные композиции в ее исполнении. Огромное количество осталось после нее записей, которые выходили под известными лейблами американскими. Что касается ее вокала, можно относиться к Элле Фицджеральд как угодно, не признавать ее таланта, бессмысленно, лучше слушать. Предлагаю вам как раз услышать ее в оркестре Чика Уэбба. Слушайте.

мы заканчиваем мы встречу в этом часе. Разумеется, караваном, как не узнать этот способ передвижения. Но интересно то, что... Интересно то, что мы слушаем это действительно в оригинале. Будучи пианистом, Дюк Эллингтон руководил собственным оркестром, вы это знаете, выдающийся бенд-лидер. Он как-то сказал хорошую фразу, совершенно его фразу. «Оркестр – вот мой главный инструмент». И это было именно так. Когда Хуан Тизл написал эту историю, именно он является автором «Каравана», действительно. А Дюк Эллингтон, разумеется, ее обработал. И таким образом у композиции «Караван» появилось два автора. Этот «Караван» нашел себе поклонников в огромном количестве стран. Оставайтесь с нами вместе с «Караваном», а историю с Дюком Эллингтоном мы продолжим скоро.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Кан-Река.

Иосиф Владимирович Вайнштейн. Я хочу сегодня вам напомнить это имя одного из ярчайших представителей отечественного джаза, джаза советского, бенд-лидер, аранжировщик, трубач, дирижер. Он окончил Ленинградское музыкальное училище имени Мусоргского по классу трубы, потом факультет военных дирижеров и уже с 1946 года руководил танцевальными оркестрами. В 1958 году он решил пригласить молодых тогда джазовых музыкантов, саксофонистов. Это были Ростислав Чевычелов, Геннадий Гольштейн, Игорь Петренко, Георгий Фридман, трубачи Виктор Игнатьев, Ярослав Янсу, Константин Носов и другие. И постепенно оркестр Вайнштейна, как его называли, стал лучшим в Ленинграде. Вайнштейн стал выступать с концертами инструментального джаза, и они участвовали в нескольких фестивалях и Ленинграда, Таллина. Репертуар тогда составляли композиции американских авторов в аранжировках музыкантов самого оркестра. И ядром оркестра Иосифа Вайнштейна до весны 1967 года был квинтет Гольштейна-Носова. В 68-74 годах уже оркестр Иосифа Вайнштейна гастролировал по стране с огромным успехом, подтверждая тогда, в то время, репутацию самого свингового биг-бенда России. Потом, позже, Иосиф Вайнштейн руководил оркестром варьете гостиницы «Ленинград», а потом он переехал жить в Канаду. Но легенда, успех, воспоминания и восторг остались, поэтому давайте сегодня услышим что-то из их репертуара. Оркестр под управлением Иосифа Вайнштейна, джаз-оркестр.

1958 году начинается новая эра оркестра Иосифа Вайнштейна. В оркестр приглашаются молодые джазовые музыканты Ростислав Чевычелов, Геннадий Гольштейн, Георгий Чиков, Роман Кунсман, Игорь Петренко, Жорж Фридман, Давид Голощекин, Алексей Канунников, Виктор Игнатьев, Ярослав Янса, Валерий Петров, Виктор Мусоров, Игорь Широков, Виктор Издиковский, Константин Носов, Аркадий Николаев, Фридрих Запольский и другие. Имен очень много. И вот основу обновленного репертуара оркестра Иосифа Вайнштейна составили джазовые стандарты в инструментовках, в аранжировках ведущих солистов оркестра. Концертмейстером самого оркестра стал Геннадий Гольштейн. И, конечно, их концерты, равно как и первые пластинки, которые вышли уже в 1959 году с записями этого оркестра в серии «Музыкальный калейдоскоп», имели огромный успех, и их старались просто расхватать. И надо сказать, что на этих пластинках, я думаю, что многие из вас, кто знает, о чем я говорю, помнят, что на этих пластинках 1959 года в серии «Музыкальный калейдоскоп» были указаны измененные названия авторов и композиции в обход тогдашней цензуры.

Сейчас в нашем эфире прозвучит очень хорошо знакомая вам тема, естественно, в джазовой аранжировке, в обработке Алексея Канунникова.

Джаз-оркестр под управлением Иосифа Вайнштейна давно, практически сразу стал работать над воплощением тогда еще советского джазового репертуара. Шостакович, Дунаевский, Кожлаев, Петров, Эшпай. Они все не раз были представлены в программах этого коллектива, и не случайно их знаменитая пластинка открывалась лунным вальсом из кинофильма «Цирк» на музыку Исаака Дунаевского в аранжировке Долгова. Это было красиво. Я желаю вам хорошего впечатления, прослушивания и красивого джаза.

Тема, которую вы слышите сейчас, джаз-оркестр Иосифа Эйнштейна назвал «В ритме века». 1971 год. Она написана, аранжирована на основе темы «The Young Coat Trio» «Walk, walk».

У джаз-оркестра Иосифа Вайнштейна всегда была одна, но пламенная страсть. Это оркестровый, свинговый стиль, который опирается на слитность вот этих оркестровых групп, на очень красивое и красочное изложение музыкального материала любого, который выбран ими и аранжирован ими. И недаром оркестр Вайнштейна всегда считался своеобразной джазовой школой для молодых музыкантов, джазовых музыкантов, из которых выходили настоящие звезды.

1962-м после выступления на пленуме Союза композиторов последовала разгромная статья Кабалевского в газете «Правда». Дальше все пошло по советской системе, оркестр был буквально вынужден уйти в подполье. Однако он очень скоро возродился при поддержке Петрова, Утесова, Шпая, Колкера, руководителей Ленконцерта. И вот тогда же, в начале 60-х годов, судьба свела оркестр с музыковедом Фейертагом, фамилия хорошо известная, думаю, многим меломанам, вместе с которым был организован целый цикл лекций-концертов о джазе.

Владимир Фиртак, замечательный музыковед, знаток джаза, писал об этом коллективе. Пьесы, записанные на пластинке оркестром Вайнштейна, знакомят слушателя с современной манерой исполнения оркестрового джаза на очень разном материале. С одной стороны, это миниатюры, основанные на 12-тактовой блюзовой гармонической схеме, как, например, в композиции «Хорошее настроение» Рича или «Воздушный лайнер» Германа, композиция Мингуса. То есть здесь все традиционные, короткие фразы восклицания всего оркестра и диалог между группами инструментов, ритмические остановки для выхода солистов и так далее. А с другой стороны, у них в репертуаре, и это видно по тому, что мы слушаем, это мечтательное размышление Джонса, или это эффектная концертная пьеса «Баллада для трубы», она тоже в нашем эфире, Портера. Это замечательные в ритме века Холмана, это замечательный коллектив, который нужно слушать и вспоминать все, что есть.

Ну а сейчас в нашем эфире звучит композиция «Дозорный», она же «American Patrol». Назвали, как я уже говорила, ее специально для того, чтобы на пластинке было вполне нормальное слово на русском языке, и все из-за советской цензуры.

Когда Иосиф Владимирович должен был отмечать 80 лет, ему пришла идея отметить это на родине, в родном Ленинграде. Узнав о концертах в свое время Голощёкина в Нью-Йорке, Иосиф Владимирович специально прилетел туда, чтобы не только услышать ученика, но и поговорить о возможности организации тогда своего юбилея – филармонии джазовой музыки. Конечно, это произошло. Если перечислять всех, кто играл в оркестрах разных лет под руководством Иосифа Ванштейна, наберется больше сотни человек. А есть еще друзья и знакомые. И вот тогда надо было видеть, что творилось в зале на юбилее Иосифа Ванштейна, который проходил в Ленинграде. Люди в зале были не менее звездные, чем на сцене. И, наверное, стоит упомянуть присутствие Андрея Петрова, Александра Колкера, конечно, Давида Голощёкина. Зал встречал его овацией. Это был замечательный вечер. Владимир Фейертаг, тот самый Фейертаг, вручил памятную медаль, которая, по его словам, была призвана возместить отобранные при отъезде правительственные награды. Надпись на медали гласила: «Музыкант в биг-бенд пришел и сказала: Кроха, мне с Вайнштейном хорошо, с остальными плохо».

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Ну, начнем мы с того, что проверим, что же произошло сегодня на переговорах между Ираном и США в Женеве, что заставило вице-президента США Венца быть таким оптимистом. Продолжим с политикой, узнаем, как все-таки будет определяться предвыборный список партии Ликуд на предстоящих выборах. Поговорим о настроениях в Иране, где режим наконец определился с датой погребения бывшего верховного лидера Али Хаменеи. Обсудим отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера, познакомимся с развитием событий на российско-украинском фронте и попытаемся понять, останется ли торговый центр Биг Глилот открытым по субботам. Итак, начинаем.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: По завершении очередного раунда переговоров с иранской делегацией в Швейцарии вице-президент США Венс заявил, что, цитата, «мы добились значительного прогресса. Среди прочего, мы создали механизм, который обеспечит открытость Ормузского пролива, включая его разминирование. Мы движемся к ликвидации иранской ядерной программы». Венс также подчеркнул важность координации между различными сторонами, чтобы даже в случае перестрелок, например, в Ливане, можно было бы установить контакт для снижения интенсивности огня. Он отверг обвинения в том, что действует в обход Израиля, подчеркнул, что постоянно находится в контакте с Иерусалимом и еще раз назвал приоритеты США в Ливане.
2: Well, we want Israel's security to be protected, and we also want Lebanon's sovereignty to be protected, and this is going to be an ongoing conversation. The Israelis have been very.
0: Мы хотим защитить безопасность Израиля, мы хотим защитить суверенитет Ливана, и это будет текущая дискуссия. Мы знаем, что израильтяне уже заявили, что они не ищут никаких территориальных приобретений в Ливане, все, что им нужно, это обеспечить свою безопасность от действующих там боевиков Хизбаллы. О том, как идут переговоры США и Ирана, мы беседуем с Еленой Цукерман, экспертом по вопросам национальной безопасности, научным сотрудником Иерусалимского центра по связям общества и государства. Ирина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Ну что, можно начинать подводить первые выводы от того, по результатам этих переговоров. Можно верить оптимистическим заявлениям вице-президента Венса о том, что все идет в правильном направлении, иранцы готовы к ликвидации своей ядерной программы, они готовы сделать шаг к ликвидации конфликта в регионе, который они сами же, в общем-то, и начали?
3: Не знаю, настолько ли наш вице-президент не подготовлен, не ознакомлен с тактиками иранских переговорщиков, или просто наивен, или же он просто притворяется таким, но становится ясно, что с первого же дня иранцы контролируют процесс. С тех пор, как они вышли, просто ушли из переговоров, раньше времени, когда Трамп пригрозил оказать на них давление, если из-за Ливана и прочих вопросов, стало ясно, что они знают психологическую слабину американской стороны и манипулируют ради собственных интересов. Мне кажется, ничего с тех пор не изменилось. Я не вижу никаких... без смены самого режима, серьезной, на самом деле, смены, идеологическая смена, не просто смены игроков каких-то конкретно, чтобы Иран как-то изменил свою стратегию. Ядерная программа, например, является ключевой для их оборонной доктрины. Никуда они от этого не уйдут. Они могут говорить все, что угодно. Я так подозреваю, что они даже не обещают все то, о чем говорит Венс. Но на самом деле это будет то же самое, что было с договоренностью при Обаме. То есть они будут просто играть, чтобы получить какие-то деньги, хотя бы чтобы убрали санкции, а внутри у себя дома будут вести себя, как им этого нужно. И то же самое с Ормузским проливом. К сожалению, уже поняли, что они могут в любой момент ввести свои войска, пугать корабли дронами и так далее. Они уже чувствуют, что могут до конца контролировать этот процесс. Так что все, что они говорят, это, скорее всего, просто игра на публику.
0: После того, как сегодня, буквально час назад, министр финансов США объявил о временной отмене санкций на торговлю нефтью Ирана, цены на рынках резко пошли вниз, там более 3%. В общем-то, Трамп открыто говорит, что это его цель на данный момент, что цель всего этого прекращения огня – это снижение цен на бензин, стабилизация экономики, выход из решения экономических проблем, а дальше будет видно. Может быть, мы слишком нервничаем и обращаем внимание на детали, которые через 2 месяца станут нерелевантными?
3: По-моему, нерелевантными станет весь этот процесс. Единственное, что нам стало единственное, что ясно, то что Иран останется в той же самой ипостаси, в которой он был последние 47 лет. Трампу надо добежаться до выборов в Америке, и потом этот вопрос его уже будет мало касаться. Президенту осталось 2 года, руки у него развязаны. Ну, ему бы хотелось как можно больше выгоды из этих выборов для себя, потому что если произойдет резкая перемена власти, то он потеряет доступ к экономической стороне вопроса, так как палата представителей является решающим вопросы снабжения исполнительной и части власти, ему попросту нужны от Конгресса деньги. То, что он сейчас говорит, совершенно не соответствует тому, с чего он ввязывался в эту войну изначально. Речь изначально шла о смене режима, потом шла речь о разоружении ядерной программы, баллистической программы, прокси иранских по Ближнему Востоку. И вдруг резко в сторону экономического вопроса меняется линия. Мне кажется, что у многих на этот момент должно возникать вопрос, как это так? Заходили мы в Иран, чтобы сменить режим, и вдруг речь идет о стабилизации рынков, как будто было неясно, что они дестабилизируются, что возникнет рост на нефть, хотя бы временный, из-за военных действий в этом регионе. Можно было подумать, что это нельзя было предсказать.
0: Но, с другой стороны, Ирина, нельзя отрицать тот факт, что в течение почти всей войны 60% и более американцев в опросах говорили, что эта война им не нужна. На каком-то этапе демократически избранный лидер должен смириться и принять волю своего народа, даже если она ему не нравится, предположим. Да? Как сейчас выглядят настроения американцев и, в первую очередь, разумеется, в республиканской партии при виде вот этих переговоров, которые ведут в Женеве?
3: Ну, во-первых, Трамп никогда даже не пытался объяснить американскому народу, для чего эта война на самом деле нужна. Например, молодые поколения не знают, что 47 лет назад наша война с Ираном началась с вторжения иранских революционеров в американское посольство. И в дальнейшем шли брутальные расправы над американскими военными через Хизбаллу и прочее, и прочее, и прочее. Для молодежи это вообще неизвестная история, да и многие американцы не особо следили за развитием событий в сети десятилетия. Трамп даже не попытался разъяснить, почему Иран представляет для американцев интересов прямую и нынешнюю угрозу, а не просто исторический момент какой-то в далеком прошлом, в 1979 году. Это во-первых. Во-вторых, многие не понимают, почему мы капитулируем. Хорошо, если вести переговоры, то их надо вести из позиции силы, для того, чтобы на самом деле удержать и ограничить Иран от того, чтобы они занимались тем, из-за чего мы ввязались в эту войну изначально. Если мы просто сдадимся, то какой смысл было тратить столько денег и человеческой жизни на вот это столкновение?
0: Есть, на ваш взгляд, шанс на то, что нынешние переговоры, вот это сегодняшнее объявленное заявление о том, что создается некий деконфликтный механизм в Ливане, приведет к укреплению прекращения огня там, или же, наоборот, скорее к конфликту между Израилем и США вокруг условий прекращения огня в Ливане?
3: Глупости. Это ни о каком механизме серьезно все это воспринимать нельзя. Если бы Иран захотел, чтобы Хизбалла не нападала на Израиль, и таким образом вся эта проблема решилась, то Хизбалла бы просто не нападала бы на Израиль. Но мы видим, что все это изначально двигалось таким способом, чтобы разорвать отношения между США и Израилем, к этому все идет, и при этом оставить руки Хизбалле развязанными. Речь о разоружении Хизбалла уже вообще не идет. Хотя это было изначально ключевым вопросом к решению ливанской проблемы в переговорах между ливанским правительством, Израилем и Соединенными Штатами. То есть Иран получает то, что они хотят. И США ведет с Израилем себя, как будто Израиль это такой же прокси США, как и была прокси Ирана. И получается, что на самом деле Иран в очередной раз создает новые и новые проблемы для Израиля, а США идет на него на поводу.
0: Ирина Цукерман, эксперт по вопросам национальной безопасности, научный сотрудник Иерусалимского центра по связям общества и государства. Большое спасибо за этот разговор.
3: Спасибо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Как сообщили сегодня внутрипартийные источники в Ликуде, премьер-министр Нетаньяху отказался от плана попытаться отменить внутрипартийные выборы, праймериз в преддверии выборов в Кнессет. Нетаньяху предполагает, что отказ от его попытки позволит ему получить от 8 до 10 квот, так сказать, зарезервированных мест в списке Ликуда на будущих выборах в Кнессет 26-го созыва, куда он сможет назначить людей, которые смогут обеспечить более широкое представительство партии и обращение к более широким слоям избирателей. Надо сказать, что его противники, в первую очередь депутат Кнессет и председатель экономической комиссии Давид Битан, пока ему эти квоты предоставить не согласился. Вот что заявил сегодня Битан в эфире Кан, наш коллег. Я с ним заседал вместе с представителями мэров городов, и он нам сказал, что он не планирует такой шаг, потому что это в последний момент в этой ситуации невозможно, но мы знаем, что он все-таки пытается и проверяет такие возможности. Я считаю, что эти инициативы надо остановить, и, на мой взгляд, вся партия должна выступить против них одним голосом. Что происходит в Ликуде и как там будет выглядеть праймериз, мы хотим обсудить с нашей коллегой, ведущей Канрека, политическим обозревателем издания «Маариф» Анной Райвой. Анна, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
0: Ну что, в Ликуде все кипит, да? Нетаньяху намекал на то, что он хочет отменить праймериз, вызвал бурные реакции, но складывается впечатление, что на самом деле он хотел добиться именно того, чего он добивается сейчас – право зарезервировать места в списке.
4: Очень правильно, кстати, формулировка «добивается, а не добился». Я, когда увидела эти публикации сегодня в первой половине дня о том, что, причем это было, я, к сожалению, не слышала твою подводку, да, к нашей беседе, но напомню, что выглядело это так ультимативно достаточно в некоторых публикациях. Решено. Нетаньяху разрешил праймериз, но получит 10...
0: Еще ничего не решено.
4: Да, на самом деле это довольно забавно, потому что это такой очень, как мы знаем, традиционный способ такой борьбы, когда она из подковерной отчасти превращается в публичную путем таких вот утечек в прессу. Это не решение, напомню просто с точки зрения вообще, да, того, как устроен Ликуд, руководитель партии, да, председатель движения Ликуд не может ничего решить единолично. Он может хотеть, он может, так сказать, пытаться договориться с руководством партии, напомню, да, есть такие лидеры руководящих структур, да, такие в партии, как глава партийного центра Хаим Кац, Исраэль Кац, глава секретариата Ликуда, есть, собственно говоря, партийный центр нескольких тысяч человек, вообще не решено, какой состав, в общем, не будем сейчас, да, углубляться в эти нюансы партийные внутри Ликуда, просто отметим, что такое сообщение, оно могло бы подойти, скажем, партии с устройством подобным, например, Ешати, да, или другим таким партиям, в которых есть лидер, который...
0: Извини, что я перебью, но демократия, но пока что Ликуд не в состоянии даже собрать заседание своей конференции, которое должно утвердить порядок проведения праймериз, потому что суд перекрыл эту возможность при поддержке юридического советника самой партии.
4: Совершенно верно. Кстати, сегодня утром окружной суд в Иерусалиме, он должен был принять решение относительно как раз вот этого предыдущего решения о замораживании поддерживание конференции, по крайней мере, в Ликуде полагают, что решение суда будет в пользу того, чтобы разморозить ее обратно, то есть заморозить конференцию Ликуда таким образом через суд пока вроде как не удалось. Именно многие считают, что поэтому Нетаньяху через своих, естественно, приближенных прибег к другому способу, вот к такой утечке, в которой он, в общем, сообщил, как будто бы постановил, да, что все решено. На самом деле, решает не он, как я сказала, да, это только предложение, это только о том, будут ли праймерис, как они будут выглядеть, сколько зарезервированных мест предложить, так сказать, по просьбе премьер-министра и так далее, и так далее, и так далее. Вот вся эта структура, она как бы в качестве предложения, она обсуждается законодательной комиссией Ликуда, которая, кстати, соберется вечером в четверг. И после этого то, что законодательная комиссия Ликуда решает, выносится на утверждение членов партийного центра отдельным голосованием. Напомню тебе, что в прошлые, так сказать, заходы далеко не все те предложения, которые продвигал Нетаньяху как глава Ликуда, они были ему в итоге утверждены именно в том виде, в котором он хотел, да, партийным центром, в частности, вот те самые шириуним, то есть бронь для его выдвиженцев, она, как правило, была скромнее. Число этих мест было скромнее, чем он хотел изначально. Поэтому, в принципе, возвращаясь, да, к тому, с чего мы начали, это пока лишь намеренно Нетаньяху, он борется, есть очень такая серьезная внутрипартийная борьба. Давид Битон, действительно, он такой вот флагман этой борьбы, да, он против этих 10 зарезервированных мест для Нетаньяху, он считает, что это, по сути, антидемократичное решение, как ровно в той же степени Давид Битон против отмены праймериз и вместо этого, так сказать, выбора специальной комиссии, которая будет утверждать кандидатов в список.
0: Но он не один, он служит в этом смысле голосом...
4: Да, он не одинокий, деятели Ликуда, которые очень заинтересованы в организации. Разумеется, да. В общем, не будем утомлять наших слушателей всеми перипетиями внутрипартийной борьбы. Скажем только, что пока это довольно открытая история, но можно предположить, скорее всего, мы увидим действительно праймерис, мы увидим какое-то количество бронированных мест, которые, да, выдадут, так сказать, позволят, утвердят Бенямина Нетаньяху. Я что-то вот мне подсказываю, что их все-таки будет не 10, а меньше.
0: Короткий вопрос, короткий ответ. Ты думаешь, дело дойдет до ультиматумов, Нетаньяху за закрытыми дверями скажет, если я не получу то, что вы хотите, я могу уйти и справляйтесь без меня?
4: Я не верю.
0: Очень тяжело поверить, возможно, Нетаньяху уйдет.
4: Да, практически невозможно.
0: И его коллеги тоже в это не верят. Последний мой вопрос тогда касается, разумеется, даты выборов. Да? Закон о распуске Кнессета был принят в предварительном чтении, и такое впечатление, что вот как его приняли, так о нем и забыли. Почему даже оппозиция не особо старается поднять его на повестку дня, напомнить о его существовании. Вроде все смирились с тем, что выборы состоятся во второй декаде октября, так получается.
4: Да, в Ликуде говорят, в окружении Нетаньяху говорят про 20 октября. И, кстати, напоминают, что это дата, о которой Нетаньяху в узких кругах, что называется, говорил уже несколько месяцев назад. Он называл целый список больших планов, которые у него, так сказать, он планирует осуществить до того, как страна отправится на выборы. И, несмотря на всевозможные версии, гипотезы, которые мы в том числе в эфире обсуждали, какая дата в сентябре предпочтительна с точки зрения Рейдерия, какая дата в сентябре предпочтительна с точки зрения Муши Гафни, в итоге, судя по всему, мы придем к той дате, которая была предпочтительна с точки зрения Бенямина Нетаньяху, то есть 20 октября, всего лишь за неделю до изначальной, такой по закону, да, отмеченной даты выборов, которая произошла бы, если бы выборы просто произошли в срок, без драм и законов о распуске Кнессета. Ну, в общем, так оно примерно, видимо, и будет.
0: Что называется, нет лучшей даты в сентябре, чем октябрь. Анна Раева, наша коллега, ведущая КанРек и политический обозреватель издания «Мариев». Большое спасибо за этот анализ.
4: Спасибо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На КанРек. Здесь и сейчас.
0: Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил сегодня, что его правительство, цитата, «вступило в переговоры с достоинством и гордостью и охарактеризовал первый результат этого процесса как создающий хорошие возможности для иранской торговли и инвестиций. Исламская республика не отступит и не склонится», — заявил Пезешкиан. «Вот доказательства. Именно США пошли на уступки по Ливану из-за Ирана, и это открывает для нас новые возможности». А его советница по вопросу экономического сотрудничества Масуме Агапур назвала переговоры и меморандум о взаимопонимании между Ираном и США, цитата, «возможностью укрепить экономические позиции Ирана в регионе. Будущее региона строится не в военных штабах, а на торговых путях», заявила она. Прям миролюбие так и плещет. Михаил Бородкин, востоковед, главный редактор телеграм-канала Oriental Express. Здравствуйте.
5: Добрый день.
0: Вот эти заявления, исходящие от Пезешкиана, который был таким дефолт-кандидатом реформистов и умеренных, вроде как бы, Они говорят о том, что эти переговоры, это меморандум о взаимопонимании действительно воспринимается умеренной частью режима как некая победа над консерваторами, как некий шаг по пути нормализации?
5: Скорее, первое, да. То есть они, безусловно, используют переговоры с американцами, чтобы укрепить свои позиции внутри Ирана. И они исходят из того, что если им удастся реально облегчить положение большинства иранского народа, который живет сейчас в очень тяжелой ситуации, то это позволит им опереться, значит, на народную поддержку в противостоянии с консерваторами. Там, нормализация – это другой вопрос, это их меньше интересует. Вот у них, то есть, они, важно, да, давать себе отчет, что они идут на переговоры с Западом вовсе не потому, что они миролюбивые. Причем Пезешкиан тут – это фронтмен, то есть он, Аракчи, там, министр иностранных дел, они сами-то ничего не решают. То есть, несмотря на то, что Пезешкиан занимает пост президента страны, да, полномочий у него меньше, там, чем в иной стране у какого-нибудь вице-премьера. Гораздо более серьезная фигура среди тех, кто ведет переговоры с Западом, это спикер Мухаммад Багир Галибаф. Тоже не потому, что он спикер, а потому, что он Галибаф. Генерал в отставке с очень серьезной, так сказать, фракцией вокруг него. И вот он, используя там, временно объединился с Пезешкианом и использует переговоры для, значит, укрепления своих позиций. Ему вот удалось, например, да, там, сохранить пост спикера Меджлиса, хотя генералы и консерваторы пытались его снять. Так что, да, я думаю, что они действительно уверены, что если они смогут добиться с американцами, заключительно добиться от американцев, да, там, экономические послабления для Ирана, это будет серьезный успех.
0: И давайте поговорим о том, что они планируют. В начале июля они собираются, наконец, похоронить своего бывшего верховного лидера. Это наверняка будет такой большой фестиваль, призванный поднять популярность режима и

0: поднятие их боевого духа, это очень даже годится. Плюс, в принципе, вот эта вот иранская культура, наполненная шиитскими элементами, где очень высок вот культ этого мученичества, самопожертвования, это как раз даст такое большое, большие торжественные похороны, где будут говориться там очень много наверняка прекрасных речей по поводу покойного и по поводу того, какой он был великий. И, значит, политические деятели, духовные лидеры, все остальное, это, в общем-то, ложится на благодатную почву, так что среди, так сказать, взгляды, лишний раз сплотить своих, это поможет.
1: Хизбалла, мы видим последние дни весьма оптимистические заявления Наима Касыма, других лидеров этой организации. Они, видимо, рассчитывают, что уже первые экономические послабления, которые, на которые американцы согласились, приведут к возобновлению широкого потока средств из Ирана в Ливан и им в карман. Насколько действительно режим сможет позволить себе немедленно возобновить такое массовое финансирование своих прокси Хизбаллы в Ливане и Хамаса в Газе?
0: К сожалению, нужно помнить о том, что для иранского режима благополучие его собственного народа, оно не очень важно. А вот укрепление Хизбаллы, да, это важно. Поэтому, если... Но, да, мы уже отметили с вами, что режим сейчас не совсем един. И там фракция, условно называемая Галибаф Пезешкиян, она будет настаивать, чтобы не все ушло в Хизбаллу. Вот кто из них там выиграет дележ этих... еще не убитых миллиардов долларов, мы еще узнаем. Но, безусловно, консерваторы будут тянуть свою линию, то есть они будут говорить, что в первую очередь нужно позаботиться о Хизбалле и прочих прокси, которые, по сути, являются передовым, так сказать, фронтом, да, иранского режима, а уже потом, по остаточному принципу, можно там и на хлеб что-нибудь потратить.
1: Иран пытается додавить США на переговорах, чтобы вынудить США выдвинуть фактически ультиматум Израилю с требованием начать вывод войск из Ливана. И, естественно, вынудить, в свою очередь, видимо, премьер-министра Нетаньяху публично отвергнуть такой ультиматум, что приведет к кризису между США и Израилем, чего очень хочет Иран. Но насколько реальны угрозы иранских представителей уйти с переговоров, если этот сценарий не сработает, если американцы просто откажутся давить на Израиль дальше?
0: Вот это тоже такой, на этот вопрос у меня не будет однозначного ответа, потому что если бы ситуация была немножко иной, то есть если бы там сейчас у власти была Али Хамейни, то я бы сказал, что это была бы серьезная угроза, они бы, скорее всего, да, ушли. То есть, а иначе он бы их просто не отпустил на переговоры, да, это было бы там какое-нибудь там главное требование, например. Сейчас это не так однозначно. То есть могут и уйти, но могут и остаться. Ведь сейчас они остались, хотя вчера они даже прям прервали переговоры в какой-то момент, заявив, что он Израиль там развоевался в Ливане, мы требуем все прекратить, мы уходим. Но в итоге остались. Так что я думаю, что пугать они будут, но выполнить это требование они смогут, наверное, я не уверен, что они прям вот на это пойдут. Я думаю, что они все-таки, я думаю, что там часть из них имеет инструкции, чтобы какие-то американские альтернативные предложения как минимум рассмотреть.
1: Михаил Бородкин, востоковед, главный редактор телеграм-канала Oriental Express. Большое спасибо за этот разговор.
0: Спасибо, всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Немногие политики пережили столь драматическое падение с вершины власти, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Менее 2 лет назад он праздновал потрясающую победу на всеобщих выборах, должен был доминировать в британской политике много лет, и вот сегодня он финально отстранен от власти, фактически собственной партией. Он думал положить начало десятилетию национального обновления, теперь ему максимум предстоит пребывание на задних скамьях парламента. В эмоциональной речи об отставке, произнесенной по традиции у входа в дом премьер-министра на Даунинг-стрит, Стармер сказал, что его партия задала вопрос, подходит ли он лучше всего для того, чтобы возглавлять ее на следующих выборах, и, услышав ответ, он принял его с благодарностью.
3: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Я подам в отставку с поста премьер-министра и лидера лейбористской партии. Я уже проинформировал Его Величество Карла III о своем решении. Так, по британской, так сказать, традиции, с британским тактом, с британской, с британскими манерами. Но мы, тем не менее, конечно, не можем оставить это без внимания и обращаемся к Юрию Голегорскому, журналисту.

0: Листву из Лондона, для того, чтобы понять, как же такое может быть. Два года назад Кир Стармер приводит лейбористскую партию к исторической победе, 2/3 мест в парламенте, в палате общин. И вот прошло два года, и он исчезает практически с британской политической сцены. Юрий, как такое может быть?
1: Арик, череда неправильных личных решений и стечение обстоятельств, а также отсутствие харизмы. Он просто не мог донести до рядового избирателя важность тех решений, которые он принимал. Он принимал ряд очень важных решений, будь то в области здравоохранения, будь то в области обороны, международных отношений. Человек без харизмы, человек, не способный установить контакт с избирателем. Вот его главная проблема.
0: Какой главный вопрос на повестке дня британского общества возник за эти два года? Потому что что-то должно было случиться, чтобы лидер партии, которая так разгромно победила своих оппонентов, консерваторов, всего два года назад, оказался абсолютно неприемлемым для того, чтобы продолжать лидировать в своей партии.
1: Безусловно, экономика. Экономика очень сильно хромает, вне зависимости от того, была бы Великобритания в Евросоюзе или вышла из него. Можно гадать, как бы пошли дела, если бы Великобритания не вышла из Евросоюза, но сейчас имеем то, что имеем. Экономически Великобритания в труднейшем положении. Говорят только о налогах, о повышении налогов. Большой капитал уезжает, вернее, уже уехал из страны. Люди не хотят платить такие сумасшедшие деньги, которые практически уходят в никуда. Люди возмущаются тем, что расходы на социальные нужды растут, причем не всегда в том направлении, в котором считалось бы справедливо. Уходят не обязательно на пенсионные фонды для пенсионеров, которые заслужили этого, а уходят на содержание нелегальной миграции, на открытие таких возможностей, которые в социальном плане и в политическом плане неприемлемы для большинства населения Великобритании. Поэтому часть населения уходит сильно вправо, уходит в партию реформ и даже дальше. А часть населения просто не знает, за кого дальше голосовать, потому что основные партии, скажем так, монстры, такие как Лейбористская партия и Консервативная партия, планомерно теряют своих избирателей. Поэтому страна, что называется, без руля и без витрин. И витрил напоминает скорее, знаете, евреев, которые много лет назад вышли из Египта, идут по пустыне, но не знают, куда идут и кто их ведет. За последние 10 лет, с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза, сменилось 6 премьер-министров.
0: Я обратил внимание на несколько вещей в прощальном выступлении Стармера. Во-первых, слово «нелегальная миграция» там вообще не прозвучало. Он абсолютно не коснулся этой темы. Но что интересно, там прозвучала такая фраза. Мы стали партией, которая вновь гордо стоит вместе, а не против нашего национального флага. На фоне всех конфронтаций вокруг британского флага между правыми и правительством Стармера, это немножко звучит странно, нет?
1: Вы знаете, нет. Нет. Он сделал такой шаг, который от него не ждали. Он, во-первых, пошел с национальной точки зрения, усилив национальную идентичность каким-то образом, он пошел на сближение с Евросоюзом тем или иным образом. То есть ему удалось каким-то образом сохранить баланс. С одной стороны, он пытался укрепить национальную идентичность, а с другой стороны, шел на сближение с Евросоюзом. Но я думал, что вы подметите другую фразу, которую он сказал. Я 6 лет назад принял партию, из которой я искоренил антисемитизм.
0: Да, это тоже было интересно.
1: Это, вы знаете, можно дискутировать, удалось ли ему искоренить антисемитизм или нет, но, по крайней мере, мы знаем, что он хотел бы, не знаю, пытался ли, но хотел бы искоренить антисемитизм. И примечательно, что в своей этой речи, прощальной речи, по сути дела, он упомянул такое слово, как антисемитизм, проблема, которая была, есть и, очевидно, будет в обозримом будущем в Великобритании. Что касается национальной идентичности, с одной стороны, он ее укреплял, с другой стороны, вы знаете, речь идет о том, можно ли вывешивать английский флаг. Я имею в виду не британский флаг, а английский флаг, потому что многие считают с левого крыла партии, что английский флаг – это красная быка для иммигрантов, то есть это раздражает людей, нельзя себя очень тесно идентифицировать с английской нацией, мы все как бы должны раствориться, вот так, это лозунг леваков.
0: Насколько проблематичными стали для Стармера внешнеполитические вопросы, такие как непростые отношения Британии с Израилем и, конечно же, гораздо более серьезная тема отношения с Трампом?
1: С Трампом, я думаю, вы знаете, если у вас сегодня хорошие отношения, это не завтра, что они, значит, что завтра они будут точно такими же. Вы это знаете, наверное, лучше, чем кто-либо другой. Что касается других внешнеполитических вопросов, очень твердая, четкая линия в отношении российско-украинского конфликта, по сути дела, продолжение той линии, которой придерживались консерваторы, и здесь, в Великобритании, до сих пор нет абсолютно никаких разночтений. Очень сильный разлад с Израилем, по сути дела, не было никаких контактов между Стармером и Нетаньяху, это люди разной формации, и, по-моему, Нетаньяху плюнул вообще на все, что происходит в Европе, у него главное направление удара, это, конечно, Соединенные Штаты и Дональд Трамп, но Великобритания отмечает, конечно, что с одной стороны это плохо, что отношений с Израилем нет, с другой стороны политики также пекутся о своих местах в парламенте, а если в округе такого парламентария подавляющее большинство, или, скажем так, решающее большинство мусульмане, которые проголосуют против того, кто поддерживает отношения с Израилем, то понятное дело, что левое крыло сильно было озабочено тем, что Стармер пытался, опять же, ничего не сделал, но пытался сохранять добрые отношения с Израилем. Ничего не получилось.
0: Ну что ж, давайте тогда под занавес последний вопрос поговорим о потенциальном преемнике Стармера. И, если я ошибаюсь, речь идет об Энди Бернаме, который занимает в данный момент пост мэра Манчестера. Почему именно он?
1: По такой живчик, такой политический, без определенных. У него есть набор принципов, если они вам не нравятся, у него есть другие принципы. Он напоминает такого второго секретаря горкома комсомола. Он будет колебаться вместе с линией партии. Объясняю очень просто. Две недели назад, чуть меньше двух недель назад, в отставку ушел министр обороны Великобритании. Ушел, потому что Стармер не дал достаточно денег на оборону Великобритании. На следующий же день Энди Бернам говорит, я брошу все деньги в оборону. Хотя до сих пор было известно, что он никакого интереса к обороне не проявлял абсолютно. Но он почувствовал настроение нации, потому что народ был на стороне Джона Хилли, бывшего министра обороны, который считал, что Великобритания недостаточно уделяет внимания обороны. И тут же этот человек, который до этого никак не интересовался обороной, сказал, я дам деньги все на оборону. Откуда он возьмет эти деньги? Абсолютно неизвестно, потому что...
0: Иллюстрация понятна. Ну что ж, будем ждать тогда результата выборов, которые должны состояться в июле. Выборов внутри лейбористской партии, разумеется. Юрий Голегорский, журналист из Лондона. Большое спасибо вам за этот анализ.
1: Спасибо вам.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Сегодня в Москве сообщили о том, что центр космической связи Дубна в Подмосковье подвергся массовой атаке дронов армии Украины. Его функционирование не нарушено, никто не пострадал. Так утверждает в Управлении космической связи России. Этот центр действует с 1980 года. На фоне угрозы украинских беспилотников в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском вводили сегодня ограничения полетов. При этом при атаке беспилотника на Воронеж пострадали, по сообщению местных властей, 3 человека. Повреждения получили производственные объекты. По информации иностранных СМИ, речь идет о Воронежском заводе полупроводниковых приборов. Это предприятие, в частности, производит электронику для ракет «Искандер» и комплексов ПВО «Панцирь-С1». Надо сказать, что этот завод входит в санкционные списки Соединенных Штатов и Евросоюза. О противостоянии России и Украины в этот символический день, 22 июня, мы беседуем с Максимом Гликиным, журналистом, главным редактором проекта «Можем объяснить». Максим, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Ну вот, ваш проект называется «Можем объяснить». Я, на самом деле, насколько мне известно, это больше, он больше посвящен «Можем объяснить израильскую реальность новым репатриантам», да? Но давайте я проверну эту фразу против вас. Объясните мне и нашим слушателям, какова цель Украины в вот этих вот последних атаках, целенаправленных атаках на Москву? То есть идея состоит в том, чтобы принести войну в Москву, надеясь, что именно общественное мнение в Москве заставит Путина пойти на прекращение огня?
3: Я бы сказал, что на самом деле это атаки на Москву и московский регион, вот вы сейчас упомянули Дубну, и это именно потому происходит, что здесь, в столичном регионе, сосредоточено все главное, да, в этой стране. Это же очень москвоцентричная страна. И поэтому здесь, и, например, в Дубне важный, ну, большая концентрация физиков, ядерщиков, там важные ядерные разработки. Это очень ключевой, я бы сказал, ядерный центр, кстати, о котором пел такой замечательный бард, живущий в Иерусалиме, Юли Ким. Наверное, все ваши слушатели его знают. И он когда-то, еще лет там 40 или 50 назад, пел: «А Дубна, она, ой, не близенько, а Дубне одна только физика». Он пел песни про Галичек. Вот там действительно мощнейшие силы сосредоточены в этом городке, очень важном. Поэтому это такой очень серьезный удар по, в каком смысле, по ядерной отрасли. Вот. Но не только Дубна, там многие НПЗ и оборонные предприятия. Естественно, все они, еще раз, сосредоточены, значительная их часть очень плотно сосредоточена именно в московском регионе. Например, до этого была атака на Жуковский, где был знаменитый авиасалон «Макс», это город... ну, как следует из названия даже, это город космонавтики, город авиастроения, авиапрома, там аэропорт Жуковский очень важный. Вот. Поэтому это все какие-то ключевые, важные объекты. Тут страх москвичей — это, скажем, вторичный эффект, сопутствующие потери, я бы сказал, москвичей. А, ну, главное, это удар по, уже, можно сказать, по сердцу врага с точки зрения Украины.
0: Цель состоит в том, чтобы вынудить Путина принять прекращение огня как можно быстрее, надеясь, опасаясь того, что возникнет некий кумулятивный эффект и ощущение такого морального поражения?
3: Нет, я говорю, что это сопутствующая цель. Не думаю, что они надеются, что Путин сейчас пойдет на прекращение огня, тем более никаких даже намеков на то, что с кем-нибудь он это обсуждал, никаких серьезных групп переговорных, как в отличие от того прошлого года, когда он пытался с Трампом о чем-то поговорить. Сейчас нет. Я не думаю, что это в этом цель. Это просто идет война. Каждый воюет своими методами. Вот метод России, кроме мясных штурмов, это атаки по там энергетике, по домам, по, ну, кошмарить жителей Украины. Метод, значит, Украина — это вовсе не кошмарит жители, это как бы они не так уж закошмарены. А они не бьют, собственно говоря, ракетами по многоэтажкам, как и там по больницам. Нет, они выбивают у Путина главный козырь, его мощный военно-промышленный комплекс и там и прочий ядерный, военный, самолетный, авиационный и так далее. Они и нефтяной. Это самое главное оружие Путина. Всегда была нефтянка.
0: Вот как раз об этом хочу задать следующий вопрос в контексте Крыма. То есть там была прекращена, если не ошибаюсь, вчера, правильно, продажа топлива населению, потому что очередной украинский беспилотник угодил в нефтеперерабатывающий завод, если, поправьте меня, если ошибаюсь, И мы говорим сейчас о 20-х числах июня. Крым — это место, куда теоретически россияне должны были ехать на отдых. Это его единственный источник дохода фактически, но, судя по всему, отпусков в Крыму в этом году у россиян не будет.
3: Да, не будет. И Крым, вот Крым как раз немножко другая цель, чем атака на Москву. Крым — это все-таки для... Это тот символ, я бы сказал, символ путинской войны. То, с чего начался захват Путиным Украины, который проглотили, к сожалению, тогда и украинские власти, и проглотила вся Европа, и весь мир цивилизованный, и США. Все это проглотили тогда, и он пошел дальше. И вот чтобы это как бы вырвать, этот главный символ путинских так называемых побед, очень важно для Украины сейчас вернуть Крым. Естественно, сразу он не вернется, и быстро он не вернется, но как минимум сделать жизнь для захватчиков на этом полуострове отобранном невозможно или максимально трудно, и они могут, они уже сейчас это делают. А кроме того, через Крым идет вся логистика, для этого, собственно говоря, Крым и брали как подготовку к более крупной войне. Вся военная логистика идет через Крым. Там огромное количество дорог, которые, собственно, соединяют знаменитый этот самый Крымский сухопутный коридор, который соединяет, собственно, Россию вот с юга, соединяет со всей, с южными областями, отобранными России, с Запорожьем, Херсонщиной. Все это идет, вся эта логистика идет через Крым. И, значит, как только они перебивают вот эти артерии, украинцы, так, значит, скоро начнут отступать эти штурмовики, штурмующие войска от Запорожья, Гуляйполя и так далее.
0: Понял. Мой последний вопрос, на самом деле, он продиктован новостью, которая пришла только что. Информация о ситуации на российской бирже. Котировки «Газпрома» сегодня упали сразу на 5,8%. Цена акций компании опустилась до 98 рублей за бумагу. И другие центральные активы тоже продолжают снижаться. Все это, как минимум, комментаторы объясняют последствиями прекращения огня между США и Ираном, которое приводит к негативным последствиям на энергетических рынках. Насколько действительно, по вашему мнению, вот это, пусть даже временное прекращение огня и открытие Армузского пролива, в том числе и для иранской нефти, негативно скажется на российском экономическом балансе?
3: Да, но я не экономист, это говорят все экономисты. Я бы сказал, что как политический комментатор, что это все верно, но я бы добавил политический аспект этого дела. Значит, США и их союзники сейчас входят в новую фазу, в этот Новый год, вот после как бы прекращения отчасти войны с Ираном. В новой совершенно ситуации для Украины. Украина за это время, что никто на нее не обращал внимания, не выкручивал им руки, как это делал Трамп поначалу, она за это время довольно значительные успехи. Если тогда она непрерывно отступала и падали один город за другим, то теперь на фронте все остановилось, никакого движения нет, там коллапс, и идет просто выбивание вот этой всей логистики. И сейчас, освободившись от этих забот по Ирану отчасти, Трамп и его союзники, они совершенно по-другому смотрят на Украину. Трамп прямо говорит, что это самая сильная, можно сказать, одна из сильнейших армий Европы сегодня. И они всерьез уже с уважением смотрят на Украину и готовы в нее вкладываться. Они готовы ставить на сильного игрока. Украина стала сильным игроком. В ВСУ мощнейшая армия сегодня. Вот. И поэтому в этой связи и в целом ставки растут у Украины, будут падать все и в экономике России. И в том числе и ключевые предприятия, ключевые компании России, Хэбет, это нефть и газ.
0: Максим Грекин, журналист, главный редактор проекта «Можем объяснить». Большое спасибо за этот разговор.
3: Да, спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Сегодня окружной суд Тель-Авива принял решение отклонить иск об отказе в разрешении работы торгового центра Big Fashion Glilot по субботам. Судья Гилад Хес постановил, что на данном этапе ходатайство исчерпало себя. Обоснованием решения послужила политика контроля, объявленная муниципалитетом города Рамата-Шарон, муниципальную черту которого входит этот торговый центр, в марте прошлого года. которая установила правила контроля за деятельностью предприятий в субботу. Согласно этой политике, контроль будет осуществляться на базе жалоб и в зависимости от наличия инспекторов. Мы беседуем об этом с адвокатом Викторией Ройтман. Виктория, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
0: Итак, что это решение на самом деле означает? Центр будет открыт по субботам, центр будет наказывать за работу в субботу. Что, какой вывод должен сделать посетитель?
4: На сегодняшний день центр будет работать по субботам. До, вероятно, того момента, как подадут еще один иск, потому что, скорее всего, опять кто-нибудь пойдет подавать очередной иск. И если будет в этом очередном иске принято решение о том, что центр должен быть закрыт, но это достаточно будет нелегко сделать, потому что у муниципалитетов есть, кроме того, что есть законы, которые распространяются на все города, у каждого муниципалитета есть свои дополнительные законы, которые они принимают при полном собрании депутатов, и депутатский совет города Рамата-Шарон, к которому относится этот центр, недавно, буквально там год тому назад, приняли некие изменения, которые сейчас были также направлены в Министерство внутренних дел, о том, что так как город, в принципе, является светским, поэтому они хотят каким-то образом, неизвестно мне каким точно, но каким-то образом они хотят изменить политику именно выдачи штрафов предприятиям и бизнесам, которые работают по субботу. Поэтому на сегодняшний день данное место будет работать. Очень важно мне отметить о том, что к этому иску присоединились не только, как ответчики, не только владельцы самого центра, но также те магазины и предприятия и бренды, которые снимают там место. Они говорят о том, что это сделано специально и нечистосердечно, потому что о том, что данный центр будет работать по субботам, было еще известно в 2018 году. Но почему-то ответчики истцы, простите, ждали 2025 года, и что, в принципе, их желание, скорее всего, просто привести к огромным убыткам. Мало того, говорят те, кто снимают в этом вместе магазины, говорят о том, что все мы это мы знаем. Все напротив работает Cinema City, которая работает по субботам уже как минимум лет 20. Почему до этого вот эти вот люди, которые подают иски и возмущаются работой этого места по субботам, почему до этого ничего не было? То есть уже на первом моменте, когда судья открыл сегодняшнее заседание, открыла, она поняла о том, и ей было сказано о том, что, в принципе, вот эти вот вспомогательные законы сейчас обсуждаются с Министерством внутренних дел, и она посчитала, что это достаточный повод для того, чтобы иски отклонить.
0: Надо сказать, что по данным самого муниципалитета Рамата-Шарона, 40% бизнесов в Big Fashion Glilot и так закрыты по субботам, не работают либо по желанию своих владельцев, либо по невозможности нанять работников. Другие имеют право на работу в соответствии с подзаконными актами муниципалитета. Тем не менее, мэрия, как вы сказали, действительно подготовила закон, свой собственный, согласно которому Биг должен иметь право работать по субботам. Но он до сих пор не утвержден Министерством внутренних дел и, я думаю, не будет утвержден по политическим причинам, пока не пройдут выборы, не станет ясно, кто будет в Министерстве внутренних дел после этого. Вместе с тем надо сказать, что если суд на самом деле подчеркнул, что этот иск отменяется, потому что мэрия обязалась действовать, если будут поданы жалобы, и применять соответствующие меры. То есть, если мэрия Рамата-Шарона попытается просто игнорировать действующий закон о соблюдении субботы, у нее это не получится.
4: Вы знаете, эти меры – это выдача штрафов. Очень часто бизнесу куда выгоднее получить и оплатить этот штраф, чем быть закрытым в субботу. У меня в моем личном доме прямо внизу есть супермаркет, который каждую субботу показывает мне выписанный ему штраф. Очень многие предприятия в Израиле, которые работают именно такие, которые открыты, их можно увидеть, что они работают, они получают от мэрии штрафы и, соответственно, их выплачивают. Оно также является расходом бизнеса в том либо ином интерпретации, это можно предоставить. Поэтому пока все вот так работает, Big Lilot будет работать, там на самом деле миллионные убытки, если это будет закрываться.
0: Все ясно.
4: Я
0: Виктория...
4: думаю, что статус-кво, не статус-кво, деньги всегда говорят.
0: Деньги говорят. Виктория Ротман, адвокат, большое спасибо за этот разговор. Мы же заканчиваем нашу программу. Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Став Раз, звукооператор Рами Феликс, вел программу Арик Эльман. Большое спасибо за внимание.

Кан Река. Здесь и сейчас. Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Кан Река. Здесь и сейчас Татьяна Берлинг.

0: вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня у нас в программе три важные темы. Сначала поговорим о специальном отчете государственного контролера о старении населения и готовности Израиля к этому вызову. Затем обсудим реформу банковских комиссий и разберемся, что изменится для нас, как для клиентов банков. И в третьей части эфира мы поговорим о поддержке резервистов и их семей, правах милуимников и доступных мерах помощи. Ну а теперь к первой теме. Согласно опубликованному вчера специальному отчету государственного контролера, уже сегодня в Израиле живут около 1,2 миллиона человек старше 65 лет, а к 2050 году их будет около 2 миллионов. При этом расходы на систему ухода за пожилыми людьми растут гораздо быстрее прогнозов, а дефицит бетухлюми вызывает все больше тревог. Разобраться в выводах отчета нам поможет сегодня Дан Науменко, начальник управления аудита в сфере социального обеспечения и занятости и социального равенства при государственном контролёре. Дан, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Спасибо, что присоединились к нам. Давайте начнем с общего. Почему именно сейчас государственный контролер решил уделить особое внимание теме старения населения? Или это что-то плановое?
1: Ну, я думаю, что вообще тема старения населения, она очень актуальна в последние годы. Мы наблюдаем это не только в Израиле, но и во всем мире. Mm-hmm. Параллельно отчету, которому вышел сейчас в Израиле, производится тоже международная работа, где Израиль берет часть, и не только берет часть, он является главным субъектом, который берет эту проверку на себя. И это международная проверка, которая включает в себя 9 стран. И она производится, потому что во всем мире уже поняли, что мир есть демографические изменения, которые в конце концов приведут к очень большим изменениям, экономическим, социальным. И нужно к ним готовиться уже сегодня.
0: Дан, один из самых тревожных выводов отчета касается системы ухода за пожилыми людьми от бетухлюми. Что именно вы такого вот обнаружили, что у вас вот достаточно, очень сильно ситуация, получается, напрягла в соответствии с тем, что я смогла прочитать в отчете?
1: Система долгосрочного ухода и страхования бетухлюми, или как это называется, битух сиуди. Угу. Вообще, давайте начнем с самого начала.
0: Давайте.
1: Бетухлюми – это социальное страхование, которое финансируется с помощью граждан, которые работают и платят законы, платят налоги. И потребляется людьми, которым это нужно. Например, инвалиды, пожилые население, которое не может себя обеспечить и нуждается в помощи. И люди, в общем, люди, которым это надо. И государство намерено им помочь. То есть, с одной стороны, это нужно финансировать, с другой стороны, это несет утраты, растраты, да, на всякие нужды, которые я только что сказал. Теперь в последние три года поступление в кассу бетухлюми меньше, чем расходы бетухлюми. По отчету самого бетухлюми в 35-м году дефицит бетухлюми достигнет какой-то определенной зоны, в которой бетухлюми не сможет всем своим гражданам, которым он понял, что нужно помочь, достаточно помогать.
0: И согласно отчету, именно реформа системы по уходу, которая была принята в 2018 году и подорвала такую финансовую стабильность бетухлюми. Почему...
1: Реформа?
0: Почему именно такой вывод
1: реформа,
0: был сделан?
1: Да, реформа это только одна из статей, угу. которая подавала, как вы сказали, Петрохлиуми. Я думаю, что есть еще пару вещей. Это тоже платежи инвалидам, в основном детям, которые находятся на аутистическом спектре. Есть у нас очень тоже большой прирост этого населения в последние годы. И так же самое, и то же самое петухи, люди старше 65 лет, которые в 2018 году было 180 тысяч, и была приведена эта реформа. Сегодня эта цифра выросла до почти 400 тысяч.
0: То есть в два раза больше человек, пожилых людей, стало получать, получается, помощь по уходу от Битуохлюми, да? А с учетом того,
1: да,
0: что
1: абсолютно верно.
0: У нас увеличилось количество уровней ухода, и люди смогли получать этот уход еще и в денежном эквиваленте, видимо, вот тут, наверное, и сыграло это злую такую.
1: Мы думаем, что нет. Наш отчет говорит... чуть-чуть по-другому.
0: Так.
1: То есть я в цифрах я могу сказать, что 7 миллиардов шекелей, которые были в 2018 году, сегодня эта сумма составляет 21 миллиард шекелей.
0: Это получается даже в три раза больше.
1: В три раза больше.
0: Да.
1: Я не думаю, что это разделение на уровни. Есть еще две основные причины. Мы проверили и поняли, что проверки, которые проводятся сегодня, определение гражданина, если он является CUD или не является CUD, ему положена помощь и не положена помощь, сегодня делается только с помощью документации, да, mm-hmm. которая приходит и комиссии больше не проверяет этих людей физически. И мы проверили, какая разница между в Купотхолим, которые постановили, что этот человек является CUD, и Битуахлюми. Это одни и те же люди, да, естественно. Мы mm-hmm. проверили одних и тех же людей, мы проверили 10 тысяч таких людей, и мы выяснили, что Битуахлюми, так скажем, намного легче принимает людей как зависимых, и которым нужно помочь. И эта сумма, это не сумма, это на два уровня легче. То есть человек, который по Купат-Холим, по больничной кассе не является CUD, в Битуах-Люми он, да, является CUD. Это основная причина. То есть и мы сделали расчет, который, если бы, например, этот критерион... Этот критерий был постановлен только больничными кассами, то выплаты были бы не 20 миллиардов, а на 10 миллиардов меньше, то есть 11 миллиардов шекелей.
0: И в отчете также указано, что Битуохлюми, это даже, наверное, критикует больше государственный контролер Битуохлюми в том, что он не проводит ежегодного мониторинга получателей пособий. То есть есть люди, которые могут получать и пособие по уходу не того уровня, который им положено, и, конечно же, вот эти вот из-за того, что люди получают сейчас не только помощью по уходу, это пособие по уходу, но и в денежном эквиваленте, то тут иногда получается и помощь, вот эта, которая предоставляется пожилым людям, получается, по отчету уходит не по назначению. И надзора, получается, за этим толком нет, по мнению контролера. Как вы вот этот прокомментируете момент?
1: Да, по нашему мнению, это не точно. Мы считаем, что, во-первых, люди, которые вместо денег выбирают, например, чтобы за ними следили как бы помощник, да, который приходит mm-hmm. каждый день, убирает за ними, помогает им готовить и находится с ними, то во многих случаях пожилые люди выбирают родственников, которые приходят и делают эту работу. Что это вполне понятно. Но иногда эти родственники, знаете, когда пожилой человек выбирает внука или, я не знаю, еще кого-то, своего родственника, mm-hmm. и внук не делает свою работу, он студент, он и бывают такие случаи, да, или он солдат, и не всегда он приходит, не всегда помогает. То есть, естественно, пожилой человек никогда не пожалуется обитохлим люми и не скажет, что за ним плохо следят, за ним плохо смотрят. И мониторинг, который должен делать обитохлим люми, он должен был каждый год делать и проверять, что, что действительно люди, помощники, которые выбирают и которым платят за это деньги, делают свою работу и заботятся о пожилых людях.
0: Знаете, Дан, еще в отчете, если чуть-чуть отойти от ухода, также речь и пошла о том, что, в принципе, о том, что пособия по старости для пожилых людей, в принципе, не повышались. И об этом вот тоже государственный контролер, то, что у нас старение происходит быстрым, а надлежащего обеспечения потребностей пожилого населения, к сожалению, на сегодняшний момент не находится на должном уровне. Есть ли какие-то рекомендации в данном случае госконтролеру? Что делать, как делать, и вообще кто будет за это нести ответственность?
1: Я скажу так, что наш отчет, он 350 страниц, mm-hmm. он проверяет 4 аспекта. Один аспект – это координация между министерствами и между государственными структурами, которые должны координировать свои действия, чтобы заботиться о населении 65+. Второй отчет – это о системе здравоохранения, что она должна делать, чтобы люди, которым 65+, были здоровее, были намного, было легче жить. Третий отчет – он о том, как благополучие пожилого населения, подготовка к пенсии, занятости, волонтерство и одиночество, mm-hmm. что должно правительство сделать и государственные структуры, чтобы поднять благополучие пожилого населения в этих аспектах. И четвертый, мы об этом говорили, это был финансовый обиток СИУД,
0: да, который больше помощь по уходу
1: связан. Во всех, я могу, если я возьму какие-то общие черты и общие ответы на вопросы, что делать, то можно прийти к одному и тому же выводу. Во-первых, нужно координировать свои действия. Правительство на уровне всех своих министерств mm-hmm. должно координировать свои действия. Оно должно распределить четко, кто за что ответственен и что кто должен выполнять. Это не всегда понятно. То есть иногда происходит дискоординация действий, и как бы люди падают между стульями. Да? Не всегда они заботятся так, как надо, потому что одно министерство думает, что это должен делать кто-то другой, другое думает, что это должен делать кто-то одно, и поэтому не всегда это хорошо появляется, получается. Второе, это то, что нужно смотреть, что пожилому населению нужно в данный момент, и как можно это сделать. То есть, если сегодня мы приходим к выводу, что население взрослое, да, пожилое население с 12% относительно всего населения через пару лет будет 15%, то мы должны, и сегодня они живут намного дольше, и здоровый образ жизни относительно, то мы должны понимать, что эти люди хотят быть заняты, они хотят не быть в одиночестве, они хотят продолжать ходить на работу или быть волонтером. И нам нужно дать им эти инструменты, чтобы они могли это делать. Третий аспект – это, может быть, люди, которые приходят к этому возрасту и выходят на пенсию, они не всегда понимают, что они будут делать на пенсии. Они не всегда понимают, что жизнь меняется и что нужно приобретать новые навыки и строить свое будущее. Потому что жить намного больше – это, конечно, радостно, да, то, что жить намного дольше, чем жили раньше, но при этом нужно понимать, что нужно что-то делать с этим, потому что если нет, то в конце концов ты найдешь себя одиноким. И поэтому государство должно принять программы, которые сможет мониторить взрослых людей, смотреть, в каком состоянии они находятся. Если они одиноки, то попытаться помочь и социально устроить их на всех уровнях. То есть это основные точки.
0: Да, на заключение нашего с вами разговора хочу сказать, что мне очень понравилась фраза государственного контролера, которая была написана в отчете, что обеспечение надлежащего реагирования на потребности пожилого населения – это моральный и этический долг. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки наша страна придет к той ситуации, когда пожилые люди у нас все будут обеспечены и будут проживать достойную и обеспеченную старость в нашей стране. Спасибо вам огромное, что были сегодня с нами в эфире, и надеюсь, что еще поговорим с вами и о других отчетах государственного контролера.
1: Спасибо большое, и я абсолютно с вами согласен с последним, что вы сказали.
0: Всего доброго.
1: Всего доброго.
0: Вчера Банк Израиля представил новую реформу банковских комиссий. Обещают сделать систему проще, прозрачнее, а для части клиентов и еще дешевле. Но что именно изменится? Каких комиссий это коснется? И кто действительно выиграет от реформы? Мы попробуем разобраться во всех этих темах вместе с Гранит Офик, руководителем отдела потребительского регулирования в управлении банковского надзора при Банке Израиля. Гранит, шалом.
2: שלום שלום.
0: תודה שאת איתנו היום. לפני שנתחיל אני רק אזכיר שהמאזינים שלנו הם דוברי רוסית, אז מדי פעם אני אעצור אותנו ועושה תרגום קצר של הדברים שאמרת.
2: בסדר גמור.
0: אז מה ישתנה במסגרת הרפורמה?
2: אז הרפורמה שלנו היא מתעסקת בשני נושאים. קודם כל בכרטיס חיוב מיידי, מה שקוראים כרטיס דביט, אנחנו מתערבים במחיר שלו. אם עד היום לא היה פיקוח על המחיר של הכרטיס, אז עכשיו יהיה עליו פיקוח, והמחיר המקסימלי שלו יהיה 7 שקלים. המטרה הייתה, הכרטיס הזה זה כרטיס שמיועד לסייע לאוכלוסיות יותר מוחלשות, ורצינו לוודא שזה יהיה נגיש עבורם. אז זה היה צעד אחד, וזה ייכנס לתוקף בעוד 3 חודשים, באוקטובר. הדבר השני שעשינו בתוך הרפורמה זה שינינו את השיטה של תשלום העמלות על פעולות של עובר ושב בחשבון. עד היום מה שהיה זה שאנשים שילמו על פעולה בנפרד. פעולה של חשבון עלתה עמלה, ואם זה היה מול פקיד נגיד בסניף זה היה יותר יקר. ומי שידע ועשה פעולה אקטיבית צריך לשירות מסלולים. נוצר מצב שאנשים גם או שילמו על פעולה בנפרד, או שהצטרפו לשירות המסלולים, אבל השירות הזה היה יותר מצומצם ממה שאנחנו עושים עכשיו. ומה שאנחנו עושים עכשיו זה בעצם משנים את השיטה, ולא יהיה יותר תשלום על כל פעולה בנפרד. תשלום אחד של מקסימום 10 שקלים בחודש, שיהיה אפשר במסגרת 10 שקלים האלה לעשות מקסימום 100 פעולות, שזה המון. קודם בשירות המסלולים הקודם היו 10 פעולות.
0: אם בן אדם עושה יותר?
2: אם עושים יותר מ-100 פעולות, ואגב זה לא מאוד סביר, כי מהנתונים שלנו אנשים רחוקים מזה מאוד, אבל אם עושים יותר, אז כל פעולה נוספת היא שקל.
0: הבנתי. גרנית, רק רגע נתרגם למאזינים שלנו. В первую очередь изменятся правила по дебетовым картам, то, что нам рассказала Гранит. Изначально банк, в финальной версии реформы потолок будет 7 шекелей. То есть это максимально то, что мы будем платить ежемесячную комиссию за использование дебетовой карты. Это карта, когда мы вот оплачиваем что-то в магазине, и моментально у нас сходит вот сумма платежа в банке. Это, естественно, в первую очередь коснется для более слабых слоев населения, кто пользуется этими карточками, и это изменение уже вступит в силу через 3 месяца. И, конечно же, изменения коснутся привычной системы оплаты за каждую операцию. Сейчас многие из нас платят комиссию, отдельно за снятие наличных, там, переводы, работу с чеками и так далее. Теперь эта модель уйдет в прошлое. Вместо нее введется единый пакет под названием управление платежным счетом, и он будет включать основные банковские операции. И для большинства клиентов максимальная стоимость такого обслуживания составит 10 шекелей в месяц за первые 100 операций. Если операций будет больше, то, вот это я уже спросила, но Гранит сказала, что таких людей мало, но все-таки таких, в таком случае операция не более, не, каждая дополнительная операция будет стоить не более 1 шекеля. Гранит, мервих, мерформа зут.
2: אז יש כמה אוכלוסיות עיקריות שירוויחו מהנושא הזה, אבל רק ככה בשביל להשלים את התמונה, כדי שיהיה למאזינים את התמונה השלמה, מעבר, יש עוד אופציה, מי שעושה שתי פעולות בחודש, הוא לא ישלם 10 שקלים, הוא ישלם 5 שקלים. ולא צריך להצטרף לזה, זה חשוב שאנשים ידעו, יצורפו לזה אוטומטית, אין צורך לעשות משהו מול הבנק. אז זה חשוב שאנשים ידעו. עכשיו, מבחינת מי ירוויח מזה, אז קודם כל, עסקים קטנים ירוויחו מזה מאוד. היום עסקים עושים יחסית הרבה פעולות, אז או שהם משלמים על כל פעולה שזה יוצא מאוד יקר, או שהם הכירו והצטרפו למסלול, והמסלולים שלהם, שהם יותר פעולות, זה משהו כמו 20-25 שקלים, תלוי באיזה בנק, והם ישלמו הרבה פחות, משלמו 10 שקלים, אז הם מאוד ייהנו. ייהנו מזה גם אנשים שהם לא עסקים שעושים הרבה פעולות, ייהנו ולא יצטרפו לשירות המסלולים, וגם מי שכן יצטרף יוכל לעשות יותר פעולות, כי בשירות הקיים היום זה מקסימום 10 שקלים, זה 10 פעולות, אז יוכל ליהנות מזה. בנוסף יש גם עוד שירותים חדשים שהוספנו, שלא היו בשירות הקודם, והוספנו, אז יש גם ליהנות מזה. בעצם הרעיון הוא שכל הנושא של ניהול חשבון עוש יהיה שקוף. אנשים לא יצטרכו לספור פעולות, לברר אם זה נכנס פנימה, לא נכנס פנימה. הדברים הנפוצים, בפנים.
0: על איזה עמלות נוספות הרפורמה תשפיע?
2: אז קודם כל, כל העמלות שהיו קודם בשירות המסלולים נמצאות בפנים. העברות, משיכות, הפקדות, הכל עדיין שם. בנוסף, הוספנו שירותים כמו הוראה לביטול חיוב, העברות מהצעב, בסכומים נמוכים, תעודות של תשלומים מיידיים, אפילו שירותי מידע שפעם היה צריך לשלם אם מבקשים מסמך מהבנק, הדברים האלה נכנסים פנימה. בעצם עשינו סוג של מיפור.

0: будет установлен льготный тариф, который будет стоить не более 5 шекелей в месяц. Ну а для неактивных счетов так вообще комиссия будет нулевой. То есть вот это, конечно же, коснется в первую очередь для пожилых людей. Еще я задала вопрос, кто от этой реформы в первую очередь выиграет. Гранит сказала, что выиграют малые предприниматели, которые совершают огромное количество действий, операций с банковскими счетами, и поэтому на сегодняшний момент платят огромные суммы за использование вот таких операций. И еще спросила, задала вопрос, какие еще основные вообще, какие банковские операции будут включаться теперь. То есть речь идет о пополнении счета, о снятии наличных и о переводах операций с чеками. И, по сути, клиент будет платить фиксированную сумму за обслуживание, а не как раньше разбираться в той или иной комиссии за ту или иную операцию. Что, как вот сейчас, на сегодняшний момент, каждая операция стоит свою сумму комиссионных. А теперь будет просто фиксированная сумма за обслуживание. Ну, а на этом мы перейдем к следующей теме. Но в этом месяце в Израиле проходит месяц, посвященный признанию вклада резервистов и их семей. И это повод обсудить не только важность их службы, но и конкретные права, льготы и меры поддержки, которые предоставляются резервистам и их супругам и детям. С нами в эфире подполковник запаса Анна Молдавская. Анна, помимо всего прочего, создатель и руководитель сообщества Facebook «Помощь родителям призывников, солдатам и призывникам армии обороны Израиля». Анна, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Татьяна.
0: Спасибо, что вы сегодня с нами. Вот сейчас в Израиле проходит месяц признания резервистам и их семьям. Что означает на практике?
1: Сейчас многие муниципалитеты решили выразить признание как самим резервистам, которые сейчас служат, так и их семьям, которые их поддерживают. И предлагают разного вида мероприятия, скидки и помощь для семей, детей, резервистов. И можно на почти каждый муниципалитет у себя на страничке опубликовал те или иные льготы. И каждый может зайти и посмотреть. И также почти в каждом городе есть, определили координаторов, кураторов, как говорится, помощи для семей резервистов. Национальный штаб по делам семей резервистов, который был создан после 7 октября, чтобы оказывать помощь, какие-то льготы, предоставлять льготы, помогать в разных каких-то проблемах, которые происходят во время, пока супруги находятся на службе. И этот штаб, он находится при Министерстве Негев и Галиль. И можно также зайти на ихнюю страничку этого министерства и найти куратора в своем городе, к которому можно написать и присоединиться в сообщество своего города. Те города, у которых нет куратора или кто не может найти, можно написать или обратиться в министерство и узнать, какому куратору вы принадлежите.
0: Анна, скажите, а там есть только информационная поддержка или, возможно, психологическую тоже можно получить?
1: Есть разного вида поддержки, и психологическая, и финансовая. То есть разные фонды, также организованы разные фонды, которые или организации, которые были созданы и помогают резервистам и их семьям.
0: А вот по вашему опыту, то, что вот вы ведете группу и вообще общаетесь с резервистами, с какими проблемами чаще всего обращаются семьи резервистов?
1: Ну, во-первых, конечно же, у резервистов можно разделить на несколько групп. Те, которые только закончили службу,

0: службу, и в связи с положением в стране были призваны сразу после срочной службы в резерв. Обычно это молодые люди, которые подростки, да, как можно сказать, все же, которые только закончили службу, еще не работали нигде, еще не оформлены в тех или иных учреждениях и продолжают резервистскую службу многие в боевых частях и, соответственно, связывают сложности в оформлениях, да, переход, то есть после срочной службы сразу переходят в резерв, это значит, что они становятся гражданами, с одной стороны, но с другой стороны они военнослужащие, то есть, соответственно, те льготы, которые им положены, или министерство, и запись, например, управление национального страхования, льготы, которые положены в налоговые и так далее, они просто физически не могут их оформить, и, соответственно, их семьи им помогают. Те резервисты, которые одиночки, им это сделать сложнее, так как они одни в стране. То есть, в этом случае как бы обращаются в группе, есть много вопросов, помощи, что об оформлении тех или иных льгот, которые в переходе с срочной службы в резерв еще не смогли использовать. И многие льготы у них есть также и срок, до которого их нужно использовать. И, соответственно, на протяжении последних лет это поняли и в армии, и многие льготы продлили, но в любом случае, если есть многие, которые служат уже несколько лет подряд, соответственно, эти льготы суммируются, но немногие их... есть те, которые не успевают их использовать. Соответственно, это вопросы, которые в большинстве случаев, как использовать льготы, будут ли они продлены, что делать, какие льготы можно использовать.
1: Ну вот многие знают про обычную, то, что у нас предоставляют бытовухлюми, это когда наемный работник или даже не наемный работник, вот человека призывают на резервистскую службу, то бытовухлюми в такой ситуации покрывает ему вот эти дни резервистской службы, там, если была зарплата, то в размере заработной платы, если не была зарплата, то в размере минимальной выплаты, которая есть на сегодняшний день, и с началом с войны железные мечи была увеличена. А какие есть еще финансовые поддержки? Может быть, есть какие-то дотации, о которых многие не знают, на какие-то расходы, которые нужны дома, возможно, наличные расходы. Есть ли какие-то дополнительные выплаты, что резервисты получают в такой ситуации, когда служат службы, и этой службы нет конца и края?
0: Да. Значит, есть дополнительные льготы от разных министерств. Например, есть льготы на права, на загранпаспорта, есть льготы по ОРНОНе, да, в муниципалитете, налог муниципалитета, то есть процент отличается между солдатом, который тыловых, и боевыми офицерами. Есть льготы в налоговых службах с этого года, с 26-го, или дополнительные единицы льгот для тех, кто служит в боевых частях, также как боевые солдаты, также и части, те, кто служит в боевых частях, дополнительные единицы.
1: Вот по поводу ОРНОНы, можно вот я вас остановлю? Да, есть действительно там 5% скидка для... И есть выше для... А вот этот момент только на период службы эта скидка предоставляется? Или, допустим, я прохожу действительно резервистскую службу вот этот месяц. То есть мне на этот месяц предоставится скидка? То есть я должна подтвердить, что я проходила службу этот месяц? Или на какой-то другой срок? Как вот это вот работает?
0: Да, скидка предоставляется... Есть, значит, резервист, пройдя определенное количество дней на службе, считается действующим резервистом. Uh-huh. Есть определенное количество дней, когда начинаешь резерв. И с этого момента, пока ты вообще считаешься действующим резервистом, даже если ты тебя не вызывает, но ты уже получил как бы этот потолок, прошел этот потолок, ты получаешь эту постоянную скидку, эта скидка постоянная. Армия передает данные в муниципалитет от тех, кто является действующим резервистом. Те, кто является действующим резервистом, получают эту скидку автоматически. Те, кто считает, что он уже действующий резервист, но не получает такой, может обратиться в муниципалитет, может быть, есть какая-то проблема, но это скидка автоматическая.
1: Если мы говорим о резервистах, у которых есть дети, возможно, здесь тоже есть какие-то дополнительные дотации, льготы?
0: Да. Значит, после 7 октября был создан фонд для, фонд для резервистов, значит, который позволяет получить разные, разного вида помощь, в том числе те, у кого есть дети, могут получить какую-то психологическую помощь на детей, то есть в виде возврата, да, есть в виде разврата, когда нужно приложить квитанции, есть вещи, которые можно, например, на бибиситтер, да, как особенно, да, на нянечку, когда вот есть праздники, на праздники то положено резервисты, которые находятся на службе, и семье требуется помощь с нянечкой до 14 лет, дети до 14 лет, то есть помощь, денежная помощь, также супругам, даже если двое в разводе, то положено, положено и второй половине. Также можно получить помощь те, кто, например, после рождения ребенка и не работают, супруги, которые не работают, можно также получить, от, подать просьбу в фонд помощи и получить дополнительные льготы. И, как я начала говорить, то есть разным группам резервисты, которые я начала рассказывать про группу, которые сразу срочно перешли в резерв, другая группа — это тех, кто уже отслужили срочную, были на гражданке, и их вызвали снова на резервистскую службу. Они могли работать, могли учиться, да, то есть, соответственно, дополнительные льготы есть, например, кто учится в институте и был призван на резервистскую службу. Также в каждом институте есть кураторы именно для милуим, для резервистов. В случае, если есть пропуски из-за службы, в случае, если были какие-то проблемы с оценками, то также через фонд помощи резервистам предоставляется помощь в уроках, дополнительных уроках. Есть разные льготы, например, по меняют экзамен на предоставление работы за место, предоставить работу вместо экзамена и так далее. То есть также те, кто учатся, они предоставляются им льготы. И в дополнение, вот сейчас было также опубликовано на этот год стипендии. Также резервисты, которые студенты, они могут подать просьбу на получение стипендии для оплаты.
1: А вот, кстати, если мы говорим о резервистах, которые находятся в разводе, но у них есть дети, вот в такой ситуации есть ли какие-то помощи бывшим супругам, которые, допустим, не работают, но должны на сегодняшний момент обеспечивать детей и, конечно же, там покупать все необходимое и так далее и тому подобное, но при этом вот находится в ситуации, когда резервист не в состоянии на сегодняшний момент осуществлять ту необходимую помощь, как, потому что вот он должен служить. Есть ли какая-то помощь в такой ситуации?
0: Да, как я и сказала, также в фонде есть разные темы, по которым можно подать. Одна из тем — это бывшие супруги, которые снова разговорится, дети находятся под попечением одного из супругов, mm-hmm. или, например, разделяется между собой, то вне зависимости от супруги, у супруга-резервиста, такой человек может подать самостоятельно помощь, указав, что бывший или бывшая супруга, они резервисты и требуется помощь.
1: А если мы говорим о каких-то послаблениях в банках, кредитных компаниях, есть ли такие что-то, какие-то особые условия для резервистов?
0: Смотрите, каждый банк, можно видеть рекламы, да, для резервистов публикует, как бы к армии это не относится, но банки также выходят с кампейнами помощи резервистам. Была реклама, когда, например, выплаты по машкантам, выплаты по каким-то задолженностям откладывали или как-то делили по-другому, mm-hmm. да. В любом случае, если резервист, у него какая-то проблема денежная или финансовая, он может обратиться в финансовый фонд помощи, да, финансовой помощи и подать просьбу. Даже если сомневается, я советую подавать такую просьбу. И также сейчас, когда был львиный рёв, последнее, то те резервисты, которые фрилансеры, независимые, могут подать, если было изменение в доходах в связи с призывом, сейчас, то могут уже подать просьбу на получение компенсации в связи с призывом на резервистскую службу.
1: Это, наверное, речь о налоговом управлении, да, компенсация через налоговое управление?
0: Да, через налоговое управление для тех, кто самозанятые резервисты.
1: А вот когда была железная в мече, и вот сейчас в продолжении, угу. вот тут момент, да. если мы говорим об увольнении, то есть могут ли резервисты вообще уволить с работы, либо он все-таки защищен от увольнения?
0: Да, резервист защищен от увольнения. Есть также отдел в армии, который предоставляет помощь и также предоставляет адвоката бесплатно, соответственно, по защите прав милуимника, резервиста. Те, кому требуется, по какой-то причине получили увольнительное письмо с работы и считают, что это незаконно, могут обратиться за помощью в отдел, и отдел предоставит помощь.
1: Ну, это уже действительно что-то, потому что действительно очень, к сожалению, до сих пор встречаются случаи, как права резервистов, к сожалению, нарушаются. Анна, я знаю, что помимо финансовой поддержки есть еще различная психологическая поддержка и не только для самих резервистов, но и для пар, то есть для семейных пар. Что-то да. вот сможете рассказать немножко об этом? То есть, допустим, резервист вышел со службы, ему точно нужен какой-то релакс или какая-то психологическая помощь, либо, возможно, эмоциональная поддержка. Вот есть ли какие-то программы, связанные с этим?
0: Да. Во-первых, есть разная одноразовая помощь и помощь предоставления, когда резервист предоставляет квитанции, да, о получении такой помощи. Есть два вида. Одна, если это сам резервист, сейчас это 1500 шекелей, до 1500 шекелей, когда может получить какую-то помощь. И также дополнительные 1500 шекелей, это если требуется сходить на такую помощь с супругом или для детей и так далее. Дополнение к этому есть программа, которая называется АМИД. Там есть специалисты, то есть специалисты, которым можно записаться, и каждый резервист получил, получил единицы для использования, их хватает на минимум 12 встреч, иногда даже и больше, именно для поддержки по психологической помощи. Также в дополнение те, кто в боевых, есть дополнительные, дополнительная компенсация, там уже говорится о нескольких тысячах шекелей, зависит, зависит сумма, зависит от количества дней, зависит от состава семьи, где можно записаться также к психологу и другим, к другим специалистам в этой области и получить потом компенсацию.
1: Аня, вы перед эфиром нам рассказали о фестивале, который пройдет в ближайшие дни, даже вот буквально вот завтра начнется. Расскажите нам в заключение нашего сегодняшнего с нами эфира, о чем это, что это за мероприятие и вообще кому особенно стоит туда идти?
0: Да, значит, если я так делаю свитч, да, переход от резервистов милуинников, то сейчас мы поговорим о мероприятии, которые для призывников, для тех, кто еще не призвался в армию.
1: То, ой, вы знаете, вот тут моя ошибка. Я да. чего-то, видимо, криво прочитала, потому что я думала, что у нас продолжение резервистов идет тема. Просто, честно говоря, я просто, что это мероприятие тоже посвящено резервистам, а это, оказывается, призывникам. Поэтому, на самом деле, резервистов тема, которую можно обсуждать и, по-моему, и час, и другой, и рассказывать о льготах и о правах. К моему большому сожалению, конечно, у нас времени немного, и поэтому мы резервистами становимся, и вот теперь поговорим о фестивале для призывников, а не для резервистов. Это, конечно же, я тут ошиблась. Аня, прошу прощения, но буду рада, если продолжите.
0: Да, ничего. Значит, мероприятие для призывников, для кого оно предстоит, для учащихся 11-12 классов или тех, кто уже закончил школу и не успел попасть на предыдущий. Это мероприятие пройдет 23 и 24 июня. Можно будет записаться только на один из этих двух дней, на любой. И оно состоит совместно с армией. Это МИТАФ. МИТАФ – это подразделение в армии, которое отвечает за призыв и распределение на военную службу. Да, все военкоматы находятся под этой частью. И они организуют это мероприятие раз в год. Это очень большое мероприятие для призывников со всей страны. И будут на этом мероприятии представители, больше 200 представителей этого подразделения в разных областях. То есть призывник сможет уладить какие-то вопросы перед призывом, медицинские, по распределению, спросить какие-то интересующие вопросы те, кто солдаты-одиночки. Также будет присутствовать и отдел для новых репатриантов, где можно будет задать вопросы и уладить на русском языке. Mm-hmm. И последний фестиваль только для новых репатриантов. В прошлый раз, когда я выходила в эфир, был в мае. Этот фестиваль, он для всех, но будут также и представители военкомата, которые смогут помочь на разных языках для призывников новых репатриантов. И также на мероприятии будет клуб ЮТЕР. Клуб ЮТЕР – это клуб льгот для солдат. Для солдат там будут их представители, призывники смогут, те, кто еще не присоединился, присоединиться к этому клубу. Он дает во время службы разные льготы в банке или карточки в разных сетях и магазинах, также и в культурных программах и так далее. Он именно для солдат. На самом мероприятии будет большая выставка почти всех войск в армии, где призывники смогут пообщаться с теми, кто уже служит, задать интересующие вопросы на те или иные интересующие их темы. И самые также мероприятие сопровождается будет концерт. В концерте будут участвовать также ансамбли, армейские ансамбли, и также известные певцы, которые молодежь знает, это как Ноа Кирель, Агам Букбут, Ханан Бен Ари и так далее. То есть те, которые подростки любят, и будет очень большой концерт. Также на этом мероприятии, чтобы туда попасть, каждый призывник, которому это мероприятие релевантно, получил СМС из военкомата с кодом, и с этим кодом он сможет заказать билет. Билет, соответственно, полностью бесплатный. Mm-hmm. Его можно скачать или на сайте армии, или по ссылке, в которую получили в СМС, с сайта клуба ЮТР, записаться, как я сказала, на один из дней, и будут, не забудьте оставить там данные, будет розыгрыш по публикации. Будет первое место, это полет на пару за границу, и второе, третье получает там денежный подарок для использования в одной из сетей магазинов для призыва. Это мероприятие пройдет в парке, в Гане-Ишуа, в парке Яркон. Можно будет добраться на поезде. Остановка это Тель-Авив, университет Тель-Авивский. Это самое близкое. Также армия опубликовала, что будет увеличено количество поездов, чтобы призывники смогли добраться до места. И те, кто по какой-то причине не получил СМС, обратитесь в центр обслуживания армии, в НИТАС, в центр обслуживания, чтобы узнать, по какой причине вы не получили, и попросить, чтобы вам прислали. Это мероприятие, оно проходит раз в год, не просто, обычно она в конце июня, в начале июля. Это связано с тем, что это окончание школы, да, сейчас уже закончили школу, и должен быть в июле начаться летний призыв, поэтому это не просто происходит именно сейчас, чтобы призывники смогли уладить те или иные вещи до призыва и помочь им закрыть открытые какие-то вещи, которые они не смогли уладить до этого.
1: Ань, знаете, вот в заключение я просто хочу вас искренне поблагодарить как мама, потому что у меня дочка проходит резервистскую службу, и то, что вот вы рассказали, многие вещи мне тоже были сегодня новыми. И мой сын, который буквально вот закончил 12 класс, то есть в ближайшее время будет призываться. И, конечно же, о фестивале я совершенно не знала. И я не думаю, что он даже открывал смски. Но сегодня вечером мы их обязательно откроем. Поэтому еще раз вам спасибо за очень важную и полезную информацию. Я уверена, что она была полезна не только мне, и а многим радиослушателям, бабушкам, дедушкам и родителям, и самим резервистам, и будущим призывникам, который слушает радио Река. Спасибо вам огромное за этот эфир, и я очень вам благодарна.
0: Спасибо вам, Туакса. И
1: всего вам доброго.
0: Всем призывникам, да, обязательно побывать на этом мероприятии.
1: Очень надеюсь, что так и будет. До свидания.
0: До свидания.
1: Ну, а наша программа заканчивается, и в завершении программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений, звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовила продюсер Мирия Могилевич, за звукорежиссерским пультом был Илана Зулай, у микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера!

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас.
1: В эфире «Час с Ольгой Расс» на Кан-Река.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Шалом. В эфире радио Канрека. У микрофона доктор диетологии Ольга Раз. За пультом оператор Юваль Есод и продюсер нашей программы Мила Сталинская. И, как обычно, мы поговорим в нашей программе о питании, о правильном питании, что вообще это такое. И для всех ли правильное питание, оно правильное? Может быть, есть такие, которых нужно другое питание. И так оно, кстати, есть. Например, мы советуем есть побольше овощей, а есть болезни, которых овощей нужно, количество овощей нужно уменьшить и так далее и тому подобное. Мы поговорим о том, как связано питание с болезнями, болезни с питанием, и все, что с этим связано. И, естественно, я очень буду рада ответить на ваши вопросы. Звоните нам в студию по телефону 07-228-01-003, 07-228-01-003, а также пишите вопросы на в Фейсбуке Канрека. У меня уже есть несколько вопросов с прошлого раза, на которые, я надеюсь, я успею ответить. И я начну как раз именно с вопроса, который мне задала одна из наших радиослушниц. Сейчас я открою это. И она задает очень-очень интересный и правильный вопрос. Как себя вести и какие добавки стоит принимать после 60 лет? И я хочу поговорить о том, что с нами происходит при старении. При старении организма. Организм, который живет много-много лет, и в нем проявляются различные изменения, о которых мы даже не подозреваем сначала. 50 – это не так, как 60, 40 – это не так, как 50, а после 60-65 лет вообще нужно намного больше заботиться о своем здоровье, чем мы заботились раньше, потому что, когда мы молодые, все вроде проходит так, спокойно. Воспаление легких, ну хорошо, пролежал в постели неделю, антибиотики, и все в порядке. А в 65 лет это может кончиться очень плачевно, окей? А уже не говорю о 70, о 80 и так далее. Организм все время, в нем происходят всякие изменения на клеточном уровне, на уровне выделения различных ферментов, гормонов и так далее и тому подобное. И на самом деле, конечно, начинать заботиться о себе нужно с рождения, с детства. Спорт, правильно есть, не есть всякие гадости, которые наши дети, к сожалению, едят. И я этому не удивляюсь, потому что вот эта сильно обработанная пища, она очень вкусная, она как наркотик привлекает своей этой вкусностью, и поэтому, к сожалению, сейчас как раз вышла статья, что в Америке 3/4 продуктов питания детей именно связаны вот с этой очень сильно промышленной пищей, которая вредит нашему здоровью. Но это хорошо. Это все понятно. К сожалению, мы этого не делаем. Когда мы молодые, мы этого не понимаем. И мы ведем себя так, как ведем себя. Едим то, что хотим. Не делаем физической деятельности, как я, которая всегда ненавидела физические упражнения. Сейчас я их делаю регулярно, потому что нет выхода, но продолжаю ненавидеть. Ненавижу и делаю, окей? Потому что нужно. В общем, нужно, конечно, понять, что метаболизм снижается, его скорость. Поэтому очень часто с возрастом мы поправляемся, и главное, распределение жира в организме изменяется. Большая часть жира начинает откладываться вокруг талии, а то, что раньше мы говорили, вот у меня толстые ножки сверху, а сейчас они становятся тонкими, а живот становится непропорционально большим, это все изменения возрастные. Обратите внимание, что то, что мы называем на иврите «тохелет хаим», то есть сколько предполагаемой жизни у нас будет к прирождении, все время увеличивается. Я вчера слушала лекцию, да, они говорили о женщинах 85 лет, мужчинах 83. То есть в среднем где-то 84 года, по сравнению с 1900 годом, это больше, чем в два раза. Тогда это было 40-45 лет, сегодня, как я уже сказала, 84 примерно. И это значит, что есть очень много пожилых людей. Количество пожилых людей растет. Надо принять это внимание и вам самим, и нам, тем людям, которые вам занимаются вашим здоровьем. Вчера, к сожалению, я прослушала очень неприятную новость о том, что к 2035 году у Битуах Леуми не будет денег на пенсии, но я надеюсь, что это как-то чудом, как все у нас происходит чудом, разрешится. Неприятно. Окей. Поэтому какие основные вещи, которые как бы нужно обратить на это внимание, кроме болезней сердца, которые учащаются, особенно и у женщин, у мужчин, сахарной болезни и так далее, и тому подобное. Это, конечно, оступение, остеопороз, саркопение, то есть мышцы, которые разрушаются. Эти процессы начинаются, в общем, довольно рано, в 35-40 лет. Просто мы их не замечаем, потому что мы еще молодые, здоровые, организм делает компенсацию. А в 60-65 лет мы уже чувствуем это. Okay? Чувствуем это, когда нам делают плотность кости. Чувствуем это в том, что нам трудно, когда мы приседаем на корточки, чтобы вытащить что-то из холодильника. Подняться трудно, надо за что-то держаться. То, что раньше с нами не происходило. То есть эти процессы происходят все время. И их надо, конечно, предотвращать. По поводу оступения, остеопороза нужно после 60 лет делать каждые 2 года цифута эсэм, то есть плотность кости, следить за этим. Если положение ухудшается, надо пойти к специалисту по остеопорозу и получить нужное лечение, если это превращается в болезнь, в остеопороз, потому что это чревато падениями и ломкой костей. А саркопение, то есть разрушение мышц, нужно так же, как, кстати, остеопороз, как-то предотвращать или уменьшать, или замедлять правильными физическими упражнениями и правильной пищей, в частности, достаточным количеством калорий и достаточным количеством белка. Так какие же добавки я бы, так сказать, предложила в общем? Потому что каждый человек должен свои добавки иметь. Нужно делать анализы, делать анализ витаминов В12, фолиевой кислоты, железа, витамина D. Это то, что можно сделать. Так, других анализов, к сожалению, нету. Поэтому эти анализы нужно делать раз в год. Раз в год вообще нужно делать все анализы после 60 лет. Я, к сожалению, встречаю пациенток, особенно пациенток, которые годами не делают анализ, 65 лет, 68 лет, 70 лет. Когда ты делал последний анализ? Года 2-3 назад. Этого не должно быть. Ребята, вы поймите, что никто нами не будет заниматься. Мы должны заниматься сами собой. Не дай Бог упасть и не встать. И что будет? Окей? Так что заниматься своим здоровьем, особенно в пожилом возрасте, это очень-очень важно. Какие, я считаю, можно для всех, естественно, предложить? Это вот те анализы, которые я сказала. В12, железо, фолиевая кислота, витамин D. Если их недостаточно, их нужно принимать, потому что они участвуют во всех химических реакциях нашего организма, в частности, в предотвращении разрушения кости и мышц. Омега-3. Омега-3 – это, на самом деле, конечно, замечательная вещь. Она находится в рыбах, которые к нам привозят из северных морей. В южных морях омега-3 не находится, рыбы не содержат омега-3. Если рыба, такая как форель, живет в холодной воде речной, то она тоже содержит омега-3. И он необходим для деятельности мозга, суставов антикоагулянт, то есть он мешает слишком сильному свертыванию крови и так далее. Принимать омега-3 всем я не могу этого сказать. Я лично принимаю. Но иногда просто ты думаешь, ну вот человек вроде все нормально, ест рыбу, все хорошо. Но я думаю, что это добавка, которая вполне, так сказать, себя оправдывает. Следующая добавка, которая интересна, это куркумин. Куркумин в порошке, который вы покупаете для того, чтобы сделать ваш рис желтого цвета, он не всасывается в организме. Маша всасывается, то, что всасывается в организме, это специально приготовленный куркумин или с пиперином в капсулах, либо в специальной микрокапсуляции, и тогда он может всасываться. У него есть очень много разных хороших свойств, в частности, противовоспалительные свойства, поэтому, например, людям, у которых есть воспаление суставов и так далее, очень часто это помогает. Куркумин может принести пользу, не давая никаких, так сказать, отрицательных реакций. Давайте скажем там так. Он не может повредить, особенно если вы употребляете его в нормальных, так сказать, количествах. Железо, я уже сказала, надо сделать анализ железа и ферритина и принимать железо, если нужно. Естественно, если железо низкое, надо прежде всего выяснить, почему оно низкое. Очень часто это бывает от того, что мы теряем кровь из-за полипов в прямой кишке, рака прямой кишки, если есть кровотечение выше в пищеварительной системе, например, в желудке. Для того, чтобы организм правильно работал и для того, чтобы замедлить разрушение мышц, нужно есть достаточное количество белка. Причем хорошего белка. Что такое хороший белок? Это белок хороших биологических качеств. Это курица, индейка, рыба, мясо, морепродукты, молочные продукты и яйца. И по, так сказать, рекомендациям людям больше 60 лет здоровым нужно есть 1,2 грамма белка на килограмм веса. Если у вас, например, вы весите 70 килограмм, вам нужно съедать примерно 85 грамм белка, что хотя бы половину из него должно прийти из высококачественного белка. Я вам дам пример. В 100 граммах курицы, индейки, рыбы и так далее содержится примерно 20 грамм белка. То есть вы каждый день съедаете 100 граммов из этих вещей, то вы уже получаете 20 грамм белка. В молочных продуктах вы всегда можете увидеть количество белка в данном молочном продукте на 100 грамм и высчитать сами, сколько вы едите. Сегодня есть молочные продукты с увеличенным количеством белка, то есть те люди, которые по каким-то причинам не получают достаточно белка из мясных продуктов и рыбных, желательно есть вот эти вот молочные продукты с увеличенным количеством белка. В одном яйце нормального размера находится 6 грамм белка, экстра больших 7 грамм белка. То есть, если вы едите яйцо в день, а все остальное из того, что я перечислила, не едите, то у вас, конечно, белка не хватит. Есть белок, естественно, не в мясных продуктах. Например, 3 кусочка хлеба – это примерно 8 грамм белка. Стакан всяких круп – это примерно 7-8 грамм белка. Стакан бобовых – это примерно 12 грамм белка. Но обратите внимание, что это белок не очень высокого биологического, так сказать, качества, потому что содержание аминных кислот в нем отлично от тех, которые нам нужны. То есть их меньше, и они не всегда все вместе там находятся. То есть нужно съедать половину из требуемого белка из животных продуктов, и половина придет из растительных сама собой. Okay? Так что вот эти вещи, которые я бы посоветовала людям старше 60-65 лет, обязательно делать каждый год все анализы общие и те, что я сказала, заниматься правильной физической деятельностью, которая и подходит к вашему возрасту и состоянию, и, кроме того, развивает и мышцы, и укрепляет кости. Есть различные виды пищи, не стараться какие-то виды пищи, кроме сахара, например, и жиров жирных, не стараться убрать. Сахар и жирные, и животные жиры старайтесь есть как можно меньше. Они не нужны нашему организму, потому что мы все, что нам нужно, получаем из всех от остальных продуктов, кроме этих. Поэтому вот так вот, такая наша жизнь в пожилом возрасте. Нужно следить за собой, заботиться о себе. И вы знаете, я очень часто вижу, работаю с пациентками, которые так, заботятся о детях, нянчат внуков, каждый день их принимают из школы, кормят, поют, а себя нет, а себе ничего. Окей? Так что эту практику нужно, конечно, изменить. Можно всеми заниматься и прекрасно все делать, но первым делом нужно заниматься собой, потому что без вас вся эта ситуация изменится в очень нехорошую сторону. Окей? А сейчас мы начнем отвечать на вопросы. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
1: Здравствуйте. Алло.
0: Да.
1: Меня зовут Света. У меня вопрос по поводу сына. Сыну исполнилось 18 лет. Скоро армия. И я прошу вас, помогите, пожалуйста, какие надо анализы сказать врачу, чтобы он послал анализы крови. А мальчик чем? Не кушает овощи и фрукты.
0: Понятно. Смотрите, нужно сделать общий анализ крови, химию. Всякие, я знаю, не знаю, как это по-русски называется, сферодам.
1: По-ибриту скажите.
0: Сферодам. Я всегда советую, особенно молодым людям, сделать железо, ферритин. Я бы сделала B12, фолиевую кислоту, поскольку он не ест овощей. B12 нет в овощах, она есть только в животной пище, а фолиевая кислота и в овощах тоже есть. И вот и витамин D – это всегда хорошо сделать. Сделать все эти анализы, посмотреть, что там не хватает. И дополнить это. Все?
1: Ага. И еще одно. Вот он очень так и спорт, он участвует в сборной по баскетболу. Но вижу, спит, много спит. Вот с утра
0: устает.
1: Он спит, устает, не пьет, не кушает, и быстро за мяч, и надо бежать
0: теперь
1: на тренировку.
0: Я хочу вам что-то сказать. И, вернее, спросить у вас. Если вы ему начнете делать замечания, самые правильные на свете, он будет вас слушать?
1: Нет.
0: Ну тогда не о чем говорить, пока ему кто-то, кого он, так сказать, советы которого он слушает, уважает, не скажет, он будет делать так, как он делает. А вы будете переживать.
1: Да. Врач сказал, что вы скажете, я сделаю. Так надо знать, что его попросить, что ему сказать.
0: Ну, я вам сказала, что
1: вы вот это, да, я записала.
0: Все,
1: большое спасибо.
0: И обратите внимание, что наши дети и внуки, они, в общем-то, нас часто мало слушают. Я знаю, моя дочка, например, слушает меня на врач. Она слушает меня в профессиональном смысле очень часто, задает вопросы, советуется, как написать письмо то или иное начальству и так далее. А так, если я скажу ей, вот ешь это, а не ешь это, или давай детям есть это, а не есть это бесполезно, потому что дети сами решают свои проблемы. Окей? Okay? А с бабушкой уж точно они не будут слушаться.
1: Да.
0: Окей?
1: Okay? Хорошо.
0: Все. Всего доброго. Будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
2: Здравствуйте. Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Как-то в одной из передач вы говорили по поводу магнезиума.
0: Да.
2: Принимать в том случае, если нет проблем с почками. Что вы имели в виду?
0: Смотрите, люди, у которых почечная недостаточность, особенно сильная почечная недостаточность, там все электролиты очень, так сказать, могут быть нарушены. Окей? И поэтому нужно как-то выяснить, сколько у вас магния, чтобы не было слишком много. потому что иногда слишком много, иногда слишком мало. В общем, в тех количествах, которые магний продается в капсулах, это не страшно, потому что он и усваивается на 10% всего. Но у вас есть какая-то проблема с почками?
2: Повышенные белки в моче.
0: А урея, креатинин в крови?
2: Да, это все
0: повышено. То есть у вас в пределах
2: нет,
0: нормы
2: это,
0: надо
2: белки,
0: выяснить, почему белок повышенный, насколько он повышенный. Это надо бы посоветоваться с нефрологом.
2: Да, нет, я бы макав у нефролога. Просто я хотел спросить, как-то я слышал.
0: Я думаю, говорили... что в данном случае это не то состояние, которое должно нас волновать в смысле магния. Не принимать высокие дозы магния, а 190 миллиграмм, 150 миллиграмм можно.
2: То есть, если смотреть по анализам, если он поднимется, значит...
0: Анализы, к сожалению, не особенно показывают. Они показывают только, если он очень сильно поднимается. Если он поднимается в крови, значит, он действительно поднимается. А если он нормальный, это ничего не значит. Он может быть пониженный. Потому что магний в основном 90% находится в клетках. А мы меряем кровь, это межклеточная жидкость, правильно? Поэтому мы по крови не знаем точно, какой у нас магний. Но это относится в основном к пониженному магнию. Если он повышенный, то вы это увидите в крови. Я понятно объяснила?
2: Да, okay. Все понятно. Спасибо большое.
0: Всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Будьте...
3: Я, наверное, да?
0: Да, это вы.
3: Здравствуйте, уважаемая Ольга. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Подскажите, у меня муж стал принимать аспирин. Он принимает его, ну, утром он принимает, после еды. Так вот, ему сказали, что нужно принимать Ампродекс. Но он принимает его за полчаса до еды Ампродекс, потом после еды аспирин. Обязательно он уже это полгода делает, и, не знаю, у него вообще-то с желудком всегда было все нормально. Обязательно нужно принимать Ампродекс или нет?
0: Смотрите, Ампродекс дают для, так сказать, как это сказать, для 100% уверенности, что аспирин не вызовет кровотечение.

0: Наш врач говорит, что стоит принимать.
1: Если он говорит, что стоит, значит, пусть принимает, что ему трудно.
0: Я все-таки вам как-то больше верю, потому что...
1: Дело не в доверии. Дело не в доверии. Дело в том, что одна из особенностей неприятных аспирина, ацетилсалициловой кислоты, в том, что он может вызвать кровотечение. Если его правильно принимать, эта возможность уменьшается. Но омепродекс ее уменьшает еще больше. Mm-hmm. Это, знаете, как по-английски говорим overprotection. Это, mm-hmm. так сказать, исключить возможность того, что будет кровотечение.
0: Поняла. Понятно? Хорошо, спасибо вам большое, хорошего дня.
1: Всего хорошего, будьте здоровы, слушаю вас, кто с нами на линии?
2: Добрый день, доктор. У меня вот такой вопрос. Я принимаю железо. Ага. Можно ли, через полчаса, 20 минут после приема железа принимать витамин D?
1: Можно.
2: Можно, да? Mm-hmm. А еще вот бобовые, в частности, чечевица, если я ем чечевицу, можно тоже вместе принимать?
1: Смотрите, на самом деле железо советуется принимать между трапезами, не сразу с едой. Потому что mm-hmm. в еде могут быть всякие факторы, которые могут это железо замедлить его всасывание в организм. Uh-huh. Okay? Поэтому желательно его принимать, конечно,
2: едой.
1: Между трапезами.
2: Uh-huh. Но у меня чувствительный желудок, и я принимаю сразу же после еды.
1: Если у вас чувствительный желудок, либо принимать с едой, ничего не поделаешь, так он всосется немножко меньше. Uh-huh. Либо купить такой препарат, который не вызывает чувствительности.
2: Uh-huh. Есть такие, да, препараты?
1: Да.
2: Uh-huh.
1: Да, есть такие.
2: Вот если я поем чечевицу, то мне можно в это время принять железо, да?
1: Смотрите, если вы едите железо в любом случае с едой, то это уже не важно, с какой едой. Лучше
2: понятно.
1: С едой не молочной, это да. Но это уже вы заранее знаете, что вы немножко снижаете усвояемость железа. Но это тоже не страшно, если вы принимаете его как нужно и когда нужно. То в любом случае вы сделаете следующий анализ и посмотрите, повысилось у вас железо или нет.
2: А когда можно повторить анализ? Через три месяца
1: нет, потому что нам надо проверить не только железо, но и ферритин.
2: Ага.
1: Поэтому минимум 6 месяцев. Минимум.
2: Понятно.
1: Окей?
2: Угу. Okay? Хорошо, да. Большое спасибо.
1: Всего
2: вам.
1: Хорошего.
2: До свидания.
1: Окей. Наш телефон. Рега. Какой у нас телефон? Секундочку. 07-228-0100-3, 07-228-0100-3. Я даже не обратила внимания, что полпередачи уже прошло, а сейчас мы будем слушать песню. Слушаю.

0: Кассиди, старая песня. Естественно, ее пели на английском. Я помню эту сцену, когда он, герой, сажает девушку свою на велосипед, на раму, и они едут, и эта песня, так сказать, слышится. Окей? Это, конечно, песня замечательная, и тот, кто ее поет, Анна Карам, она очень хорошая, она поет ее здесь, там ее не поет, не она, естественно. Очень хорошая певица, кстати, если вы запомните имя Анна Каран, посмотрите в Ютьюбе, у нее очень красивые песни, она очень хорошо поет. Окей, а вы, пожалуйста, не ленитесь и звоните нам, наш телефон 07-228-01-003, 07-228-01-003. Пожалуйста, кто с нами на линии, слушаю вас. Слушаю?
1: Алло. Да? Алло, наверное, я.
0: Вы да? Точно? Без сомнения, вот. То, что называется.
1: Хорошо, ага. Угу. Хочу спросить такую вещь. Отсутствие желчного пузыря, что можно кушать?
0: Смотрите, когда сделали операцию?
1: Это не мне, хас вышалом, но...
0: Маза хас вышалом, это может быть случиться с каждого человека.
1: Хорошо, но не надо, да.
0: У кого, кому сделали эту операцию?
1: Моей приятельнице, да.
0: Ну-ну. Когда ее сделали? 100 лет назад, 200 лет назад, 3 года назад?
1: Вот, нет, в мае месяце. В мае месяце. 10 мая. 10
0: есть мая. Как можно меньше жира, не есть точно жирную пищу, потому что это тут же может вызвать боли. Есть понемногу каждые 3 часа, и постепенно она войдет в норму.
1: А все можно кушать?
0: Все можно кушать.
1: Только по чуть-чуть,
0: очень
1: да?
0: Очень жирную, не есть жирную пищу, нет. Потому что поскольку нет желчного пузыря, то этот жир никак не распределяется правильно.
1: Да. Скажите, вот эта вот еда, она идет прямо в прямую кишку?
0: Что?
1: Еда, вот поскольку у нее нет желчного пузыря.
0: Причем тот желчный пузырь, он находится в... знаете что, я вам советую. Я сейчас не буду давать, конечно, лекцию по анатомии. Возьмите, пожалуйста, смотрите в Google анатомию человеческого тела. Посмотрите, где находится желчный пузырь, в каком месте он находится, к чему он привязан. И вы поймете, что между желчным пузырем и прямой кишкой нет никакой связи.
1: Никакого. Все, спасибо.
0: Думаю, что в школе это учили, нет?
1: Да, не помню.
0: Окей,
1: как говорится, при царе...
0: Давно и недавно. Неправда. Окей, всего доброго. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Слушаю.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте, доктор.
0: Здравствуйте.
2: Вы знаете, мне 75 лет.
0: Okay.
2: Ну и я побеспокоилась там, куда положила одно, куда положила другое, с памятью. Думаю, так как я сама себя обслуживаю, и все. Все равно я побеспокоилась, думаю, поддержу свою память.
0: Сколько вам лет, вы сказали?
2: 75.
0: 75, угу.
2: Я пошла к врачу-невропатологу. Mm-hmm. Он просмотрел меня и сказал, нет деменции и
0: он
2: у
0: вам
2: вас
0: дал,
2: нет.
0: Он вам дал тесты?
2: Он меня проверял.
0: Проверял, он коленки проверял, руки проверял, ноги проверял?
2: Нет,
0: что
2: тесты
0: он
2: мне не задавал,
0: Без тестов он не может знать, в каком вы состоянии, окей?
2: Окей. Дальше. Это, конечно, не все. Потом я пошла к гериатору. Гериатор мне сказал прийти с кем-то. Я даже так, прийти. Я пришла с сыном. Пришла, он говорит, я делаю... хочу с сыном поговорить. В общем, я ее отправляю.
0: Понятно,
2: окей. На проверке сосудов. Нет, самое главное, на проверке сосудов. Мне проверили голову.
0: Ага.
2: И сказали, что сосуды, говорит, конечно, если вымершие. Но у меня, не от того, что я там переживаю, я так боюсь, что будет Альцгеймер или что-то.
0: Все понятно. Окей, я вас понимаю. Проверка правильная происходит немножко иначе. Конечно, сосуды в голове, в МРИ нужно проверить. И у людей в таком возрасте, естественно, не будут чистые сосуды, как были в 13 лет.
2: Спасибо.
0: Второе, есть специальные отделения в больницах, это точно. Мерпаат Зикарон. Мирпаа – это поликлиника, а Зикарон – это память.
2: Да, да, память.
0: Клиники,
2: да.
0: Памяти. Запишитесь туда. Там сидят специалисты, которые занимаются памятью. Они дадут вам тесты, которые вам нужно будет отвечать на вопросы. И увидят ваши MRI тоже. И по всему этому они заключат, что это, если это нормальное, так сказать, явление пожилого возраста или более того. Окей? Потому что проверить это, посмотря на человека, нельзя. И то, что у вас части сосудов не чистые, это естественно. Окей?
2: Okay? А, естественно.
0: Так
2: ну.
0: Что нужно пойти вот к специалисту именно по памяти. Правильно, я думаю, очереди будут не быстрыми, но надо первым делом записаться.
2: И это все я поняла. Но... Когда я пошла к гериатру, он мне говорит, выдали уже потом, сын не пошел, пошла я. Медсестра меня спросила, вы дома сами все делаете, готовите, купаетесь, да, все сама, понятно. Хорошо. Ну, она доложила врачу, врач мне приходит, я вас одну не приму, я говорю, что случилось, кто-то нужен.
0: Я не могу вам тут ничего сказать.
2: Я просто одно выражение скажу и все. Я спросила, какое лекарство? Вы понимаете, мне нужен кто-то, чтобы с вами был.
0: Я вообще даже не хочу слушать, вы понимаете? Я вам.
2: Ну я в момент скажу и все. Я там могу дам вам лекарство, вы можете, у вас может быть головокружение, вы можете падать.
0: Я все понимаю, все, что он вам сказал. Все, что он вам сказал, это нужно сделать то, что я вам сейчас посоветовала, пойти в клинику памяти, и там вам сделают квалифицированное определение вашего состояния, и никто с вами не должен приходить, и все, и скажут вам, либо это просто старческое такое, которое у всех у нас есть.
2: У всех бывает, да.
0: Либо это более, чем это. Окей, понятно?
2: Хорошо. А что за лекарство церебаним?
0: Церебанин – это джинко белоба, это растение, которое в последние годы получило как бы признание того, что оно может немножко облегчить память. Церебанин сделан из джинко белоба, а не как добавка, а как лекарство. То есть вы должны попросить его у вашего врача рецепт на церебанин, купить его 120 миллиграмм в таблетке. Я лично... потому что я слышала и читала, ну, лучше принимать 2 таблетки в день. И, может быть, это улучшит вашу память или...
2: Так я лучше к врачу схожу, без может быть, чтобы было хорошо. Правильно я сделала, я пойду к врачу, как
0: во-первых,
2: у меня так
0: совет. Во-первых, можно попросить это церебанин в любом случае. Он никому не мешает, у него нет побочных каких-то явлений.
2: Ну, мне тоже просто все понятно, но поддержка мне
0: так же,
2: нужна.
0: Это так же, как мы принимаем витамин D или что-то в этом духе. И в то же время завтра же сделайте очередь в больнице, да. Которая ближе к вам, в Мирпаат Зикарон. И сколько нужно будете ждать?
2: Спасибо вам большое.
0: Окей,
2: спасибо.
0: И меньше спасибо. Волноваться. Чем больше вы будете в стрессе, тем память будет хуже.
2: Да, ясно, понятно. Ну, да, все будет хуже. Спасибо вам большое.
0: Окей, всего
2: спасибо.
0: Хорошего. Есть кто-то на линии? Слушаю вас.
3: Да, добрый день.
0: Добрый день.
3: Это, извините меня за голос, я просто простужена, меня зовут Женя. Скажите, борьба с запорами, если не овсянка, не сушеные сливы, не пештан, не салат каждое утро, в общем, слабая, в общем, как можно бороться?
0: Что значит запор? Сколько раз в неделю у вас есть...
3: Ну, смотрите, если я не приму вот этот нормалакс, то я могу и 5 дней не ходить.
0: Ну, принимайте нормалакс, в чем проблема?
3: Я вам скажу, проблема с ним такая. Он вроде и помогает, но понимаете как? Его если пьешь каждый день, то начинается 10 раз в день по одной капле. Это тоже
0: это
3: такая...
0: тоже нет. Значит, значит, попробуйте принимать... Во-первых, так, 2 вещи я могу посоветовать.
3: Да.
0: Принимать нормалакс день да, день нет.
3: Посмотреть,
0: что будет. Посмотреть, вы должны будете проверить. Либо попробовать милку в магнезии, жидкий магний принимать.
3: Жидкий магний,
0: да.
3: Это где?
0: В аптеке.
3: Да. А называется как?
0: Милку в магнезии, жидкий магний. Он стоит там, где все добавки находятся.
3: Магнезий, а он не будет делать понос, нет?
0: В общем, он не должен делать понос. Принимается одна чайная ложка в день. День, два, три он может начать действовать после, не сразу, а после одного-двух дней. И потом вы делаете то, что мы называем титрация. То есть смотрите, как вам удобнее. Пол чайной ложки, если у вас будет слишком много походов в уборную. День да, день нет. Это вы должны будете сами себе установить и отрегулировать, как вам лучше всего его принимать.
3: И это безвредно? Можно это на безвредно. Постоянной основе?
0: Это безвредно.
3: Значит, он называется на иврите, как скажите мне?
0: Милковмагнезия.
3: Рега-рега. Милковмагнезия.
0: Молочко магнезия. Милк, нет, от слова молоко.
3: Милковмагнезия, поняла. Да. Поняла. Спасибо вам
0: это
3: огромное.
0: Это такие бутылочки. Угу. Белого или синего цвета, с жидким магнием внутри, с жидким раствором
3: это
0: магния.
3: Это просто в аптеке в Купатхалимовской можно купить?
0: Я думаю, что в Купатхалимовской можно купить. Угу. Либо не в Купатхалимовской.
3: Поняла. Okay. Спасибо вам большое. Okay.
0: Будьте здоровы, всего хорошего. Я надеюсь, спасибо, что это поможет. Кто у нас на линии? Слушаю вас.
4: Меня зовут Сарит. Здравствуйте, Сарит. Наша любимая, многоуважаемая Ольга Рас.
0: Вау, спасибо.
4: Люблю я вас, люблю.
0: Опа!
4: У меня к вам вопрос, дорогая моя. Да. Значит, 2 года назад я сдавала анализы, вот, и у меня немножко был повышен холестерол. Немножко.
0: Я не понимаю, что такое немножко.
4: Вот, ну, он только начинался, что ли.
0: Я не понимаю этих слов вообще.
4: В общем, смотрите, что я сделала. И я ей сказала, я обещаю... Меньше жирности, диета. Не то, что диета, а правильно
0: питаться. Спустилась?
4: Конечно. Я два года назад, недавно вот я вот сдавала анализы.
0: Ну и прекрасно.
4: Она просто удивилась. Молодец, похвалила. Вот, ну, держу рамку. Теперь у меня еще один вопрос. Мне одна подруга посоветовала делать кашу овсяную. Значит, четыре большие...
0: Неважно, делать овсяную кашу. Зачем она вам посоветовала?
4: Просто для настроения, говорит, очень помогает.
0: Если значит, вам помогает, сюда. То ешьте овсянку.
4: Нет, я добавляю, вы можете послушать, да, что же я добавляю? Я быстренько, значит, 2 столовые ложки овсянка мелкой, так. Потом, значит, 1 столовая ложка пиштан, тоже тахун.
0: Окей.
4: Okay. Потом, значит, чайная ложка кинамон, нимакей.
0: Окей, okay, дальше.
4: В, значит, 1 столовая ложка канолы или оливкового масла.
0: Okay.
4: Так, орехи. 5 орехов я ломаю. Или я толчу туда же и потом заливаю кипяточком.
0: Молодец.
4: Через 10 минут мы едим. И очень вкусно.
0: Очень вкусно и очень хорошо. Только я бы использовала не мелко нарезанную крупу, а крупную крупу.
4: А, понятно. Значит, тоже можно залить и кушать.
0: То же самое.
4: Она растворяется, да?
0: Очень хорошо. Она не растворяется, вы будете ее чувствовать больше, но она просто более полезная.
4: Понятно. Спасибо за совет.
0: Окей. И будьте здоровы, и продолжайте меня любить. Я люблю, когда меня любят.
4: Я вас очень люблю.
0: Окей. Кто с нами? Окей. Всего доброго. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Зовут меня Фрида, я из Иерусалима.
0: Да.
5: Вы знаете, ваш голос, он дает мне какую-то, конечно, очень хороший настрой.
0: Здорово.
5: Понимаете? И спасибо вам большое. В такое время, как вот сейчас,
0: да,
5: ваш голос дает...
0: Спасибо. Я очень рада.
5: Да. Вы знаете, я жду этого юноши. Не потому, что я все много очень знаю. Так, вот я хотела вас спросить. Лекарства. Во-первых, почему-то вы говорите, что каждое лекарство надо принимать отдельными глотками. Я не могу 3 таблетки.
0: Никогда этого не говорила. Каждое лекарство принимается потому, как нужно его принимать. Либо с едой, либо до еды, либо после еды.
5: Все? Все, понято. Первое. Второе. Скажите, пожалуйста, запивать обычной водой, я знаю, молоком запрещено. А вот чай, теплая вода. Почему-то мне вода сия, была госпитализирована вода.
0: Вы имеете в виду, запивать лекарства лучше всего водой, она может быть теплая.
5: Конечно, может быть теплая. Она странно меня накричала. И вода теплая. Я подумала, может быть...
0: Может, ей нужно было голос прочистить.
5: Да. Ну все, значит, лучше всего водой, лучше чаем всего водой можно, но желательно
0: водой, потому что там нет ничего, что может как бы каким-то образом повлиять на усвояемость этого лекарства и так далее. Лучше всего водой, можно теплой.
5: Все, спасибо большое.
0: Будьте здоровы, спасибо. Всего хорошего. Будьте спасибо. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Владимир из Кирьят-Бялика.
0: Да, Владимир.
6: У меня вот такой вопрос. Почему иногда мне трудно сплюнуть? Слюна тянется.
0: Не знаю. Никак не могу вам ответить. Вот уж, ну просто не имею представления.
6: Слава Богу.
0: Надо пить больше. Пить больше жидкости.
6: Да, спасибо, буду пить.
0: Окей.
6: Спасибо.
0: Всего доброго. У нас есть время на вопросы из Фейсбука, или у нас еще есть вопросы? Алло, слушаю вас. Алло.
7: Добрый день, доктор.
0: Здравствуйте.
7: Меня зовут Людмила. У меня такой короткий вопрос. Скажите, пожалуйста, какая разница, есть ли разница в цитрате кальция и глюконат кальция? Мне сказали, я принимаю эту пищевую добавку, но в аптеке сказали, что цитрат лучше впитывается. Это правда?
0: В общем, в этом есть что-то. Я бы принимала обычный кальций, который можете купить в аптеке или в больничной кассе. Все кальциевые препараты всасываются примерно на 30%, так что большой разницы я не вижу, разница только в цене.
7: В цене, да, разница есть. А, понятно.
0: Окей.
7: Разница большая, да. Спасибо большое.
0: Всего.
7: Это все. Всего, спасибо.
0: Всего хорошего. И теперь я хочу ответить на несколько вопросов, которые мне задали, интересных вопросов, которые мне задали в Фейсбуке. Во-первых, меня кто-то спросил, что это за музыка, которая перед моей передачей. Это называется «Танжерин». Я спросила Таню Барскую. Это называется «Танжерин». Танжерин – это по-английски как бы вид апельсина, танжерин. Найдите в Ютьюбе, и у вас там будет много-много исполнений этой музыки в разных стилях. Музыка, конечно, замечательная, и я с вами полностью в этом согласна. Рега, что еще у меня спросили? Сейчас я найду. Окей. Кто-то меня спрашивает насчет... И что есть два препарата. Медиперин и микроперин. И медиперин, он дороже, а микроперин, он дешевле. Я проверила. Медиперин, он то, что мы называем... он предохраняет как бы желудок. Как мы говорим, что аспирин, он может вызвать кровотечение в желудке, поэтому его нужно принимать с едой или сразу после еды. А медиперин, он как бы заранее протектив для желудка. Это, в этом как, разница в этих двух препаратах. Это оба ацетилсалициловая кислота, но есть разница в приготовлении. Так что вы выбираете, что вам лучше, потому что можно ограничиться обычным микроперином. Есть еще кто-то на линии, я должна ответить. Слушаю вас.
8: Здравствуйте.
0: Что-то очень... окей, сейчас слышно.
8: У меня очень короткий вопрос. У ребенка, правда, уже 30 с лишним лет, у него ферритин 420. И гемохроматоза нет, все анализы в норме. Скажите, пожалуйста, чем можно его кормить, чтобы...
0: Дело не в кормлении. Ферритин 420, это с кормлением не связано. Какой у него вес?
8: Он рос 1,82 и весит 78 килограммов.
0: Худой. Смотрите, вот. Я бы, конечно, сделала ему ультрасаунд печени и посмотрела, нет ли у него ожирения печени.
8: Нету, проверили.
0: Проверили ультрасаунд, не знаю, не могу вам сейчас сказать так. Надо проверить, я проверю. Я записала себе, проверить увеличенный. А что врач говорит?
8: Врач ничего не говорит, пусть питается, как пытается. Но я заметила, если он питается, как питается, то у него повышается ферритин.
0: А что значит, как питается, что он ест?
8: Ну, допустим, он ест молочные, мясные продукты, фрукты, овощи, все, что он хочет.
0: Ну, нормально, только пока пусть не ест жирного и сладкого, фруктов есть один в день. Одна порция в день, не есть жирного, а я пока проверю до следующего раза, что может быть, когда такой повышенный ферритин. Беседа?
9: Спасибо большое.
0: Окей.
9: Буду ждать вашего ответа.
0: Окей, я обязательно вам отвечу. Окей, теперь вопрос, который я не поняла. Кто-то меня спрашивает. Крон, геликобактер и мигрень. Что вы имеете в виду? Это все вещи, которые один с другим, в общем-то, не связаны. Нужно лечить крон, нужно принимать антибиотику от геликобактера и лечить мигрень. Так что это три разных, так сказать, явления, которые вы должны каждый по-своему лечить. Как усилить реабилитацию раны после операции бедра? Вопрос, конечно, очень важный, сложно на него ответить. Мне осталось очень мало времени, поэтому я, может быть, в следующий раз на него отвечу более подробно. Во-первых, принимайте мультивитамины. Во-вторых, нужно есть качественную пищу и нужно есть достаточное количество белка, достаточное количество сложных углеводов, овощи и фрукты и мультивитамины принимать, окей? А в следующий раз я немножко распространю больше на этот вопрос, а вы мне пока пришлите по Фейсбуку ваши анализы, чтобы я могла знать, в чем проблема. В чем проблема? Окей, я смотрю 11:57. Мы заканчиваем нашу программу. И в конце программы я вам говорю, вы были на программе «Час с Ольгой Раз». Вы с нами были оператор Юваль Есод и продюсер Мила Сталинская. И я, доктор Ольга Раз, диетолог. А через неделю мы встретимся. Я надеюсь, что все будет в порядке с нашей страной, с нами в то же время, в том же месте. А пока следите за собой, за своим здоровьем, своей едой и за своим питьем. Всего хорошего.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня в рамках нашего проекта «Девять жизней песни» я сегодня хотела бы пригласить вас посмотреть, что может происходить, когда вечно зеленые бразильские хиты живут в мире, живут на разных языках, или их потом перепевают на том же, на португальском или испанском, смотря какой был оригинал. Давайте начнем с песни «Desafinado» в исполнении Жуао Жильберто, и потом вы услышите переход на русский язык.